0: турецкие ательеры планируют существенно снизить цены на отдых из-за падения спроса и усиления конкуренции со стороны других популярных направлений. Об этом сообщил представитель Ассоциации туроператоров Турции Нихат Юзбаши. Он отметил, что Греция, Египет, Тунис и некоторые страны Балканского полуострова сейчас предлагают более выгодные условия для отдыха, чем Турция. Однако, несмотря на это, турецкие курорты сохраняют свою привлекательность благодаря высокому уровню сервиса, развитой гостиничной инфраструктуре и богатому опыту туристической индустрии. На результаты сезона могут существенно повлиять последние бронирования, курсы валют и политическая обстановка в регионе. Поэтому многие участники рынка пока воздерживаются от окончательных прогнозов. Туристы стали более осмотрительно подходить к расходам на отдых из-за экономической нестабильности и международных кризисов. В связи с этим, по словам Юзбаши, главной задачей для гостиниц является поддержание высокого качества услуг при одновременном контроле затрат. Представитель правительства Турции добавил, что напряженность на Ближнем Востоке, осторожность туристов при выборе туров и поздние бронирования могут привести к потерям для страны до 10 миллионов долларов в день в высокий сезон. Власти внимательно следят за ситуацией и разрабатывают меры для обеспечения комфортных условий для отдыхающих.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L0TU0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Пять утра, пора вставать. Множество голосов в твоей голове начинает говорить еще до того, как ты дотянулся до будильника. Слишком рано, слишком темно, слишком холодно, останься в постели, еще 5 минут, они все равно ничего не решат. Твое уставшее тело лежит и даже не пытается пошевелиться, игнорируя любые команды твоего мозга встать с кровати и начать двигаться. Множество голосов из каждого уголка твоего сознания выкрикивают одни и те же слова. Нажми на кнопку повтора и возвращайся обратно, в мир беззаботной жизни. Но кто они такие и какое право они имеют управлять твоей жизнью? Разве тебя интересует их мнение? Голос, которому ты отдал свое предпочтение, это вызов. Голос, который напоминает тебе, что было первопричиной того, что ты поставил будильник. Голос, который напоминает тебе о том, зачем ты встаешь каждое утро, игнорируя тысячи других голосов в твоей голове, которые требуют, чтобы ты остался в постели. Только ты выбираешь, кого из них слушать. Поэтому дай установку своему телу встать с кровати и не возвращаться назад, потому что на сегодня у тебя запланировано множество шагов, которые приблизят тебя к твоей цели. Добро пожаловать в реальный мир. В мир, в котором каждый новый день – это выбор между тем, что тебе хочется, и тем, что тебе действительно нужно. Как же велик соблазн выбрать первое – сбросить с себя всю ответственность и начать жить, не заботясь о завтрашнем дне. Но почему бы не выбрать то, что хочется? Жизнь одна, и нужно наслаждаться ею здесь и сейчас, а будущее само о себе позаботится. Тем более так делают все, и ничего. Да, так делают все, но не ты. В отличие от всех других, ты плывешь против течения. И ты встал на этот путь в тот момент, когда решил отказаться от всего, что комфортно и безопасно, и отдать предпочтение тому, что действительно тебе необходимо. Да, этот путь не самый легкий. А если быть честным, то он самый сложный. Большинство людей сдадутся и начнут плыть по течению, как все остальные. Выдержишь ли этот путь ты, зависит только от тебя. Никто не хочет вставать в 4 утра и идти бегать, когда еще совершенно темно. Но это необходимо. Единственная причина, почему я это делаю так рано, это потому что я верю в то, что никто другой этого не делает. И это дает мне маленькое преимущество. Пока твои соперники спят, ты уже на ногах, ты уже начинаешь работать, ты уже на шаг впереди остальных. И с каждым таким шагом твои соперники становятся все дальше от тебя. Именно это усиливает твое стремление. Чтобы достичь успеха, ты должен забыть про такие вещи, как усталость, раннее утро или холодная погода. Если ты хочешь стать успешным, ты должен понимать, что какие-то врожденные способности или талант не приведут тебя к твоей цели. В мире есть множество одаренных людей, которые никогда не реализуют себя по жизни. А почему? У них же есть все, чтобы достичь успеха. Но разница между ними и тобой в том, что у них нет желания. Они не будут вставать рано утром и с горящими глазами браться за работу. А зачем? Если мне предначертано стать успешным, то так оно и будет. А если нет, то и нет смысла так надрываться. Для чего все эти жертвы? Чтобы лишний раз доказать самому себе, что у меня ничего не выйдет? Не проще ли плыть по течению жизни и принимать все подарки судьбы, которые мне будут попадаться на этом пути? Запомни, это мысли пустых людей. У них нет никакого желания изменить свою жизнь, сделать ее чуточку лучше. Единственное их желание – это найти оправдание для своей слабости. Никто не получает силу за победу. Сила приобретается только во время борьбы с трудностями, которые тебе приходится постоянно преодолевать, пока ты идешь к своей мечте. Запомни, мелочи определяют все. Если ты поставил себе огромную цель, если ты хочешь достичь успеха, ты должен начать с самого малого и отдавать всего себя в каждой попытке. Без этого ты никогда не достигнешь своей цели. Боль. Она будет сопровождать тебя на протяжении всего пути. Нет ни одного человека, кто достиг бы успеха и при этом не испытал боли. Но боль – это лишь временное явление. Она может длиться минуту, час, день или даже год. Но если ты не остановишься и будешь идти вперед, пробиваясь через эту боль, то она так и останется временной. И рано или поздно она пройдет, и что-то другое займет ее место. Но если ты остановишься и бросишь, именно боль будет преследовать тебя всю оставшуюся жизнь. Поэтому выброси с головы все негативные мысли и просто начинай двигаться к своей цели. Но как? С чего начать? Просто встань рано утром и начни делать то, что ты никогда не делал. Правда в том, что если ты хочешь изменить свою жизнь, тебе придется делать те вещи, которые ты никогда не делал до этого. Глупо ожидать разных результатов, делая при этом одни и те же действия. Поэтому попробуй хотя бы один день. Встань в 5 утра и потрать всего 1 час на то, что приблизит тебя к твоей цели. В то время, пока все твои конкуренты будут еще спать, ты уже будешь работать над своей мечтой. В то время, когда твои конкуренты только проснутся и будут думать, что же им принесет сегодня.

0: себя. Ты знаешь, что все эти жертвы необходимы, и что боль – это всего лишь временное явление. Если она тебя не остановит, ты достигнешь всего, о чем только мечтаешь.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог FM».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Вопрос. Вот часто бывают в жизни компании моменты, когда ты думаешь, что-то мы, кажись, не туда идем, загибаемся. Бывает. Или еще что-то. Насколько у вас вообще были такие моменты на вашем пути? Или у вас все летело, и вы просто там, где, знаешь, медленнее росли? Или были моменты, когда вы сомневались о том, что этот бизнес дальше может расти, дальше может существовать?
2: Вот то, что он дальше может существовать и расти, не было ни разу. Ага. Это всегда было четко понимание, что все будет хорошо, и ощущение. А то, что были там серьезные ошибки и ситуации, когда там нужно было принимать какие-то резкие действия, да, и там мы уходили в сложные времена. Такое, конечно, было.
1: А можешь привести пример какой-нибудь такой ситуации?
2: Конечно. Вот 10 лет назад к нам зашел фонд Zoom Capital. Мы его не так давно выкупили назад. И тогда мы еще были совсем молодые, как это, неопытные. Вот основной основатель фонда Грегори Бернштейн, да, он классный очень, очень такой правильный, с ценностями, успешный инвестор, но не операционный, не предприниматель, не операционный. Мы получили инвестиции и начали бежать очень быстро. Да. Начали бежать очень быстро, открывать магазины, развивать новый ассортимент и делать кучу ошибок. Да. Ну, невозможно как-то за месяц даже с большими деньгами родить ребенка, которого надо носить 9 месяцев. Да. Вот невозможно. А мы, соответственно, захотели это сделать. И у нас пошли достаточно большие потери. То есть много ошибок, много потерь, много таких... много кровоточин. Грег предложил на тот момент сменить менеджмент, то есть нам уйти от операционного управления и поставить профессиональный менеджмент. Вообще вот эта вот история, профессиональный менеджмент, она такая очень, очень это самое, аккуратно с ней быть. Мы поставили

0: генерального директора. Он начал пересобирать команду. Прошло 3 месяца. По факту, через 3 месяца у компании был операционный убыток ежемесячный минус $1 миллион. То есть вот за эти 3 месяца мы так это просели, минус $1 миллион. И тогда мы полностью, ну, поскольку все равно были основными акционерами, мы снова встали в управление. Это был такой внутренний, как это, разногласие, не конфликт, а разногласие. Мы встали в управление, и вот с этого минус $1 миллион начали резко резать косты, резко, жестко расставаться с теми, с кем можно было расстаться, ну и, соответственно, делать реструктуризацию, обрезать все лишнее. Да. Ну вот шаг за шагом мы там за полгода вырулили в ноль и дальше пошли развиваться. То есть, если бы этого не произошло, большая вероятность, что там через несколько, там, через полгода деньги бы закончились, и компания бы могла повесить замок.
1: А вот, кстати, ты так затронул про вот профессиональный менеджмент и про эффективность компании. Вот есть же, по сути, знаешь, если возьмем американскую модель, да, там все привыкли к дешевым деньгам, и в целом, там, знаешь, есть такая фраза, что... не помню, как она звучит, но если, условно, у вас там что-то есть, какие-то деньги, то вы растете слишком медленно. Да, то есть, условно, ты должен быть всегда в убытке. То есть, у тебя
0: да,
1: должен
0: это
1: быть...
0: вот слова нашего так, тогда
1: инвестора. Да, я не помню точно, как фраза звучит, да. Но там идея такая, что если у тебя, условно, есть деньги, значит, ты растешь слишком медленно, да? И в России же за счет вот турбулентности постоянной, которая циклично там раз в какой-то период времени происходит, очень многие бизнесы как бы не дают себе возможность таким образом развиваться, да, и очень аккуратно относятся к инвесторским деньгам, к этому раздутому бёрн-рейту, и даже вот там посмотреть, там, Андрей Кривенко, например, вкусвил, у них же там, я помню, у них идея, что вообще только свои деньги, только все, эффективность, эффективность, эффективность. И вот здесь возникает большой вопрос, а не считаешь ли ты, что в целом вот бизнес, он мог бы расти гораздо быстрее? Да, в моменте вы могли быть неэффективны год, два, три, но на дистанции это превращалось бы в огромную просто махину, которая сегодня могла бы давать там не 100 миллиардов, а триллион, допустим, годовой. Хотя в моменте тогда -то пришлось бы там 2-3 года пострадать, но за счет этого очень сильно разогнать бизнес.
0: Это, наверное, такой основной вопрос, который себе задает предприниматель, когда приглашает инвестора.
1: Ага.
0: Но вот я так не считаю. То есть сейчас я все-таки сторонник того, что, во-первых, нужно... И зарабатывать каждый день, да, и зарабатывать надо каждый день, и расти нужно очень быстро каждый день. И это не противоположные вещи, а должны быть дополняющие вещи. А то, что там рассказывается, что ты либо зарабатываешь, либо ты, соответственно, растешь и там думаешь про капитализацию, это как это программирование головы. Да, вот если ты себе скажешь, я хочу и зарабатывать, и расти, то все у тебя будет по-другому. Тот же пример, там, красное и белое. Да, хороший тоже пример.
1: Я вот не знаю, честно говоря, деталей, но в чем суть? То, что на свои деньги все?
0: Ну, кредитные деньги были, но, тем не менее, скорость роста... Суть в скорости роста и в прибыли. То есть важно не продавать себе идею, что если я расту, то я не зарабатываю. Вот нужно и расти, и зарабатывать. И это возможно. Просто надо искать это решение. Вот, понимаешь, да? Также, если у меня есть деньги для старта бизнеса, я, соответственно, вложу эти деньги куда? Я пойду, там, закажу себе хороший сайт, там, что-то еще, закажу дорогой маркетинг и так далее. А если у меня денег нет, то я могу сделать все то же самое, только гораздо лучше. Почему? Потому что я попрошу там, какого-то своего товарища и сам вместе с ним сделаю этот сайт. Я сам сяду и придумаю маркетинговую кампанию. Я, соответственно, дальше... То есть я буду искать решение, как прийти к тому же результату, но без денег. И часто это получается не хуже, а гораздо лучше и быстрее. Да? Другое дело, что просто вот как это, как сознание работает. Ну, то же самое у нас произошло. То есть, я говорю, вот первые 7 лет мы там не зарабатывали, потому что цели так, себе такой не ставили. И себе рассказывали, что мы зато мы растем каждый год там, на 50%, ну, тогда еще там на 100%. Да? А дальше мы сказали себе, даже не мы, у нас есть, у меня есть 2 наставника, таких товарища, которые, старших товарищей, которые очень много в меня свое время вкладывают, да, ну, как это, по-дружески, да, это не участники, это не акционеры компании, нет, ну, просто...
1: Владимир Седов один.
0: Да, Владимир Седов. Я не раскрываю, а второго, просто он не публичный. Вот. И, соответственно, в этом плане, как это дорого стоит, когда ты можешь кому-то позвонить, спросить там, да, и тебе сразу скажут, а вот делай так, так и так. Вот, вот Владимир Седов, он там просто золото с точки зрения открытости и готовности делиться. И вот когда мы там для себя поняли, что, ребят, не, мы должны и расти, и зарабатывать, все, у нас мировоззрение поменялось, и, соответственно, вот мы стали и расти, и зарабатывать. Поэтому самое главное, я бы сказал, нельзя себе продавать идею, что ты либо растешь, либо зарабатываешь.
1: Угу. Ну,
0: мы стоит так это, в бизнес так ушли активно, да?
1: Это такой все равно вопрос. Просто знаешь, мне кажется, у всех эти темы, они всегда плавают. Но вот я, например, всегда задаюсь вопросом, вот что отличает, там, я не знаю, небольшой магазинчик от вас, что отличает три пиццерии от Додо? Что отличает большую компанию от небольшой, почему одни растут, зарабатывают и так далее, а вторые нет. И я понимаю то, что нет какой-то одной модели, почему это происходит, но мне всегда очень интересно разобраться в каких-то вот нюансах, где-то в подходе, видишь, например, то есть мне, например, сложно представить, чтобы я, знаешь, может быть, и хотел бы внутренне, но я не представляю, например, как можно жить с семьей на 90 тысяч рублей. Вот, а ты как-то вот ты абсолютно комфортно себя с этим чувствовал. Я такой думаю, блин, мне надо чем-то подумать. То есть здесь точно есть, знаешь, такая пища для ума, что я не могу себе представить даже этого.
0: У меня тогда был один ребенок.
1: Тем не менее.
0: Да, семья была тогда в Коврове. В Коврове жизнь гораздо дешевле.
1: Ну, возможно, но это такое, знаешь, это больше объяснение такое. Даже если 200 тысяч, там, я не знаю, даже если 300. То есть ты как предприниматель, ну, по крайней мере, может быть, у меня такая деформация какая-то. Но у меня как вот предприниматель, мне очень важно какие-то, да, чувствовать. Вот я сделал, я горбатился, я что-то сделал. Не столько даже нужно там тратить. Мне не сильно получают этого удовольствия. Но все равно какое-то вот ощущение, да, комфортной жизни, я не знаю, там, хорошей квартиры, еще что-то. Просто кому-то, например, удается долгую дистанцию идти, реинвестировать с целью через много лет получить большой результат. А мне, например, внутренне не удается. То есть я прям внутренне не могу договориться с какими-то такими вещами. Хотя здесь, знаешь, я тоже товарищ один подсветил идею такую. Он говорит, слушай, проблема не в том, что ты не можешь договориться. Проблема, говорит, что у тебя нету стоящей идеи, в которую бы ты верил на 100%. Что если бы, он говорит, у тебя была какая-то точка, рычаг, куда ты вот точно можешь давить, у тебя 100% вера, то у тебя бы не возникало вопросов вообще об этом. Вот я опять же слушаю тебя, и ты говоришь, то, что у вас так как раз, я так понимаю, было, что во многом у вас не было вообще сомнений, что у вас была конкретная точка приложения усилий, вы топили в нее, понимали, видели какое-то свое светлое будущее.
0: 100%. Я думаю, что... Поэтому я еще раз, когда вот на твой вопрос, там, что первое? Первое – это цель и понимание того, что ты вот хочешь ее и будешь к ней двигаться, и тебе будет кайфово в процессе и так далее.
1: Как ты, вот ты взял, написал, и вот как ты понимаешь, что вот это то самое? Вот у меня, знаешь, бывает, я напишу там себе, потом смотрю, блин, а оно мне надо вообще или не надо? И у меня сомнения, я хожу, пытаюсь как-то вот почувствовать, какой-то внутренний резонанс найти, могу закопаться в этих мыслях, знаешь, и так далее. Вот как ты понимаешь, у тебя просто, я тебя слышу, ты говоришь, поставил и делаю. Как ты убеждаешься в том, что это то самое, что это та самая точка, куда ты хочешь прийти? Неважно, относительно бизнеса, не бизнеса, чего угодно.
0: Но это уровень энергии, который внутри появляется, когда ты об этом думаешь. То есть вот твой эмоциональный отклик, да, твой такой эмоциональный отклик, который появляется, когда ты об этом думаешь. В цели тоже в себя надо, конечно, влюблять. То есть я это не умею, это не моя профессиональная история. Я просто знаю, что цели надо тоже в себя, цели надо влюблять, надо обязательно себе показывать, что они тебе дадут, чтобы мозг как бы связку между целью и удовольствием простроил, иначе это не будет работать. А для меня это просто вот, что ты любишь, Саш, вот, есть, от чего ты кайфуешь? Прям вот так вот.
1: Я в теннис люблю играть.
0: В теннис, супер. Вот когда тебе говорят, Саш, поедем там на неделю, потренируемся с классным тренером в хорошей компании. Угу. У тебя эмоциональный отклик есть?
1: Да, 100%, конечно. Вот.
0: У тебя уже не встает вопрос, как бы, хочу я, не хочу, почему хочу. Ну, вроде есть, и как бы и кайфово, да?
1: Да, да.
0: Вот. Ну, вот так же у меня происходит.
1: Перебью тебя. Буквально тоже вчера разговаривал с товарищем, мы обсуждали какие-то задачи, какие-то там проекты, направления, которые я говорю, вот точно нужно закрывать это. Он говорит, почему? Я говорю, ну вот смотри, у тебя есть возможность встретиться с самым интересным человеком в жизни, который вот тебе больше всего, ты смотришь, ты прям фанатеешь, тебе очень интересно. И он тебе пишет, говорит, могу типа, на другой точке света в 5 утра. Я говорю, у тебя возникнет вопрос, лететь или не лететь? А вопроса не возникнет 100%. Ты скажешь, где можно купить, какой ближайший рейс. И как бы полетишь, и все. И наоборот. А теперь представь, что ситуация та же самая, и вот у тебя там бизнес твой, и у тебя относительно него задача какая-то возникает. В другой точке мира в 5 утра. Какая будет твоя реакция? Он говорит, ни за что на свете. Я говорю, это явный признак того, что не нужно двигаться в этом направлении. Я так понимаю, это как раз об этом, о том, что как раз энергия выделяется на детей. Это хорошая такая идея в целом, ключевая на тему энергии.
0: У меня вот, в последнее время немного поменялось так мировоззрение. Раньше я такой всегда был больше цели, угу. Четкое исполнение, фокусировка, и вот прям работа, такой более жесткий формат. Да? Сейчас же я больше такой подхожу все так же: цели, понимание их, четкая структура, фокусировка, но при этом я больше доверяю миру, да, и вот как чуть более расслабленно двигаюсь в формате того, что я знаю, что все будет хорошо. И не потому, что я обязан это сделать, а потому, что у меня есть цель, мне хочется, и, соответственно, это будет меня вести к моим целям. Сонаправленно с тем, что ты говоришь, да, когда мы двигаемся к тому, что нам хочется, да, как вот в 5 утра, да без проблем, там, приеду в любое время, всю ночь буду лететь, там, две ночи буду лететь, если надо. Прям вообще вопрос не стоит. Потому что это совпадает с тем, что тебе хочется, совпадает с твоим уровнем, ну, с твоими желаниями, у тебя эмоциональный всплеск большой. То есть это будет сонаправленно. И это тебе доставит и удовольствие, и доставит результат. А если это не совпадает с твоими ощущениями, с твоими целями, то надо либо найти, чтобы совпало, и как бы перепродать себе это, да, сделать там рефрейминг, либо что-то, чтобы совпало. Либо понять, что это, да, не твое, и тогда как бы что-то другое мир тебе даст. Классный очень пример, то, что ты сказал. То есть вот в твоем примере, наверное, человеку что-то надо с бизнесом делать, да?
1: Видимо, да. Видимо, да. Видимо, есть какие-то знаки. Да, я с тобой согласен, на самом деле, потому что вот каждый раз, когда задумываешься о том, что нравится, возможно, там с хобби, с какими-то, не самый лучший пример, потому что все-таки, типа, работа. С другой стороны, когда занимаешься там делом, и ты понимаешь какую-то вот конечную дистанцию, куда ты бежишь, может быть, не конкретную точку, но какой-то вектор, там, светлое будущее, и ты в него веришь, еще главное, то тогда вопросов не возникает никогда о том, что тебе нужно рано встать, поздно лечь или сделать какое-то над собой большое усилие, потому что цена, которую ты получаешь на выходе, она все равно покрывает все вот эти вот ресурсы затраты, страдания и так далее. Так что круто. Спасибо тебе большое, Виктор. Прямо максимально кайфанул. Очень рад, что ты оказался здесь у меня в студии. Прям есть над чем мне подумать, как обычно.
0: Спасибо тебе большое за классный вопрос. Вопросы. Вот. И я получил удовольствие, Саш. Это прям здорово.
1: Супер. У меня всегда после подкаста рефлексия. Я беру тетрадку, ручку и начинаю выписывать. Вот. Спасибо тебе большое еще раз. Рад был увидеть. Ребята, всем пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП, или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий анти-эйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.
1: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что Гунип является одним из самых солнечных мест в Дагестане? Солнце светит тут более 300 дней в году. Впервые на особенности местного климата обратил внимание основоположник военно-полевой хирургии Николай Пирогов. Он служил на Кавказе и рекомендовал Александру II лечить его больного сына князя Павла Романова. Именно в Гунибе, поскольку местный воздух благотворно влияет на легкие. Советский и российский врач-гигиенист профессор Николай Коростелев ценил Гунип больше Теберды. По его мнению, это место не уступает Давосу, Швейцарии, и превосходит Абастумани, Грузия. А вот что писал про Гунип известный русский ботаник Николай Кузнецов, побывавший в Дагестане с экспедициями в 1880-х годах. Здесь был грандиозный национальный парк, интересный для нас как памятник природы и еще более как исторический памятник. Он красивее и интереснее многих мест Швейцарии, которую ежегодно посещают тысячи туристов. И его мечта сбылась. Сегодня тысячи туристов приезжают в это известное всем место.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Главный принцип бизнес-этикета Китая – хансюй. То есть все должно быть завуалировано. Внешний вид неброский. Если золотые часы, то спрятаны под рукавом. Если номера автомобиля, то обязательно с цифрой 8, ведь она символизирует богатство в Китае. Завуалированность касается и самих переговоров. Вы не поймете, интересно китайцам ваше предложение или нет, пока они сами этого не скажут. А сказать сразу они не могут. Принятие важных решений всегда откладывается на потом, для пущей важности. Даже ответ на самый горящий вопрос, который россияне бы решили за минуту, вы можете получить потом, по электронной почте. Обмен подарками происходит после завершения встречи. Подарок открывает тот, кто дарит, рассказывая, что там. Китайцы любят дарить россиянам сувениры и другие вещи, отражающие традиции и культуру Поднебесной. Обязательно подготовьте подарок в ответ. Это может быть как сувенир, так и сладости, табак и алкоголь. Не скупитесь на подарок. Чем подарок статуснее, тем приятнее будет китайцу. Как и россияне, китайцы после долгих переговоров любят поесть и выпить. Поэтому любая встреча заканчивается банкетом. Если встреча проходит в России, чаще всего угощают китайцев русской кухней. После банкета обе стороны организуют трансфер и переводчика, чтобы члены делегации могли отправиться на экскурсию и по магазинам. Проживание и питание также организует сторона, на чьей территории проходили переговоры.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Мысли вслух.
1: Современный человек живет в состоянии постоянного ускорения. Это ощущается сразу, как только мы открываем глаза. Телефон напоминает о себе еще до того, как мы полностью проснулись. Утро превращается в набор быстрых действий, где каждая секунда будто уже опаздывает. Мы идем по привычному маршруту и замечаем, что мысли бегут быстрее шагов. Память удерживает только самое поверхностное, потому что новое впечатление мгновенно перекрывает предыдущее. Так складывается ритм, который мы принимаем как норму. Но нормально ли это? Автор работ, на которые мы опираемся, часто начинал рассуждать с простого наблюдения. Мы выполняем все больше, но при этом реже понимаем, что именно происходит с нами. Попробуйте вспомнить последнюю неделю. Какие моменты остались у вас в памяти? Что вы можете назвать по-настоящему пережитым, а не просто отмеченным в списке дел? Многие люди теряются при таком вопросе. Это не признак слабости. Это результат слишком плотного графика, в котором внимание не успевает закрепиться ни на одном событии. Мы не замечаем, как привычка к ускорению формирует восприятие мира. Когда все вокруг работает быстро, мы начинаем ожидать той же скорости от себя. Работа, общение, отдых – все превращается в поток, который нужно обслуживать. Автор пишет: «Человек теряет способность быть внутри момента, если переход между событиями становится слишком резким». Это не метафора. Это точное описание состояния, которое знакомо многим. Мы читаем сообщения в транспорте, отвечаем на письма в очереди, слушаем новости фоном и уверены, что контролируем ситуацию. На деле мы просто перескакиваем с одного раздражителя на другой. Попробуйте задать себе вопрос, почему мы так легко соглашаемся на жизнь в режиме постоянного ускорения? Ответ лежит на поверхности. Современная среда устроена так, чтобы давать нам ощущение прогресса. Каждое закрытое уведомление, каждый выполненный пункт кажется маленькой победой. Но это победы без содержания. Их много, но ни одна не несет внутреннего удовлетворения. Автор подчеркивает, количество действий не создает качество опыта. Это ключевая мысль, которая объясняет, почему мы так часто сталкиваемся с усталостью без понимания ее причин. Посмотрите на свой день честно. Как часто вы делаете паузы? Не просто задерживаете дыхание, а действительно прекращаете поток внешней информации. Легко сказать «мне некогда». Но это не ответ. Это отражение того, как мы привыкли мыслить. Мы живем так, будто каждая минута должна быть оправдана продуктивностью. Тем временем тело и психика работают по другим законам. Чтобы усвоить опыт, им нужно время. Чтобы почувствовать эмоцию, тоже нужно время. Чтобы понять себя, необходимо пространство без стимуляторов. Автор предлагает обратить внимание на простое наблюдение. Чем быстрее мы живем, тем меньше различаем детали. А ведь именно детали создают ощущение реальности. Вкус еды, выражение лица собеседника, звук города утром – все это исчезает, если мы мысленно уже на следующем шаге. Мы теряем возможность проживать события, потому что спешим к тем, которых еще нет. Спросите себя, когда вы в последний раз делали что-то не ради результата, а ради самого процесса? Многие задумываются впервые. Это говорит о том, насколько глубоко ускорение проникло в нашу повседневность. Мы верим, что скорость помогает нам жить лучше. Но автор предупреждает, человек может потерять жизненное содержание, если слишком сосредоточен на движении вперед. Мы перестаем замечать, что именно должно становиться смыслом. И в этот момент ускорение превращается не в инструмент, а в ловушку. Глава завершается простым, но важным посылом. Скорость сама по себе не проблема. Проблема – отсутствие выбора. Если мы не замечаем темп, в котором живем, мы перестаем управлять им. А значит, перестаем управлять собственным вниманием эмоциями и временем. Именно это открывает тему следующей главы. Что именно мы теряем, когда движемся слишком быстро? Жизнь на высокой скорости кажется достижением. Мы рассказываем друзьям, как много успеваем, называем себя продуктивными и будто гордимся тем, что каждый день похож на тренировку на выносливость. Но скорость почти всегда оставляет след. Он проявляется постепенно и долго остается незамеченным. Попробуйте вспомнить день, когда вы чувствовали усталость, но не могли объяснить ее причину. Это и есть первый сигнал. Организм словно подает голос: «Я не справляюсь с тем ритмом, в котором ты меня заставляешь жить». Автор, на чьи идеи мы опираемся, обращает внимание на важный механизм. Когда темп слишком высок, внимание перестает фиксироваться на деталях. Оно рассеивается, человек переключается, но не погружается. Спросите себя, как часто вы читаете текст и замечаете, что не помните предыдущего абзаца? Как часто разговор с близким превращается в фон? Эти мелкие провалы – не случайность. Это прямое следствие состояния, в котором мозг работает на пределе и перестает удерживать содержание. Скорость уменьшает глубину опыта. Это не оценка и не критика. Это физиология. Внимание – ресурс, который нельзя бесконечно растягивать. Автор пишет: «Мы теряем качество переживаний, когда не оставляем себе пространство для внутренней обработки». Это точное описание того, что происходит, когда мы пытаемся вместить в сутки слишком много действий, встреч, разговоров, новостей. События проходят, но внутри нас ничего не остается. Возникает странное чувство. Жизнь вроде бы насыщена, но как будто пустая. Подумайте о своем последнем дне. Вы можете вспомнить, что чувствовали в середине дня, какие мысли были у вас утром. Чаще всего ответ выглядит так: «Не помню». Это важный момент. Забвение собственных эмоций – один из самых ранних признаков перегрузки. Автор подчеркивает, что человек, живущий в высокой скорости, теряет не только способность удерживать детали, он теряет связь с собой, а это уже влияет на принятие решений, на отношения и на ощущение безопасности. Скорость также разрушает способность к наслаждению. Не потому, что мы разучились радоваться, а потому, что радость требует присутствия. Нельзя получить удовольствие от еды, если мысли уже в следующем деле. Нельзя почувствовать тепло разговора, если мы проверяем телефон. Нельзя быть внутри момента, если мы мысленно перескакиваем вперед. Автор отмечает, чтобы переживание стало опытом, нужно дать ему время зафиксироваться. Но ускоренный ритм этого не допускает. Есть еще одна сторона. Скорость создает иллюзию контроля. Кажется, что мы все держим в руках, что успевать значит управлять. Но на деле происходит обратное. Чем быстрее мы движемся, тем больше реагируем автоматически. Мы перестаем выбирать. Мы следуем инерции. Поток задач диктует направление, и мы перестаем замечать, что давно не принимаем решения осознанно. Попробуйте задать себе простой вопрос. Сколько действий за сегодняшний день вы совершили по настоящему желанию, а сколько по привычке или давлению обстоятельств? Цена скорости не всегда заметна сразу. Она накапливается. Сначала мы теряем внимание, потом чувствительность, затем способность различать, что важно, а что нет. И в какой-то момент человек понимает, что долгое время жил не в диалоге с собой, а в режиме постоянного ответа на внешние раздражители. Эта глава подводит нас к следующему шагу. Если ускорение так сильно влияет на внутреннюю жизнь, где искать опору? Ответ часто находится там, куда мы привыкли не смотреть. В идеях, которые на протяжении веков напоминали людям о том, как жить внимательнее и спокойнее. Когда современный ритм становится слишком напряженным, кажется, что решение должно быть новым, технологичным, изобретенным специально под нашу эпоху. Но стоит оглянуться назад, и мы увидим, что люди тысячелетиями сталкивались с теми же внутренними проблемами. Усталостью от стремлений, давлением желаний, страхом упустить жизнь. Авторы, к которым мы обращаемся, говорили об этом ясно и удивительно современно. Их мысли не устарели, потому что описывают не быт, а человеческую природу. Начать стоит с идеи простоты. Ее часто связывают с античными учениями. Мудрецы того времени утверждали, что насыщенность жизни не зависит от количества событий. Они замечали, что человек перестает замечать красоту мира, когда запихивает в свой день слишком много действий. Один из мыслителей писал: «Достаточно малого, если это малое пережито полностью». Попробуйте прочитать это вслух. В этих словах нет призыва к аскезе. В них есть призыв к внимательности, и это фундаментальная мысль, которая объясняет саму идею медленного образа жизни. Философы Востока рассуждали о другом. Они говорили о необходимости согласовать личный ритм с природным. В их представлении скорость нарушает внутренний баланс. Человек, который пытается ускорить процессы, теряет способность чувствовать течение собственной жизни. Восточные мыслители замечали, что природа движется спокойно, но все успевает. Их фраза «ускорение не создает результат, если нарушена гармония» звучит почти как диагноз нашему времени. Но в ней есть и надежда. Если человек находит свой естественный темп, он возвращает себе ясность и внутреннее равновесие. Автор, чьи тексты мы используем как основу сценария, уделяет особое внимание идее сосредоточенности. Он пишет, что человек обедняет свои переживания, если пытается одновременно стремиться к многим целям. По его словам, ум становится беспокойным, когда желания множатся быстрее, чем возможности их осмыслить. Это наблюдение можно приложить почти к любому нашему дню. Мы хотим успеть все, но не задумываемся, что желание «все» и есть источник перегрузки. Древние философы учили обратному. Уменьшение количества стремлений увеличивает качество жизни. Интересно, что мыслители разных эпох сходились в одном. Чтобы жить глубоко, нужно уметь замедляться. Они не говорили об этом как о технике. Они видели в этом способ сохранить человеческую целостность. Один из них писал: «Тишина – условие понимания». Подумайте об этом. Мы редко позволяем себе тишину. Мы заполняем паузы шумом, как будто боимся столкнуться с собой. А ведь именно в тишине мысли яснеют, эмоции становятся различимыми, а желания – честными. Медленность в философских учениях не означает пассивности, она означает внимательность, способность быть внутри момента, а не мчаться сквозь него. Способность наблюдать, а не только реагировать. Это качество называют зрелостью восприятия. И тогда медленность перестает быть частью философии. Она становится частью человека.
0: Мысли вслух.
2: Ищешь особый подход? Слушай Радио Диалог. Радио Диалог.

0: Дагестане 4 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: На заседании 19 июня Центробанк России может снизить ключевую ставку более чем на 50 базисных пунктов. Об этом сообщил первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин. Он отметил, что это решение может быть обусловлено зафиксированной в мае дефляцией. Ведяхин также обратил внимание на важность использования реальной ставки, которая представляет собой разницу между номинальной ставкой и уровнем инфляции. По его словам, инфляция в настоящее время снижается быстрее, чем ключевая ставка. При этом реальная ставка растет, подчеркнул топ-менеджер. Он добавил, что для бизнеса важна именно реальная ставка, поскольку инфляционную компоненту можно учесть в цене продукции. Чтобы стимулировать возобновление инвестиций, ключевая ставка должна составлять не менее 10%, считает Ведяхин. Напомню, в июне прошлого года Центробанк начал цикл постепенного снижения ключевой ставки. В то время ставка находилась на уровне 20%, а к апрелю этого года она снизилась до 14,5%. В Сбере ожидают, что к концу года ставка упадет до 12%.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Приветствие и знакомство в России. При встрече с новым партнером или клиентом необходимо проявлять вежливость и уважение. При знакомстве укажите свое имя и фамилию, а также организацию, которую представляете. Важно не забывать про рукопожатие, которое является обычным приветствием в России. Деловая одежда в России должна быть консервативной и скромной. Рекомендуется носить темные костюмы или костюмы из серого и темно-синего цветов. Для женщины рекомендуется носить закрытую обувь и юбки не выше колена. В России принято обмениваться визитными карточками. При предоставлении визитной карточки необходимо обращать внимание на ее качество и содержание. Важно, чтобы на карточке было указано ваше полное имя, название организации, должность и контактная информация. При общении с деловыми партнерами необходимо проявлять уважение и вежливость. Не стоит использовать нецензурную лексику, а также критиковать Россию и ее культуру. В России бизнес-ужин является одной из форм деловых коммуникаций. На ужине необходимо проявлять уважение к своим партнерам и следовать правилам этикета. Рекомендуется изучить меню заранее и выбрать блюда, которые не создадут неудобства при еде. В России принято дарить подарки в деловых отношениях. Однако не стоит выбирать подарки слишком дорогие, чтобы избежать неприятных ситуаций. Лучше выбрать подарок, который отражает культуру и традиции вашей страны.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Хамида тлилире кулареб, чода хакибере кулареб. Ослу седло не подходит, коню колесо. Хамида тлилире кулареб, чода хакибере кулареб.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Радио «Диалог ФМ». Послушал, подумал, принял

Если ты их соблюдаешь, то ты становишься эффективным везде. И в политике, и в бизнесе, и в семье, и везде. Проблема нас, людей, в том, что мы воспитаны в советской системе, и у нас очень много ложных установок. Относительно денег, относительно общества, относительно власти. Мы считаем, что во всем виновата, в то же время мы считаем, что во всем виновата власть, а не мы, которые ее выбрали. Или не мы, которые не требуем от нее. Мы думаем, что власть для нас должна все решить, все сделать. То есть мы до сих пор хотим такого, знаете, волшебной палочки доброго царя. Мы не понимаем еще как общество, что наша судьба в наших руках. В руках Всевышнего прежде всего, а потом в наших руках. Но даже в исламе говорится, на Аллаха надейся, а верблюда привязывай. Поэтому вот вторую часть мы не делаем. Мы только надеемся, но ничего от себя зависящего не делаем. Я всегда призываю винить во всем себя. Потому что когда ты винишь правительство, президента, соседа, конкурента, у тебя нет смысла самому меняться, потому что зачем тебе меняться, если ты идеальный, а они дураки. А когда ты говоришь, я сам во всем виноват, что оказался в этой ситуации, у тебя возникает следующий вопрос, что я должен сделать, чтобы не попасть второй раз в такую ситуацию. И у тебя появляется алгоритм и план действий, и ты меняешься. И в этом плане я то, что до этого еще там, в 18-17 году говорил, у меня даже лекция есть в Алмаю, о вреде лишних знаний. Проблема в том, что люди советских времен, мы привыкли накапливать знания. И у нас так круто, если у тебя библиотека дома полная книг, и ты много знаешь. На самом деле мы воспринимали знания, в то время не было носителя, мы воспринимали голову как сервер для хранения знаний. А на самом деле голова – это процессор для принятия решений. И чтобы процессор хорошо работал, он должен быть пустой. Если заметил, любой твой гаджет, смартфон или компьютер, там есть основная память и оперативное запоминающее устройство, ОЗУ. И у ОЗУ память очень маленькая. И он просто помогает процессору. Так вот и в голове человека. Чем более пустой у тебя процессор, тем быстрее он принимает решение. Так вот, для того, чтобы голова работала как процессор, ты должен в голове минимум держать знаний, потому что ты знания можешь получить в Гугле, в Википедии и так далее. Но твой основной скилл должен быть умение принимать правильные решения. Вот это очень важно. Это то, как раз-таки, то, чему я учу. И люди сейчас видят, что мир меняется очень быстро, им надо принимать решения, а у них нету программ, как быстро принимать решения. И это вопрос выживания, поэтому они все учатся. Поэтому они хотят узнать что-то новое, новый инструмент, новые подходы, новый взгляд и так далее. И это не блажь, что вдруг люди решили сбиваться в сообщество, учиться и так далее. Это необходимость, требуемая для того, чтобы выживать. То, насколько люди хотят чего-то, зависит не от того, сколько они готовы заплатить, а то, от чего они, чем готовы они пожертвовать. Это не только обязательно деньги, это еще время и энергии. Человек, если платит временем и энергией, он к этому событию лучше относится. И когда занимаюсь образовательным проектом, я понял, когда человек не задействован, не тратит свою энергию, время и деньги, то он знания не ценит. Проблема в том, что многие думают, что знания от учителя. На самом деле знания от ученика. То есть никогда вы никого не научите, если он сам не готов. Вы вот приведете 10 гарвардских профессоров. Если он не готов, он ничего с этого не получит. Поэтому есть хорошая китайская пословица, которая гласит, когда ученик готов, придет и учитель. Я боюсь приобрести те знания, которые не прошли через меня. То есть через меня, чтобы знания прошли, во-первых, я должен это пережить, либо я должен сидеть, размышлять и прийти к этому путем своего умозаключения. Вот это для меня очень важно, потому что у меня есть критерии истинности знаний. У меня 4 критерия истинности знаний. То знание, которое я должен использовать как истину, оно должно соответствовать науке, должно соответствовать религии, должно соответствовать народным пословицам, поговоркам и должно соответствовать моему опыту и тому, что мои глаза видят. Если это знание соответствует этим 4 критериям, тогда я беру это как истину. И у меня есть целый список алгоритмов. Я включаю в алгоритмы и стандарты. Я всю свою жизнь алгоритмизирую и стандартизирую. И опять-таки это нужно для того, чтобы не повторять ошибок. Если вы вынуждены защищать свою репутацию, то значит, ее у вас нет. Парадоксально. Если вы вынуждены защищать свою репутацию, то значит, ее у вас нет. Сейчас, предположим, сколько бы грязи на меня не налили, если я начну оправдываться, то люди подумают, значит, что-то есть. А если я не оправдываюсь, я знаю, и моя репутация падает, значит, ее у меня не было. А если она у меня есть, разве в твоих глазах, прочитав 3 паршивые статьи про меня, в твоих глазах я упаду, например, навряд ли. Потому что если репутация есть, ее защищать не надо. После 2009 года я четко понял, деньги, власть и слава

0: Это самые быстрые вещи, которые предают человека. Очень быстро предают человека. Это самые предательские вещи. Поэтому я не верю ни деньгам, ни власти, ни славе. Я считаю, обязанность родителей – это дать крышу над головой, хорошее образование. И третье – попытаться сделать так, чтобы дети нашли свой икигай или то, что является их предназначением, их любимое дело. Это основа. Поэтому я говорю, всегда, когда решаете, чем заняться, исходите из того, чем вы хотите заниматься, а не из того, что у вас есть. А плюс мне нравится высказывание Уоррена Баффета, который сказал, что я оставлю детям ровно столько, чтобы они не могли не работать, но при этом могли заниматься любимым делом. То есть интересно, что, чтобы они не могли не работать. То есть если оставишь много, они могут не работать. Это их испортит. Но если оставишь мало, они будут заняты выживанием и не будут заниматься любимым делом. Поэтому есть определенная такая мера, и я придерживаюсь этому.
1: К сожалению, в нашем обществе мы не обучаем детей тому, что действительно им понадобится в жизни. И вот финансовая грамотность и отношения с деньгами – это одно из самых главных, чему надо учить ребенку. С чего начать и как прививать финансовую грамотность ребенку? Прежде всего, если вы хотите научить ребенка плавать, то вы должны налить в бассейн воды. То же самое, если вы хотите научить ребенка обращаться с финансами, вы должны сделать так, чтобы у него были свои личные карманные деньги. Не имея собственных денег, теоретически ребенок никогда не научится ничему. Поэтому первое правило – дайте ребенку собственные, чтобы у него были собственные деньги, чтобы у него была собственная копилка была, чтобы у него был, если уже подросток, своя карточка банковская. Но чем раньше начнете, тем лучше. Поэтому нужно, чтобы у ребенка были собственные деньги. И очень важно в связи с этим правилом, чтобы вы не прикасались к его деньгам, не распоряжались его деньгами, не отнимали его деньги и не говорили ему, что ему покупать на эти деньги. Вот это очень важно. То есть вы должны дать ребенку инструмент, тренажер, на чем он будет учиться финансовой грамотности. Вы всегда должны помогать своим близким родственникам. Потому что это ваша обязанность. Независимо ни от чего. Просто по факту вашего рождения в этой семье и по факту того, что вы близкие родственники. Это об этом говорит и ислам, об этом и говорит наши традиции. Поэтому помогайте родственникам, это первое. Помощь должна оказываться не по факту того, что он находится в нищете, или у него нет денег, или он бедный. Помощь должна оказываться по принципу, может он сам себя вытащить или не может. Поэтому, прежде всего, пытайтесь оказывать помощь тем, кто не может сам себя вытащить. А это, как правило, инвалиды, сироты, это многодетные малоимущие семьи и так далее. Если к вам приходит здоровый мужик с руками, ногами и говорит, я в нищете, помоги, ни в коем случае не помогайте. Этим самым вы только усугубите его ситуацию и сделаете только хуже. Он не извлечет уроков и не станет, и не будет делать попыток выкарабкаться. Более того, когда вы так делаете, помогаете, вы в нем воспитываете нахлебничество. Я с большим удовольствием помогаю людям, которые просят на учебу, переподготовку, на какие-то такие вещи, которые помогут ему самому выкарабкаться из ямы. Вы знаете, когда помогаете, неважно какой категории людей, неважно кому помогаете, вот это одно из самых, наверное, самое важное правило. Помогайте ради Аллаха, не ради этого человека. Помогайте не из-за того, что он попросил. Помогайте ради Аллаха. Это приводит к чему? Во-первых, если человек будет неблагодарен в отношении вашей помощи, вы не будете на него злиться, потому что вы же помогали ради Всевышнего, а не ради него. А во-вторых, когда вы помогаете ради Всевышнего, вы знаете, что Всевышний всегда насквозь видит все, что вы делаете. Соответственно, вы можете спокойно помогать, делать таким образом, чтобы человек, который получает помощь, не знает, что он получает ее от вас.
2: Маргулан Сисимбаев, общественный деятель и бизнесмен.
3: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ахтынский район, село Ахты. Один из самых древних населенных пунктов Дагестана. Существенную роль в продвижении цивилизации сыграл приход в Самурскую долину в 7 веке арабов и распространение ислама и мусульманской культуры в широких массах. За более чем 2500 лет своего существования название селения меняли несколько раз. Причем меняли его или завоеватели, или нарекали новым именем правители тех стран, куда входил Самурский округ. Климат здесь отличается удивительно благоприятным сочетанием элементов, почти постоянным атмосферным давлением, которое всего лишь на 85 мм ниже нормального, умеренно жарким летом, теплой и сухой осенью и почти полным отсутствием сильных ветров.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
3: Работа курьером в так называемой серой зоне. Одно время был прям массовый бум, очень много заманчивых объявлений, где предлагают заработать быстро деньги за доставку посылок без оформления. То есть молодой человек просто хотел подработать курьером, нашел объявление, и он развозил документы. И в целом его заверили, что документы легальные, просто нужно развозить документы, никаких проблем. Ну и как логика работает? Что это ж не наркотики, это ж не что-то запрещенное. Ну документы, вот фирма, у них там офис, мы как бы развозим документы, ничем плохим не занимаемся. Ну по факту компания занималась подделкой регистраций. То есть поддельные регистрации покупались и массово развозились. В итоге, когда приняли офис, когда возбуждено было уголовное дело, как группа лиц пошли все. И в том числе курьеры, и даже в том числе те, кто настраивал рекламу на сайте. То есть компания конкретно занималась подделкой регистрации для мигрантов. И все увещевания, что я всего лишь курьер, мне вот документ дали, я его повез, я даже не знал, что это, по сути, они не сработали. То есть человека осудили, человек получил условный срок. Поэтому, друзья, любая работа в серой зоне, без официального оформления, с непонятными какими-то перевозками, проходите мимо. Это, кстати, сейчас участились еще истории с обманом пенсионеров. То есть, насколько много было случаев, когда обманутый пенсионер отдает деньги, отдает документы, и человек совершает просто курьерскую доставку. Даже вспомните дело Долиной. То есть, там посадили, по сути, дропперов и людей, которые были курьерами. То есть, организаторы. Их не достали, они непонятно где находятся. А вот люди, которые выполняли такие курьерские истории, они, по сути, сидят в тюрьме. Идем дальше. Помощь банковской картой. Для многих, наверное, будет открытием, но у нас еще в июле 2025 года была ужесточена ответственность за неправомерный оборот средств платежей. Это статья 187 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть суть сейчас в чем? Если вы свою банковскую карточку даете в пользование третьему лицу, который, соответственно, не является собственником счета, то вы можете нарваться на возбуждение уголовного дела. Вы можете стать соучастником какой-либо мошеннической схемы. Да даже просто за передачу третьим лицам вы уже можете быть привлечены к ответственности. Поэтому все вот эти истории, что ну меня знакомый попросил, ой, там что-то заблокировано, дружище, дай, пожалуйста, я сейчас там проведу платеж, или мы будем тебе платить 5000 рублей в месяц просто для бизнеса пользоваться твоей картой, все законно, все легально, проходите мимо таких историй. То есть сейчас вся эта история уголовно наказуема. Поэтому не соглашайтесь на подобные предложения. Идем дальше. Роль номинального директора и учредителя. То есть раньше, в нулевые особенно, была распространена история, когда кого-то сажали номинальным директором, регистрировали на него кучу фирм, человек вообще там не появлялся, там пару подписей поставил и стандартно получал какую-то свою денежку ежемесячно. Либо даже фиксированно, один раз получил и все. Сейчас есть статья, я вам даже зачитаю. Это статья 173.2 «Незаконное использование документов для образования юридического лица». Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведения о подставном лице. То есть сейчас за это уголовная ответственность. Это мало того, что можно попасть на конкретную специализированную статью, так вы еще можете стать соучастником ситуации, когда номинальный директор идет как группа лиц, как какое-то ОПГ, их, в принципе, не так уж и мало. И да, бывает такое, что когда возбуждают уголовное дело, номинальный директор остается в качестве идеального свидетеля. Когда он сдает просто всех и действительно его оставляют свидетелем. Ну, таких гарантий нет. Все зависит от каждого конкретного уголовного дела. И ситуации, когда номинальный директор идет как соучастник, ну, их очень много на самом деле. Идем дальше. Переводы на благотворительность и благие дела и из различных анонимных чатов. То есть одно время это было распространено, когда просили о финансовой помощи, какие-то рассылки на какое-то лечение, на какие-то там добрые дела и так далее, и так далее. Будьте аккуратней. Вы не знаете, куда отправляются деньги. А если деньги отправляются на финансирование терроризма, например, вы можете попасть под вполне серьезную уголовную статью 205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Поэтому, друзья, если вы решили сделать благотворительность или решили сделать какое-то целевое пожертвование, ну, делайте для того, для тех, в ком вы уверены, о ком вы что-либо знаете. Либо это конкретное физическое лицо, которому нужны деньги, либо это какая-то организация, которая состоит официально зарегистрирована и к которой есть какое-то доверие. Все вот эти вот рассылки в чатах, в сторисах и так далее, держитесь от них подальше. Следующее. Любопытство к запрещенному контенту. На сегодняшний день введена административная ответственность, это статья 13.53 КОАП, за поиск и получение доступа к материалам, которые официально запрещены. То есть у нас есть определенные исполнители, определенные песни, фильмы, книги, которые включены в список, в реестр запрещенных материалов. Соответственно, если вы осуществляете доступ, вам может грозить административная ответственность. Учитывайте это тоже. Да, она небольшая, от 3 до 5 тысяч рублей штраф, но все равно. Диверсионная деятельность, то есть случайное соучастие или участие, это очень серьезная статья 281 Уголовного кодекса. Я вам ее тоже зачитаю. Многие, например, о ней не знают. Все почему-то думают, что диверсия – это когда что-то конкретно там кто-то взрывает, поджигает и так далее. Но давайте прочитаем статью. Совершение взрыва, поджога или иных действий, крайне важно, иных действий, направленных на разрушение или повреждение там, предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. Соответственно, под иными действиями может подразумеваться, даже если вы по заданию, там, по просьбе кого-то просто сфотографировали что-то и кому-то что-то отправили. Это уже помощь, это уже может быть соучастие, это уже может классифицироваться как иные действия в диверсионной деятельности. Поэтому, друзья, если вас кто-то там что-то просит, какую-то вышку, там ЖД-станцию, административное здание и прочее, прочее сфотографировать, куда-то кому-то переслать, держитесь от таких обращений подальше.
2: Юридическая рубрика

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Ты будешь очень горд собой в этот момент. Понимаешь, ты, придя сюда с желанием, отдав нужные усилия этой цели, такая комбинация раскрывает потенциал, который приведет тебя ко всему, что ты хочешь. Мир – твоя игровая площадка. О чем бы ты там ни мечтал, каким бы уникальным это ни было, этому быть. Единственная разница между другим человеком и тобой – у нас у всех есть тела, мы одинаковы, но то, что здесь… У нас есть выбор – создать или разрушить свою жизнь. Каждый наш импульс отсюда либо разрушает, либо улучшает. Так что именно здесь все происходит. Вот почему я называю тренинг инструментом связи разума и тела. Это не о том, чтобы просто стать большим, это о всей нашей жизни. Строя тут свое тело, результат равен количеству усилий. Ты получаешь уверенность. Неправильное самоощущение – большая преграда, чем что-либо другое. Уверенность победителя непоколебима перед тоннами давления со стороны, в каждом моменте. Неважно, что происходит, я верю в себя и я иду дальше. Тут у тебя уже нет мысли о том, чтобы сделать перерыв. Ты нацелен ухватиться за каждый кусочек успеха. Ибо вместе они производят сокрушительный успех, и такую жизнь каждый хотел бы прожить. Такую жизнь мы можем жить. Начни жить такой жизнью. 10 секунд за пределами невозможного сделают из вашей жизни что-то нереальное, что-то захватывающее дух. Нет времени на то, чтобы отсиживаться. Гоняй кровь по жилам, каждый сверхповтор создает такие моменты.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Аналитики предупредили об опасности чехла для смартфона в жару. В жаркую погоду плотный чехол для смартфона особенно сильно мешает нормальному теплоотводу и может усиливать нагрев устройства. Об этом рассказали эксперты НТИ по новым материалам и технологиям. Сам по себе чехол не портит аккумулятор напрямую, но регулярный перегрев ускоряет износ батареи и в целом вреден для устройства, предупредили аналитики. По их словам, ухудшение состояния батареи и быстрый нагрев гаджета особенно ощутимы, когда смартфон находится на солнце, заряжается или сталкивается с высокой нагрузкой, например, при съемке видео, играх или использовании навигации. Специалисты посоветовали использовать в жаркую погоду тонкий чехол или вовсе от него отказаться. При сильном нагреве необходимо снимать защиту и убирать телефон из-под прямых солнечных лучей. Также грамотные люди рассказали, что если в одной комнате одновременно работают несколько гаджетов, включая, например, ноутбук, смартфон, умные часы и беспроводные наушники, то это может грозить неприятными последствиями. По их словам, устройства излучают электромагнитные волны на своих частотах. Эти волны складываются, производя новые частоты, что может привести к созданию паразитного сигнала. На этом пока все. Услышимся!

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Врачу и его ученику приходилось много работать. Ученику казалось, что самое сложное в работе врача – поставить диагноз. Однажды врач долго не мог определить причину болезни у девочки, которая много раз поступала в больницу с сыпью. Не помогали ни лекарства, ни диеты, пока врач не установил, что у девочки аллергия на медь. «Как вы догадались, учитель?» – с изумлением спросил ученик. «Врач должен иметь глаз сокола. Медная посуда – единственное, что отличает домашние вещи девочки от больничных», – объяснил врач. Через некоторое время в соседней деревне случилась эпидемия заразной болезни. Врач один остался там ухаживать за больными, потому что остальные боялись даже приближаться к ним. На этот раз он пояснил удивленному ученику, что у врача должно быть бесстрашное сердце льва. Как-то привели дровосека со страшной раной на руке. Врач аккуратно зашил рану и ласково сказал, что она быстро заживет. «Ваши добрые руки похожи на руки матери», — заметил дровосек. «Врач должен иметь руки матери», — улыбнулся доктор. «Учитель, я не понял, кем должен быть врач – соколом, львом или матерью?» «Врач должен иметь глаз сокола, сердце льва и руки матери».
1: Притчи народов мира.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что Биштинский участок, образованный в 1992 году, является уникальным явлением в административном делении как Республики Дагестан, так и всей Российской Федерации? Его статус был определен не только Конституцией Республики Дагестан, но и законом о статусе и границах муниципальных образований в Республике Дагестан. В статье 39 Закона Республики Дагестан о статусе и границах муниципальных образований в Республике Дагестан наделяет статусом муниципальный участок муниципальное образование Биштинский участок в составе Цунтинского района Республики Дагестан.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Исследователи Сколтеха и их индийские коллеги научили искусственный интеллект выявлять по снимкам диабетическую ретинопатию. Это повреждение сетчатки при сахарном диабете, которое может приводить к слепоте. Постановка диагноза этой болезни – очень непростая задача. В зависимости от квалификации врачу требуется от 10 до 40 минут. Сложность диагностики связана с большим количеством мелких деталей на снимках сетчатки. Их нередко упускают даже некоторые врачи. Ученые решили автоматизировать эту работу, доверив ее искусственному интеллекту. Его вначале обучили на большом количестве примеров, а затем провели серию испытаний. Нейросеть продемонстрировала точность более 97% и чувствительность выше 84%. Инновационная технология позволит офтальмологам диагностировать патологии быстрее, точнее и раньше, а более раннее медицинское вмешательство повысит результативность лечения, ведь именно мелкие сосуды часто проявляют первые признаки патологий, связанных с глазами.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: В текущем году уровень безработицы может вырасти до 2,4% рабочей силы, отступив от исторических минимумов, которые сейчас составляют 2,2%. Данные были озвучены на заседании Российской трехсторонней комиссии. При нынешнем рекордно низком уровне безработицы наблюдается дефицит рабочей силы в размере 4 миллионов человек. В то же время количество вакансий сократилось на 25%, а число резюме увеличилось. Нехватка кадров особенно остро ощущается в определенных отраслях и на конкретных предприятиях. В ближайший год основное перемещение трудовых ресурсов будет наблюдаться в нескольких ключевых сферах. Например, частные медицинские учреждения активно расширяют свои филиалы и сокращают административный и маркетинговый персонал. После завершения массовых программ льготного ипотечного кредитования ожидается корректировка темпов жилищного строительства. Компании будут реже прибегать к услугам сторонних субподрядчиков, что может привести к сокращению части линейного персонала и строительных бригад. Об этом сообщил профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Он также считает, что период дефицита любых IT-кадров завершился. Сегодня на рынке наблюдается избыток специалистов начального и среднего уровней.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры?
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Сегодняшняя тема, я думаю, что она коснется очень многих, потому что я в том числе, кстати, тема целей. Куда мы идем? Зачем? Вообще глобально, зачем мы делаем то, что делаем? И сегодня я позвал Айгерим. Айгерим – это профессиональный коуч.
2: Спасибо, Арман. На самом деле, вначале хотелось бы выразить благодарность тебе. Спасибо тебе за приглашение. Я очень рада быть сегодня здесь. И то, что я сегодня здесь, то, что эта поездка случилась, это все произошло благодаря моим родителям, поддержке моих родителей, моего супруга. Спасибо тебе, что даешь ценность этому миру.
1: Супер.
2: Что касается меня, меня зовут Айгерим Буланаева, я коуч международной сертификации ICF. ICF – это мировая федерация коучинга, аккредитованная в 144 странах мира. Я являюсь выпускницей Global Coaching University, и также по первому образованию я вообще юрист национального права. Окончила 10 лет назад КазГИУ в городе Астана. Сейчас занимаюсь коучингом уже 5 лет, и также полтора года назад создала свою авторскую коучинговую игру «Your Big Why», «Твое большое зачем». Основала сообщество ведущих этой игры. Нас сейчас более 50 экспертов-ведущих в таких странах, как Казахстан, Турция, Англия, США и еще 5 стран мира.
1: Супер. Насчет коучинга. Коуч – это человек, кто помогает достигать цели, да, если вкратце?
2: Если вкратце, то можно сказать так. И есть на самом деле еще такая вот метафора интересная. Мне ее клиент поделился со мной этой метафорой. Она говорила о том, что, Айгерим, когда я прихожу на коучинг, у меня такое ощущение, что в моей голове много разных-разных пазликов. Какие-то я сама в своей жизни создаю, какие-то я беру из различных курсов, какие-то знания, какие-то убеждения создаю, беру от родителей, от общества. То есть очень много разных пазлов, и их на самом деле так много, что уже какой-то как будто бы беспорядок в голове.
1: Да.
2: И я не понимаю, что мне взять из этих пазликов, какую картину создать. И как будто бы после коучинга ты, во-первых, понимаешь, какую картину ты хочешь создать в своей жизни и какие пазлы тебе на самом деле нужны.
1: Я сегодня предлагаю взять мои зрительские вот эти пазлы и вместе вот так сложить. Потому что самое главное, что у нас может быть, я считаю, что это цели. Uh-huh. Потому что человек без цели – это просто какое-то тело. Ну, и, знаете, я такой всегда просто привожу пример, что это вот доказывает, что человек – духовное существо. Вот вспомните момент, когда вы там ничего не ели, не пили перед этим энергетиков, кофе, и просто вспомнили о своей цели, мечте, и вдруг в вашем теле появилось столько энергии, что вас было просто не остановить. Вот эти ночи, да, когда ты начинаешь о чем-то мечтать, и ты просто не можешь уснуть, разгоняешься, да, то есть это же, это прекрасно. Поэтому я предлагаю сегодня пойти в ваши цели, мои цели, и понять, собрать вот этот пазл, вот эту вот картину. Я расскажу и поделюсь, наверное, сейчас своей историей. Вообще для меня цели – это то, что постоянно меняется. Я помню себя, когда я снимал вайны, и мы тогда очень сильно, я увлекался темой видео, юмористическим, я мог сценарий просто там за ночь 20 штук придумать, на следующий день уже 5 штук отснять, я этим сильно горел, и у нас там произошли большие классные результаты, благодаря мне, команде, всем нашим усилиям, потом что-то раз меняется внутри, и что-то хочется другое делать. Потом ты начинаешь это искать, смотришь, тот этот делает, другой там кино снимает, этот бизнесом занимается. Ты думаешь, блин, а что мое? Пробуешь, что-то получается, что-то нет. И в этих поисках я нахожусь всю свою жизнь. И на самом деле, мне кажется, находиться в поисках цели постоянно – это нормально. Или как?
2: Вообще, да, нормально, потому что с годами, с различными этапами нашей жизни, развития нашей личности у нас, конечно же, меняются в первую очередь ценности, меняются взгляды на мир, меняются видение того вообще, что мы хотим в своей жизни реализовывать, и поэтому абсолютно нормально менять цели, абсолютно нормально, что то, что нас увлекало ранее, возможно, сейчас уже не так зажигает, и мы постоянно находимся в поиске, то есть на самом деле это такой путь длиной в жизнь, и в этом, я думаю, что самый кайф.
1: Я недавно где-то статистику такую услышал, что типа человек может за свою жизнь там 4-5 раз глобально даже свою профессию поменять в нынешнее время, и это, то есть, абсолютная норма. Вот за финальный такой первый, да, смысл. Постоянно менять цели – это нормально. То есть, а цели, они откуда идут вообще, исходя из чего?
2: Цели вообще основываются на наших ценностях и на наших потребностях. То есть это два самых важных понятия, которые важно учитывать, когда мы ставим цели. Для того, чтобы потом, в тот момент, когда мы будем реализовывать цель, в процессе достижения цели, получать наслаждение от самого пути и не разочароваться по итогу, нам очень важно изначально ставить цели из своих ценностей и осознавая свои ведущие потребности.
1: О, окей. Какие есть потребности основные?
2: Если говорить про потребности, то есть три основных потребности. Первое – это потребность безопасности. Это может касаться и физической безопасности, и финансовой безопасности, и ментальной безопасности. Второе – это потребность развития. То есть, когда нам хочется роста, хочется постоянно себя реализовывать, я, допустим, всегда вот исхожу из этой потребности, потому что для меня это важно, и я вижу, что в том числе и для тебя это важно, да, наблюдая за твоим контентом, поэтому абсолютно нормально, когда мы базируемся на потребности развития, и поэтому нам хочется реализовывать.

0: и уже исходя из этого ответа перевернуть ответ в идеальную ситуацию. А как я хочу, чтобы было?
1: А можно сейчас вот, когда наши зрители будут одновременно это делать, то есть сделаем как? Будем на мне, я вот тут беру на себя роль подопытного кролика, так сказать, буду реально говорить, как есть, все свои мысли, и вы в этот момент для себя тоже фиксируете, как всегда, в блокнотах, заметках, неважно где, потому что наши подкасты, они как бы этим и кайфовы, что они практические, да? Вот, погнали. Что в жизни сейчас не устраивает, да?
0: Что больше всего смущает в твоей жизни сейчас?
1: Меня смущает постоянный кипиш, суета. То есть я очень много работаю, очень много делаю действий, и я хочу это сократить.
0: И теперь, исходя из твоего ответа, как бы выглядела идеальная ситуация?
1: Я бы хотел иметь проекты, где их действия делает команда, вот коллектив крутой, а от меня нужно только vision. Вот это самое главное. И я вот сейчас к этому потихоньку иду. Вы сейчас параллельно отвечаете на свои вопросы. Это тоже, это вообще супер.
0: И здесь есть еще один важный вопрос. Скажи, пожалуйста, а зачем тебе это нужно?
1: Это нужно, чтобы я, наверное, выжил в первую очередь. Потому что я понимаю, что в таком темпе, когда постоянно, допустим, вот у меня съемки, какие-то обучения, что-то еще, я нахожусь в непрерывном стрессе. И это нужно, чтобы в первую очередь я выжил в целом. Второе, это нужно, чтобы я жил. Потому что если я буду жить, у меня будет возможность иметь свободное время, то я буду заниматься своим саморазвитием, я буду постоянно улучшать наши продукты, и долгосрочно я буду здоровее и счастливее. Вот для чего это нужно.
0: Если представить, что ты уже реализовал эту цель, то как меняется твоя жизнь?
1: Блин, кайфово. Я чувствую себя спокойнее.
0: Можешь ли описать, что для тебя значит спокойствие?
1: Спокойствие – это когда у тебя есть понимание, что у тебя есть какой-то стабильный заработок, который не зависит от твоего прямого влияния. То есть оно зависит в любом случае, ты всегда можешь усилить, уменьшить, но в целом все идет и работает как бы и без тебя.
0: И здесь снова вопрос. Ради чего большего ты хочешь это реализовать?
1: Ого. Ради чего большего? Я хочу через наши продукты, товары разные, для наибольшего количества людей сделать наибольшее количество блага. То есть через эти товары сделать так, чтобы их жизни становились лучше наших клиентов. Вот.
0: Как тебе с этой картинкой?
1: Ну, мне она очень нравится, да. Приятно.
0: И здесь такой, да, произошел момент, когда ты осознаешь, во-первых, фокус внимания на своей цели, то есть что сейчас для тебя важно, и начинаешь понимать, зачем. То есть вот это вот состояние, когда ты говоришь спокойствие, ты уже увидел эту картинку.
1: Да.
0: И, в принципе, это уже такое погружение в твое большое зачем ближайшее.
1: Окей.
0: И вот это состояние, его тоже важно запоминать, даже сейчас, когда зрители будут отвечать на вопрос, зачем им реализовывать эту цель, ради чего большего, и доходить как раз до той картинки и даже чувствовать, что у них меняется состояние эмоционально. Как сейчас у тебя, когда ты сказал спокойствие, ты как будто так выдохнул.
1: Да, да, да.
0: Почувствовалась эта энергия. И когда ты ощущаешь уже это состояние, из этого состояния проще двигаться. Это вот как раз-таки рождает внутреннюю мотивацию, с которой ты уже делаешь действия, меньше сталкиваешься с сопротивлением. И наша задача, помимо того, чтобы знать свои цели, знать еще, зачем они нужны, и погружать себя в это состояние, в эту картинку, в видение того, что я получу, как моя жизнь изменится, когда я это реализую. Это нам помогает уже по пути, в процессе действий для своей цели.
1: Как вот как эту энергию поддерживать, когда иногда реальность просто вшатывает конкретно? Вот, ну, говорю как есть, вот у меня в жизни на данный момент есть определенный ряд проблем, которые меня плотно так держат. И как вот оставаться на позитиве, держать энергию, вот, допустим, есть ли тут какие-то практически классные упражнения, которые эффективно очень работают?
0: Да, есть одно мое самое любимое упражнение, оно как раз-таки про выявление ценностей, и это нужно для поддержания нашей энергии.
1: Так.
0: И эти ценности, то есть действия, которые в этой практике выносятся через ценности, их важно

0: выполнять регулярно. Что делать? Первый шаг. Нужно вспомнить 10 своих самых ярких событий в жизни, точнее тех событий, в которых вы прям чувствовали себя максимально счастливым, максимально наполненным. 10 событий с момента рождения, да, с детства по сегодняшний день. Любые 10 событий, которые первыми приходят в голову.
1: Супер. И... Так, дальше.
0: То есть важно прописать эти 10 событий, прям что происходило, как процесс. Не просто рождение ребенка или поступил в универ, а прям процесс, что происходило в эту самую минуту. Как только вы это сделаете, важно рядом прописать, какую энергию вы от этого чувствуете, от этого события. Допустим, я чувствую, что здесь что-то воздушное, либо наоборот, я чувствую здесь какую-то силу. И прямо прописать, что вы чувствуете от каждого этого события. Когда вы это пропишете, вы увидите, что некоторые события схожи, как будто бы по вот этим ощущениям. Где-то что-то воздушное, где-то что-то сильное, где-то наоборот. Вы будете чувствовать, что есть схожие по ощущениям события. Так. И важно разделить эти 10 событий на 3 группы по ощущениям.
1: Типа, это было очень классно, позитивно, это было заряжено, это было там вдохновляюще, условно. Для себя какие-то придумать 3 группы. Тут нету каких-то стандартов, правильно?
0: Да-да-да, просто по ощущениям. И уже эти группы вы можете как-то назвать. Важно называть своими словами.
1: О, круто.
0: Слово либо словосочетание. И как раз-таки это будут 3 важные ценности для вас на данный момент.
1: О, прикольно. Давайте сейчас практически. Можно я так примерно напишу? Вот я, может быть, тут штук 6 назову сейчас. Первое – это кайф от съемок каких-то легендарных видео, которые мы делали. Второе – это... это рождение детей всех. Это вот, ну, момент такой, дыхание захватывающее ощущение. Третье – это какая-то большая победа или большой какой-то прорыв в проектах, в каких-то моментах, когда я резко вырастал. Это просто что-то типа какой-то взрыв, короче. Четвертое – это кайф от именно результатов клиентов, студентов, довольных, счастливых, похудевших, заработавших, короче, всех людей, с кем ты соприкасаешься и какую-то пользу им приносишь, это просто, наверное, из серии «кайф, вот ради чего, типа, живу», да, вот этот момент. И еще это из серии «мгновения», типа, когда ты вот ловишь моменты, типа… Вау, это прекрасно, там, ты сидишь у речки, просто тебе хорошо, вот примерно у меня вот такие категории, легендарный движ, второе это какие-то победы, и третье это классные моменты, вот у меня вот так, 3 категории.
0: Супер, очень интересные получились названия, и как раз-таки эти ценности ты можешь для себя отметить, и на них важно опираться, важно их воспроизводить, поэтому следующие вопросы. Что тебе важно делать раз в неделю, раз в месяц и один раз в день, каждый день, для того, чтобы воспроизводить эти ощущения?
1: Супер. Один раз в день я могу классные моменты проживать. Ну, типа, прям вырывать себя там на природу или просто, допустим, там создавать условия, где я проживаю классные ощущения. Легендарный движ раз в месяц можно создавать какой-то, я не знаю, там, типа, что-то запустить, что-то, какое-то мероприятие провести, ну, что-то такое. И какие-то победы, ну, это такое сложное, не всегда поддается графику. Ну, вот раз в месяц, я думаю, да.
0: Здесь можно выбрать такие действия, их важно на постоянной основе совершать, можно выбрать действия, не обязательно связанные с... прям конкретно с победой, а вот что-то похожее ощущение, от какого действия ты получаешь.
1: А, типа, допустим, победа, и там пойти в зал, потренироваться и получить победу в спорте, да? Типа, вот этот пример? А, окей, что-то косвенное. Классный момент – это прогуляться, могу каждый день гулять. Второе – получить победу, могу ходить на спорт, достижения спортивные, пробежаться где-то вот просто, или там в зал сходить моменты. Легендарный движ – это, наверное… придумать какие-то классные новые идеи, да.
0: Здорово. И на самом деле важно эти действия себе вписывать в график, но я думаю, они у тебя и так вписаны. Однако сейчас с осознанием своих ценностей, что это действительно те ведущие ценности, которые для тебя важны, ты будешь еще с большим вдохновением, да, такой мотивацией выполнять эти действия. И причем, когда ты с таким осознанием их делаешь, ты чувствуешь, что у тебя тоже поднимается энергия, и таким образом ты можешь поддерживать свое состояние. Именно когда еще включаешь эту осознанность, что вообще-то я сейчас исхожу из своих ценностей, я реализовываю свою ценность в жизни.
1: Супер, классно, эту практику зафиксировали.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Речь Чарли Чаплина на свое 70-летие. Послушайте, это заставляет задуматься. Когда я начал любить себя, я понял, что тоска и страдания – это только предупредительные сигналы о том, что я живу против своей собственной истинности. Сегодня я знаю, что это называется подлинность. Когда я начал любить себя, я понял, как сильно можно обидеть кого-то, если навязывать ему исполнение его же собственных желаний, когда время еще не подошло, и человек еще не готов. И этот человек – я сам. Сегодня я называю это признание. Когда я начал любить себя, я перестал стремиться к другой жизни и вдруг увидел, что все, что окружает меня, приглашает меня расти. Сегодня я называю это зрелость. Когда я начал любить себя, я понял, что при любых обстоятельствах я нахожусь в правильном месте в правильное время. И все происходит исключительно в нужный момент. Поэтому я могу быть спокоен. Теперь я называю это уверенность в себе. Когда я начал любить себя, я перестал красть свое собственное время и проектировать грандиозные проекты на будущее. Сегодня я делаю только то, что приносит мне радость и счастье, то, что я люблю делать и что приводит мое сердце в радостное настроение. Я делаю это своим собственным способом и в своем собственном ритме. Сегодня я называю это простота. Когда я начал любить себя, я освободился от всего, что приносит вред моему здоровью. Пищи, людей, вещей, ситуаций. Всего, что тянуло меня вниз и уводило прочь от себя. Сначала я назвал это позицией здорового эгоизма. Сегодня я называю это любовь к самому себе. Когда я начал любить себя, я прекратил пытаться всегда быть правым. И с тех пор я ошибаюсь меньше. Теперь я узнал, что это скромность. Когда я начал любить себя, я прекратил жить прошлым и беспокоиться о будущем. Сегодня я живу только настоящим моментом, в котором все происходит. Теперь я живу каждый день, день за днем, и называю это осуществление. Когда я начал любить себя, я осознал, что ум мой может расстраивать меня, и что от этого можно заболеть. Но когда я объединил его с моим сердцем, мой разум стал моим ценным союзником. Сегодня я зову эту взаимность «мудрость сердца». Нам больше не нужно бояться споров, конфронтаций или разного рода проблем с собой или с другими. Даже звезды сталкиваются, и из их столкновений рождаются новые миры. Сегодня я знаю – это жизнь.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов, но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный, освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроение. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.
1: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог FM. Личный коуч.
2: Психология ценообразования. Оно предполагает, что цены, оканчивающиеся на нечетное число, например, 77, 95 и 99, предпочтительнее, чем цены, округленные до целого доллара. Например, $9 77 центов кажется более выгодным предложением, чем $10. 64 цента за фунт бананов – вроде бы нормальная цена, но 70 центов – это перебор. Почему это работает? Психологи объясняют, что дробное ценообразование создает впечатление, что продавец установил минимально возможную цену, например, $9 99 центов. Мы склонны игнорировать последние цифры, а не округлять их, то есть $9 78 центов рассматриваем как $9, вместо того, чтобы округлить до 10. Такое поведение позволяет оправдать дорогую покупку. Клиенты, которые видят в рекламе цены, оканчивающиеся на 98 или 99, считают, что товар продается со скидкой. Но если вы хотите, чтобы ваш продукт воспринимался как высококачественный, лучше использовать в ценах округленные целые числа. Покупатели убеждены, что товар за $1000 лучше, чем за $99 95 центов. Такую стратегию ценообразования часто используют премиальные бренды. В ходе эксперимента, проведенного в университете Ратгерса, выяснилось, что люди считают платье стоимостью $49 99 центов менее качественным, чем такое же платье за $50.
1: Личный

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Если брать сообщество, почему это возрастает значение сообщества и почему люди хотят объединяться в сообщество? Вообще, что такое сообщество? Давайте дадим определение. Сообщество – это группа людей, объединенных общим интересом, получающая удовольствие в процессе взаимодействия в целях удовлетворения своих потребностей в безопасности, в общении, в значимости, благодаря этому получающие или осознающие свой смысл жизни. Вот такое, оно более, хоть и достаточно сложное определение, но оно охватывает все. Этого определения нету нигде в интернете, это мое понимание сообщества. Да? Это обязательно группа людей, которые объединены общим интересом. И они обязательно должны получать удовольствие от взаимодействия друг с другом, потому что сообщество никогда не будет между людьми, которые не чувствуют комфорта в общении друг с другом. В процессе этого они какие удовлетворяют свои потребности? Первое, безопасность. В сообществе, в своей стае, любой человек чувствует себя в безопасности. Особенно вот в этих условиях, когда война, когда кризис, когда все сыпется, рушится, надо переезжать, релокация бизнеса и так далее, сообщество особенно важно. Ты чувствуешь в нем более защищенным. Удовлетворение потребностей в безопасности. Второе, в общении. Общение очень важно, потому что вот я сам участник многих сообществ, я там общаюсь с пилотами, с летчиками, там, с парашютистами, там, с альпинистами, с путешественниками. Мне нравится это сообщество. Вообще общаться с увлеченными людьми – это большое удовольствие. Значит, это потребность в общении, так как мы люди социальные существа. И в значимости. Значимость. Каждый человек хочет, чтобы его как-то признавали, поощряли, поддерживали и так далее, чтобы наша самооценка, самоуверенность не упала. И самое главное, когда ты начинаешь общаться с людьми увлеченными, ты начинаешь понимать, в чем смысл твоей жизни. Поэтому сейчас вот этот тренд, это на сообщество, люди хотят объединяться в сообщество. Это такой ответ бизнес-среды, может быть, на вот эту турбулентность, как бы сгруппироваться в стаю. Этот тренд идет по всему миру. И второй большой тренд – это mental wellness. Почему это происходит? Потому что огромный выбор товаров, большое количество вызовов, а каждый вызов требует принятия определенных решений, плюс большое количество рисков, большое информационное пространство, забито событиями. Человек каждый день должен принимать решения. А это самое энергозатратное и сложное. Поэтому человек начинает терять ориентиры. Поэтому второй тренд – это mental wellness или ментальное благополучие. Это раньше был такой подход, ты создаешь товар, потом ты работаешь с аудиторией, которая покупает этот товар. А сейчас подход немного другой. Во-первых, вы должны создавать товар таким образом, чтобы снимать с клиента или с потребителя вот это бремя принятия решений. А бремя принятия решений как снимается? Например, если вы заметили такой тренд, есть инфлюенсеры. И почему люди покупают то, что носят инфлюенсеры? Потому что им не хочется париться, выбирать там условно. Я вижу там, ну условно там Майкл Джордан носит какие-то кроссовки. Я думаю, ну он великий спортсмен. Я лучше возьму то, что Майкл Джордан носит, и все. Что мне париться? Или там Кенни Уэст. И все. В зависимости от того, за кем я слежу. Сообщество чем помогает? Когда компания сначала строит сообщество вокруг своего продукта, то создается такая среда взаимодействия, при котором люди чувствуют себя в безопасности. Во-вторых, они делятся опытом использования вашего продукта. И в-третьих, вы сообществу можете еще допродавать очень много моментов. Например, вы продаете рюкзак, командировку, чтобы ездить, да? К рюкзаку вы можете продавать зарядник для телефонов и кучу других продуктов допродавать. Общество вот в этом хорошо. То есть до этого у нас в бизнесе был подход: продаем товар, потом появляются люди, которые поддерживают этот товар, и ты как бы выстраиваешь с ними обратную связь. А сейчас по-другому. Ты продаешь товар и сразу создаешь сообщество, а потом на это сообщество продаешь все. Но твоя задача не работать не над товаром больше, а больше работать над сообществом. Потому что если ты создал лояльное сообщество, у которых единые интересы, единые ценности там, и так далее, да, тогда ты можешь туда продавать гораздо большее количество товаров. Самое главное, в чем смысл сообщества? В том, что ты таким образом держишь внимание. Потому что самое ценное – это внимание. Вот почему еще сейчас актуальное сообщество? Первое – растет стоимость рекламы. За последние 4 года стоимость онлайн-рекламы выросла в 7 раз. Это первое. Второе, что плохо, упала чувствительность людей к рекламе. Люди видят рекламу, но не видят ее. Они смотрят на нее, но не видят ее. То есть такая рекламная слепота появилась. Я по себе даже замечаю. Третье – это блокировка рекламы. Огромный тренд сейчас – люди начинают блокировать рекламу. Я у себя, например, в ленте блокирую. Не хочу видеть рекламу. Блокировка рекламы. Это третий большой тренд. Четвертый большой тренд, почему это еще очень важно. Очень трудно получить обратную связь от клиента. Там раньше это было легко, а сейчас попросить клиента заполнить анкету с обратной связью, клиент не хочет ничего делать. Как ты без обратной связи будешь коммуницировать со своей аудиторией и усовершенствовать свой продукт? Пятое – это огромный информационный шум, который забивает ваши публикации. Шестое – это эмоциональные крючки, эмоциональные новости и так далее. И в результате получается так, что у тебя есть товар, ты должен продать. Для того, чтобы продать, ты должен захватить чье-то внимание. Но внимание захватить невозможно. Глаза закрывает, еще у него рекламная слепота, и он еще тебя блокирует, и еще твои конкуренты забивают пространство, еще политика вмешивается, и ты должен в этой войне отхватить кусочек внимания потребителя. Почти невозможная задача, особенно для малого и среднего бизнеса. И единственная ситуация – это создать сообщество. Чтобы создать сообщество, ты не идешь в лоб на рекламу, ты начинаешь формировать стиль жизни вокруг своего продукта. Ты начинаешь писать истории, ты начинаешь писать интересный контент, ты начинаешь воздействовать на интерес. Сначала ты берешь какой-то интерес и вокруг него, например, ты продаешь рюкзаки. И ты начинаешь рассказывать интересные дорожные истории, командировочные истории, дорожные истории. Это уже сторителлинг, красиво рассказываешь. Такой-то смешной случай произошел в дороге, так-то, так-то. Потом пишешь, публикуешь там чек-листы, когда вы собираетесь в командировку. Даете больше пользы. И вокруг вас постепенно собираются люди, которым интересна эта тема. Собираете такую аудиторию, которая интересуется только поездками, командировками. Там вы делаете обзор на аккумуляторов дорожных, делать обзор рюкзаков, делать обзор сумок, там, зубных щеток и, там, и так далее. Людям это нравится, люди собираются. Со временем у вас формируется бесплатное сообщество, аудитория, где вы начинаете продавать сначала чужие товары, лучшие рюкзаки, лучшие там, сумки, еще что-то дорожное, а потом начинаете продавать уже свои. Таким образом, сейчас логика такая. Сначала создаете сообщество, потом создаете товар под сообщество. Раньше было, создаем товар, потом появляются фанаты этого товара, вы работаете с фанатами этого товара. Сейчас ты создашь товар, а куда продавать? Внимания нету. Поэтому сейчас первичное внимание, товар вторичный. Вот почему сообщества так важны в современном мире. И куда идет тренд. И я рекомендую это. Сообщество чем хорошо? Она, ну, все потребности людей, в принципе, они универсальны. И в то же время сообщество – это безграничный океан. Мне говорят, а где взять сообщество? Я говорю, да их вокруг полно. Есть сообщество фотографов, которые делятся на сообщество никонистов и сообщество канонистов. И они бьются друг с другом все время. Есть сообщество там Android, ну, есть сообщество Apple. И они тоже между собой постоянно, да? Есть сообщество парашютистов, яхт-спорт, есть сообщество айронменов, есть сообщество рыбаков, охотников, путешественников, альпинистов. Да вокруг одни только сообщества, на самом деле, потому что человек не может существовать вне сообщества. Ну, тогда спрашивают, а в чем фишка? А фишка в том, что до этого у нас существовали сообщества, а бизнес существовал отдельно. Я сейчас говорю, тренд такой, что бизнес уже должен строиться на основе сообществ. Теперь мы женим сообщество и бизнес, и строим бизнес на основе сообществ. И это основной тренд, который сейчас в мире идет. И вот эти войны, политические нестабильности только подливают масло в огонь в этого тренда. Это знаете, как до пандемии, например, очень мало людей доверяло интернету и покупкам в интернете. Я сам тоже с ресторана еду заказать или одежду, я не решался. После пандемии это стало настолько привычно. За время пандемии хорошо развились компании по доставке продуктов, по тому, что мерить, возвращать одежду можно и так далее. Сейчас я смело в интернете заказываю все. То есть пандемия только усилила этот тренд. Так и сейчас вот эти войны нестабильности, они только усиливают тренд сообществ. Привлекать внимание с использованием интернет-маркетинга становится слишком дорого. Не каждый может это себе позволить. Кто уже набрал себе сообщество, тот да. А кто, мы же говорим про тех людей, которым только сейчас надо развивать бизнес, да? Поэтому идти по пути больших компаний, которые за рекламу готовы платить большие суммы, ну, вам не выгодно. Поэтому меняйте модель бизнеса. Отходите от модели товар, сообщество, улучшенный товар. Сейчас модель такая. Сообщество потом товар, который отвечает этому сообществу, а потом собственный товар, а потом улучшенный товар. Вот сейчас такая схема лучше работает.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
0: Мысли вслух.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что арабские географы 9-10 веков, описывая торговые маршруты, пролегавшие через Кавказ и по Каспийскому морю, писали в том числе о Дербенте и Семендере? Они были тесно связаны с горными районами Дагестана. Оттуда в Дербент и Семендер поставляли зерно, продукты животноводства, изделия кузнецов, оружейников, гончаров, ткачей, ювелиров, а в горы – различные товары из других стран. Так, например, арабский писатель, говоря о Семендере, отмечал следующее. «Это превосходный город с рынками и купцами. Нет более густонаселенного места, чем Семендер. Земля их богатая». Немецкий поэт Пауль Флеминг, описывая древний Дербент, восхищался и называл его воротами Каспия. «Чей облик юн не по годам, чьи стены, споря с веками, тянутся от моря и до моря».
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: В Дагестане 6 часов. Время Диалог ФМ. Гаджет новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Аналитики предупредили об опасности чехла для смартфона в жару. В жаркую погоду плотный чехол для смартфона особенно сильно мешает нормальному теплоотводу и может усиливать нагрев устройства. Об этом рассказали эксперты НТИ по новым материалам и технологиям. Сам по себе чехол не портит аккумулятор напрямую, но регулярный перегрев ускоряет износ батареи и в целом вреден для устройства, предупредили аналитики. По их словам, ухудшение состояния батареи и быстрый нагрев гаджета особенно ощутимы, когда смартфон находится на солнце, заряжается или сталкивается с высокой нагрузкой, например, при съемке видео, играх или использовании навигации. Специалисты посоветовали использовать в жаркую погоду тонкий чехол или вовсе от него отказаться. При сильном нагреве необходимо снимать защиту и убирать телефон из-под прямых солнечных лучей. Также грамотные люди рассказали, что если в одной комнате одновременно работают несколько гаджетов, включая, например, ноутбук, смартфон, умные часы и беспроводные наушники, то это может грозить неприятными последствиями. По их словам, устройства излучают электромагнитные волны на своих частотах. Эти волны складываются, производя новые частоты, что может привести к созданию паразитного сигнала. На этом пока все. Услышимся!

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Хронический панкреатит, а это воспаление поджелудочной, можно заработать относительно быстро. Иногда для этого достаточно выпивать ежедневно в течение 2 лет 2-3 стопки крепкого алкоголя, пару бокалов вина или бутылку пива. Если срок регулярного употребления более 10 лет, то это грозит более критическими изменениями, предупредил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. Заболевания поджелудочной железы могут давать о себе знать через 1-2 часа после трапезы. Это проявляется болью в поясничной области. Она может ощущаться в районе пупка, отдавать в спину и иметь опоясывающий характер. Причем боль слабеет в положении сидя и усиливается, если человек лежит на спине, рассказал специалист в своей книге. В случае внезапно наступающей закупорки главного выводного протока поджелудочной железы боль становится интенсивной. Она может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней. Подобные продолжительные и сильные боли наблюдаются и при опухолях поджелудочной железы. При остром воспалении, отметила врач, отмечается снижение аппетита вплоть до отвращения к пище, а также мучительная тошнота. При таких симптомах стоит как можно быстрее записаться на прием к специалисту и обследоваться.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Село Тинди. В высокогорном Цумадинском районе Дагестана, между Грузией и Чечней, расположено это небольшое село. От столицы республики до Тинди 185 километров. Горная дорога занимает больше 4 часов, так что туристы бывают здесь нечасто. Сам аул делится на две части – верхняя, более древняя, и нижняя, расположенная на обрывистом берегу реки Тиндинка, которую обживали переселенцы позднего периода. Оказывается, что в древние времена две части селения нередко враждовали между собой. Тинди лежит у подножья вечно снежной горы Адала Шухгельмер, отрогах Богосского хребта. В старину это был крупный населенный пункт на пути в Грузию. Более 1000 дворов, что позволяло называть Тинди городом. Он и сейчас производит впечатление крепости благодаря каскаду каменных домов на крутом скалистом берегу у слияния рек Кила и Тиндинка. Два минарета величественно возвышаются над селом, поэтому местные жители называют его «Диди Двуглавый». Старики рассказывают, что в нише в стене одного из минаретов когда-то стояла скульптура какого-то животного, но потом каменного зверя сняли и уничтожили. Господствует над всеми постройками Джума-мечеть – объект культурного наследия федерального значения. Со стороны реки она выглядит как зажатая в скалах мощная средневековая крепость около 60 метров в высоту. Изначально она и служила для обороны верхнего села от нападений. Известно, что в мечети также есть потайной ход к реке. Сегодня же в селе живут около 2000 человек. Жители раз

0: притчи народов мира.
1: Ученик спросил своего наставника: «Учитель, что ты скажешь мне, если узнаешь о моем падении? Вставай. А если я снова упаду? Я снова скажу тебе: вставай. И сколько же это будет продолжаться, вот так падать и подниматься? Падай и поднимайся, пока жив. Те, кто упали и не поднялись, мертвы».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Во время обеда греки могут подкладывать в вашу тарелку еду из своих тарелок. Не удивляйтесь, здесь так принято. Если во время обеда был произнесен тост в вашу честь, то признаком хорошего тона будет ответный тост через некоторое время. Если у вас получится оставить о себе хорошее впечатление у всех членов семьи своего делового партнера, это может выгодно отразиться на ваших будущих отношениях, так как общее мнение семьи является важным для каждого грека. Во время деловых переговоров греки часто бывают излишне обещающими, даже сверх своих возможностей. Это объясняется желанием во всем угодить своим будущим партнерам. Поэтому любые устные заверения греков стоит сразу подстраховывать письменными договоренностями. Проблемы и разногласия греки стараются улаживать вежливо, открыто и аккуратно, без резких слов, о которых можно будет потом сожалеть. Греки имеют давние традиции торговли, поэтому считают себя виртуозными бизнесменами, уверенными в себе, в своем мнении. Они любят нестандартные решения, импровизацию, не расстраиваются из-за неопределенности, любят поторговаться. Вести переговоры греки предпочитают не в составе больших делегаций, а в более узком кругу, например, двое на двое. Это объясняется их желанием создать более неформальную обстановку во время деловых встреч. Греки часто ищут скрытый смысл в словах своих собеседников, поэтому, чтобы убедить грека работать с вами, стоит продемонстрировать качество вашего товара, акцентируя внимание на технических характеристиках своей продукции, экономической выгоде от покупки. Самым лучшим аргументом для грека в пользу вашей компании будет отзыв других ваших иностранных партнеров о работе с вами.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит в стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч!

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Это вот просто...
2: А вот про лишнюю важность. Я вот с этим работаю всю жизнь. Потому что я начинал как тренер, обучающий продавцов, продажников активных. А там же тоже очень важно не слишком хотеть продать. Не суетись под клиентом. В продажах есть такой принцип.
1: О, интересно.
2: Да, да. Поэтому, если ты хочешь слишком сильно чего-то, ты блокируешь этот процесс. Обращали внимание?
1: Да.
2: Же, да? Поэтому важна цель, ну и убираем лишнюю важность. Быть готовым проиграть.
1: Окей.
2: И фиг с ним.
1: Теперь, касательно лидерства. Лидерство и команды. Вот очень интересная эта тема. Сам, ну, я лидер для своей команды, и мне вот это очень интересно. Кто это лидер? Какие у него должны быть навыки, способности, как он должен проявляться, как он не должен проявляться, вот, какие есть вот тут классные идеи и критерии.
2: Ясно, ну понятно, есть разные мысли про... В моей версии,
1: да.
2: Как меня обучали, да. Как меня жизнь обучала прежде всего, лидер не тот, кто самый, кто наверху, главнее всех, сильнее всех. И лидер тот, рядом с которым другие люди растут. Он создает контекст, в котором люди становятся сильнее. А если вы вспомните первую матрицу, не смотрели, нет, матрицу?
1: Смотрел.
2: Морфеус, он там лидер, а вдруг его лидером оказалась бабушка на кухне, которая печет печеньки, да?
1: Офигеть, да, точно.
2: Вот, часто бывает лидер – это маленький незаметный человек, но он создает контекст и определяет курс.
1: Окей. Какие есть качества у него, у того самого лидера, за которым выстраиваются... Вот. Почему есть лидеры, за которым выстраиваются тысячи людей,
2: ага.
1: А есть лидеры, которые не могут и собрать двоих-троих людей? Что их отличает? Они оба как бы, так как скажем, по закону у них есть там условно бизнес, официально все оформлено, они там являются официально владельцами. Ну вот что-то вот происходит такое в личностных их качествах, что за одним 1000 человек, за другим 2.
2: Я бы все-таки, знаете, не ориентировался бы только на количество.
1: Да.
2: Потому что там, ну, есть люди там, ну, условная Бузова, у которой там миллионы, да, подписчиков, я ни в коем случае не буду обсуждать, комментировать, а я знаю таких лидеров, у которых даже нет, я знаю такого лидера, у которого нет социальных сетей вообще, он вообще даже не фотографируется, он не, медиа-стратегия такая, да, ну, кстати, у Абрамовича знаете, какая медиа-стратегия? Не давать вообще интервью. Да, и при этом, значит, он там очень... Поэтому известность, в моей версии, это еще не определение лидерства.
1: А. Нет, это 100%. Я имею в виду, какие личностные качества, типа там умение, там, не знаю, отдавать, да, там что-то вот какие-то, может, критерии есть у вас такие.
2: Нет, я могу сказать, что на какого лидера я ориентируюсь и каким хочу сам быть.
1: Да, да, да.
2: Да, это, конечно, заряжающим. Лидер, рядом с которым другие люди растут. Человек такой, который часто переполнен энергией. А почему он переполнен энергией? Не потому, что он такой, просто он потому, что он проснулся, очнулся и часто в своем потоке. А творец переполняет энергию. И рядом другие люди растут. Даже многовариативность, харизма лидера – это когда он разный. Он то жесткий в какой-то момент, то нежный, то мягкий, то как ребенок. Харизматичный лидер обязательно иногда как ребенок. Ему даже говорят иногда, ты чё как ребенок себя ведешь? Так, без этого не бывает, да?
1: Вау, очень круто.
2: Супер. И он непредсказуемый, как стихия, как море, внезапный.
1: Я просто тоже слышал, я тоже поделюсь своими какими-то критериями, что одно из критериев – это, естественно, vision, да, видение. То есть иметь какое-то видение, которое сплочает людей, и, как правило, оно, ну, должно быть... Чем духовнее цель, скажем так, тем больше людей пойдет за ней. Ну, то есть вот такая идея первая. Второе – это то, что именно способность отдавать и способность выращивать людей вокруг. То есть тех, кто вот прям целостный и как в экспертном плане, и как личность.
2: Ну, чтобы, вот, да. чтобы люди рядом росли.
1: Да. Третье, это вот непредсказуемость, точно, как этот, быть разным, то есть не один ключ во все двери засовывать, а в каждый раз каждую дверь открывать с разного ключа. Где-то жестким быть, где-то мягким, это 100%. И, кстати, интересная еще одна штука, я вот не, ну, из одного обучения брал тоже, что есть такое понятие, как знак. То есть иметь какие-то знаки. Ну, допустим, если раньше там, допустим, там на погонах можно было посмотреть знаки, какие, какой статус, то сейчас это отчасти где-то даже брендированная одежда какая-то качественная или там крутая машина, возможно. Это тоже имеет какой-то сигнал для команды, как некий такой пример, ориентир того, что человек действительно имеет какую-то вот, какой-то статус, какие-то вот такие вот штуки. Я такой думаю, о, прикольно. Ну, как бы, как идея такая. Тоже как критерий. Вот. Теперь давайте пойдем дальше. Касательно лидерства, понятно. Касательно команды. Вот в начале еще самом вы сказали, что это вот такое притирка и вот как бы несколько...
2: Гладко команды не создаются крутые.
1: Вот, а как правильно? Как
2: А вы обратили на это внимание, Роман? Ну, да. Гладко разве крутые команды создаются? Крутые команды создаются через кризис, через иногда через скандал, через... То есть команда как организм заболевает в какой-то момент, либо умирает, либо через эту болезнь, очистившись, усиливается и выходит на новый уровень. Я всю жизнь, я прежде всего людей тренирую создавать команды, потому что это самый актуальный навык. Потому что нам везде с ребенком команда. Или да. есть команда, нет команды. С женой, с партнером по бизнесу. Если я бухгалтер, у меня есть начальник. Мне тоже с ним команду важно создать. Да. Донести свои какие-то мысли. И большинство людей не командные игроки. Угу. Так обучают, потому что мировая система не заинтересована в том, чтобы все 8 миллиардов были командными игроками. В основном одиночки. Причем есть одиночки очень успешные. Очень часто очень богатые, в социальном смысле, да, да там да. На крутых тачках. Можно быть одиночкой, а иметь большой коллектив и хороший бизнес, и быть одиночкой, не командным игроком. И у меня постоянно приходят от Джексена Васильевича предприниматели, часто такие.
1: А в чем разница между командными лидерами и некомандными?
2: Ну, согласитесь, может человек заработать деньги, будучи закрытым?
1: Да.
2: Будучи даже забирающим энергию, да. с тяжелой энергией, да. за счет... волевых качеств, бойцовских, да. чуйка, интеллект да. там и так далее. Там, да. Ко мне иногда, знаете, приходит человек успешный, он как танк. У таких людей нету, деньги есть, а радости нету. Угу. Значит, я могу сказать, что вот в процессе тренировки мы приходим к тому, что настоящую радость от жизни мы получаем только, когда мы открыты в кругу открытых людей. Это и есть команда. А есть коллективы, где каждый за себя. Ты закрыт, я закрыт, он закрыт. Но мы взаимодействуем, там можно даже без конфликта, но каждый за себя. И вот эта стратегия одиночки. Я помню, много, долго жил в этом. Я один Булат, и я борюсь с этим миром за место под солнцем. Один Булатик. Тяжелая стратегия. И вот это, или вот еще пропагандируется идея пагубная. Сильная личность надеется только на себя. Есть такая установка?
1: Ну да, да, есть.
2: Я так думал, это ничего подобного, это слабая личность. Если я надеюсь только на себя, на мой профессионализм, я слабак. Кстати, та корона вырастает, носик задираем, когда мы себя очень крутыми чувствуем, сразу нас ставят на место. Кто я такой без энергии Творца, без божественного потока? Я ноль. Я не выдержу этот график. Кто я такой без ангелов-хранителей? Кто я такой без моих команд? Все деньги, которые я зарабатываю, это результат моих доверительных отношений да. с окружающими, да?
1: Да.
2: Вот так вот. В одиночку... Ну и плюс там дисциплина тоже.
1: Вот можно вопрос да. уточняющий? Вот тут два человека, команды и некомандные.
2: Да-да-да, ну, чем отличаются? Да, я не ответил на вопрос, да, да, да? Да, да? Я не ответил на вопрос. Значит, некомандный игрок, любая команда проигрывает, согласны? Любые да, коллективы да. проигрывают. Какая-то фигня происходит. Вот некомандный игрок перекладывает ответственность на другого, а командный игрок берет ответственность за этот проигрыш на себя без чувства вины. То есть не командный игрок говорит, что ты виноват. Командный игрок говорит, никто не виноват, но здесь есть моя ответственность. И еще не командный игрок. зациклен чисто на своих интересах, в фокусе на своем эго. Только мне, мне, мне. И он все время отстаивает свою территорию. Да?
1: Да.
2: Командный игрок в фокусе на интересах обоих и на фокусе на другом члене команды, но без предательства самого себя. То есть я готов быть за тебя, братан, но я себя предавать не буду.
1: Понял. Ну, здоровая такая история.
2: Нет, ну просто часто же люди помогают окружающим,
1: да,
2: предавая себя.
1: Ну, такое, радикальность, да, короче?
2: Нет, нет, нет, предавая себя.
1: Ну, да, да,
2: вы
1: да.
2: когда-нибудь помогали родственникам, предавая
1: да,
2: себя?
1: Да,
2: друзьям?
1: Да, да.
2: Есть позитивный результат? Никогда нет благодарности, потому что в этот момент вампирили
1: да.
2: И не были командным игроком.
1: 100%.
2: Потому что в этот момент еще есть такое понятие, вы их жалели,
1: угу.
2: а это значит не уважали. Поддерживали их слабости, значит слабаками их видели. И забирали энергию, силу забирали, а сами были высокомерными, считали себя круче, так?
1: Ну, да,
2: вот.
1: 100% так. Благодарю за так... Такой подробный, классный, энергичный у нас подкаст получился. У нас еще есть такая рубрика «Вопрос-ответ» в конце. Что, по вашему мнению, отличает хорошего лидера от великого?
2: Слушай, ну я великим лидером не был. Вообще понятие «хороший» мне не очень нравится. Оно девальвировано. Как Сергей Довлатов, такой писатель есть, царство ему небесное, он сказал... Так девальвировано понятие «хороший человек», если жених выглядит полным ничтожеством, потом добавляют «зато человек хороший». Но великий, наверное, тот, кто влияет на огромную массу людей, там, миллионы.
1: Да.
2: Наверное, так.
1: Какие конкретные шаги вот можете порекомендовать по созданию сплоченной и высокомотивированной команды?
2: Первый шаг – с собой заняться. Потому что большинство людей – энергетические вампиры. Мы живем в мире энергетических вампиров. Когда ты один,
1: угу.
2: работы нет, этого нет.
1: Угу.
2: Надо забить время постоянно полезной движухой, не обязательно за деньги.
1: Угу.
2: Мебель кому-то перенести, еще чего-то. Постоянная движуха, чтобы мысли отключились, энергия появится, с собой заняться,
1: угу.
2: привести себя в чувство. Тогда люди начнут к тебе тянуться, логично.
1: Да, окей, хорошо. А еще какие-то, вот кроме первого шага? Ну, то есть, понятно, с собой заняться... Еще, ну, чтобы с командой.
2: Чтобы
1: команду создать, собрать, да.
2: Идею, цель, идею придумать, которая бы тебя торкала. Команду же под идею мы еще
1: да.
2: подбираем, правильно, да?
1: Да. да.
2: Вот, давайте там создадим империю, кто-то говорит, да, еще чего-то. С этого же начинаются очень часто команды.
1: А вот как правильно распределить роли? Может быть, у вас есть какие-то, ну, там, не знаю, термины, психотипы? Как вот, вот недавно я был
2: есть.
1: На обучении.
2: В команде, да?
1: Да.
2: Есть, есть. Понятно, что люди по-разному классифицируются,
1: да.
2: но есть вот одна из таких классификаций. Угу. В команде есть 4 типа игроков.
1: О.
2: 4 типа игроков. Моторы – это креативщики. Творческие люди, да-да-да-да-да, которые сначала делают, потом думают. Они решительные очень, генерируют постоянно, зажигательные. Но если в команде будут все моторы, хана этой команде, да-да-да, далеко не уедет. Потом есть контролеры, это, как правило, первые лица компании.
1: Директоры,
2: люди,
1: директора.
2: Директора, они нацелены на результат, они надежные, бойцы, они жестковатые. Жестокие местами, как танки, но, блин, они заточены на результат. А есть такие типы игроков, их поддержка. Они мягкие, гибкие, и вроде бы они не создают такую активную движуху, но они в коллективе разряжают атмосферу. Они мягкость привносят. Поддержка.
1: Как их называют?
2: Поддержка.
1: Угу.
2: Значит, они не очень решительны, но они создают необходимую атмосферу, добрую, человеческую, любовь. Без таких людей контролеры и моторы никуда не уедут.
1: Окей, окей.
2: И есть анализаторы.
1: Угу.
2: Это люди нерешительные, но очень надежные. Вот им нужно 7 раз отмерить, прежде чем отрезать. Они умеют обрабатывать информацию, но на них можно положиться. Если мотор, он непредсказуемый. сегодня его одна идея, завтра другая, он иногда может быть ненадежным, то анализаторы – вот это идеальные исполнители.
1: Окей, супер. Как правильно расходиться с людьми? Окей, про найм много слышал советов. А как с человеком разойтись хорошо?
2: В смысле, с сотрудником?
1: Да, может, есть какой-то инструмент конкретный. Вот я недавно услышал про...
2: А что, есть проблемы с этим у многих, да?
1: Нет, просто вопрос хороший на самом деле. То есть как, многие как говорят...
2: Расстаемся когда? Когда человек не на своем месте.
1: Да.
2: Не после первой же ошибки его увольняют. Допустим, один косяк, второй, третий. Даешь ему обратную связь, он не корректируется. И часто бывает, человек не на своем месте. И очень важно не жалеть, поддерживать в силе. Не жалеть. Допустим, если ты сотрудника оставляешь только потому, что у него маленькие дети дома, и он приехал из другого города, у него нет своего жилья, тогда ты жестко его подставляешь, ты его не уважаешь. И просто сказать, что мы не сходимся, в моей версии ты не на своем месте. И то, что ты здесь находишься, и тебе от этого не лучше.
1: Да.
2: И нам не лучше, и тебе не лучше. Ты не виноват.
1: Прикольно.
2: Мы просто,
1: да,
2: наши энергии не совпали на этот момент.
1: Завершая наш подкаст, во-первых, хочу выразить большую благодарность. Очень классно сегодня. Вообще, знаете, это вот встреча с вами, это какое-то путешествие для меня произошло только что.
2: Я Мне
1: вот
2: тоже прям... было интересно и весело.
1: Да, мы вот с вами начали так, я такой аж запереживал, думал, блин, может не получится, что-то, что это за трения такие. Потом раз оно началось, потом вот это все полилось. Ну, в общем, прожил новый опыт. Спасибо вам за это. Благодарю. Спасибо большое.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: У современных людей очень деятельный ум. Мы видим богатого человека, и у нас в голове моментально возникает вопрос. Что это он такое делает, что у него столько денег? Или встречаем 70-летнюю женщину, которая выглядит на 40, и спрашиваем себя, как она такого добилась, чем занималась, что кушала, что пила? Или видим олимпийского чемпиона и задаем ему вопрос, как вы тренируетесь, какие стероиды используете? Да и вообще, все наши мысли очень связаны с деятельностью. Как построить бизнес, как найти верную жену, что читать, чтобы знать все на свете и так далее. И это наша главная проблема. Ну вот представьте себе, есть чистое озеро, в нем плавают рыбки и растут водоросли. Но вот пришла эпоха индустриализации, и рядом с озером построили завод. Через год это озеро начало страдать, оно стало кислотным, рыбы в нем вымирают, а водоросли уже не растут как раньше. Тогда приходят экологи и начинают что-то делать. Они очищают озеро от грязи, они засыпают в него минералы, они заселяют его новой рыбой и ставят целую кучу фильтров. Они много чего делают. То же самое мы. Мы спрашиваем себя, что нужно сделать? Но вопрос должен звучать по-другому. Что делать не нужно? Чего не делал богатый человек в сравнении с бедняками? Чего не ела и не пила 70-летняя женщина, которая выглядит на 40? Чего не делал олимпийский чемпион в сравнении с другими участниками? Мы поедаем бутерброды с колбасой, заливаем себя майонезом и пьем газировку. А потом спрашиваем себя, как вылечить рак? Каких бы антиоксидантов съесть? Какой бы крем намазать, чтобы кожа сияла? Источник наших проблем – это деятельность. Наша ежедневная деятельность. Просто она неправильная. И вместо того, чтобы очищать от грязи загнивающее озеро, пытаясь воскресить подводную жизнь, давайте для начала перестанем сливать туда отходы производства. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Порядка 3 миллиардов рублей получат Дагестан и Чечня для устранения последствий наводнения. Средства будут направлены на восстановление и реконструкцию пострадавших зданий, включая детские сады, школы и колледжи. Глава правительства Михаил Мишустин отметил, что большая часть разрушенных школ расположена в сельских районах. Авиакомпания Red Wings запустила прямые регулярные рейсы между Махачкалой и Ошем, вторым по величине городом Кыргызстана. Полет по маршруту будет выполняться раз в неделю по средам. Новое направление будет способствовать развитию туристических и деловых связей между республиками. В первый день лета в Кизлярском районе началась летняя оздоровительная кампания. Были открыты 10 пришкольных лагерей дневного пребывания для детей. Лагеря работают на базе школ Александрийской, Брянской, Впередовской, Кордоновской, Красновосходской, Малоорешевской, Победовской, Совхозной, Черняевской и Шаумяновской. Всего в них смогут отдохнуть более 900 ребят. Казахстан ограничил передачу ввезенных по льготам электромобилей гражданам России. По данным издания «Спутник», владельцы машин, импортированных в страну по нулевой ставке ЕАЭС с 22 по 25 годы, не смогут передать их россиянам в течение 3 лет. Мера обусловлена тем, что на территории России подобная льгота не применяется. При ввозе электромобилей в Россию налог составляет 15%. Озонбанк и лаборатория Касперского заключили соглашение на ПМФ. В рамках партнерства планируется совместная работа по усилению информационной безопасности. Основное внимание будет уделено борьбе с мошенничеством, минимизации финансовых рисков для клиентов и повышению уровня защиты мобильных устройств. Сборная Дагестана по смешанным единоборствам завоевала первое место в общекомандном зачете на чемпионате России, который прошел в Сочи. Дагестанцы опередили команды из Волгоградской области и Чеченской республики. Среди взрослых спортсменов трое дагестанских бойцов стали чемпионами России. Это Абдулхаким Муртузалиев, Казбек Лабазанов и Магомед Омаров. Среди юниоров от 18 до 20 лет победителями стали Амир Насрулаев, Али Хизриев и Джамал Камилов. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Доброе утро, Дагестан! На календаре 4 июня, а это значит, что лето официально вошло во вкус и начинает проверять, кто же успел подготовиться к жаркому сезону. У микрофона Расим Загиров. В ближайшие часы мы этот новый день проведем вместе до 11 утра здесь в эфире «Утро» на Диалог ФМ. Итак, пожелаю вам, чтобы утро было легким, кофе крепким, начальство добрым, а пробки самыми чужими. Впереди новости, интересные факты, хорошая музыка и отличное настроение, поэтому... Друзья, устраивайтесь поудобнее, делайте звук чуть громче и начинайте этот день 4 июня вместе с нами. Итак, меня зовут Расим Загиров. Продолжим очень скоро с новостями, с музыкой, ну и с хорошим настроением.
0: Радио Диалог ФМ. Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Ну а социальный фонд в конце мая начнет автоматический пересмотр отказов на назначение единого пособия для многодетных семей. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков. Речь идет о случаях, когда среднедушевой доход превышал прожиточный минимум не более чем на 10%. Пересмотр запустят в проактивном режиме без лишних заявлений от родителей, передает РИА Новости. Ранее я напомню, что по поручению президента был принят закон, который позволяет сохранить выплату при небольшом превышении дохода. Если лимит превышен незначительно, семья сможет еще год получать 50% от регионального прожиточного минимума. Министр, кстати, подчеркнул, что нововведение направлено на поддержку многодетных и позволит избежать ситуации, когда семьи теряли пособие из-за формального чуть-чуть превышения дохода. Но в Думе назвали максимальный размер оплаты больничного в день в этом году. Он составил около 7 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости. Размер суммы больничного формируется по-разному. Его окончательная величина зависит от стажа работы. Депутаты также советуют россиянам вести здоровый образ жизни, чтобы не болеть. Видимо, не получать эти больничные. По словам парламентариев, нужно заниматься профилактикой, спать меньше 8 часов, употреблять меньше алкоголя, не курить и добавить физкультуру. В России предложили ввести дифференцированные ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей. С инициативой этой выступили депутаты Госдумы. Согласно, кстати, их замыслу, для семей с одним ребенком ставка остается на уровне 6% годовых. При наличии двоих детей кредит предложат под 3%. А семьи, где трое более детей, смогут получить ипотеку под 0%, об этом пишет парламентская газета. Авторы идеи считают, что такая мера станет серьезной поддержкой рождаемости и поможет многодетным родителям быстрее решить жилищный вопрос. Сейчас и напомню, что семейная ипотека действует по единой ставке. Предложение планируют обсудить с правительством и банковским сообществом. Эксперты уже начали оценивать экономическую обоснованность этой инициативы и ее возможное влияние на рынок жилья.

0: Госдума приняла закон о защите россиян, которые могут столкнуться с арестом и последованием за рубежом. Речь идет о случаях, когда решения принимают иностранные или международные суды, чьи полномочия Россия не признает, пишет РИА Новости. Согласно этому документу, президент сможет привлекать вооруженные силы для защиты таких граждан. Также гражданина, если арестовали или начали преследовать за границей, закон, я напомню, что уже прошел второе и третье чтение, если его подпишет президент, то он вступит в силу через 10 дней после официального публикования. На вторичном авторынке стало больше предложений дилеров. По данным Автору, бизнес в апреле их количество выросло на 8%, впервые с ноября 2005 года. При этом средние цены на машины с пробегом почти не изменились. Отечественные автомобили в среднем подешевели на 729 тысяч рублей. Китайские модели сохранили прежний уровень, около 2 миллионов 260 тысяч рублей. Остальные иномарки немного прибавили в цене. Сильнее всего в прошлом месяце подешевели несколько моделей Lada, а также BLG X50. Среди регионов по России снижение средней стоимости отмечено в Кабардино-Балкарии, Кировской и Оренбургских областях. Ну а мошенники начали создавать групповые чаты в мессенджерах, где притворяются коллегами жертвы. Приписки от имени руководства сообщают о срочной цифровизации трудового стажа или необходимости подтвердить персональные данные. Для этого просят перейти в якобы бот портала госуслуги и переслать код подтверждения. Как только жертва это делает, аферисты получают доступ к ее аккаунту, пишет Вести. Эксперты советуют обращать внимание давлением слова «срочно» и подозрительные названия ботов, которые не совпадают с официальными. Ну и, друзья, из-за злоупотребления сладким человек может потерять зрение. Об этом пишет nevs.ru. Довольно-таки интересная новость. По словам врачей, главную опасность для глаз создают сахар и рафинированные углеводы. Они вызывают, кстати, хроническое воспаление, повышают риск осложнения сахарного диабета, что приводит даже к слепоте. Медики рекомендуют ограничить потребление сладкого, выпечки и белого риса. Сохранить зрение на долгие годы помогает средиземноморская модель питания, много листовой зелени и овощей, жирная рыба пару раз в неделю, орехи и полезные масла вместо животных жиров. Национальную разведку Соединенных Штатов Америки возглавил специалист по финансам и ипотеке. Глава Белого дома заявил, что Уильям Полтея будет совмещать должность куратора спецслужбы и руководителя Федерального управления жилищного финансирования. Политический обозреватель Дмитрий Дризе считает, что Трамп по-прежнему верен себе. Итак, тему продолжит сам Дмитрий Дризе здесь в эфире «Диалог ФМ».
1: Точка зрения Дмитрия Дризе.
2: Новым исполняющим обязанности директора Национальной разведки США вместо ушедшей в отставку Тулси Габбард назначен 38-летний Уильям Полтея. Так же, как и Стив Уиткоф, он выходец из риэлторского бизнеса. Разбирается в теле.

0: Пали их, надувая тем самым так называемый финансовый пузырь, который впоследствии лопнул, что аукнулось по всему миру. В результате они были национализированы. Сейчас господин Пулте задумал их приватизацию, частичную. Осенью 2025 года комиссия по этике Фэнни Мэй заподозрила, что начальство в лице господина Пулте вынуждало подчиненных находить архивные документы, что свидетельствовали против политических противников 47-го президента Соединенных Штатов. Но все это дело прошлое. Вернемся в настоящее. Таким образом, в очень сложный исторический момент, когда фактически идет война, ключевое ведомство самой сильной страны мира возглавляет достаточно молодой человек без какого-либо соответствующего опыта. Более того, он заряжен на действия в первую очередь против внутренних, а не внешних врагов главы Белого дома. Нужно перестать уже удивляться этим фактам. Пентагон, например, возглавляет бывший телеведущий. Важные международные контакты осуществляют зять и близкий друг Дональда Трампа. Это ведь вечный вопрос, кто эффективнее? Человек преданный или профессионал своего дела, но который, что называется, на сторону смотрит? А бывает и самые лояльные предают. Все бы хорошо, но когда речь идет о мировой безопасности, от всего от этого становится как-то немножечко не по себе. Видно, Трамп рассчитывает в первую очередь на собственное чутье, которое, наверное, его не подведет. Время нынче такое, никому доверять нельзя. На одно понадеемся, что когда-нибудь этот хаос мировой перестройки закончится. Хорошо бы, конечно, дожить до этого светлого часа.
1: Точка зрения.
2: За окном в Махачкале сейчас плюс 19 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометров поднимутся до плюс 26. Я же говорю, лето вошло во вкус. Идеальная погода для прогулок, работы, разговоров и о том, как тяжело переносится уже вот эта июньская жара. Ну что, друзья, оставайтесь с нами. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Турецкие ательеры планируют существенно снизить цены на отдых из-за падения спроса и усиления конкуренции со стороны других популярных направлений. Об этом сообщил представитель Ассоциации туроператоров Турции Нихат Юзбаши. Он отметил, что Греция, Египет, Тунис и некоторые страны Балканского полуострова сейчас предлагают более выгодные условия для отдыха, чем Турция. Однако, несмотря на это, турецкие курорты сохраняют свою привлекательность благодаря высокому уровню сервиса, развитой гостиничной инфраструктуре и богатому опыту туристической индустрии. На результаты сезона могут существенно повлиять последние бронирования, курсы валют и политическая обстановка в регионе. Поэтому многие участники рынка пока воздерживаются от окончательных прогнозов. Туристы стали более осмотрительно подходить к расходам на отдых из-за экономической нестабильности и международных кризисов. В связи с этим, по словам Юзбаши, главной задачей для гостиниц является поддержание высокого качества услуг при одновременном контроле затрат. Представитель правительства Турции добавил, что напряженность на Ближнем Востоке, осторожность туристов при выборе туров и поздние бронирования могут привести к потерям для страны до 10 миллионов долларов в день в высокий сезон. Власти внимательно следят за ситуацией и разрабатывают меры для обеспечения комфортных условий для отдыхающих.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог».

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: Ну и с 1 сентября в нашей стране могут официально ввести более 10 новых медицинских должностей. Такой проект приказа подготовил Минздрав России, сообщает РБК. Номенклатуру планируют включить врача по медицине здорового долголетия, специалиста по физической реабилитации, медицинского логопеда, нейропсихолога, а также нутрициолога. Кроме того, в перечне появится медицинский психолог, микробиолог и медсестра по медицинской реабилитации. Одновременно ведомство прекращает прием на обучение по ряду устаревших направлений, в их числе диабетолог, педиатр городской, однако те, кто уже работает на этих должностях, все сохранится. Нововведения призваны отразить современные подходы к поддержке здоровья и реабилитации пациентов. Россияне с загранпаспортами старого образца без биометрии больше не смогут въехать в Данию, Мальту, Чехию, Исландию, Норвегию, Литву и Эстонию. Эти страны полностью перестали принимать такие документы, об этом сообщает газета «Известия». Во Франции пока действует исключение, въезд разрешен детям до 15 лет и обладателям шенгенских виз, выданных до 1 июня 2025 года. Финляндия вводит подобное ограничение с лета этого года. Там исключение сделают для несовершеннолетних и владельцев вида на жительство, выданных до 1 июня текущего года. Туроператор рекомендует перед планированием поездки обязательно проверять требования конкретной страны. При необходимости заранее оформляйте биометрический паспорт нового поколения. Ну и Госдума в весеннюю сессию планирует принять закон, который ужесточает требования к трудовым мигрантам. Об этом заявил спикер Вячеслав Володин. Его слова проводит российская газета. Согласно документу, вид на жительство или разрешение на временное проживание могут аннулировать, если иностранец за год отработал меньше 10 месяцев. Кроме того, мигранты обязаны подтверждать доход не ниже прожиточного минимума с учетом регионального коэффициента. Это касается содержания членов семьи. Если требования не выполнит, патент или разрешение на работу не продлят. Выход из страны вместе с несовершеннолетними детьми придется в течение 15 дней. За уровнем дохода будут следить уполномоченные ведомства. В первом чтении правительственный законопроект приняли еще в марте. Теперь депутаты, кстати, готовят окончательные поправки. Ну и, друзья, правительство России поддержало продление гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв Кабинета министров. Упрощенный порядок оформления заработал с сентября 2021 года и показал высокую эффективность. По данным Росреестра, за это время граждане зарегистрировали права почти на 250 тысяч гаражей и почти полмиллиона земельных участков под ними. В Кабинете подчеркнули, инструмент оказался очень востребованным, и население наконец позволило узаконить объекты, которые люди пользуются десятилетиями. При этом у правительства есть одно замечание к законопроекту, который депутатам предстоит учесть при доработке. В целом инициативу поддерживают, решение продления ожидается уже в самые ближайшие месяцы. Ну и Крым считает отмену, друзья, как дефицит бензина на полуострове скажется на туристах и ательерах. Мы в программе «Утро» на Диалог ФМ здесь говорим о том, что на самом деле на полуострове имеется топливный кризис, и Крым может не досчитаться путешественников. Туроператор ожидает волну отмен бронирования, впрочем, некоторые местные ательеры и сами путешественники с этим не согласны. Тему продолжит мой коллега, ему слово.
2: Продажа бензина по талонам – мера временная. Занимать очереди с утра и стоять в них днем не надо, указал во вторник Михаил Развожаев. Правда, с понедельника крупнейшие сети АЗС, ТЭС и АТАМ приостановили продажу талонов и топливных карт, говорится на сайте компаний. Но даже их наличие еще не гарантирует, что у вас будет хотя бы наполовину заполненный бак, сетуют местные жители. А в понедельник же глава Крыма Аксенов отмечал, что сложности с поставками топлива в город, вероятно, сохранятся в течение месяца. Правила безопасности Крымского моста позволяют провести до 100 литров бензина в канистрах, но воспользоваться предложением многие не рискуют, чтобы избежать дополнительных проверок и вопросов при досмотре вещей, признала в разговоре с Коммерсант ФМ москвичка Александра. Она решила перенести поездку в Крым на неопределенное время.
3: Мы едем на машине с ребенком, домашними животными, поэтому очень не хотелось бы остаться без бензина. Канистру бензина мы с собой брать не планируем. По опыту ситуация разрешится, я надеюсь, может быть, даже даже меньше, чем в течение месяца. Бензин-то есть, просто он есть на частных заправках в том числе. Внутри городов действительно бензина практически нет, а вот между городами бензин уже найти гораздо проще. Билетов на поезда нет.
2: Ограничения на продажу топлива в Крыму ввели аккурат к началу летнего сезона. С выходных 95-й отпускают только по талонам, а 92-й только по 20 литров в руки. Заправка канистр запрещена. В итоге рабочая неделя для водителей началась с поисков АЗС с бензином и очередей у колонок. Подскочили и цены. Например, в Керчи литр 95-го во вторник продавали за 95 рублей, а в соседней Тамане за 72, говорят собеседники Коммерсант ФМ. На этом фоне туроператоры ждут роста отмен бронирований. До 85% туристов добираются до курортов Крыма на личных автомобилях. Впрочем, влияет на сезон не только ситуация с бензином, отмечает владелец гостевого дома в Ялте Александр Слепинин.
4: Сезон даже в самое теплое время начинался с середины июня. Первые числа никогда туристов не было. Во-вторых, лето холодное, вода холодная, туристов не будет по-любому. Те, кто ко мне хотел заехать, те сегодня приехали на поезде. А альтернатива какая? Не Анапа, не Жигу везде досталось. Ну, переживем мы эту ситуацию. На мой взгляд, очень сложно разрешимо, потому что через мост пустят, опасно. По сухопутному я не стал бы сейчас туда ехать, туда добивают.
2: Управляющий отеля «Эллада» на южном берегу Крыма Антон Кирмус менее пессимистичен.
5: За последние два дня около 30 отмен. Это в общем потоке мало. Когда были более страшные истории, отмен было значительно больше в первые дни. Предприниматели, в том числе один из них, давал комментарий у вас на радио, дал хорошую идею завозить топливо самостоятельно из Ростовской области и Ростовского края, где это топливо есть. Вспомни, что у нас 30 лет назад была закопана емкость под дизельный котел под землей на окраине нашей территории. И вот сейчас мы занимаемся поиском этой емкости, чтобы ее реанимировать, привезти топливо, чтобы гостям могли предложить мы хотя бы топливо на обратную дорогу.
2: Туристы тоже подходят к проблеме креативно. Так путешественник Кирилл 28 мая остановился с семьей в Феодосии, а затем на пару дней поехал в Севастополь.
6: На второй, наверное, день заметили, что в некоторых заправках вообще нет топлива, только дизельное. А на некоторых стоят очереди машин под 30. Получается, 31-го мы похватились. У нас оставалась 1/6 бака. Мы придумали гениальное решение, вызвали частный эвакуатор 28 тысяч рублей от Кача под Севастополем до Керчи. В Керчи нашли заправку одну, на которой топливо отпускалось без ограничений. Не очень ее видно с трассы, ее проскакивали всегда. Вот расходы вместо того, чтобы остаться еще на неделю в Крыму, ушли на эвакуатор.
2: Минэнерго заявили, что контролируют ситуацию и прорабатывают меры для поддержания стабильных поставок бензина.
1: За окном в Махачкале сейчас плюс 19 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометров поднимутся до плюс 26. Я же говорю, лето вошло во вкус. Идеальная погода для прогулок, работы, разговоров и о том, как тяжело переносится уже вот эта июньская жара. Ну что, друзья, оставайтесь с нами. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Аферисты начали выманивать деньги под видом онлайн-опросов от банков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД. Мошенники размещают в интернете объявление с предложением пройти опрос за денежное вознаграждение. После простых вопросов жертве открывается форма для ввода реквизитов банковской карты. Затем приходит СМС-кодом, который также просит указать якобы для зачисления средств. Как только человек это делает, преступники получают полный доступ к счету. В полиции напоминают, что настоящие банки никогда не требуют вводить данные карты и коды из сообщений для получения денежного вознаграждения. Ну и, друзья, в Ассоциации туроператоров России заявили о росте иностранного турпотока в первом квартале 2026 года. Число зарубежных гостей, которые прибыли в нашу страну, составило почти 300 тысяч человек. Это на 28% больше, чем годом ранее за аналогичный период. Как пишет РИА Новости, больше всего туристов приехали из Китая. В период с января по март границу пересекли свыше 154 тысяч человек. Рост турпотока из этой страны возобновился в конце прошлого года, когда Россия ввела временный безвизовый режим. Кабинет министров продлил срок госгарантии по кредитам для предприятий. Речь идет о привлечении компании средств и займов на поддержку своей деятельности до конца этого года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Как пишет ТАСС, такая поддержка государству помогает снизить риски кредиторов и повысит привлекательность капиталовложений в важных для развития страны сферах. В федеральном бюджете, я напомню, что на этот год общий объем средств на предоставление госгарантии составляет 296 миллиардов рублей. Механизм был запущен в 2017 году и ежегодно продлевался. Ну и при рождении двойни оба работающих родителя могут одновременно оформить отпуск по уходу за ребенком, друзья. К примеру, мама возьмет отпуск за одним малышом, а папа за другим. В этом случае каждый из них получит ежемесячное пособие на ребенка до полутора лет в размере 40% от своего среднего заработка за предыдущие два года. Об этом сообщают в Минтруде и пишут об этом РИА Новости. Поскольку расчет ведется отдельно, суммы выплат у родителей могут различаться. Если уже отпуск оформляет только один родитель, например, мама, она получит 40% от среднего заработка на каждого ребенка, что в сумме даст 80%. Ведомстве уточнили, что главное условие – фактически уход за детьми. Новый порядок призван поддержать семьи с двойнями. И средства массовой информации сообщают о планах Финляндии ужесточить экспорт медицинских товаров в России. Об этом сообщает телерадиовещатель Финляндии Ель. В Хельсинки утверждают, что они могут использоваться в вооруженных силах, вероятно, в том числе запрещение экспорта стоматологического оборудования. Финская медтехника попадает под санкции ЕС. Я напомню, что ее экспорт в России в настоящее время все же возможен на основании специальных льготных разрешений. Как ожидается, указ вступит в силу уже в июле этого года. Подавляющее большинство родителей выступает за запрет мобильных телефонов в школах. По данным опроса, который проводит РИА Новости, инициативу поддержали более 80% респондентов. Против высказались лишь 8%, еще 9% пока не определились. Примечательно, что ОЦ одобряет ограничение чуть чаще матерей – 84% против 82%. Среди педагогов уровень поддержки еще выше – 86% учителей уверены, что гаджеты мешают учебному процессу. Я напомню, что закон, который ограничивает использование телефонов на уроках, вступил в силу ранее. Исключение сделано только для экстренных ситуаций, связанных с угрозой жизни и здоровью.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: На заседании 19 июня Центробанк России может снизить ключевую ставку более чем на 50 базисных пунктов. Об этом сообщил первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин. Он отметил, что это решение может быть обусловлено зафиксированной в мае дефляцией. Ведяхин также обратил внимание на важность использования реальной ставки, которая представляет собой разницу между номинальной ставкой и уровнем инфляции. По его словам, инфляция в настоящее время снижается быстрее, чем ключевая ставка. При этом реальная ставка растет, подчеркнул топ-менеджер. Он добавил, что для бизнеса важна именно реальная ставка, поскольку инфляционную компоненту можно учесть в цене продукции. Чтобы стимулировать возобновление инвестиций, ключевая ставка должна составлять не менее 10%, считает Ведяхин. Напомню, в июне прошлого года Центробанк начал цикл постепенного снижения ключевой ставки. В то время ставка находилась на уровне 20%, а к апрелю этого года она снизилась до 14,5%. В Сбере ожидают, что к концу года ставка упадет до 12%.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: Ну и Россия и Пакистан в ближайшее время значительно упростят безвизовый режим. Соглашение подпишут во время визита премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в Москву, который ожидается в июне или июле. Об этом сообщает ТАСС и рассказали в посольстве страны. Там, кстати, отметили, что полной отмены виз не будет, но порядок существенно сократит бюрократические барьеры для бизнесменов, студентов и туристов. Параллельно стороны подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере культуры и экономики на 5 лет, а также об инвестициях в медицину и промышленность. Я напомню, что в России сейчас обучается около 1500 пакистанских студентов. Михаил Мурашко заявил о росте числа поступивших на специальность «Сестринское дело». В прошлом году показатель увеличился на 9% по сравнению с 2024 годом. Студентам колледжей стали примерно 73 тысячи человек. По словам министра здравоохранения России, это свидетельствует о растущем интересе к профессии, которую важно сохранять у молодых специалистов, которые начинают свой путь. Мурашко подчеркнул, что ключевую роль сыграл институт наставничества. Профессионалы помогают адаптироваться, передают уникальный опыт, ведут молодых коллег самостоятельной уверенной работе. Но в Госдуме предложили расширить список мест, где россияне могут получить государственные и муниципальные услуги. Такой законопроект уже направлен в правительство, его слова передают РИА Новости. Автор инициативы, глава Думского комитета по труду Ярослав Нилов, считает нужным подключить к этой работе социальный фонд России. Если закон примут, обратиться за справками и документами можно будет не только в МФЦ, но и в территориальные органы социального фонда России. Предполагается, что новшество оптимизирует процесс и сделает услуги доступнее. При разработке документов учитывался опыт Чечни, где система межведомственного взаимодействия считается одной из самых лучших. Передачу полномочий регионам оформят специальными соглашениями между правительством, субъектов и соцфондом. Сотрудники фонда будут принимать заявления, консультировать и выдавать готовые результаты. Евросоюз требует от Грузии прекратить авиаперелеты с нашей страной. В Брюсселе публично настаивают на том, чтобы Тбилиси присоединился к антироссийским санкциям. Грузия ввела энергетическое эмбарго против России, прекратила транспортное сообщение, включая авиарейсы, об этом сообщает ТАСС. По словам российских дипломатов, для европейцев главное навредить Москве, пусть за счет интересов соседней Тбилиси. Ну и пенсия для самозанятых россиян может достигать 50 тысяч рублей в месяц. Для этого нужно в течение 30 лет ежегодно перечислять максимальные взносы в социальный фонд. Сейчас это почти 572 тысячи рублей в год. Если платить по минимуму, там около 72 тысяч рублей ежегодно. Пенсия составит примерно 14,5 тысяч рублей. Такие расчеты провел профессор финансового университета Александр Сафонов. Он напомнил, что самозанятые не обязаны делать отчисления в соцфонд, но могут добровольно подключиться к пенсионному страхованию. Об этом сообщает ТАСС. Ну и, друзья, для получения школьного аттестата в этом году выпускникам нужно набрать минимум 24 балла на ЕГЭ по русскому языку и получить оценку удовлетворительно по базовой математике. Об этом рассказал РИА Новости сенатор Айрат Гибаддинов. Он напомнил, минимальные пороги по остальным предметам — физика, химия, биология — 36 баллов, профильная математика — 27, информатика — 40, история и литература — по 32, география — 37, общество знания — 42, иностранные языки — 22. При этом Гибаддинов подчеркнул, что преодоление этих порогов еще не гарантирует зачисление в ВУЗ даже на платной основе. Учебное заведение вправе начислить до 15 баллов за аттестат с отличием, значок КТО, волонтерство и победы в Олимпиадах. Окончательное решение остается за приемной комиссией.
2: Все знают, что вы используете искусственный интеллект. По крайней мере, об этом говорят результаты исследования компании «Анкетолог». По данным опроса, 94% россиян замечают признаки генерации в работе коллег. Вы знаете, у меня прям нюх на такие текста, посты. Даже в социальных сетях я стал обращать внимание, даже что некоторые мои коллеги из других СМИ тоже используют искусственный интеллект. И это настолько, знаете, он обобщенный текст, но видно. Это придумал не человек. Тему продолжит мой коллега, ему прямо сейчас слово.
3: Заметнее всего следы искусственного интеллекта в текстах, изображениях, переводах, слайдах презентаций и на питчинге идей. Опросы говорят, что каждый третий сотрудник сталкивался со злоупотреблением нейросетями в рабочих процессах. Ошибки и неточности замечали почти 90 респондентов. В итоге вместо оптимизации задачу приходится переделывать самостоятельно или отправлять обратно исполнителю. Убрать улики в тексте особенно тяжело, говорит автор и редактор Светлана Соколовская.
4: Иногда предприниматели сразу закидывают мои вопросы в искусственный интеллект и присылают мне ответы, либо клиент загрузил какие-то свои мысли в искусственный интеллект и привел это все в читаемый вид. Обычно я просто забираю этот материал и очень сильно перерабатываю. Дальше я передаю этот текст пиар-менеджеру. Если пиарщик в чем-то засомневался, то не стоит отправлять такой текст дальше в редакцию.
3: Для медиарынка это глобальная проблема, говорит сооснователь агентства Setters Евгений Давыдов.
5: Проблема начинается тогда, когда бренды начинают это использовать как такой массовый канал коммуникации, создавая огромное количество площадок в разных социальных сетях, мессенджерах, новостных агрегаторах и так далее, и публикуя там просто бесконечное количество контента через автоматические цепочки. А еще проблема, если бренды все больше будут уходить в то, чтобы выдавать яичный контент за настоящий. Получается, что то доверие, которое мы выстраивали к интернету, к диджитал-миру, мы сами же собственноручно уничтожаем.
3: Чтобы доказать, что автор публикации реальный человек, а не ИИ, некоторые контент-агентства специально пишут с грамматическими ошибками и повторами, а рекрутеры советуют соискателям допустить 1-2 опечатки, чтобы получить отклик. Но это нельзя назвать надежным инструментом, считает исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев.
6: Прям острой задачей перед бизнесом скрывать, что они используют искусственный интеллект, на сегодняшний момент нет. Как потребителю грамматические ошибки для меня были бы, допустим, признак не очень серьезного отношения к своей работе. Использование искусственного интеллекта – это уже наша реальность, и любой потребитель понимает, что он будет все чаще и чаще с этим сталкиваться. Его больше волнует, что он получит качественный контент или совет, или хорошо организованную картинку.
3: В коммуникациях используют другой метод, чтобы избежать ИИ-штампов, рассказывает основатель коммуникационного агентства «Пионерия» Ирина Питерсон.
7: Мы, как пиар-агентство, чаще используем живое интервью, то есть мы созваниваемся с клиентом, потом речь уже облекаем в текст. Если задача у автора выиграть на уровне текста конкуренцию, например, авторов телеграм-канала, искусственный интеллект язык усредняет. Только твой личный стиль, выражение, ирония, юмор, размышления, больше доверия, больше интереса со стороны аудитории, больше внимания.
3: При этом, как отмечают эксперты, достоверно отличить сгенерированный ИИ-текст от авторского невозможно. Например, весной некоторые российские вузы попытались отсеять написанные с помощью нейросетей дипломы. Но эксперимент провалился. Программа «Антиплагиат» видела признаки генерации в работах тысячи студентов, которые писали их самостоятельно. В некоторых случаях выпускникам приходилось максимально упрощать текст, чтобы пройти проверку, рассказывал Коммерсант ФМ. Разработчики тем временем продают приложение, чтобы очеловечить ИИ-текст в пару кликов. Результаты, впрочем, пока вызывают сомнения.
1: Четвертое июня на календаре. Что же интересного произошло, друзья, в разные времена? Давайте взглянем на календарь. Исторически 4 июня 1783 году братья Монгольфье впервые публично продемонстрировали воздушный шар. Так человечество впервые доказало, что можно подниматься в воздух без самолета, вертолета и этих самых цен на бензин, о которых мы здесь говорим в эфире «Утро» на Диалог FM. Итак, 4 июня 1896 году Генри Форд провел испытание своего первого автомобиля Форд. Соседи тогда еще не знали, что лет через 100 машины будут стоять в пробках дольше, чем ездить, конечно. А еще, друзья, сегодня отличный повод вспомнить, если вы проснулись раньше будильника, чувствуете себя бодрым, возможно, это не вы. Проверьте паспорт. Меня зовут Расим Загиров, вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: В Дагестане 8 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Сотрудники госавтоинспекции Дагестана с сегодняшнего дня переведены на усиленный вариант несения службы. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики. По всему Дагестану будут проводиться рейдовые мероприятия. Причина такого решения названа участившиеся ДТП с тяжелыми последствиями, в том числе с погибшими и пострадавшими детьми. Как сообщали мы Диалог ФМ ранее, что в двух ДТП, которые произошли в Ногайском и Бабаюртовских районах, погибли 3 человека, пострадали 10, в том числе 4 детей. К другим новостям. Кизлярский электромеханический завод успешно провел очередные летные испытания вертолета собственной разработки АП-55. В результате подтверждена стабильность работы двигателя с установленными лопастями. Сначала двигатель проверяли без лопастей, затем с ними, оценивая устойчивость работы. Вертолет, я напомню, что предназначен для гражданской малой авиации. Он рассчитан на перевозку до 5 человек. Полетная нагрузка составит 600 кг, крейсовая скорость достигает 240 км в час. Об этом сообщает Минпромторг Дагестана. Ну и сеть быстрого питания «Вкусно и точка» может выйти на рынок Дагестана. Такие переговоры прошли на площадке Петербургского международного экономического форума между руководством компании и временно исполняющего вице-премьера правительства Дагестана Ризвана Газимагомедова. Стороны обсудили форматы сотрудничества, в том числе по работе в франшизе. Я напомню, что Дагестан рассматривается как один из регионов в рамках расширения сети «Вкусно и точка» на Северном Кавказе. Отдельно речь шла об использовании халяльной продукции. Это условие республиканской стороны, продиктованное запросами местных потребителей. Я напомню, что сейчас «Вкусная точка» объединяет около 900-800 ресторанов по всей России. Ну а журналист и блогер Марат Лугуев накануне был назначен временно исполняющим заместителя руководителя администрации главы и правительства Дагестана. Указ об этом подписал еще накануне глава республики Федор Щукин. В этой должности наш коллега Марат Лугуев будет возглавлять управление информационной политики пресс-службы Дагестана. Я напомню, что прежнюю данную должность занимал Рашид Акавов. Я также напомню, что ранее Марат Лугуев был назначен советником нового председателя правительства Дагестана Магомеда Рамазанова. Ну а в Махачкале сегодня в связи с проведением плановых руслоочистительных работ в канале имени Октябрьской революции будут введены временные ограничения для движения транспорта. С 10 утра до 18 часов. Участок перекрытия – это улица Московская по нечетной стороне по домам номер 49, корпус 4 до улицы Даганова. Водители Махачкалы просят отнестись к временным неудобствам с пониманием и заранее планировать альтернативные маршруты объезда через соседние улицы поселка Семендер. Ну а в России предложили упростить передачу пустующих сельских домов новым владельцам. Об этом сообщает ТАСС. И с такой инициативой депутаты Госдумы обратились в Минстрой. Речь идет, я напомню, что о зданиях в селах, которые находятся в собственности муниципалитета или уже законно признаны бесхозяйственными. Получить такой дом можно будет только с обязательством восстановить его и привести в порядок. При этом механизм не должен затрагивать добросовестных собственников, наследников и тех, кто временно отсутствует, но сохраняет право на жилье. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни. Доброе утро, Дагестан! На календаре 4 июня, а это значит, что лето официально вошло во вкус и начинает проверять, кто же успел подготовиться к жаркому сезону. У микрофона Расим Загиров. В ближайшие часы мы этот новый день проведем вместе до 11 утра здесь в эфире «Утро» на Диалог ФМ. Итак, пожелаю вам, чтобы утро было легким, кофе крепким, начальство добрым, а пробки самыми чужими. Впереди новости, интересные факты, хорошая музыка и отличное настроение. Поэтому, друзья, устраивайтесь поудобнее, делайте звук чуть громче и начинайте этот день 4 июня вместе с нами. Итак, меня зовут Расим Загиров. Продолжим очень скоро с новостями, с музыкой, ну и с хорошим настроением.

0: Управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело против мэрии Махачкалы. Причина, я напомню, что в феврале текущего года ведомство направило в мэрию запрос о представлении схемы размещения рекламных конструкций на территории города. В ходе анализа представленной информации выяснилось, что 11 рекламных объектов отсутствуют в утвержденной схеме, а также не имеют разрешения на установку и эксплуатацию. Управление Федеральной антимонопольной службы выдало муниципалитету предупреждение с требованием выдать предписание о демонтаже незаконных конструкций, однако администрация Махачкалы его не исполнила. Ведомстве подчеркнули, что подобные действия могут привести к ограничению конкуренции на рынке наружной рекламы. Рассмотрение дела сейчас назначено на 16 июня. Ну а делегация из Дагестана во главе с временно исполняющим главы Дагестана Федором Щукиным принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, где, кстати, представлен весомый туристический потенциал нашего Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба главы Дагестана. Стенд Дагестана объединяет, я напомню, что культурное наследие современными технологиями. Центральная композиция в виде орлиных крыльев символизирует единство народов Дагестана. Управление Россельхознадзора по нашей республике обнаружило 26 нарушений при ввозе более 1000 кубометров лесоматериала и 800 тонн зерна на территории республики в прошлом месяце. В их числе компания ВК «Инвест» Пайзулаев. Они везли 370 кубометров леса, кукурузы из Кабардино-Балкарии, после чего не погасили карантинные сертификаты в системе «Аргусфита». Это является, кстати, прямым нарушением обязательных требований законодательства в области карантинных растений. Ну а с 10 по 15 июня в Дагестане пройдет 24-й международный фестиваль фольклора и традиционной культуры горца, который соберет творческие делегации из Индии, Белоруссии, Непала, Египта, Киргизии и Туркменистана, а также из 12 регионов России. Центральными участниками станут более 50 дагестанских фольклорных ансамблей. Фестиваль проходит, я напомню, что под эгидой комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО при поддержке главы и правительства Дагестана. Ну а правительство России направит около 3 миллиардов рублей Дагестану и Чечне на восстановление образовательных учреждений после весенних паводков. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, сильные ливни серьезно повредили социальную инфраструктуру, пострадали школы, детские сады и колледжи, около всего 80 зданий. Еще 10 объектов были разрушены стихией. Мишустин сейчас поручил Минпросвещению оперативно направить регионам средства и контролировать ход этих работ. Минфин нашей страны прорабатывает продление нулевой импортной пошлины на бензин. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил замминистра финансов Алексей Сазанов. Его слова передает ТАСС. По его словам, такое предложение сейчас поступило от Минэнерго. Сейчас обсуждается продление нулевой ставки до 30 июня. Эта мера рассматривается на фоне ситуации с топливом в Крыму и Севастополе. Я напомню, что ранее там ввели ограничения на продажу бензина АИ-92 и АИ-95. Не больше 20 литров в сутки на одни руки. Ну и главный аэропорт Кувейта был закрыт после атак Ирана. Пассажирский терминал был частично разрушен. Несколько человек пострадали. Об этом сообщили власти Эмирата. На этом фоне закрытие неба также объявляли, я напомню, что Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты. В Пентагоне заявили о перехвате части баллистических ракет и дронов. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
1: Источником Bloomberg стало известно о планах Белого дома изменить подход к проекту «Свобода». Речь о защите коммерческих судов в Ормузском проливе силами американских ВМС. Поскольку открытое сопровождение танкеров провалилось, теперь Пентагон рассматривает возможность тайной поддержки судовладельцев. Например, военные могут частично передавать им информацию о минах на дне акватории, а также помогать отключать транспондеры. Тем временем продолжается и экономическое давление на Тегеран. Американский Минфин ввел санкции против иранской биржи Nabitex. Площадку обвинили в том, что через нее проходит вплоть до 50% всех операций Исламской Республики. Также через Nabitex предположительно отмывали доходы крупные иранские чиновники и военачальники, пишет Рейтер. На этом фоне один из крупнейших судовладельцев в мире, греческий миллиардер Евангелос Маринакис, рассказал в интервью Financial Times, что готов заплатить иранцам за безопасный проход через Ормуз вплоть до 200 тысяч долларов. По его словам, бизнесу гораздо выгоднее нести доп. Расходы из-за пошлин, чем смириться с закрытием акватории.
0: За окном в Махачкале сейчас плюс 19 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометров поднимутся до плюс 26. Я же говорю, лето вошло во вкус. Идеальная погода для прогулок, работы, разговоров и о том, как тяжело переносится уже вот эта июньская жара. Ну что, друзья, оставайтесь с нами. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.
2: Говорим по делу. Звучим для души. Радио «Диалог FM».

0: А в понедельник же глава Крыма Аксенов отмечал, что сложности с поставками топлива в город, вероятно, сохранятся в течение месяца. Правила безопасности Крымского моста позволяют провести до 100 литров бензина в канистрах, но воспользоваться предложением многие не рискуют, чтобы избежать дополнительных проверок и вопросов при досмотре вещей, признала в разговоре с Коммерсант ФМ москвичка Александра. Она решила перенести поездку в Крым на неопределенное время.
1: Мы едем на машине с ребенком, с домашними животными, поэтому очень не хотелось бы остаться без бензина. Канистры бензина мы с собой брать не планируем. По опыту ситуация разрешится, я надеюсь, может быть, даже меньше, чем в течение месяца. Бензин-то есть, просто он есть на частных заправках в том числе. Внутри городов действительно бензина практически нет, а вот между городами бензин уже найти гораздо проще. Билетов на поезда нет.
0: Ограничения на продажу топлива в Крыму ввели аккурат к началу летнего сезона. С выходных 95-й отпускают только по талонам, а 92-й только по 20 литров в руки. Заправка канистр запрещена. В итоге рабочая неделя для водителей началась с поисков АЗС с бензином и очередей у колонок. Подскочили и цены. Например, в Керчи литр 95-го во вторник продавали за 95 рублей, а в соседней Тамане за 72, говорят собеседники Коммерсант ФМ. На этом фоне туроператоры ждут роста отмен бронирований. До 85% туристов добираются до курортов Крыма на личных автомобилях. Впрочем, влияет на сезон не только ситуация с бензином, отмечает владелец гостевого дома в Ялте Александр Слепинин.
2: Сезон даже самое теплое время начинался с середины июня. Первые числа никогда туристов не было. Во-вторых, лето холодное, вода холодная. Туристов не будет по-любому. Те, кто ко мне хотел заехать, те сегодня приехали на поезде. А альтернатива какая? Не Анапа, не Ринжику везде досталось. Ну, переживем мы эту ситуацию. На мой взгляд, очень сложно разрешимо, потому что через мост пустят. Опасно. По сухопутному я не стал бы сейчас туда ехать, туда добивают.
0: Управляющий отеля «Эллады» на южном берегу Крыма Антон Кирмус менее пессимистичен.
3: За последние два дня около 30 отмен. Это в общем потоке мало. Когда были более страшные истории, отмен было значительно больше в первые дни. Предприниматели, в том числе один из них, давал комментарий у вас на радио, дал хорошую идею завозить топливо самостоятельно из Ростовской области и Ростовского края, где это топливо есть. Вспомни, что у нас 30 лет назад была закопана емкость под дизельный котел под землей на окраине нашей территории. И вот сейчас мы занимаемся поиском этой емкости, чтобы ее реанимировать, привезти топливо, чтобы гостям могли предложить мы хотя бы топливо на обратную дорогу.
0: Туристы тоже подходят к проблеме креативно. Так путешественник Кирилл 28 мая остановился с семьей в Феодосии, а затем на пару дней поехал в Севастополь.
4: На второй, наверное, день заметили, что в некоторых заправках вообще нет топлива, только дизельное. А на некоторых стоят очереди машин под 30. Получается, 31-го мы похватились. У нас оставалась 1/6 бака. Мы придумали гениальное решение. Вызвали частный эвакуатор 28 тысяч рублей от Кача под Севастополем до Керчи. В Керчи нашли заправку одну, на которой топливо отпускалось без ограничений. Не очень видно с трассы, ее проскакивали всегда. Вот расходы вместо того, чтобы остаться еще на неделю в Крыму, ушли на эвакуатор.
0: Минэнерго заявили, что контролируют ситуацию и прорабатывают меры для поддержания стабильных поставок бензина.
5: Четвертое июня на календаре. Что же интересного произошло, друзья, в разные времена? Давайте взглянем на календарь. Исторически 4 июня 1783 году братья Монгольфье впервые публично продемонстрировали воздушный шар. Так человечество впервые доказало, что можно подниматься в воздух без самолета, вертолета и этих самых цен на бензин, о которых мы здесь говорим в эфире «Утро» на Диалог.ФМ. Итак, 4 июня 1896 году Генри Форд провел испытание своего первого автомобиля Форд. Соседи тогда еще не знали, что лет через 100 машины будут стоять в пробках дольше, чем ездить, конечно. А еще, друзья, сегодня отличный повод вспомнить, если вы проснулись раньше будильника, чувствуете себя бодрым, возможно, это не вы. Проверьте паспорт. Меня зовут Расим Загиров, вы слушаете «Утро» на Диалог.ФМ.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
3: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
5: Турецкие ательеры планируют существенно снизить цены на отдых из-за падения спроса и усиления конкуренции со стороны других популярных направлений. Об этом сообщил представитель Ассоциации туроператоров Турции Нихат Юзбаши. Он отметил, что Греция, Египет, Тунис и некоторые страны Балканского полуострова сейчас предлагают более выгодные условия для отдыха, чем Турция. Однако, несмотря на это, турецкие курорты сохраняют свою привлекательность благодаря высокому уровню сервиса, развитой гостиничной инфраструктуре и богатому опыту туристической индустрии. На результаты сезона могут существенно повлиять последние бронирования, курсы валют и политическая обстановка в регионе. Поэтому многие участники рынка пока воздерживаются от окончательных прогнозов. Туристы стали более осмотрительно подходить к расходам на отдых из-за экономической нестабильности и международных кризисов. В связи с этим, по словам Юзбаши, главной задачей для гостиниц является поддержание высокого качества услуг при одновременном контроле затрат. Представитель правительства Турции добавил, что напряженность на Ближнем Востоке, осторожность туристов при выборе туров и поздние бронирования могут привести к потерям для страны до 10 миллионов долларов в день в высокий сезон. Власти внимательно следят за ситуацией и разрабатывают меры для обеспечения комфортных условий для отдыхающих.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: Сотрудники госавтоинспекции Дагестана с сегодняшнего дня переведены на усиленный вариант несения службы. Об этом сообщает пресс-служба МВД Республики. По всему Дагестану будут проводиться рейдовые мероприятия. Причина такого решения названа участившиеся ДТП с тяжелыми последствиями, в том числе с погибшими и пострадавшими детьми. Как сообщали мы Диалог ФМ ранее, что в двух ДТП, которые произошли в Ногайском и Бабаюртовских районах, погибли 3 человека, пострадали 10, в том числе 4 детей. К другим новостям. Кизлярский электромеханический завод успешно провел очередные летные испытания вертолета собственной разработки АП-55. В результате подтверждена стабильность работы двигателя с установленными лопастями. Сначала двигатель проверяли без лопастей, затем с ними, оценивая устойчивость работы. Вертолет, я напомню, что предназначен для гражданской малой авиации. Он рассчитан на перевозку до 5 человек. Полетная нагрузка составит 600 кг, крейсовая скорость достигает 240 км в час. Об этом сообщает Минпромторг Дагестана. Ну и сеть быстрого питания «Вкусно и точка» может выйти на рынок Дагестана. Такие переговоры прошли на площадке Петербургского международного экономического форума между руководством компании и временно исполняющего вице-премьера правительства Дагестана Ризвана Газимагомедова. Стороны обсудили форматы сотрудничества, в том числе по работе франшизе. Я напомню, что Дагестан рассматривается как один из регионов в рамках расширения сети «Вкусно и точка» на Северном Кавказе. Отдельно речь шла об использовании халяльной продукции. Это условие республиканской страны, продиктованное запросами местных потребителей. Я напомню, что сейчас «Вкусная точка» объединяет около 900-800 ресторанов по всей России. Ну а журналист и блогер Марат Лугуев накануне был назначен временно исполняющим заместителя руководителя администрации главы и правительства Дагестана. Указ об этом подписал еще накануне глава республики Федор Щукин. В этой должности наш коллега Марат Лугуев будет возглавлять управление информационной политики пресс-службы Дагестана. Я напомню, что прежнюю данную должность занимал Рашид Акавов. Я также напомню, что ранее Марат Лугуев был назначен советником нового председателя правительства Дагестана Магомеда Рамазанова. Ну а в Махачкале сегодня в связи с проведением плановых руслоочистительных работ в канале имени Октябрьской революции будут введены временные ограничения для движения транспорта. С 10 утра до 18 часов. Участок перекрытия – это улица Московская по нечетной стороне по домам номер 49, корпус 4 до улицы Даганова. Водители Махачкалы просят отнестись к временным неудобствам с пониманием и заранее планировать альтернативные маршруты объезда через соседние улицы поселка Семендер. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ. На календаре сегодня 4 июня. Официантам обещают зарплаты айтишников, за что рестораны могут отправить работников в черный список. Официантам расширили, я напомню, что соцпакетом теперь, как выяснил Коммерсант, снимают даже квартиры в Москве. Я знаю, что очень много ресторанов, которые находятся здесь у нас в Махачкале за городом, там официантам и персоналу также снимают квартиры. Но персонал на лето все чаще мигрирует на курорты. Такая тенденция, вы знаете, вот как бывший работник общепита, тоже вам скажу, она есть и в Махачкале, потому что в центре города потом не найдешь официантов, потому что все уезжают на базу отдыха, потому что там заработать можно больше. И по уровню зарплат, я думаю, что тот же самый Сочи в этом году уже будет обгонять любой другой регион России. Тему продолжит мой коллега, ему прямо сейчас слово.
2: Московским ресторанам не хватает сейчас более 3000 официантов. Это вакансии только с одной площадки по поиску персонала. Но профессионалов найти все сложнее и дороже. Малый бизнес готов брать сотрудников даже без опыта и оплачивать стажировку, предлагая от 2500 рублей за смену и процент от общих чаевых. А премиальные заведения обещают официантам уже зарплату айтишников, говорит управляющий партнер Ивашкевич Хоспиталити Станислав Ивашкевич.
3: Недавно слышал, 400 тысяч ребята месячевыми получают зарплату. Позиция официанта становится все более и более доходной. Но опять же вопрос, в хорошем официанте или не очень. В связи с большим дефицитом персонала, работодателей, в том числе арендуют для них квартиры. У нас вообще есть глобальная проблема с кампусами для линейного персонала. Сейчас массово вот такого прям вот исхода не видно. Сочи сильно просел там по загрузке. Голодает, конечно же, Алтай, потому что там своего персонала кого нет, готовы платить высокие зарплаты, потому что там хорошие цены за номера. Туда ребята возят.
2: В Москве официантам предлагают от 100 до 250 тысяч в месяц. Но это с чаевыми, а их теперь оставляют реже, добавляется основатель Торо Гриль, ресторатор Кирилл Мартыненко.
4: В среднем падение гостей по индустрии от 12 до 25%. Это падение гостевого трафика. Практически все рестораны в этом году обновили цены в меню, подняли большую часть. Народу, к сожалению, стало меньше. Я бы не сказал, что чаевые очень сильно упали, держатся на уровне среднем. Мы считаем, что это где-то 7% отсчета. Кто-то оставляет, кто-то не оставляет вообще. То есть если мы видим, что гостевой трафик падает, в этом случае сокращаем штат официантов.
2: Рост зарплат в ресторанной отрасли достиг предела, говорят собеседники Коммерсант ФМ. Высокая налоговая нагрузка, падение доходов вынуждают бизнес сокращать расходы на персонал. Так что официантов в заведениях станет еще меньше, исключается владелец сыроварни Дмитрий Азаров.
5: Сейчас видим даже часто, не только на уровне официантов, люди, которые приходят на собеседование и ходят еще на какие-то, потом через месяц-два, и оказывается, они еще на работу не нашли. Тренд, на мой взгляд, повышает эффективность работы. В целом у нас статистика официальная, эффективность труда в 2 с лишним раза ниже, чем в развитых странах. Если мы пойдем в Европу, особенно в Италию, там 2 раза меньше людей работает в сопоставимых размерах ресторанов. Поэтому я думаю, что будет какой-то отсев, более эффективные люди будут учиться работать быстрее, качественнее, и их могут больше получать.
2: А это уже так называемые карьерные официанты. Их, как и топов, иногда даже хантят. Кроме опыта, есть возрастной ценз, не младше 30 лет. Таких сотрудников набирают только по рекомендации, продолжает владелец Эльфорный Групп Генрих Карпин.
6: Рынок у нас маленький, и официанты все друг с другом общаются. И любой официант быстро узнает, в каких ресторанах какие доходы, чаевые платят, и они сами приходят. Но опытные официанты, они не прыгают с места на место. Конечно, ведется собеседование с обратной связью из предыдущих мест. У нас есть черный список, если у нас кто-то увольняется или мы кого-то увольняем за не то поведение, за неправильное общение с гостем, за хамство, если кто-то, например, часть чаевых себе присвоил. И если идут звонки из других холдингов с вопросом об этом кандидатам, то мы говорим как есть.
2: Ситуация на ресторанном рынке нестандартная. С одной стороны, нужны опытные официанты, но не все их могут себе позволить. С другой, дефицит кадров еще остается. Часть вакансий летом можно было бы закрыть подростками. В конце мая, по данным ХХРУ, в этом сегменте они разместили почти 40 тысяч резюме. Но бизнес нанимает их неохотно. Учить дольше, чем они задержатся. Да и по закону, там, где алкоголь, несовершеннолетним не место.
1: За окном в Махачкале сейчас плюс 19 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометров поднимутся до плюс 26. Я же говорю, лето вошло во вкус. Идеальная погода для прогулок, работы, разговоров и о том, как тяжело переносится уже вот эта июньская жара. Ну что, друзья, оставайтесь с нами. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.
0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио «Диалог ФМ».
1: Ну а в России предложили упростить передачу пустующих сельских домов новым владельцам. Об этом сообщает ТАСС. И с такой инициативой депутаты Госдумы обратились в Минстрой. Речь идет, я напомню, что о зданиях в селах, которые находятся в собственности муниципалитета или уже законно признаны бесхозяйственными. Получить такой дом можно будет только с обязательством восстановить его и привести в порядок. При этом механизм не должен затрагивать добросовестных собственников, наследников и тех, кто временно отсутствует, но сохраняет права на жилье. Любительские марафоны вошли у городского среднего класса в привычку. Во всяком случае, так считают опрошенные коммерсант-эксперты в сфере спорта и здоровья. Тему продолжит мой коллега.
7: Сначала об экономике. По данным Event Data, эффект от московского марафона за 2025 год почти 3 миллиарда рублей. Из них 954 миллиона – прямые расходы участников. В Санкт-Петербурге более 3 миллиардов рублей, из которых 2 миллиарда – траты бегунов-любителей. В Казани итоги чуть скромнее. Экономика города получила примерно 800 миллионов рублей. В сумме эти мероприятия собрали в 2 раза больше денег, чем в 2024 году. Целевая аудитория таких забегов – крепкий средний класс, отметил в беседе с «Коммерсант ФМ» сооснователь Лиги марафонов «БРИКС» Владимир Волошин.
8: Аудитория изменилась довольно-таки сильно за последние 10 лет. В прошлом это были в основном представители финансового сектора, ранки. Сейчас доминирующая профессия или отрасль, которая представлена, это IT. Бегающие среднемесячные доходы сильно подросли. Это за 2025 год 110 тысяч рублей. Особняком стоят забеги, которые проводятся в крупных городах. Среднемесячный доход участника московского марафона составлял уже 170 по 2000 рублей в месяц. Как правило, это представители различного рода сообществ. Начиная от любительских, но основным, наверное, драйвером последних лет является корпоративный сегмент.
7: Теперь об эмоциях. По данным организаторов московского марафона, в 2025 году в забеге приняли участие 200 тысяч человек. Из них 70% – это жители столицы. Часть из них приходит за эмоциями, часть – за спортивным азартом, другие ищут единомышленников. Но основная мотивация бегунов-любителей – победить старость, уверен ультрамарафонец, участник Олимпийских игр Андрей Яковлев.
9: Такой тренд на продолжение молодости, он весьма актуален. Бег – это очень классный способ оставаться молодым, лично для меня и для множества других людей, которых я знаю. Я пришел в бег уже после 40, начинал бегать с избыточным весом, потерял 20 килограмм. Сейчас чувствую себя, как я чувствовал себя, наверное, лет 20 физически, это очень здорово, выгляжу тоже моложе. Для меня вот бег – это в первую очередь про свое состояние. Второй момент – это классный способ сделать что-то необычное, героическое, даже пробежать первые 10 километров, потом 21, потом 42, потом, как в моем случае, 100 километров или больше. Это тоже такая классная история. Это стало замечательным поводом организовать такой беговой туризм по России.
7: В Западной Европе из массовых марафонов вырос уже более продвинутый тренд – ранкейшн. Это путешествие ради забега. Поездка выстраивается таким образом, чтобы сделать отдых максимально спортивным, свежим и, конечно, беговым. Особенно такой формат популярен у зумеров и миллениалов, пишет Евроньюз. В России скорее формируется мода на ран-уикенд, полагает руководитель движения «5 верст» Максим Егоров.
10: Каждую субботу приходит более 12 тысяч человек и 3,5 тысячи волонтеров. Интерес к бегу растет, разная аудитория у нас участвует на наших стартах, от вице-президентов больших крупных корпораций до студентов, пенсионеров, детей. В первую очередь люди приходят, наверное, заинтересовавшись здоровым образом жизни, бегом. Потом приходят в следующий раз, начинают образовываться горизонтальные связи для того, чтобы пробежать, для того, чтобы пообщаться, попить чаю, поддержать друг друга.
7: Интерес к бегу заставляет любителей объединяться в сообщество. В 2026 году в Москве уже действует 225 таких клубов увлекающихся. Они возникают как коммерческие школы бега, как неформальные кружки или как проекты компаний. Обсуждают участники клубов и взносы за марафоны. Их сумма варьируется от 5 до 10 тысяч рублей. Для сравнения, за аналогичные забеги в США или Франции придется пожертвовать $300-500.

0: Блокада иранских портов продлится до сентября. Такой сценарий развития событий допустил Дональд Трамп в интервью «Нью-Йорк-Пост». Политический обозреватель Дмитрий Дерезе считает, что сейчас для Трампа главное – это футбол, а не вот это все. Тему продолжит сам Дмитрий Дерезе.
1: Ситуация в Персидском заливе по-своему стабилизировалась. Можно так рискнуть сказать. Стороны каждый день говорят о переговорах на фоне обстрелов друг друга. И Вашингтон, и Тегеран утверждают – это не война. Красную черту никто переступать не собирается. Перемирие по-прежнему действует. Одновременно и те, и другие обвиняют друг друга в его нарушениях и, соответственно, отвечают на них. В качестве примера американцы остановили танкер, который пытался нарушить блокаду. Снесли радар на одном из стратегических островов. Иранцы обстреляли Кувейт, серьезно поврежденный аэропорт, есть жертвы. Дональд Трамп, как всегда, делает много разных заявлений, во многом противоречивых. Тем не менее, возможно, именно сейчас неожиданно появилась конкретика. По словам президента США, морская блокада Ирана может продлиться до сентября. Он надеется, что договориться удастся раньше, однако осень – это в качестве некого ориентира. В наземной операции, военной, нет необходимости. Таким образом, вырисовывается определенный сценарий на ближайшую перспективу. Трамп проводит чемпионат мира по футболу. Да, случаются периодически перестрелки, но они не выходят за рамки, не происходит явных обострений. За это время блокада должна, по идее, дать результат. В частности, экономика Ирана, возможно, еще больше просядет. Считается, что Исламская Республика несет большие убытки от всего от этого. И данный факт должен повлиять на иранское руководство, сделать их более сговорчивыми. Или же в стране вновь вспыхнут протесты. Кроме того, за эти месяцы можно более тщательно подготовить и военную операцию, если указанный выше план, мирный, не сработает. Таким образом, к выборам в Конгресс ноябрьским должна наступить ясность. Белый дом дает понять, что никуда не торопится, и тем самым выбивает из рук противника его главный козырь – затяжку времени, в надежде в том числе и на общественное мнение в Соединенных Штатах и демократов, которые вполне могут вернуться к власти с помощью антивоенных лозунгов. При этом совершенно не обязательно, что именно так и случится, как говорит 47-й президент Соединенных Штатов, учитывая его характер и тактику. События могут развиваться с точностью да наоборот. Если каждый день будут пылать аэропорты и другие важные объекты в соседних странах, такое не каждый может выдержать. Но в целом Трамп воевать не хочет. Похоже, что Иран тоже. Однако, как это всегда случается, события иногда происходят вне желания участников. Этому нас учит история.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая ароматная семья кикуни.
3: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
5: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
6: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
8: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
9: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
10: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
11: Персик слаще из нектаров,
12: абрикос еще вкусней.
13: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
14: Слива с яблоком вкусней.
15: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
16: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: В текущем году уровень безработицы может вырасти до 2,4% рабочей силы, отступив от исторических минимумов, которые сейчас составляют 2,2%. Данные были озвучены на заседании Российской трехсторонней комиссии. При нынешнем рекордно низком уровне безработицы наблюдается дефицит рабочей силы в размере 4 миллионов человек. В то же время количество вакансий сократилось на 25%, а число резюме увеличилось. Нехватка кадров особенно остро ощущается в определенных отраслях и на конкретных предприятиях. В ближайший год основное перемещение трудовых ресурсов будет наблюдаться в нескольких ключевых сферах. Например, частные медицинские учреждения активно расширяют свои филиалы и сокращают административный и маркетинговый персонал. После завершения массовых программ льготного ипотечного кредитования ожидается корректировка темпов жилищного строительства. Компании будут реже прибегать к услугам сторонних субподрядчиков, что может привести к сокращению части линейного персонала и строительных бригад. Об этом сообщил профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Он также считает, что период дефицита любых IT-кадров завершился. Сегодня на рынке наблюдается избыток специалистов начального и среднего уровней.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры? Говорим по делу. Звучим для души. Радио.

0: Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу.
1: Республика Дагестан начинает масштабные строительные работы на побережье Каспийского моря. Ход реализации этих и других ключевых инвестиционных проектов обсудили на заседании правительственной комиссии по развитию туризма под руководством вице-премьера России Дмитрия Чернышенко. В частности, центральной темой встречи стало накануне создание круглогодичных морских курортов в рамках президентской программы «Пять морей и озеро Байкал». Как подчеркнул Дмитрий Чернышенко, этот проект представляет собой самый масштабный пример государственного частного партнерства в отечественном туризме. Я напомню, что для этого федеральный центр выделил регионам-участникам более 100 миллиардов рублей по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Ну и Загид Атасаева накануне назначена руководителем агентства по охране культурного наследия Дагестана. Соответствующий указ подписал временно исполняющий главы республики Федор Щукин. Ранее, напомню, что она была первым заместителем руководителя этой организации. Я напомню, что Загид Атасаева родилась 23 мая 1991 году в Махачкале, окончила ДГУ и ДГПУ по специальности экономист и педагог-психолог. В 2019 году получила диплом Национального технологического университета, прошла профессиональную переподготовку. Но под председательством временно исполняющего министра природных ресурсов и экологии Дагестана Ратмира Расулова прошло рабочее совещание с участием представителей Минэнерго, Минстроя и глав муниципалитетов. Ключевой вопрос – перенос и демонтаж инженерных коммуникаций, которые снижают пропускную способность русел рек и препятствуют руслоочистительным и дноуглубительным работам. По итогам принято решение провести совместные выездные обследования для точного определения объектов, подлежащих переносу или демонтажу. Ну, а в частном зоопарке в селе Рукель Дагестана содержалось более 40 животных. Это львы, медведи, волки, рептилии и птицы. Владельцы называли его приютом, однако звери содержались в очень тяжелых ситуациях. В тесных, грязных и мокрых вольерах, без ветеринарного наблюдения и лечения. У всех животных был изможденный вид, кожные и другие заболевания. Природоохранная прокуратура и Росприроднадзор выяснили, что лицензии на использование животных в культурно-зрелищных целях у владельцев не было. Дербентский районный суд сейчас принял решение об изъятии этих животных. Об этом нам сообщает телеканал ТВЦ. Ну а UFC больше не подписывает контракты с дагестанцами, потому что они чертовски хороши в кавычках. Этим слухом поделился бывший чемпион Лиги американцев Деметрос Джонсонс. Ну и на портале московского комсомольца в Дагестане там решили проверить утверждение, почитали реальную статистику выступлений уроженцев республики в UFC. Они начали с Хабиба Нурмагомедова, который одержал 13 побед при нуле поражения. Также есть действующий двойной чемпион Ислам Махачев, который выиграл 17 боев и проиграл лишь дважды. Магомед Анкалаев побежал 12 раз, потерпел 2 поражения и 1 бой признан ничейным. Умар Нурмагомедов непременно еще получит титульный шанс, а пока его в активе UFC 8 побед и 1 поражение. Это все данные московского комсомольца в Дагестане. Ну а Феодосия выставлена на продажу метеорит за 338 тысяч рублей. Объявление опубликовано на сайте бесплатных объявлений, об этом сообщает АИФ Крым. Согласно этому описанию, небесное тело весом 3 килограмма 200 грамм нашли на территории Крымского полуострова еще в 1960-е годы. При этом никаких дополнительных сведений о происхождении камня, его химическом происхождении и наличии экспертизы в объявлении не приводится.
0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио. Диалог.

0: В Дагестане 9 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело против мэрии Махачкалы. Причина? Я напомню, что в феврале текущего года ведомство направило в мэрию запрос о представлении схемы размещения рекламных конструкций на территории города. В ходе анализа представленной информации выяснилось, что 11 рекламных объектов отсутствуют в утвержденной схеме, а также не имеют разрешения на установку и эксплуатацию. Управление Федеральной антимонопольной службы выдало муниципалитету предупреждение с требованием выдать предписание о демонтаже незаконных конструкций, однако администрация Махачкалы его не исполнила. Ведомстве подчеркнули, что подобные действия могут привести к ограничению конкуренции на рынке наружной рекламы. Рассмотрение дела сейчас назначено на 16 июня. Ну а делегация из Дагестана во главе с временно исполняющим главы Дагестана Федором Щукиным принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, где, кстати, представлен авиационный и туристический потенциал нашего Дагестана, об этом сообщает пресс-служба главы Дагестана. Стенд Дагестана объединяет, я напомню, что культурное наследие с современными технологиями. Центральная композиция в виде орлиных крыльев символизирует единство народов Дагестана. Управление Россельхознадзора по нашей республике обнаружило 26 нарушений при ввозе более 1000 кубометров лесоматериала и 800 тонн зерна на территории республики в прошлом месяце. В их числе компания ВК «Инвест» Пайзулаев. Они везли 370 кубометров леса, кукурузы из Кабардино-Балкарии, после чего не погасили карантинные сертификаты в системе «Аргусфита». Это является, кстати, прямым нарушением обязательных требований законодательства в области карантинных растений. Ну а с 10 по 15 июня в Дагестане пройдет 24-й международный фестиваль фольклора и традиционной культуры горцы, который соберет творческие делегации из Индии, Белоруссии, Непала, Египта, Киргизии и Туркменистана, а также из 12 регионов России. Центральными участниками станут более 50 дагестанских фольклорных ансамблей. Фестиваль проходит, я напомню, что под эгидой комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО при поддержке главы правительства Дагестана. Ну а правительство России направит около 3 миллиардов рублей Дагестану и Чечне на восстановление образовательных учреждений после весенних паводков. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, сильные ливни серьезно повредили социальную инфраструктуру, пострадали школы, детские сады и колледжи, около всего 80 зданий. Еще 10 объектов были разрушены стихией. Мишустин сейчас поручил Минпросвещению оперативно направить регионам средства и контролировать ход этих работ. Минфин нашей страны прорабатывает продление нулевой импортной пошлины на бензин. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил замминистра финансов Алексей Сазанов. Его слова передает ТАСС. По его словам, такое предложение сейчас поступило от Минэнерго. Сейчас обсуждается продление нулевой ставки до 30 июня. Эта мера рассматривается на фоне ситуации с топливом в Крыму и Севастополе. Я напомню, что ранее там ввели ограничения на продажу бензина АИ-92 и АИ-95. Не больше 20 литров в сутки на одни руки. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элка и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элка. Надежный интернет для вашей жизни.
3: Доброе утро, Дагестан. На календаре 4 июня, а это значит, что лето официально вошло во вкус и начинает проверять, кто же успел подготовиться к жаркому сезону. У микрофона Расим Загиров. В ближайшие часы мы этот новый день проведем вместе до 11 утра здесь в эфире «Утро» на Диалог ФМ. Итак, пожелаю вам, чтобы утро было легким, кофе крепким, начальство добрым, а пробки самыми чужими. Впереди новости, интересные факты, хорошая музыка и отличное настроение, поэтому... Друзья, устраивайтесь поудобнее, делайте звук чуть громче и начинайте этот день 4 июня вместе с нами. Итак, меня зовут Расим Загиров. Продолжим очень скоро с новостями, с музыкой, ну и с хорошим настроением.
0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Ну а социальный фонд в конце мая начнет автоматический пересмотр отказов в назначении единого пособия для многодетных семей. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков. Речь идет о случаях, когда среднедушевой доход превышал прожиточный минимум не более чем на 10%. Пересмотр запустят в проактивном режиме, без лишних заявлений от родителей, передает РИА Новости. Ранее я напомню, что по поручению президента был принят закон, который позволяет сохранить выплату при небольшом превышении дохода. Если лимит превышен незначительно, семья сможет еще год получать 50% от регионального прожиточного минимума. Министр, кстати, подчеркнул, что нововведение направлено на поддержку многодетных и позволит избежать ситуации, когда семьи теряли пособие из-за формального чуть-чуть превышения дохода. Но в Думе назвали максимальный размер оплаты больничного в день в этом году. Он составил около 7 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости. Размер суммы больничного формируется по-разному. Его окончательная величина зависит от стажа работы. Депутаты также советуют россиянам вести здоровый образ жизни, чтобы не болеть. Видимо, не получать эти больничные. По словам парламентариев, нужно заниматься профилактикой, спать меньше 8 часов, употреблять меньше алкоголя, не курить и добавить физкультуру. В России предложили ввести дифференцированные ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей. С инициативой этой выступили депутаты Госдумы. Согласно, кстати, их замыслу, для семей с одним ребенком ставка остается на уровне 6% годовых. При наличии двоих детей кредит предложат под 3%. А семьи, где трое более детей, смогут получить ипотеку под 0%, об этом пишет парламентская газета. Авторы идеи считают, что такая мера станет серьезной поддержкой рождаемости и поможет многодетным родителям быстрее решить жилищный вопрос. Сейчас напомню, что семейная ипотека действует по единой ставке. Предложение планируют обсудить с правительством и банковским сообществом. Эксперты уже начали оценивать экономическую обоснованность этой инициативы и ее возможное влияние на рынок жилья.

0: Госдума приняла закон о защите россиян, которые могут столкнуться с арестом и последованием за рубежом. Речь идет о случаях, когда решения принимают иностранные или международные суды, чьи полномочия Россия не признает, пишет РИА Новости. Согласно этому документу, президент сможет привлекать вооруженные силы для защиты таких граждан. Также гражданина, если арестовали или начали преследовать за границей, закон, я напомню, что уже прошел второе и третье чтение, если его подпишет президент, то он вступит в силу через 10 дней после официального публикования. На вторичном авторынке стало больше предложений дилеров. По данным Авто.ру, бизнес в апреле их количество выросло на 8%, впервые с ноября 2005 года. При этом средние цены на машины с пробегом почти не изменились. Отечественные автомобили в среднем подешевели на 729 тысяч рублей. Китайские модели сохранили прежний уровень, около 2 миллионов 260 тысяч рублей. Остальные иномарки немного прибавили в цене. Сильнее всего в прошлом месяце подешевели несколько моделей Lada, а также BLG X50. Среди регионов по России снижение средней стоимости отмечено в Кабардино-Балкарии, Кировской и Оренбургских областях. Ну а мошенники начали создавать групповые чаты в мессенджерах, где притворяются коллегами жертвы. Приписки от имени руководства сообщают о срочной цифровизации трудового стажа или необходимости подтвердить персональные данные. Для этого просят перейти в якобы бот портала госуслуги и переслать код подтверждения. Как только жертва это делает, аферисты получают доступ к ее аккаунту, пишет Вести. Эксперты советуют обращать внимание давлением слова «срочно» и подозрительные названия ботов, которые не совпадают с официальными. Ну и, друзья, из-за злоупотребления сладким человек может потерять зрение. Об этом пишет nevs.ru. Довольно-таки интересная новость. По словам врачей, главную опасность для глаз создают сахар и рафинированные углеводы. Они вызывают, кстати, хроническое воспаление, повышают риск осложнения сахарного диабета, что приводит даже к слепоте. Медики рекомендуют ограничить потребление сладкого, выпечки и белого риса. Сохранить зрение на долгие годы помогает средиземноморская модель питания. Много листовой зелени и овощей, жирная рыба пару раз в неделю, орехи и полезные масла вместо животных жиров. Национальную разведку Соединенных Штатов Америки возглавил специалист по финансам и ипотеке. Глава Белого дома заявил, что Уильям Полтея будет совмещать должность куратора спецслужбы и руководителя Федерального управления жилищного финансирования. Политический обозреватель Дмитрий Дрезе считает, что Трамп по-прежнему верен себе. Итак, тему продолжит сам Дмитрий Дрезе здесь в эфире «Диалог ФМ».
1: Точка зрения Дмитрия Дрезе.
2: Новым исполняющим обязанности директора национальной разведки США вместо ушедшей в отставку Тулси Габбард назначен 38-летний Уильям Полтея. Так же, как и Стив Уиткоф, он выходец из риэлторского бизнеса. Разбирается в тележурналистике, но никогда не имел ничего общего со спецслужбами и иными структурами безопасности. Однако специалисты уверяют, Полтея – бескомпромиссный сторонник Дональда Трампа, и это качество является определяющим. Его последнее место работы – внимание – руководитель Федерального управления жилищного финансирования. Также он председатель ипотечного агентства Фэнни Мэй и Фредди Мэк. Здесь нужно немного отвлечься. Чтобы напомнить аудитории, особенно молодым людям, история этих двух весьма известных организаций. Они были, скажем так, символом ныне далекого мирового финансового кризиса 2008 года. Фактически, эти структуры работали как финансовая пирамида. Скупали токсичные активы, затем перепродавали их, надувая тем самым так называемый

0: без какого-либо соответствующего опыта. Более того, он заряжен на действия в первую очередь против внутренних, а не внешних врагов главы Белого дома. Нужно перестать уже удивляться этим фактам. Пентагон, например, возглавляет бывший телеведущий. Важные международные контакты осуществляют зять и близкий друг Дональда Трампа. Это ведь вечный вопрос. Кто эффективнее? Человек преданный или профессионал своего дела, но который, что называется, на сторону смотрит? А бывает и самые лояльные предают. Все бы хорошо, но когда речь идет о мировой безопасности, от всего от этого становится как-то немножечко не по себе. Видно, Трамп рассчитывает в первую очередь на собственное чутье, которое, наверное, его не подведет. Время нынче такое, никому доверять нельзя. На одно понадеемся, что когда-нибудь этот хаос мировой перестройки закончится. Хорошо бы, конечно, дожить до этого светлого часа.
1: Точка зрения.
2: За окном в Махачкале сейчас плюс 19 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометров поднимутся до плюс 26. Я же говорю, лето вошло во вкус. Идеальная погода для прогулок, работы, разговоров и о том, как тяжело переносится уже вот эта июньская жара. Ну что, друзья, оставайтесь с нами. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Ищешь особый подход? Слушай Радио Диалог. Радио Диалог.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: Ну и с 1 сентября в нашей стране могут официально ввести более 10 новых медицинских должностей. Такой проект приказа подготовил Минздрав России, сообщает РБК. Номенклатуру планируют включить врача по медицине здорового долголетия, специалиста по физической реабилитации, медицинского логопеда, нейропсихолога, а также нутрициолога. Кроме того, в перечне появится медицинский психолог, микробиолог и медсестра по медицинской реабилитации. Одновременно ведомство прекращает прием на обучение по ряду устаревших направлений, в их числе диабетолог, педиатр городской, однако тех, кто уже работает на этих должностях, все сохранится. Нововведения призваны отразить современные подходы к поддержке здоровья и реабилитации пациентов. Россияне с загранпаспортами старого образца без биометрии больше не смогут въехать в Данию, Мальту, Чехию, Исландию, Норвегию, Литву и Эстонию. Эти страны полностью перестали принимать такие документы, об этом сообщает газета «Известия». Во Франции пока действует исключение, въезд разрешен детям до 15 лет и обладателям шенгенских виз, выданных до 1 июня 2025 года. Финляндия вводит подобное ограничение с лета этого года. Там исключение сделают для несовершеннолетних и владельцев вида на жительство, выданных до 1 июня текущего года. Туроператоры рекомендуют перед планированием поездки обязательно проверять требования конкретной страны. При необходимости заранее оформляйте биометрический паспорт нового поколения. Ну и Госдума в весеннюю сессию планирует принять закон, который ужесточает требования к трудовым мигрантам. Об этом заявил спикер Вячеслав Володин. Его слова проводит российская газета. Согласно документу, вид на жительство или разрешение на временное проживание могут аннулировать, если иностранец за год отработал меньше 10 месяцев. Кроме того, мигранты обязаны подтверждать доход не ниже прожиточного минимума с учетом регионального коэффициента. Это касается содержания членов семьи. Если требования не выполнит, патент или разрешение на работу не продлят. Выход из страны вместе с несовершеннолетними детьми придется в течение 15 дней. За уровнем дохода будут следить уполномоченные ведомства. В первом чтении правительственный законопроект приняли еще в марте. Теперь депутаты, кстати, готовят окончательные поправки. Ну и, друзья, правительство России поддержало продление гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв Кабинета министров. Упрощенный порядок оформления заработал с сентября 2021 года и показал высокую эффективность. По данным Росреестра, за это время граждане зарегистрировали права почти на 250 тысяч гаражей и почти полмиллиона земельных участков под ними. В Кабинете подчеркнули, инструмент оказался очень востребованным, у населения наконец позволил узаконить объекты, которые люди пользуются. Десятилетиями. При этом у правительства есть одно замечание к законопроекту, который депутатам предстоит учесть при доработке. В целом инициативу поддерживают. Решение о продлении ожидается уже в самые ближайшие месяцы.
2: Ну и Крым считает отмену, друзья, как дефицит бензина на полуострове скажется на туристах и ательерах. Мы в программе «Утро» на Диалог ФМ здесь говорим о том, что на самом деле на полуострове имеется топливный кризис, и Крым может не досчитаться путешественников. Туроператор ожидает волну отмен бронирования, впрочем, некоторые местные ательеры и сами путешественники с этим не согласны. Тему продолжит мой коллега, ему слово.
3: Продажа бензина по талонам – мера временная. Занимать очереди с утра и стоять в них днем не надо, указал во вторник Михаил Развожаев. Правда, с понедельника крупнейшие сети АЗС, ТЭС и АТАМ приостановили продажу талонов и топливных карт, говорится на сайте компаний. Но даже их наличие еще не гарантирует, что у вас будет хотя бы наполовину заполненный бак, сетуют местные жители. А в понедельник же глава Крыма Аксенов отмечал, что сложности с поставками топлива в город, вероятно, сохранятся в течение месяца. Правила безопасности Крымского моста позволяют провести до 100 литров бензина в канистрах, но воспользоваться предложением многие не рискуют, чтобы избежать дополнительных проверок и вопросов при досмотре вещей, признала в разговоре с коммерсантом ФМ москвичка Александра. Она решила перенести поездку в Крым на неопределенное время.
4: Мы едем на машине с ребенком, с домашними животными, поэтому очень не хотелось бы остаться без бензина. Канистру бензина мы с собой брать не планируем. По опыту ситуация разрешится, я надеюсь, может быть, даже меньше, чем в течение месяца. Бензин-то есть, просто он есть на частных заправках в том числе. Внутри городов действительно бензина практически нет, а вот между городами бензин уже на гораздо проще. Билетов на поезда нет.
3: Ограничения на продажу топлива в Крыму ввели аккурат к началу летнего сезона. С выходных 95-й отпускают только по талонам, а 92-й только по 20 литров в руки. Заправка канистр запрещена. В итоге рабочая неделя для водителей началась с поисков АЗС с бензином и очередей у колонок. Подскочили и цены. Например, в Керчи литр 95-го во вторник продавали за 95 рублей, а в соседней Тамане за 72, говорят собеседники Коммерсант ФМ. На этом фоне туроператоры ждут роста отмен бронирований. До 85% туристов добираются до курортов Крыма на личных автомобилях. Впрочем, влияет на сезон не только ситуация с бензином, отмечает владелец гостевого дома в Ялте Александр Слепинин.
5: Сезон даже в самое теплое время начинался с середины июня. Первые числа никогда туристов не было. Во-вторых, лето холодное, вода холодная, туристов не будет по-любому. Те, кто ко мне хотел заехать, те сегодня приехали на поезде. А альтернатива какая? Не Анапа, не Ленжику везде досталось. Ну, переживем мы эту ситуацию. На мой взгляд, очень сложно разрешимо, потому что через мост пустят, опасно. По сухопутному я не стал бы сейчас туда ехать, туда добивают.
3: Управляющий отеля «Эллада» на южном берегу Крыма Антон Кирнос менее пессимистичен.
6: За последние два дня около 30 отмен. Это в общем потоке мало. Когда были более страшные истории, отмен было значительно больше в первые дни. Предприниматели, в том числе один из них давал комментарий у вас на радио, дал хорошую идею завозить топливо самостоятельно из Ростовской области и Ростовского края, где это топливо есть. Вспомню, что у нас 30 лет назад была закопана емкость под дизельный котел под землей на окраине нашей территории. И вот сейчас мы занимаемся поиском этой емкости, чтобы ее реанимировать, привезти топливо, чтобы гостям могли предложить мы хотя бы топливо на обратную дорогу.
3: Туристы тоже подходят к проблеме креативно. Так путешественник Кирилл 28 мая остановился с семьей в Феодосии, а затем на пару дней поехал в Севастополь.
7: На второй, наверное, день заметили, что в некоторых заправках вообще нет топлива, только дизельное. А на некоторых стоят очереди, машин под 30. Получается, 31-го мы похватились. У нас оставалась 1/6 бака. Мы придумали гениальное решение, вызвали частный эвакуатор 28 тысяч рублей от Кача под Севастополем до Керчи. В Керчи нашли заправку одну, на которой топливо отпускалось без ограничений. Не очень ее видно с трассы, ее проскакивали всегда. Вот расходы вместо того, чтобы остаться еще на неделю в Крыму, ушли на эвакуатор.
3: Минэнерго заявили, что контролируют ситуацию и прорабатывают меры для поддержания стабильных поставок бензина.
1: За окном в Махачкале сейчас плюс 19 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометров поднимутся до плюс 26. Я же говорю, лето вошло во вкус. Идеальная погода для прогулок, работы, разговоров и о том, как тяжело переносится уже вот эта июньская жара. Ну что, друзья, оставайтесь с нами. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Аферисты начали выманивать деньги под видом онлайн-опросов от банков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД. Мошенники размещают в интернете объявление с предложением пройти опрос за денежное вознаграждение. После простых вопросов жертве открывается форма для ввода реквизитов банковской карты. Затем приходит СМС-кодом, который также просит указать якобы для зачисления средств. Как только человек это делает, преступники получают полный доступ к счету. В полиции напоминают, что настоящие банки никогда не требуют вводить данные карты, коды и сообщения для получения денежного вознаграждения. Ну и, друзья, в Ассоциации туроператоров России заявили о росте иностранного турпотока в первом квартале 2026 года. Число зарубежных гостей, которые прибыли в нашу страну, составило почти 300 тысяч человек. Это на 28% больше, чем годом ранее за аналогичный период. Как пишет РИА Новости, больше всего туристов приехали из Китая. В период с января по март границу пересекли свыше 154 тысяч человек. Рост турпотока из этой страны возобновился в конце прошлого года, когда Россия ввела временный безвизовый режим. Кабинет министров продлил срок госгарантии по кредитам для предприятий. Речь идет о привлечении компании средств и займов на поддержку своей деятельности до конца этого года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Как пишет ТАСС, такая поддержка государства помогает снизить риски кредиторов и повысит привлекательность капиталовложений, важных для развития страны сферах. В федеральном бюджете, я напомню, что на этот год общий объем средств на предоставление госгарантии составляет 296 миллиардов рублей. Механизм был запущен в 2017 году и ежегодно продлевался. Ну и при рождении двойни оба работающих родителя могут одновременно оформить отпуск по уходу за ребенком, друзья. К примеру, мама возьмет отпуск за одним малышом, а папа за другим. В этом случае каждый из них получит ежемесячное пособие на ребенка до полутора лет в размере 40% от своего среднего заработка за предыдущие два года. Об этом сообщают в Минтруде и пишут об этом РИА Новости. Поскольку расчет ведется отдельно, суммы выплат у родителей могут различаться. Если уже отпуск оформляет только один родитель, например, мама, она получит 40% от среднего заработка на каждого ребенка, что в сумме даст 80%. Ведомстве уточнили, что главное условие – фактически уход за детьми. Новый порядок призван поддержать семьи с двойнями. И средства массовой информации сообщают о планах Финляндии ужесточить экспорт медицинских товаров в России. Об этом сообщает телерадиовещатель Финляндии Ель. В Хельсинки утверждают, что они могут использоваться в вооруженных силах, вероятно, в том числе запрещение экспорта стоматологического оборудования. Финская медтехника попадает под санкции ЕС. Я напомню, что но ее экспорт в России в настоящее время все же возможен на основании специальных льготных разрешений. Как ожидается, указ вступит в силу уже в июле этого года. Подавляющее большинство родителей выступает за запрет мобильных телефонов в школах. По данным опроса, который проводит РИА Новости, инициативу поддержали более 80% респондентов. Против высказались лишь 8%, еще 9% пока не определились. Примечательно, что ОЦА одобряет ограничение чуть чаще матерей – 84% против 82%. Среди педагогов уровень поддержки еще выше – 86% учителей уверены, что гаджеты мешают учебному процессу. Я напомню, что закон, который ограничивает использование телефонов на уроках, вступил в силу ранее. Исключение сделано только для экстренных ситуаций, связанных с угрозой жизни и здоровью.
0: Реклама на Диалог FM.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104 и 8 МГц информации. В Избербаше 96 и 9. В Дербенте 93 и 1. В Буйнакске 102 и 2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: Ну и Россия и Пакистан в ближайшее время значительно упростят безвизовый режим. Соглашение подпишут во время визита премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в Москву, который ожидается в июне или июле. Об этом сообщает ТАСС и рассказали в посольстве страны. Там, кстати, отметили, что полной отмены виз не будет, но порядок существенно сократит бюрократические барьеры для бизнесменов, студентов и туристов. Параллельно стороны подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере культуры и экономики на 5 лет, а также об инвестициях в медицину и промышленность. Я напомню, что в России сейчас обучается около 1500 пакистанских студентов. Михаил Мурашко заявил о росте числа поступивших на специальность «Сестринское дело». В прошлом году показатель увеличился на 9% по сравнению с 2024 годом. Студентам колледжей стали примерно 73 тысячи человек. По словам министра здравоохранения России, это свидетельствует о растущем интересе к профессии, которую важно сохранять у молодых специалистов, которые начинают свой путь. Мурашко подчеркнул, что ключевую роль сыграл институт наставничества. Профессионалы помогают адаптироваться, передают уникальный опыт, ведут молодых коллег самостоятельной уверенной работе. Но в Госдуме предложили расширить список мест, где россияне могут получить государственные и муниципальные услуги. Такой законопроект уже направлен в правительство, его слова передают РИА Новости. Автор инициативы, глава Думского комитета по труду Ярослав Нилов, считает нужным подключить к этой работе социальный фонд России. Если закон примут, обратиться за справками и документами можно будет не только в МФЦ, но и в территориальные органы социального фонда России. Предполагается, что новшество оптимизирует процесс и сделает услуги доступнее. При разработке документов учитывался опыт Чечни, где система межведомственного взаимодействия считается одной из самых лучших. Передачу полномочий регионам оформят специальными соглашениями между правительством, субъектов и соцфондом. Сотрудники фонда будут принимать заявления, консультировать и выдавать готовые результаты. Евросоюз требует от Грузии прекратить авиаперелеты с нашей страной. В Брюсселе публично настаивают на том, чтобы Тбилиси присоединился к антироссийским санкциям. Грузия ввела энергетическое эмбарго против России, прекратила транспортное сообщение, включая авиарейсы, об этом сообщает ТАСС. По словам российских дипломатов, для европейцев главное навредить Москве, пусть за счет интересов соседней Тбилиси. Ну и пенсия для самозанятых россиян может достигать 50 тысяч рублей в месяц. Для этого нужно в течение 30 лет ежегодно перечислять максимальные взносы в социальный фонд. Сейчас это почти 572 тысячи рублей в год. Если платить по минимуму, там около 72 тысяч рублей ежегодно. Пенсия составит примерно 14,5 тысяч рублей. Такие расчеты провел профессор финансового университета Александр Сафонов. Он напомнил, что самозанятые не обязаны делать отчисления в соцфонд, но могут добровольно подключиться к пенсионному страхованию. Об этом сообщает ТАСС. Ну и, друзья, для получения школьного аттестата в этом году выпускникам нужно набрать минимум 24 балла на ЕГЭ по русскому языку и получить оценку удовлетворительно по базовой математике. Об этом рассказал РИА Новости сенатор Айрат Гибаддинов. Он напомнил, минимальные пороги по остальным предметам — физика, химия, биология — 36 баллов, профильная математика — 27, информатика — 40, история и литература — по 32, география — 37, обществознание — 42, иностранные языки — 22. При этом Гибаддинов подчеркнул, что преодоление этих порогов еще не гарантирует зачисление в ВУЗ даже на платной основе. Учебное заведение вправе начислить до 15 баллов за аттестат с отличием, значок КТО, волонтерство и победы в Олимпиадах. Окончательное решение остается за приемной комиссией.
2: Все знают, что вы используете искусственный интеллект. По крайней мере, об этом говорят результаты исследования компании «Анкетолог». По данным опроса, 94% россиян замечают признаки генерации в работе коллег. Вы знаете, у меня прям нюх на такие текста, посты. Даже в социальных сетях я стал обращать внимание, даже что некоторые мои коллеги из других СМИ тоже используют искусственный интеллект. И это у нас только, знаете, он обобщенный текст, но видно. Это придумал не человек. Тему продолжит мой коллега, ему прямо сейчас слово.
3: Заметнее всего следы искусственного интеллекта в текстах, изображениях, переводах, слайдах презентаций и на питчинге идей. Опросы говорят, что каждый третий сотрудник сталкивался со злоупотреблением нейросетями в рабочих процессах. Ошибки и неточности замечали почти 90 респондентов. В итоге вместо оптимизации задачу приходится переделывать самостоятельно или отправлять обратно исполнителю. Убрать улики в тексте особенно тяжело, говорит автор и редактор Светлана Соколовская.
4: Иногда предприниматели сразу закидывают мои вопросы в искусственный интеллект и присылают мне ответы, либо клиент загрузил какие-то свои мысли в искусственный интеллект и привел это все в читаемый вид. Обычно я просто забираю этот материал и очень сильно перерабатываю. Дальше я передаю этот текст пиар-менеджеру. Если пиарщик в чем-то засомневался, то не стоит отправлять такой текст дальше в редакцию.
3: Для медиарынка это глобальная проблема, говорит сооснователь агентства Setters Евгений Давыдов.
5: Проблема начинается тогда, когда бренды начинают это использовать как такой массовый канал коммуникации, создавая огромное количество площадок в разных социальных сетях, мессенджерах, новостных агрегаторах и так далее, и публикуя там просто бесконечное количество контента через автоматические цепочки. А еще проблема, если бренды все больше будут уходить в то, чтобы выдавать яичный контент за настоящий. Получается, что то доверие, которое мы выстраивали к интернету, к диджитал-миру, мы сами же собственноручно уничтожаем.
3: Чтобы доказать, что автор публикации реальный человек, а не ИИ, некоторые контент-агентства специально пишут с грамматическими ошибками и повторами, а рекрутеры советуют соискателям допустить 1-2 опечатки, чтобы получить отклик. Но это нельзя назвать надежным инструментом, считает исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев.
6: Прям острая задача перед бизнесом скрывать, что они используют искусственный интеллект. На сегодняшний момент нет. Как потребителю грамматические ошибки для меня были бы, допустим, признак не очень серьезного отношения к своей работе. Использование искусственного интеллекта – это уже наша реальность, и любой потребитель понимает, что он будет все чаще и чаще с этим сталкиваться. Его больше волнует, что он получит качественный контент или совет, или хорошо организованную картинку.
3: В коммуникациях используют другой метод, чтобы избежать ИИ-штампов, рассказывает основатель коммуникационного агентства «Пионерия» Ирина Питерсон.
7: Мы, как пиар-агентство, чаще используем живое интервью, то есть мы созваниваемся с клиентом, потом речь уже облекаем в текст. Если задача у автора выиграть на уровне текста конкуренцию, например, авторов телеграм-канала, искусственный интеллект язык усредняет. Только мой личный стиль, выражение, ирония, юмор, размышления, больше доверия, больше интереса со стороны аудитории, больше внимания.
3: При этом, как отмечают эксперты, достоверно отличить сгенерированный ИИ-текст от авторского невозможно. Например, весной некоторые российские вузы попытались отсеять написанные с помощью нейросетей дипломы. Но эксперимент провалился. Программа «Антиплагиат» видела признаки генерации в работах тысячи студентов, которые писали их самостоятельно. В некоторых случаях выпускникам приходилось максимально упрощать текст, чтобы пройти проверку, рассказывал Коммерсант ФМ. Разработчики тем временем продают приложение, чтобы очеловечить ИИ-текст в пару кликов. Результаты, впрочем, пока вызывают сомнения.
1: Четвертое июня на календаре. Что же интересного произошло, друзья, в разные времена? Давайте взглянем на календарь. Исторически 4 июня 1783 году братья Монгольфье впервые публично продемонстрировали воздушный шар. Так человечество впервые доказало, что можно подниматься в воздух без самолета, вертолета и этих самых цен на бензин, о которых мы здесь говорим в эфире «Утро» на Диалог ФМ. Итак, 4 июня 1896 году Генри Форд провел испытание своего первого автомобиля «Форд». Соседи тогда еще не знали, что лет через 100 машины будут стоять в пробках дольше, чем ездить, конечно. А еще, друзья, сегодня отличный повод вспомнить, если вы проснулись раньше будильника, чувствуете себя бодрым, возможно, это не вы. Проверьте паспорт. Меня зовут Расим Загиров, вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: В Дагестане 10 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Республика Дагестан начинает масштабные строительные работы на побережье Каспийского моря. Ход реализации этих и других ключевых инвестиционных проектов обсудили на заседании правительственной комиссии по развитию туризма под руководством вице-премьера России Дмитрия Чернышенко. В частности, центральной темой встречи стало накануне создание круглогодичных морских курортов в рамках президентской программы «Пять морей» и «Озеро Байкал». Как подчеркнул Дмитрий Чернышенко, этот проект представляет собой самый масштабный пример государственного частного партнерства в отечественном туризме. Я напомню, что для этого федеральный центр выделил регионам-участникам более 100 миллиардов рублей по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Ну и Загид Атасаева накануне назначена руководителем агентства по охране культурного наследия Дагестана. Соответствующий указ подписал временно исполняющий главы республики Федор Щукин. Ранее, напомню, что она была первым заместителем руководителя этой организации. Я напомню, что Загид Атасаева родилась 23 мая 1991 году в Махачкале, окончила ДГУ и ДГПУ по специальности экономист и педагог-психолог. В 2019 году получила диплом Национального технологического университета, прошла профессиональную переподготовку. Но под председательством временно исполняющего министра природных ресурсов и экологии Дагестана Ратмира Расулова прошло рабочее совещание с участием представителей Минэнерго, Минстроя и глав муниципалитетов. Ключевой вопрос – перенос и демонтаж инженерных коммуникаций, которые снижают пропускную способность русел рек и препятствуют руслоочистительным и дноуглубительным работам. По итогам принято решение провести совместные выездные обследования для точного определения объектов, подлежащих переносу или демонтажу. Ну, а в частном зоопарке в селе Рукель Дагестана содержалось более 40 животных. Это львы, медведи, волки, рептилии и птицы. Владельцы называли его приютом, однако звери содержались в очень тяжелых ситуациях. В тесных, грязных и мокрых вольерах, без ветеринарного наблюдения и лечения. У всех животных был изможденный вид, кожные и другие заболевания. Природоохранная прокуратура и Росприроднадзор выяснили, что лицензии на использование животных в культурно-зрелищных целях у владельцев не было. Дербентский районный суд сейчас принял решение об изъятии этих животных. Об этом нам сообщает телеканал ТВЦ. Ну а UFC больше не подписывает контракты с дагестанцами, потому что они «чертовски хороши» в кавычках. Этим слухом поделился бывший чемпион Лиги американцев Димитрос Джонсонс. Ну и на портале московского комсомольца в Дагестане там решили проверить утверждение, почитали реальную статистику выступлений уроженцев республики в UFC. Они начали с Хабиба Нурмагомедова, который одержал 13 побед при нуле поражения. Также есть действующий двойной чемпион Ислам Махачев, который выиграл 17 боев и проиграл лишь дважды. Магомед Анкалаев побежал 12 раз, потерпел 2 поражения и один бой признан ничейным. Умар Нурмагомедов непременно еще получит титульный шанс, а пока его в активе UFC 8 побед и 1 поражение. Это все данные московского комсомольца в Дагестане. Ну а Феодосии выставлен на продажу метеорит за 338 тысяч рублей. Объявление опубликовано на сайте бесплатных объявлений, об этом сообщает АИФ Крым. Согласно этому описанию, небесное тело весом 3 килограмма 200 грамм нашли на территории Крымского полуострова еще в 1960-е годы. При этом никаких дополнительных сведений о происхождении камня, его химическом происхождении и наличии экспертизы в объявлении не приводится. Это все новости к этому часу, еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
3: Для детей старше 12 лет.
1: Доброе утро, Дагестан! На календаре 4 июня, а это значит, что лето официально вошло во вкус и начинает проверять, кто же успел подготовиться к жаркому сезону. У микрофона Расим Загиров. В ближайшие часы мы этот новый день проведем вместе до 11 утра здесь в эфире «Утро» на Диалог ФМ. Итак, пожелаю вам, чтобы утро было легким, кофе крепким, начальство добрым, а пробки самыми чужими. Впереди новости, интересные факты, хорошая музыка и отличное настроение. Поэтому, друзья, устраивайтесь поудобнее, делайте звук чуть громче и начинайте этот день 4 июня вместе с нами. Итак, меня зовут Расим Загиров. Продолжим очень скоро с новостями, с музыкой, ну и с хорошим настроением.

0: Управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело против мэрии Махачкалы. Причина, я напомню, что в феврале текущего года ведомство направило в мэрию запрос о представлении схемы размещения рекламных конструкций на территории города. В ходе анализа представленной информации выяснилось, что 11 рекламных объектов отсутствуют в утвержденной схеме, а также не имеют разрешения на установку и эксплуатацию. Управление Федеральной антимонопольной службы выдало муниципалитету предупреждение с требованием выдать предписание о демонтаже незаконных конструкций, однако администрация Махачкалы его не исполнила. Ведомстве подчеркнули, что подобные действия могут привести к ограничению конкуренции на рынке наружной рекламы. Рассмотрение дела сейчас назначено на 16 июня. Ну а делегация из Дагестана во главе с временно исполняющим главы Дагестана Федором Щукиным принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, где, кстати, представлен весомый туристический потенциал нашего Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба главы Дагестана. Стенд Дагестана объединяет, я напомню, что культурное наследие с современными технологиями. Центральная композиция в виде орлиных крыльев символизирует единство народов Дагестана. Управление Россельхознадзора по нашей республике обнаружило 26 нарушений при ввозе более 1000 кубометров лесоматериала и 800 тонн зерна на территории республики в прошлом месяце. В их числе компания ВК «Инвест» по Изулаев. Они везли 370 кубометров леса, кукурузы из Кабардино-Балкарии, после чего не погасили карантинные сертификаты в системе «Аргусфита». Это является, кстати, прямым нарушением обязательных требований законодательства в области карантинных растений. Ну а с 10 по 15 июня в Дагестане пройдет 24-й международный фестиваль фольклора и традиционной культуры горца, который соберет творческие делегации из Индии, Белоруссии, Непала, Египта, Киргизии и Туркменистана, а также из 12 регионов России. Центральными участниками станут более 50 дагестанских фольклорных ансамблей. Фестиваль проходит, я напомню, что под эгидой комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО при поддержке главы и правительства Дагестана. Ну а правительство России направит около 3 миллиардов рублей Дагестану и Чечне на восстановление образовательных учреждений после весенних паводков. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, сильные ливни серьезно повредили социальную инфраструктуру, пострадали школы, детские сады и колледжи, около всего 80 зданий. Еще 10 объектов были разрушены стихией. Мишустин сейчас поручил Минпросвещению оперативно направить регионам средства и контролировать ход этих работ. Минфин нашей страны прорабатывает продление нулевой импортной пошлины на бензин. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил замминистра финансов Алексей Сазанов. Его слова передает ТАСС. По его словам, такое предложение сейчас поступило от Минэнерго. Сейчас обсуждается продление нулевой ставки до 30 июня. Эта мера рассматривается на фоне ситуации с топливом в Крыму и Севастополе. Я напомню, что ранее там ввели ограничения на продажу бензина АИ-92 и АИ-95. Не больше 20 литров в сутки на одни руки. Ну и главный аэропорт Кувейта был закрыт после атак Ирана. Пассажирский терминал был частично разрушен. Несколько человек пострадали. Об этом сообщили власти Эмирата. На этом фоне закрытие неба также объявляли, я напомню, что Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты. В Пентагоне заявили о перехвате части баллистических ракет и дронов. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
1: Источником Bloomberg стало известно о планах Белого дома изменить подход к проекту «Свобода». Речь о защите коммерческих судов в Ормузском проливе силами американских ВМС. Поскольку открытое сопровождение танкеров провалилось, теперь Пентагон рассматривает возможность тайной поддержки судовладельцев. Например, военные могут частично передавать им информацию о минах на дне акватории, а также помогать отключать транспондеры. Тем временем продолжается и экономическое давление на Тегеран. Американский Минфин ввел санкции против иранской биржи Nabitex. Площадку обвинили в том, что через нее проходит вплоть до 50% всех операций Исламской Республики. Также через Nabitex предположительно отмывали доходы крупные иранские чиновники и военачальники, пишет Рейтер. На этом фоне один из крупнейших судовладельцев в мире, греческий миллиардер Евангелос Маринакис, рассказал в интервью Financial Times, что готов заплатить иранцам за безопасный проход через Ормуз вплоть до 200 тысяч долларов. По его словам, бизнесу гораздо выгоднее нести доп. Расходы из-за пошлин, чем смириться с закрытием акватории.
0: За окном в Махачкале сейчас плюс 19 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометров поднимутся до плюс 26. Я же говорю, лето вошло во вкус. Идеальная погода для прогулок, работы, разговоров и о том, как тяжело переносится уже вот эта июньская жара. Ну что, друзья, оставайтесь с нами. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.
2: Говорим по делу. Звучим для души. Радио «Диалог ФМ».
0: Ну и Крым считает отмену, друзья, как дефицит бензина на полуострове скажется на туристах и ательерах. Мы в программе «Утро» на Диалог ФМ здесь говорим о том, что на самом деле на полуострове имеется топливный кризис, и Крым может не досчитаться путешественников. Туроператор ожидает волну отмен бронирования, впрочем, некоторые местные ательеры и сами путешественники с этим не согласны. Тему продолжит мой коллега, ему слово.
1: Продажа бензина по талонам – мера временная. Занимать очереди с утра и стоять в них днем не надо, указал во вторник Михаил Развожаев. Правда, с понедельника крупнейшие сети АЗС, ТЭС и АТАМ приостановили продажу талонов и топливных карт, говорится на сайте компаний. Но даже их наличие еще не гарантирует, что у вас будет хотя бы наполовину заполненный бак, сетуют местные жители. А в понедельник же глава Крыма Аксенов отмечал, что сложности с поставками топлива в город, вероятно, сохранятся в течение месяца. Правила безопасности Крымского моста позволяют провести до 100 литров бензина в канистрах, но воспользоваться предложением многие не рискуют, чтобы избежать дополнительных проверок и вопросов при досмотре вещей, признала в разговоре с Коммерсантом ФМ москвичка Александра. Она решила перенести поездку в Крым на неопределенное время.
3: Мы едем на машине с ребенком, с домашними животными, поэтому очень не хотелось бы остаться без бензина. Канистру бензина мы с собой брать не планируем. По опыту ситуация разрешится, я надеюсь, может быть, даже меньше, чем в течение месяца. Бензин-то есть, просто он есть на частных заправках в том числе.

0: Александр Слепинин.
1: Сезон даже в самое теплое время начинался в середине июня. Первые числа никогда туристов не было. Во-вторых, лето холодное, вода холодная. Туристов не будет по-любому. Те, кто ко мне хотел заехать, те сегодня приехали на поезде. А альтернатива какая? Не Анапа, не Ринжику везде досталось. Ну, переживем мы эту ситуацию. На мой взгляд, очень сложно разрешимо, потому что через мост пустят опасно. По сухопутному я бы не стал бы сейчас туда ехать, туда добивать.
0: Управляющий отеля «Эллада» на южном берегу Крыма Антон Кирнос менее пессимистичен.
2: За последние два дня около 30 отмен. Это в общем потоке мало. Когда были более страшные истории, отмен было значительно больше в первые дни. Предприниматели, в том числе один из них давал комментарий у вас на радио, дал хорошую идею завозить топливо самостоятельно из Ростовской области и Ростовского края, где это топливо есть. Вспомню, что у нас 30 лет назад была закопана емкость под дизельный котел под землей на окраине нашей территории. И вот сейчас мы занимаемся поиском этой емкости, чтобы ее реанимировать, привезти топливо, чтобы гостям могли предложить мы хотя бы топливо на обратную дорогу.
0: Туристы тоже подходят к проблеме креативно. Так путешественник Кирилл 28 мая остановился с семьей в Феодосии, а затем на пару дней поехал в Севастополь.
3: На второй, наверное, день заметили, что в некоторых заправках вообще нет топлива, только дизельное. А на некоторых стоят очереди машин под 30. Получается, 31-го мы похватились. У нас оставалась 1/6 бака. Мы придумали гениальное решение, вызвали частный эвакуатор 28 тысяч рублей от Кача под Севастополем до Керчи. В Керчи нашли заправку одну, на которой топливо отпускалось без ограничений. Не очень ее видно с трассы, ее проскакивали всегда. Вот расходы вместо того, чтобы остаться еще на неделю в Крыму, ушли на эвакуатор.
0: Минэнерго заявили, что контролируют ситуацию и прорабатывают меры для поддержания стабильных поставок бензина.
4: Четвертое июня на календаре. Что же интересного произошло, друзья, в разные времена? Давайте взглянем на календарь. Исторически 4 июня 1783 году братья Монгольфье впервые публично продемонстрировали воздушный шар. Так человечество впервые доказало, что можно подниматься в воздух без самолета, вертолета и этих самых цен на бензин, о которых мы здесь говорим в эфире «Утро» на Диалог.ФМ. Итак, 4 июня 1896 году Генри Форд провел испытание своего первого автомобиля Форд. Соседи тогда еще не знали, что лет через 100 машины будут стоять в пробках дольше, чем ездить, конечно. А еще, друзья, сегодня отличный повод вспомнить, если вы проснулись раньше будильника, чувствуете себя бодрым, возможно, это не вы. Проверьте паспорт. Меня зовут Расим Загиров, вы слушаете «Утро» на Диалог.ФМ.

0: и не может.
1: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
2: Яблоко там как будто с нашего сада. Персик как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
0: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
3: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города. Фруктовая, ароматная семья кикуни.
4: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
5: Лучший сок душистых яблок.
6: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
7: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
8: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
9: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
10: А я свекольный сок довольный. Что меня оно возьмет?
11: Овощи, угомонитесь. Ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
12: Персик слаще из нектаров.
13: Абрикос еще вкусней.
14: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
15: Слива с яблоком вкусней.
16: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
17: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
3: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
18: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Цифра дня. О чем говорят цифры?
19: В текущем году уровень безработицы может вырасти до 2,4% рабочей силы, отступив от исторических минимумов, которые сейчас составляют 2,2%. Данные были озвучены на заседании Российской трехсторонней комиссии. При нынешнем рекордно низком уровне безработицы наблюдается дефицит рабочей силы в размере 4 миллионов человек. В то же время количество вакансий сократилось на 25%, а число резюме увеличилось. Нехватка кадров особенно остро ощущается в определенных отраслях и на конкретных предприятиях. В ближайший год основное перемещение трудовых ресурсов будет наблюдаться в нескольких ключевых сферах. Например, частные медицинские учреждения активно расширяют свои филиалы и сокращают административный и маркетинговый персонал. После завершения массовых программ льготного ипотечного кредитования ожидается корректировка темпов жилищного строительства. Компании будут реже прибегать к услугам сторонних субподрядчиков, что может привести к сокращению части линейного персонала и строительных бригад. Об этом сообщил профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Он также считает, что период дефицита любых IT-кадров завершился. Сегодня на рынке наблюдается избыток специалистов начального и среднего уровней.
18: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: Сотрудники госавтоинспекции Дагестана с сегодняшнего дня переведены на усиленный вариант несения службы. Об этом сообщает пресс-служба МВД Республики. По всему Дагестану будут проводиться рейдовые мероприятия. Причина такого решения названа участившиеся ДТП с тяжелыми последствиями, в том числе с погибшими и пострадавшими детьми. Как сообщали мы Диалог ФМ ранее, что в двух ДТП, которые произошли в Ногайском и Бабаюртовских районах, погибли 3 человека, пострадали 10, в том числе 4 детей. К другим новостям. Кизлярский электромеханический завод успешно провел очередные летные испытания вертолета собственной разработки АП-55. В результате подтверждена стабильность работы двигателя с установленными лопастями. Сначала двигатель проверяли без лопастей, затем с ними, оценивая устойчивость работы. Вертолет, я напомню, что предназначен для гражданской малой авиации. Он рассчитан на перевозку до 5 человек. Полетная нагрузка составит 600 кг, крейсовая скорость достигает 240 км в час. Об этом сообщает Минпромторг Дагестана. Ну и сеть быстрого питания «Вкусно и точка» может выйти на рынок Дагестана. Такие переговоры прошли на площадке Петербургского международного экономического форума между руководством компании и временно исполняющего вице-премьера правительства Дагестана Ризвана Газимагомедова. Стороны обсудили форматы сотрудничества, в том числе по работе франшизе. Я напомню, что Дагестан рассматривается как один из регионов в рамках расширения сети «Вкусно и точка» на Северном Кавказе. Отдельно речь шла об использовании халяльной продукции. Это условие республиканской страны, продиктованное запросами местных потребителей. Я напомню, что сейчас «Вкусная точка» объединяет около 900-800 ресторанов по всей России. Ну а журналист и блогер Марат Лугуев накануне был назначен временно исполняющим заместителя руководителя администрации главы и правительства Дагестана. Указ об этом подписал еще накануне глава республики Федор Щукин. В этой должности наш коллега Марат Лугуев будет возглавлять управление информационной политики пресс-службы Дагестана. Я напомню, что прежнюю данную должность занимал Рашид Акавов. Я также напомню, что ранее Марат Лугуев был назначен советником нового председателя правительства Дагестана Магомеда Рамазанова. Ну а в Махачкале сегодня в связи с проведением плановых руслоочистительных работ в канале имени Октябрьской революции будут введены временные ограничения для движения транспорта. С 10 утра до 18 часов. Участок перекрытия – это улица Московская по нечетной стороне по домам номер 49, корпус 4 до улицы Даганова. Водители Махачкалы просят отнестись к временным неудобствам с пониманием и заранее планировать альтернативные маршруты объезда через соседние улицы поселка Семендер. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ. На календаре сегодня 4 июня. Официантам обещают зарплаты айтишников. За что рестораны могут отправить работников в черный список. Официантам расширили. Я напомню, что соцпакетом теперь, как выяснил Коммерсант, снимают даже квартиры в Москве. Я знаю, что очень много ресторанов, которые находятся здесь у нас в Махачкале за городом, там официантам и персоналу также снимают квартиры. Но персонал на лето все чаще мигрирует на курорты. Такая тенденция, вы знаете, вот как бывший работник общепита, тоже вам скажу, она есть и в Махачкале, потому что в центре города потом не найдешь официантов, потому что все уезжают на базу отдыха, потому что там заработать можно больше. И по уровню зарплат, я думаю, что тот же самый Сочи в этом году уже будет обгонять любой другой регион России. Тему продолжит мой коллега, ему прямо сейчас слово.
2: Московским ресторанам не хватает сейчас более 3000 официантов. Это вакансии только с одной площадки по поиску персонала. Но профессионалов найти все сложнее и дороже. Малый бизнес готов брать сотрудников даже без опыта и оплачивать стажировку, предлагая от 2500 рублей за смену и процент от общих чаевых. А премиальные заведения обещают официантам уже зарплату айтишников, говорит управляющий партнер Ивашкевич Хоспиталити Станислав Ивашкевич.
3: Недавно слышал, 400 тысяч ребята месячевыми получают зарплату. Позиция официанта становится все более и более доходной. Но опять же вопрос, в хорошем официанте или не очень. В связи с большим дефицитом персонала, работодателей, в том числе аренды для их квартиры, у нас вообще есть глобальная проблема с кампусами для линейного персонала. Сейчас массово вот такого прям вот исхода не видно. Сочи сильно просел там по загрузке. Голодает, конечно же, Алтай, потому что там своего персонала кого нет, готовы платить высокие зарплаты, потому что там хорошие цены за номера. Туда ребят возят.
2: В Москве официантам предлагают от 100 до 250 тысяч в месяц, но это с чаевыми, а их теперь оставляют реже, добавляется основатель Торо Гриль, ресторатор Кирилл Мартыненко.
4: В среднем падение гостей по индустрии от 12 до 25%, это падение гостевого трафика. Практически все рестораны в этом году обновили цены в меню, подняли большую часть. Народу, к сожалению, стало меньше. Я бы не сказал, что чаевые очень сильно упали, держатся на уровне среднем. Мы считаем, что это где-то 7% отсчета. Кто-то оставляет, кто-то не оставляет вообще. То есть если мы видим, что гостевой трафик падает, в этом случае сокращаем штат официантов.
2: Рост зарплат в ресторанной отрасли достиг предела, говорят собеседники Коммерсант ФМ. Высокая налоговая нагрузка, падение доходов вынуждают бизнес сокращать расходы на персонал. Так что официантов в заведениях станет еще меньше, исключается владелец сыроварни Дмитрий Азаров.
5: Сейчас видим даже часто, не только на уровне официантов, люди, которые приходят на собеседование и ходят еще на какие-то, потом через месяц-два, и оказывается, они еще на работу не нашли. Тренд, на мой взгляд, повышает эффективность работы. В целом у нас статистика официальная, эффективность труда в 2 с лишним раза ниже, чем в развитых странах. Если мы пойдем в Европу, особенно в Италию, там 2 раза меньше людей работают в сопоставимых размерах ресторанов. Поэтому я думаю, что будет какой-то отсев, более эффективные люди будут учиться работать быстрее, качественнее, те смогут больше получать.
2: А это уже так называемые карьерные официанты. Их, как и топов, иногда даже хантят. Кроме опыта, есть возрастной ценз, не младше 30 лет. Таких сотрудников набирают только по рекомендации, продолжает владелец Эльфорный Групп Генрих Карпин.
6: Рынок у нас маленький, и официанты все друг с другом общаются. И любой официант быстро узнает, в каких ресторанах, какие доходы, чаевые платят, и они сами приходят. Но опытные официанты, они не прыгают с места на место. Конечно, ведется собеседование, с обратной связью из предыдущих мест. У нас есть черный список, если у нас кто-то увольняется, или мы кого-то увольняем за не то поведение, за неправильное общение с гостем, за хамство, если кто-то, например, часть чаевых себе присвоил. И если идут звонки из других холдингов с вопросом об этом кандидатам, то мы говорим, как есть.
2: Ситуация на ресторанном рынке нестандартная. С одной стороны, нужны опытные официанты, но не все их могут себе позволить. С другой, дефицит кадров еще остается. Часть вакансий летом можно было бы закрыть подростками. В конце мая, по данным ХХРУ, в этом сегменте они разместили почти 40 тысяч резюме. Но бизнес нанимает их неохотно, учить дольше, чем они задержатся. Да и по закону, там, где алкоголь, несовершеннолетним не место.
1: За окном в Махачкале сейчас плюс 19 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометров поднимутся до плюс 26. Я же говорю, лето вошло во вкус. Идеальная погода для прогулок, работы, разговоров и о том, как тяжело переносится уже вот эта июньская жара. Ну что, друзья, оставайтесь с нами. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.
0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио «Диалог ФМ».
1: Ну а в России предложили упростить передачу пустующих сельских домов новым владельцам. Об этом сообщает ТАСС. И с такой инициативой депутаты Госдумы обратились в Минстрой. Речь идет, я напомню, что о зданиях в селах, которые находятся в собственности муниципалитета или уже законно признаны бесхозяйственными. Получить такой дом можно будет только с обязательством восстановить его и привести в порядок. При этом механизм не должен затрагивать добросовестных собственников, наследников и тех, кто временно отсутствует, но сохраняет права на жилье. Любительские марафоны вошли у городского среднего класса в привычку. Во всяком случае, так считают опрошенные коммерсант-эксперты в сфере спорта и здоровья. Тему продолжит мой коллега.
7: Сначала об экономике. По данным Event Data, эффект от московского марафона за 2025 год почти 3 миллиарда рублей. Из них 954 миллиона – прямые расходы участников. В Санкт-Петербурге более 3 миллиардов рублей, из которых 2 миллиарда – траты бегунов-любителей. В Казани итоги чуть скромнее. Экономика города получила примерно 800 миллионов рублей. В сумме эти мероприятия собрали в 2 раза больше денег, чем в 2024 году. Целевая аудитория таких забегов – крепкий средний класс, отметил в беседе с Коммерсант ФМ сооснователь Лиги марафонов БРИКС Владимир Волошин.
8: Аудитория изменилась довольно-таки сильно за последние 10 лет. В прошлом это были в основном представители финансового сектора, банки. Сейчас доминирующая профессия или отрасль, которая представлена, это IT. месяце среднемесячные доходы сильно подросли. Это за 2025 год 110 тысяч рублей. Особняком стоят забеги, которые проводятся в крупных городах. Среднемесячный доход участников московского марафона составлял уже 171 тысячу рублей в месяц. Как правило, это представители различного рода сообществ, начиная от любительских, но основным, наверное, драйвером последних лет является корпоративный сегмент.
7: Теперь об эмоциях. По данным организаторов московского марафона, в 2025 году в забеге приняли участие 200 тысяч человек. Из них 70% – это жители столицы. Часть из них приходит за эмоциями, часть – за спортивным азартом, другие ищут единомышленников. Но основная мотивация бегунов-любителей – победить старость, уверен ультрамарафонец, участник Олимпийских игр Андрей Яковлев.
9: Такой тренд на продолжение молодости, он весьма актуален. Бег – это очень классный способ оставаться молодым, лично для меня и для множества других людей, которых я знаю. Я пришел в бег уже после 40, начинал бегать с избыточным весом, потерял 20 килограмм. Сейчас чувствую себя, как я чувствовал себя, наверное, лет 20 физически, это очень здорово, выгляжу тоже моложе. Для меня вот бег – это в первую очередь про свое состояние. Второй момент – это классный способ сделать что-то необычное, героическое, даже пробежать первые 10 километров, потом 21, потом 42, потом, как в моем случае, 100 километров или больше. Это тоже такая классная история. Это стало замечательным поводом организовать такой беговой туризм по России.
7: В Западной Европе из массовых марафонов вырос уже более продвинутый тренд – ранкейшн. Это путешествие ради забега. Поездка выстраивается таким образом, чтобы сделать отдых максимально спортивным, свежим и, конечно, беговым. Особенно такой формат популярен у зумеров и миллениалов, пишет Евроньюз. В России скорее формируется мода на ран-уикенд, полагает руководитель движения «5 верст» Максим Егоров.
10: Каждую субботу приходит более 12 тысяч человек и 3,5 тысячи волонтеров. Интерес к бегу растет, у разной аудитории. У нас участвуют на наших стартах от вице-президентов больших крупных корпораций до студентов, пенсионеров, детей. В первую очередь люди приходят, наверное, заинтересовавшись здоровым образом жизни, бегом. Потом приходят в следующий раз, начинают образовываться горизонтальные связи для того, чтобы пробежать, для того, чтобы пообщаться, попить чаю, поддержать друг друга.
7: Интерес к бегу заставляет любителей объединяться в сообщество. В 26-м году в Москве уже действует 225 таких клубов увлекающихся. Они возникают как коммерческие школы бега, как неформальные кружки или как проекты компаний. Обсуждают участники клубов и взносы за марафоны. Их сумма варьируется от 5 до 10 тысяч рублей. Для сравнения, за аналогичные забеги в США или Франции придется пожертвовать $300-500.

0: Блокада иранских портов продлится до сентября. Такой сценарий развития событий допустил Дональд Трамп в интервью «Нью-Йорк Пост». Политический обозреватель Дмитрий Дрезе считает, что сейчас для Трампа главное – это футбол, а не вот это все. Тему продолжит сам Дмитрий Дрезе.
1: Ситуация в Персидском заливе по-своему стабилизировалась. Можно так рискнуть сказать. Стороны каждый день говорят о переговорах на фоне обстрелов друг друга. И Вашингтон, и Тегеран утверждают – это не война. Красную черту никто переступать не собирается. Перемирие по-прежнему действует. Одновременно и те, и другие обвиняют друг друга в его нарушениях и, соответственно, отвечают на них. В качестве примера американцы остановили танкер, который пытался нарушить блокаду. Снесли радар на одном из стратегических островов. Иранцы обстреляли Кувейт, серьезно поврежденный аэропорт, есть жертвы. Дональд Трамп, как всегда, делает много разных заявлений, во многом противоречивых. Тем не менее, возможно, именно сейчас неожиданно появилась конкретика. По словам президента США, морская блокада Ирана может продлиться до сентября. Он надеется, что договориться удастся раньше, однако осень – это в качестве некого ориентира. В наземной операции, военной, нет необходимости. Таким образом, вырисовывается определенный сценарий на ближайшую перспективу. Трамп проводит чемпионат мира по футболу. Да, случаются периодически перестрелки, но они не выходят за рамки, не происходит явных обострений. За это время блокада должна, по идее, дать результат. В частности, экономика Ирана, возможно, еще больше просядет. Считается, что Исламская Республика несет большие убытки от всего от этого. И данный факт должен повлиять на иранское руководство, сделать их более сговорчивыми. Или же в стране вновь вспыхнут протесты. Кроме того, за эти месяцы можно более тщательно подготовить и военную операцию, если указанный выше план, мирный, не сработает. Таким образом, к выборам в Конгресс ноябрьским должна наступить ясность. Белый дом дает понять, что никуда не торопится, и тем самым выбивает из рук противника его главный козырь – затяжку времени, в надежде в том числе и на общественное мнение в Соединенных Штатах и демократов, которые вполне могут вернуться к власти с помощью антивоенных лозунгов. При этом совершенно не обязательно, что именно так и случится, как говорит 47-й президент Соединенных Штатов, учитывая его характер и тактику. События могут развиваться с точностью да наоборот. Если каждый день будут пылать аэропорты и другие важные объекты в соседних странах, такое не каждый может выдержать. Но в целом Трамп воевать не хочет. Похоже, что Иран тоже. Однако, как это всегда случается, события иногда происходят вне желания участников. Этому нас учит история.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
3: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
5: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
6: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
8: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
9: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
10: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
11: Персик слаще из нектаров,
12: абрикос еще вкусней.
13: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
14: Слива с яблоком вкусней.
15: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
16: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я, выпью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
17: Турецкие ательеры планируют существенно снизить цены на отдых из-за падения спроса и усиления конкуренции со стороны других популярных направлений. Об этом сообщил представитель Ассоциации туроператоров Турции Нихат Юзбаши. Он отметил, что Греция, Египет, Тунис и некоторые страны Балканского полуострова сейчас предлагают более выгодные условия для отдыха, чем Турция. Однако, несмотря на это, турецкие курорты сохраняют свою привлекательность благодаря высокому уровню сервиса, развитой гостиничной инфраструктуре и богатому опыту туристической индустрии. На результаты сезона могут существенно повлиять последние бронирования, курсы валют и политическая обстановка в регионе. Поэтому многие участники рынка пока воздерживаются от окончательных прогнозов. Туристы стали более осмотрительно подходить к расходам на отдых из-за экономической нестабильности и международных кризисов. В связи с этим, по словам Юзбаши, главной задачей для гостиниц является поддержание высокого качества услуг при одновременном контроле затрат. Представитель правительства Турции добавил, что напряженность на Ближнем Востоке, осторожность туристов при выборе туров и поздние бронирования могут привести к потерям для страны до 10 миллионов долларов в день в высокий сезон. Власти внимательно следят за ситуацией и разрабатывают меры для обеспечения комфортных условий для отдыхающих.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Республика Дагестан начинает масштабные строительные работы на побережье Каспийского моря. Ход реализации этих и других ключевых инвестиционных проектов обсудили на заседании правительственной комиссии по развитию туризма под руководством вице-премьера России Дмитрия Чернышенко. В частности, центральной темой встречи стало накануне создание круглогодичных морских курортов в рамках президентской программы «Пять морей и озеро Байкал». Как подчеркнул Дмитрий Чернышенко, этот проект представляет собой самый масштабный пример государственного частного партнерства в отечественном туризме. Я напомню, что для этого федеральный центр выделил регионам-участникам более 100 миллиардов рублей по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Ну и Загид ЭТСА его накануне назначено руководителем агентства по охране культурного наследия Дагестана. Соответствующий указ подписал временно исполняющий главы республики Федор Щукин. Ранее, напомню, что она была первым заместителем руководителя этой организации. Я напомню, что Загид ЭТСА его родилась 23 мая 1991 году в Махачкале, окончила ДГУ и ДГПУ по специальности экономист и педагог-психолог. В 2019 году получила диплом Национального технологического университета, прошла профессиональную переподготовку. Но под председательством временно исполняющего министра природных ресурсов и экологии Дагестана Ратмира Расулова прошло рабочее совещание с участием представителей Минэнерго, Минстроя и глав муниципалитетов. Ключевой вопрос – перенос и демонтаж инженерных коммуникаций, которые снижают пропускную способность русел рек и препятствуют руслоочистительным и дноуглубительным работам. По итогам принято решение провести совместные выездные обследования для точного определения объектов, подлежащих переносу или демонтажу. Ну а в частном зоопарке в селе Рукель Дагестана содержалось более 40 животных. Это львы, медведи, волки, рептилии и птицы. Владельцы называли его приютом, однако звери содержались в очень тяжелых ситуациях. В тесных, грязных и мокрых вольерах, без ветеринарного наблюдения и лечения. У всех животных был изможденный вид, кожные и другие заболевания. Природоохранная прокуратура и Росприроднадзор выяснили, что лицензии на использование животных в культурно-зрелищных целях у владельцев не было. Дербентский районный суд сейчас принял решение об изъятии этих животных. Об этом нам сообщает телеканал ТВЦ. Ну а UFC больше не подписывает контракты с дагестанцами, потому что они чертовски хороши, в кавычках. Этим слухом поделился бывший чемпион Лиги американцев Деметрос Джонсонс. Ну и на портале московского комсомольца в Дагестане там решили проверить утверждение, почитали реальную статистику выступлений уроженцев республики в UFC. Они начали с Хабиба Нурмагомедова, который одержал 13 побед при нуле поражения. Также есть действующий двойной чемпион Ислам Махачев, который выиграл 17 боев и проиграл лишь дважды. Магомед Анкалаев побежал 12 раз, потерпел 2 поражения и один бой признан ничейным. Умар Нурмагомедов непременно еще получит титульный шанс, а пока его в активе UFC 8 побед и 1 поражение. Это все данные московского комсомольца в Дагестане. Ну а Феодосии выставлен на продажу метеорит за 338 тысяч рублей. Объявление опубликовано на сайте бесплатных объявлений, об этом сообщает АИ в Крым. Согласно этому описанию, небесное тело весом 3 килограмма 200 грамм нашли на территории Крымского полуострова еще в 1960-е годы. При этом никаких дополнительных сведений о происхождении камня, его химическом происхождении и наличии экспертизы в объявлении не приводится.
0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио.

0: Дагестане 11 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело против мэрии Махачкалы. Причина? Я напомню, что в феврале текущего года ведомство направило в мэрию запрос о представлении схемы размещения рекламных конструкций на территории города. В ходе анализа представленной информации выяснилось, что 11 рекламных объектов отсутствуют в утвержденной схеме, а также не имеют разрешения на установку и эксплуатацию. Управление Федеральной антимонопольной службы выдало муниципалитету предупреждение с требованием выдать предписание о демонтаже незаконных конструкций, однако администрация Махачкалы его не исполнила. Ведомстве подчеркнули, что подобные действия могут привести к ограничению конкуренции на рынке наружной рекламы. Рассмотрение дела сейчас назначено на 16 июня. Ну а делегация из Дагестана во главе с временно исполняющим главы Дагестана Федором Щукиным принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, где, кстати, представлен весомый туристический потенциал нашего Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба главы Дагестана. Стенд Дагестана объединяет, я напомню, что культурное наследие с современными технологиями. Центральная композиция в виде орлиных крыльев символизирует единство народов Дагестана. Управление Россельхознадзора по нашей республике обнаружило 26 нарушений при ввозе более 1000 кубометров лесоматериала и 800 тонн зерна на территории республики в прошлом месяце. В их числе компания ВК «Инвест» Пайзулаев. Они везли 370 кубометров леса, кукурузы из Кабардино-Балкарии, после чего не погасили карантинные сертификаты в системе «Аргусфита». Это является, кстати, прямым нарушением обязательных требований законодательства в области карантинных растений. Ну а с 10 по 15 июня в Дагестане пройдет 24-й международный фестиваль фольклора и традиционной культуры горцы, который соберет творческие делегации из Индии, Белоруссии, Непала, Египта, Киргизии и Туркменистана, а также из 12 регионов России. Центральными участниками станут более 50 дагестанских фольклорных ансамблей. Фестиваль проходит, я напомню, что под эгидой комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО при поддержке главы и правительства Дагестана. Ну а правительство России направит около 3 миллиардов рублей Дагестану и Чечне на восстановление образовательных учреждений после весенних паводков. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, сильные ливни серьезно повредили социальную инфраструктуру, пострадали школы, детские сады и колледжи, около всего 80 зданий. Еще 10 объектов были разрушены стихией. Мишустин сейчас поручил Минпросвещению оперативно направить регионам средства и контролировать ход этих работ. Минфин нашей страны прорабатывает продление нулевой импортной пошлины на бензин. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил замминистра финансов Алексей Сазанов. Его слова передает ТАСС. По его словам, такое предложение сейчас поступило от Минэнерго. Сейчас обсуждается продление нулевой ставки до 30 июня. Эта мера рассматривается на фоне ситуации с топливом в Крыму и Севастополе. Я напомню, что ранее там ввели ограничения на продажу бензина АЕ-92 и АЕ-95. Не больше 20 литров в сутки на одни руки. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. Элко – надежный интернет для вашей жизни.

0: Новости спорта.
1: 23-я ракетка мира Диана Шнайдер сенсационно обыграла в четвертьфинале Ролан-Гаррос первую ракетку мира Арину Сабаленко 3-6, 7-5, 6-0, одержав свою первую победу в карьере над действующим лидером мирового рейтинга. Белорусская теннисистка доминировала в первом сете и вела во второй партии со счетом 5-3, а затем проиграла 10 геймов подряд, включая все те, что пришлись на третий сет. Эта победа сделала Шнайдер четвертой теннисисткой в истории, кому удалось выиграть третий сет у первой ракетки мира в сухую. В первом матче финала Кубка Стэнли нападающий Vegas Golden Knights Иван Барбашов забросил шайбу, которая помогла его команде на выезде обыграть Каролину Харрикейнс 5-4. Этот гол, ставший первым среди россиян в финальной серии, Барбашов забил в начале второго периода, сравняв счет 2-2. Для 30-летнего форварда это третий гол в решающих матчах Кубка Стэнли за карьеру. Ранее он отличался в финалах 2019 года за Сент-Луис и 2023 года за Вегас. По этому показателю Барбашов сравнился с такими легендами, как Александр Овечкин, Павел Буре и Игорь Ларионов. Благодаря этой победе Golden Knights повели в финальной серии со счетом 1-0. Бывший футболист сборной России Юрий Жирков вслед за Роланом Гусевым покинул тренерский штаб московского «Динамо» в связи с истечением срока контракта. Для Жиркова, завершившего карьеру игрока в 2023 году, эта работа стала первым опытом в качестве тренера. В «Динамо» он пришел в январе этого года помощником главного тренера. Кадровые перестановки связаны с приходом Сандра Шварца, который сменил Гусева на посту наставника после того, как команда завершила сезон на 7-м месте в чемпионате России. Баскетболисты петербургского «Зенита» дома обыграли «Локомотив Кубань» во втором матче бронзовой серии «Единой лиги» 64-61 и повели в противостоянии до трех побед со счетом 2-0. Третий матч серии за бронзовые медали пройдет 7 июня в Краснодаре на площадке железнодорожников. Действующий чемпион России «Ухта» выиграла у Тюмени на выезде в третьем матче финальной серии Суперлиги по футзалу 6-2 и повела со счетом 3-0. Этот успех максимально приблизил прошлогодних победителей турнира к защите титула. Команде из «Ухты» осталось одержать всего одну победу. Героем встречи вновь стал бразильский легионер Филиппе, оформивший хет-трик. Он забивал в каждом из трех финальных матчей. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ашшар – село в Курахском районе Дагестана, расположено на реке Курах в 11 километрах к северо-западу от районного центра села Курах. Селение Ашшар образовалось тысячи лет назад. По имеющимся сведениям, оно несколько раз было разрушено захватчиками, потом горцы опять восстанавливали село. Последний раз, примерно 600 лет назад, горцы, пришедшие с разных мест, построили новое селение и дали ему название Ашшар. После землетрясения 1966 года большая часть ашшарцев переселились в Кизлярский район. Там возникло новое село Сасар и совхоз Ашшарский. Село имеет богатую историю. Оно окружено кладбищами и памятниками, зироятами шейхов. Старое кладбище занимает территорию в 15 гектар, что также свидетельствует о древности села. А самые старинные могилы снесены селевыми потоками. Даже встречаются двухъярусные могилы. До революции в селе действовало две мечети медресе. В селе было много алимов-арабистов. Среди зироятов особо выделяется мавзолей Гаджибубы Эфенди, который является гордостью села. Известными и почитаемыми шейхами являлись Сулейман, Салман, Ибрагим, Абдулла и Рамазан. Также ученый-арабист поэт Ашшар Рамазан оставил после себя поэтическое наследие, в том числе и удивительное оригинальное стихотворение о войне горцев под руководством имама Шамиля против царских захватчиков. Основным занятием села является скотоводство, земледелие. Было развито и ремесленничество. В советский период из села вышли известные республики-люди. Среди них доктор физическо-математических наук Абдулла Абдуллаев, кандидат филологических наук Касум Магомедов, исторических наук Абдулла Гафуров и бывший министр финансов Республики Дагестан Даниил Закиржаев.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Яндекс представил датчик присутствия. Яндекс расширил линейку устройств для умного дома и представил новый датчик присутствия. Главное отличие устройства от классических датчиков движения — способность не только фиксировать перемещение, но и определять присутствие человека в комнате, а также его примерное расположение. Благодаря этому система умного дома может выстраивать более гибкие сценарии, как для всего помещения, так и для отдельных зон. В основе работы датчика — радарный сенсор миллиметрового диапазона, который сканирует пространство и анализирует отраженные сигналы. Это позволяет видеть человека даже в тех случаях, когда он почти не двигается, например, если читает книгу или смотрит фильм. Датчик способен различать до 3 зон детекции в одной комнате и учитывать их отдельно. Настройка сценариев выполняется через приложение «Дом с Алисой». Пользователь может задать автоматические действия для различных частей помещения. Например, свет над рабочим столом будет оставаться включенным, пока там находится человек, а в зоне отдыха освещение можно адаптировать под присутствие. Кроме того, система позволяет исключать определенные зоны из реакции на движение. Например, участки рядом со шторами, комнатными растениями или лежанкой питомца. Также датчик можно использовать в сценариях безопасности. Если он обнаружит присутствие человека в пустой квартире, система отправит уведомление, SMS или даже совершит звонок владельцу. Устройство можно установить на стену, потолок, в угол или разместить на столе. Радиус обнаружения достигает 8 метров, а угол обзора составляет 120 градусов. Поддержка Matter over Wi-Fi позволяет датчику продолжать работу в сценариях умного дома, даже при отсутствии интернет-соединения. Купить новинку можно на Яндекс.Маркете и в других розничных сетях. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Диалог.ФМ.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Пенсионерам с невысокими доходами могут начать полностью компенсировать расходы на лекарства, купленные по назначению врача. С такой инициативой выступили депутаты одной из фракций, которые внесли соответствующее предложение на рассмотрение Госдумы, пишет Лента.ру. Политик Сергей Миронов заявил, что новая мера поддержки должна распространяться на пенсионеров, чей доход не превышает полуторакратный размер прожиточного минимума в регионе проживания. По его словам, с учетом нынешнего уровня пенсионных выплат под эту категорию подпадает большинство граждан старшего возраста. Парламентарий напомнил, что по данным Социального фонда России на 1 апреля 2026 года в стране проживает более 40 миллионов 400 тысяч пенсионеров. Большинство, 63% школьников, уже сталкивались с попытками мошенничества или взлома хотя бы один раз. Из них 31% попадали в такие ситуации неоднократно. При этом с возрастом число подобных случаев растет. Если в 9 классе несколько раз сталкивались с мошенниками 22% подростков, то к 11 классу уже 36%. Для подростков киберугрозы давно стали частью повседневной цифровой жизни. Почти все опрошенные слышали о взломах аккаунтов 98%, вирусах 90%. И утечках персональных данных 93%. Большинство школьников оценивают свои знания о кибербезопасности как хорошие или базовые. И в завершении выпуска самым популярным направлением у российских туристов в трехдневные выходные в июне стала Москва, а лидерами среди зарубежных направлений остаются Турция и Беларусь. Об этом сообщил вице-президент Альянса туристических агентств Александр Макрачан. Во внутреннем туризме номер один – теплая, красивая Москва, номер два – с маленьким отрывом – Петербург. Он добавил, что на третьей строчке в топе самых востребованных направлений в России располагается Краснодарский край. Путешественники планируют провести трехдневные выходные в Сочи, Анапе, Туапсе и Геленджике. Следующим по популярности оказался Крым, а пятое место делят между собой Калининград, Байкал и Алтай. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Про экономику на Диалог FM.
1: В Москве и Подмосковье резко выросла цена на топливо. Об этом пишут СМИ. В некоторых южных регионах ситуация еще хуже. Там на заправках гигантские очереди. Бензин стоит сильно дороже, чем в столице. Отпускают его в ограниченном количестве. И это в самом начале высокого сезона, когда топлива нужно особенно много по всей стране. Сегодня разберемся, насколько велик шанс полноценного топливного дефицита, который некоторые эксперты прогнозируют уже в августе. Как это отразится на бизнесе, ценах в магазинах и портфелях инвесторов? И что в этой связи собираются предпринять власти? Ну а теперь о топливе. Эта тема касается не только автомобилистов, а так или иначе практически каждого. На российских АЗС снова начали активно расти цены. По данным Московской топливной ассоциации, за последнюю неделю мая дизель в столице подорожал уже до 78,5 рублей за литр. 95-й стоит уже 71,5 рубль, за литр 92-го придется отдать не меньше 65 рублей. То есть с начала года абсолютно все виды топлива выросли в цене примерно на 2,5-3 рубля за литр. И это в Москве, то есть в регионе с самой развитой логистикой и очень высокой конкуренцией между заправками. Как пишут СМИ, главный скачок цен в столице обеспечила частная сеть «Нефть Магистраль». Там 92-й подорожал сразу на 3 рубля, а 95-й и дизель на 5. Крупные сети «Лукойл», «Роснефть», «Татнефть» подняли цены умереннее, но все же подняли. Разницу эксперты объясняют тем, что у крупных компаний есть собственные нефтеперерабатывающие заводы. И они в первую очередь снабжают свои заправки, а независимым продавцам топливо достается по остаточному принципу через биржу. И покупать его приходится все дороже. Дело в том, что оптовая цена 92-го к началу лета поднялась уже до максимума с конца октября прошлого года. У «Нефтемагистрали», по данным «Коммерсанта», ситуация еще острее. Компании приходится закупать бензин на белорусских НПЗ, а там бензин стоит гораздо дороже, процентов на 20, если не больше. В российских регионах ситуация местами еще хуже. Например, в Крыму 30 мая ввели новое ограничение. Не больше 20 литров 95-го в одни руки в сутки. В Севастополе бензин продают по талонам, на заправках очереди. Власти даже запустили отдельный канал в мессенджере, чтобы жители отслеживали, где есть топливо. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что нормализации стоит ждать примерно через месяц. Почему именно Крым? История отдельная. На полуострове нет ни одного НПЗ и ни одной заправки крупных федеральных сетей типа «Лукойла» или «Газпромнефти». Только независимые АЗС, которые закупают топливо на бирже и везут через материк. Любой сбой в логистике, и топлива на полуострове сразу не хватает, а логистика сейчас как раз и ухудшается. Атаки беспилотников по НПЗ на юге России, риски доставки и ремонтные работы на заводах. По данным Национального биржевого агентства, продажи бензина на бирже 1 июня были почти на 17% ниже, чем буквально за пару дней до этого. По 92-му падение и вовсе почти под 30%. Есть свои проблемы и в Дагестане, но немного другого характера. Главная из них – это высокая итоговая цена. На бирже 95-й стоит около 47 рублей за литр, а на заправках в республике уже под 70. Куда уходит разница? Вопрос хороший. Около 60-70% конечной цены любого бензина в России – это налоги. Налог на добычу, акциз, НДС и так называемый демпфер – это механизм, по которому государство доплачивает нефтяникам за продажу топлива внутри страны по сниженным ценам. Плюс логистика. Для горных регионов вроде Дагестана доставка добавляет к цене от 5 до 15 рублей за 1 литр. Именно поэтому, кстати, бензин в России почти не дешевеет, даже когда падает нефть. Налоги ведь фиксированы, а логистика в последнее время, как мы видим, только дорожает. И тут важно понимать, Крым и Дагестан попали, но по сути подобные риски есть везде, где много независимых АЗС и слабая логистика. Поэтому ситуация в таких случаях развивается по одному сценарию. Оптовые цены растут, независимым игрокам продавать невыгодно, и они либо взвинчивают цену, либо сокращают объемы. И главный вопрос тут, что будет дальше? Источники «Коммерсанта» предупреждают, если ситуация с поставками не улучшится к концу июля, началу августа, дефицит может распространиться уже на куда большее число регионов. К счастью, правительство уже готовит пакет мер, которые должны стабилизировать рынок. Например, обсуждается полный запрет экспорта бензина на 2 месяца, ограничение поставок даже в страны ЕС, увеличение импорта из Беларуси, обнуление акциза на 95 и прямые субсидии НПЗ 1,5 рубля с каждого проданного литра. Однако эксперты считают, что эти меры, хоть и снимут немалую часть напряжения, но кардинально проблему не решат. Белорусы на данный момент физически не смогут закрыть российский спрос, он попросту слишком большой. Но и для этого пришлось бы существенно нарастить поставки нашей нефти на белорусские заводы. И как я уже отмечала, такая ситуация на топливном рынке бьет не только по автовладельцам. На дизеле держится вся логистика страны, грузоперевозки, продукты в магазинах, стройка, сельское хозяйство. Все это завязано на топливе. Подорожание литра на 3 рубля за полгода неизбежно отражается на ценниках на полках. Поэтому даже тем, кто не водит машину, стоит следить за топливным рынком. Это один из самых наглядных индикаторов будущей инфляции. Ну а что же инвесторы? Для нас с вами тут есть свои проблемы. Такие ситуации на топливном рынке – это удар по многим отраслям других рынков. Транспортный сектор, ритейл, агропром, в чуть меньшей степени промышленность и застройщики, но для них тоже последствия могут быть ощутимыми, учитывая, что в некоторых из этих секторов ситуация для бизнеса и так, мягко говоря, сложная. В общем, продолжаем наблюдать, какой будет эффект от планируемых мер правительства. Во всяком случае, до сегодняшнего дня подобные кризисы со временем решались вмешательством ведомств. И надеемся, что так или иначе все устаканится и сейчас. Мы тут заговорили про проблемы у бизнеса, ведь кроме дорожающего примерно всего, у него выросли и налоги. Плюс для многих малых предприятий 2026 год принес подарок в виде НДС. Раньше можно было не платить его при выручке ниже 60 миллионов в год, теперь же планку опустили до 20, и это только переходный период на пути к 10 миллионам. То есть платить НДС придется практически любому бизнесу в стране. Так вот, очень интересная новость появилась у «Ведомостей». «Опора России» – это крупнейшее объединение малого и среднего бизнеса в стране, обратилась напрямую к президенту и премьер-министру с просьбой заморозить понижение порога, при котором компании на упрощенке обязаны платить НДС. Письмо в правительстве уже получили и направили на проработку в Минэкономразвитие. Об этом изданию рассказал сам глава «Опоры» Александр Калинин. И это тот случай, когда бизнес-объединение реально что-то делает по своему профилю, а именно пытается донести боль бизнеса общества до лиц и ведомств, которые принимают решения. И это круто. Ставим лайк. Теперь по сути. Давайте еще раз напомню, как мы вообще пришли в эту точку. До прошлого года малый бизнес на упрощенке вообще не платил НДС. С 2025-го его ввели, но только для компаний с оборотом от 60 миллионов рублей в год. С этого же года планку резко опустили до 20 миллионов, а по действующему графику дальше будет еще жестче. В 2027-м 15 миллионов, в 2028-м 10. Все это идея Минфина бороться с искусственным дроблением, когда крупные компании разбиваются на мелкие, чтобы платить меньше налогов. Вот только на сам бизнес такое нововведение легло каменной плитой. Что об этом говорят общественники? Только за этот год новыми плательщиками НДС стали 245 тысяч микропредприятий. Нагрузка для них получилась, мягко говоря, недружелюбной. Но считаем, 6% по упрощенке плюс 5% НДС – это уже 11% с оборота. И для сравнения, у крупного бизнеса с учетом всех вычетов и льгот реальная налоговая нагрузка может составлять 7-9%. То есть микробизнес платит больше, чем корпорации. Кроме того, выросли расходы на бухгалтерию в среднем вдвое, с 10 до 20 тысяч рублей в месяц. Поэтому сценарии тут рисуются так себе, и в «Опоре России» независимые эксперты предупреждают, что если порог продолжит снижать, бизнес начнет либо искусственно тормозить рост, лишь бы не превысить лимит, либо дробиться на ИП и самозанятых, либо уходить в серую зону. То есть мера против дробления может дать ровно обратный эффект. И, кстати, тех самых 200 миллиардов дополнительных доходов бюджет может и не увидеть. Значительную часть НДС крупные сети просто просто возьмут к вычету. Риски здесь тоже абсолютно понятные. Кассовые разрывы, о которых уже массово пишут в СМИ, банкротство, падение инвестиций и так далее. Главное – удар именно по самым уязвимым. Это B2C-компании и бизнесы с низкой маржой, которые не могут просто переложить НДС в цену для покупателя. А вот что будет дальше – вопрос пока открытый. Бюджетный пакет будут обсуждать в августе-сентябре. Замминистра финансов Алексей Сазанов подтвердил, что возможны все опции, включая заморозку порога на отметке 20 миллионов. Вот за такой вариант высказались, например, и Опора, и Российский союз промышленников и предпринимателей, и независимые эксперты тоже. Так что дружно, особенно те, у кого есть небольшой бизнес, следим за дискуссией в Минфине очень внимательно. Финансовая модель на следующий год напрямую зависит от того, какое решение примут уже этой осенью. И вот что еще хочется сказать. Такие кейсы показывают важность общественных и профессиональных организаций, которые могут собирать вопросы и болезненные моменты у людей и компаний и переадресовывать их тем, кто может на ситуацию повлиять. Ну, а у меня на сегодня все. Берегите себя, своих близких и свои деньги.
0: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55 и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Дорожные новости.
1: Автомобильный техосмотр подорожает. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Законопроект о красивых номерах повторно внесли в Госдуму. Если его примут, любой желающий сможет легально приобрести номер регистрационного знака на госуслугах. Знакомый гаишник для этого больше не понадобится. Предполагается, что можно будет выбрать не только уникальный номер с редкой комбинацией, например, с одинаковыми цифрами и буквами. Можно будет выбрать любой понравившийся номер. Детали раскроют позднее. Напомним, законопроект о красивых номерах уже вносили в Госдуму, но в прошлый раз отклонили из-за недочетов. Автомобильный техосмотр подорожает. В Федеральной антимонопольной службе предложили увеличить минимально допустимую стоимость техосмотра на 200 рублей. Теперь от 1155 рублей. Также увеличат тарифную сетку. Минимальная цена техосмотра увеличится до 2500. Напомним, регулярный техосмотр для личного автомобиля сейчас проходить не обязательно. Он необходим только для такси и коммерческого транспорта. Все остальные сталкиваются с техосмотром только при покупке машины с пробегом. ГАИ не планирует массово проверять пожилых водителей. В МВД опровергли распространившиеся в СМИ и соцсетях сообщения. Якобы в ведомстве планируют масштабные проверки с 1 июня этого года. В министерстве заявили, что никаких специальных рейдов не будет. Особые меры контроля пожилых водителей в государстве не поддерживают и считают дискриминационными. Отметим, что дополнительные ограничения для пожилых водителей периодически обсуждаются в прессе, но о реальных законах или изменении правил речи нет. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Мысли вслух.
1: Директор Института когнитивных исследований, член Совета при Президенте России по науке и образованию. Татьяна Черниговская.
2: Обучение нам нужно не просто потому, что умные лучше, чем дураки, а потому что оно меняет наш мозг. Увеличивается плотность и качество нейронной сети и окружающие ее глии. Это, ну, другие клетки, не будем сейчас про них говорить. То есть, когда вы учитесь, вот сейчас, вот мы сейчас заняты сложной когнитивной работой, и у вас, и у меня, у всех, у нас в равной мере, улучшилась нейронная сеть физически. Прочел умную книгу, у тебя стали лучшие нейроны. Ну, это же вообще красота. Обучение приводит к росту дендритов и аксонов, которые обеспечивают связи в Москву, и даже к увеличению величины нервных клеток за счет миелинизации. Ну, неважно, знаете там вы биологию или нет, важно то, что улучшается качество самой ткани. Растет эффективность серого и белого вещества. Как говорил Пуаро, пойду покормлю мои серые клеточки. Он их чем кормил? Рыбой. Фосфор. Его, лично его серым клеточкам нравился фосфор. Ну, хорошо. Сознание, про которое мы столько говорим, считается, что только люди обладают сознанием. Так считают отнюдь не все. И много противоположных точек зрения. Например, одни считают, что любое чувствующее, реагирующее существо обладает сознанием. Тогда, как я вот Константину Владимировичу не раз задавала вопрос, ты хочешь сказать, вот мы сейчас с тобой сидим, едим креветки, говорю. Они, правда, поджарены. Но до того, как они поджарены, у них что, сознание, что ли, было? Он говорит, да, разумеется. Я говорю, а огурчики? Он говорит, и огурчики. Ну, просто беда. В общем, я так не считаю. Но договориться-то надо, потому что если мы стоим на такой позиции, то мы одно ищем в мозгу. А если мы стоим на такой позиции, и она-то, кстати, неправильная, то мы другое ищем в мозгу. То есть, например, я, которая во сне, у меня сознание есть или нет? Непросвещенные люди говорят, да, вот это другое состояние, ты там без сознания. Во сне происходят важнейшие вещи, открытия во сне делаются, суммация, переработка информации сложнейшая во сне делаются. Мы не можем списать сон черт знает на что. В коме, говорят, сознания нет. С чего взяли? У нас есть примеры, когда люди выходят из комы, везет им, выходят из комы, и оказывается, что они вовсе не были камнями то время, пока они в этой коме находились. Значит, и это не годится. Или это осознание, то есть это другое, это рефлексия, это сознание о сознании. В этом случае, если это так, вот сейчас хамить начну, тогда маленькие дети не люди, потому что у них нет способности к рефлексии. Тогда 99% населения Земли не люди, потому что у них нет способности к рефлексии. И, наконец, наш мир меняется. Как он изменится? Роботы с более сильным, чем у нас, интеллектом случатся завтра утром. Только после того, как мы договоримся, что такое интеллект. Не раньше. Роботы с сознанием. Вот это да. Вот это нам крышка. Если появятся роботы, каждый из которых знает, что я – это я, в смысле он – личность. Тогда у него свои планы, свои мотивы поведения, и я повторяю, что в их планы и мотивы мы не входим. Срастание с людей с компьютерами, это происходит уже сейчас, значит, на горнолыжном спуске поломали руки-ноги, все вставили новое. Значит, сердце поставили новое, или, точнее говоря, машинку туда вставили, которая делает так, что оно правильно бьется. Значит, печень скоро заменят там, ну и так далее. А что, да, уши можно заменить, глаза можно заменить, и что? Мы все еще те же самые? Или мы кто, если все заменили? То есть это серьезный такой вопрос. Мы сможем ли, это к вопросу, кстати, к психологу, это сможем пережить? Мы вот такой удар пережить сможем? Если мы общаемся с человеком, вот я целиком человек, а со мной общается человек, у которого плюс ко всему, что я перечислила, еще вставлен чип в голову, который увеличивает его память до бесконечности, да, и скорости. Ну так и что? Мы все еще принадлежим к одному биологическому виду или как? Игра в ящик Пандоры, она вообще, можно и Пандору убрать, игра в ящик. Персональная геномика. Это самое ценное, что у вас есть. Мы сможем эту тайну сохранить? Генетический портрет. С одной стороны, это, конечно, очень мощно для медицины, и там вообще бог знает для чего, можно было бы это описывать. С другой стороны, ни один секрет не остается секретом. Если эта информация попадает к работодателям, в страховые компании, они говорят, да вам-то жить осталось вообще полгода, что я вас страховать буду или чего я вас буду на работу брать. Это серьезно. И все это понимают. Это не то, что мне сейчас в голову пришло. Это всем понятно. Просто вопрос этики, вот это я вам говорю, я на этом закончу. Это сверхважный вопрос. Ученые обладают невероятно мощным орудием знания. Как известно, ножиком можно сыр нарезать, а можно и человека убить. Поэтому в чьи руки попало? Ученый должен понимать, что он несет в мир. Эйнштейн, я вот читала некоторое время назад, вдруг наткнулась на дневниковые записи и письма Эйнштейна. Вообще оторваться просто не могла. Страшно интересно читать. Он там пишет. Если бы я знал про то, что случится позже, а именно Хиросима и Нагасаки, я бы уничтожил свои открытия. Я бы не стал этого делать. Это Эйнштейн говорит. Это не как эта бабушка на лавочке, которая просто ничего не понимает. Это портрет Канта, которого я считаю лучшим философом Земли. И он говорил, что есть две главные вещи. Это звездное небо над головой, в смысле оглядываться на более широкий мир, на космос во всех смыслах слова, и на нравственный закон внутри нас, потому что иначе мы этого не выдержим. Мы и каждый лично, и мы как общество, как цивилизация на планете. Вот сейчас, например, цивилизация находится под угрозой. Вся цивилизация целиком. Я понимаю, что молодым, чувствительным людям лучше такие страшные слова не говорить, но вы те люди, которым в этом мире жить. Вы его либо угробите вслед за нами окончательно, успешно продолжая наши успехи, да, либо вам удастся его как-то сберечь. Поэтому важная вещь. Меня знаете, что удивляет? Картинка с бабочкой, это ведь на тему эволюции. Вот как это может быть? Вот я, доктор биологических наук, должна бы знать, потому что вообще за это двойку мне должны были поставить. Все равно я не понимаю, как это может быть, чтобы гусеница и бабочка, которая из нее получится, были одним и тем же существом. У них же один геном. Это то же самое существо. Я это говорю к тому, что я, который 2 года, я, который 10, я, который 18, и дальше не будем перечислять эти страшные цифры, это вообще разные люди. Они не только неузнаваемы внешне, естественно, они неузнаваемы и внутренне. У меня мировоззрение поменялось, у меня поменялся характер, у меня поменялось все. Поэтому эволюция – это не только от пчелы до гориллы, как называлась в свое время очень хорошая книжка, а это эволюция и нас внутри нас. Мы меняемся очень сильно. Поэтому, когда мы читаем, скажем, книжку классика какого-нибудь, нам не безразлично знать, сколько ему было лет, когда он написал эту книгу, что с ним уже произошло. То есть это Достоевский до того, как он в Сибири некоторое время провел, или это Достоевский после того, как он в Сибири это время провел. Это же разные Достоевские. У них только название Достоевский общее, так же, как здесь. Называется бабочка. Ну и что бабочка? Она, у нее 30 лиц. И эти 30 лиц у каждого из нас.
1: Татьяна Черниговская, директор Института когнитивных исследований, член Совета при Президенте России по науке и образованию.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Республика Дагестан начинает масштабные строительные работы на побережье Каспийского моря. Ход реализации этих и других ключевых инвестиционных проектов обсудили на заседании правительственной комиссии по развитию туризма под руководством вице-премьера России Дмитрия Чернышенко. В частности, центральной темой встречи стало накануне создание круглогодичных морских курортов в рамках президентской программы «Пять морей» и «Озеро Байкал». Как подчеркнул Дмитрий Чернышенко, этот проект представляет собой самый масштабный пример государственного частного партнерства в отечественном туризме. Я напомню, что для этого федеральный центр выделил регионам-участникам более 100 миллиардов рублей по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Ну и Загида Тесаева накануне назначена руководителем агентства по охране культурного наследия Дагестана. Соответствующий указ подписал временно исполняющий главы республики Федор Щукин. Ранее, напомню, что она была первым заместителем руководителя этой организации. Я напомню, что Загида Тесаева родилась 23 мая 1991 году в Махачкале, окончила ДГУ и ДГПУ по специальности экономист и педагог-психолог. В 2019 году получила диплом Национального технологического университета, прошла профессиональную переподготовку. Но под председательством временно исполняющего министра природных ресурсов и экологии Дагестана Ратмира Расулова прошло рабочее совещание с участием представителей Минэнерго, Минстроя и глав муниципалитетов. Ключевой вопрос – перенос и демонтаж инженерных коммуникаций, которые снижают пропускную способность русел рек и препятствуют руслоочистительным и дноуглубительным работам. По итогам принято решение провести совместные выездные обследования для точного определения объектов, подлежащих переносу или демонтажу. Ну, а в частном зоопарке в селе Рукель Дагестана содержалось более 40 животных. Это львы, медведи, волки, рептилии и птицы. Владельцы называли его приютом, однако звери содержались в очень тяжелых ситуациях. В тесных, грязных и мокрых вольерах, без ветеринарного наблюдения и лечения. У всех животных был изможденный вид, кожные и другие заболевания. Природоохранная прокуратура и Росприроднадзор выяснили, что лицензии на использование животных в культурно-зрелищных целях у владельцев не было. Дербентский районный суд сейчас принял решение об изъятии этих животных. Об этом нам сообщает телеканал ТВЦ. Ну а UFC больше не подписывает контракты с дагестанцами, потому что они «чертовски хороши» в кавычках. Этим слухом поделился бывший чемпион Лиги американцев Деметрос Джонсонс. Ну и на портале московского комсомольца в Дагестане там решили проверить утверждение, почитали реальную статистику выступлений уроженцев республики в UFC. Они начали с Хабиба Нурмагомедова, который одержал 13 побед при нуле поражения. Также есть действующий двойной чемпион Ислам Махачев, который выиграл 17 боев и проиграл лишь дважды. Магомед Анкалаев побежал 12 раз, потерпел 2 поражения и 1 бой признан ничейным. Умар Нурмагомедов непременно еще получит титульный шанс, а пока его в активе UFC 8 побед и 1 поражение. Это все данные московского комсомольца в Дагестане. Ну а Феодосия выставлен на продажу метеорит за 338 тысяч рублей. Объявление опубликовано на сайте бесплатных объявлений, об этом сообщает АИФ Крым. Согласно этому описанию, небесное тело весом 3 килограмма 200 грамм нашли на территории Крымского полуострова еще в 1960-е годы. При этом никаких дополнительных сведений о происхождении камня, его химическом происхождении и наличии экспертизы в объявлении не приводится. Это все новости к этому часу, еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Политик и депутат Сергей Миронов предложил дать возможность гражданам оплачивать отопление в квартирах только на основании показаний приборов учета, вне зависимости от решений общих собраний собственников помещений, многоквартирных домах и решений региональных органов власти. Поправки в жилищный кодекс внесены на рассмотрение Госдумы. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Законопроект предлагает исправить данную ситуацию и установить право граждан на оплату коммунальной услуги по отоплению, исходя из показаний индивидуальных приборов учета, вне зависимости от решений общих собраний собственников помещений, многоквартирных домах и решений органов государственной власти субъектов Российской Федерации, сообщается в пояснительной записке к проекту.
2: Деньги дороги, как память.
1: Размещение в российских отелях на предстоящее лето за год подорожало на 5-6% год к году. Это вдвое ниже темпов прироста показателя за предыдущий год. В целом спрос на отели сократился на 5%, и существенный рост цен показали только наиболее популярные у туристов Крым и Анапа, где ательеры подняли тарифы на 15-17%. Средняя стоимость забронированной ночи в российских отелях на июнь-август с учетом дополнительных услуг составила 12 400 рублей, увеличившись год к году на 5,6%. Средняя стоимость проданной ночи по всем типам размещения на лето в России достигает 6 100 рублей, прибавив год к году 5%.
2: Экономика должна быть экономной.
1: Депутат Дмитрий Гусев предложил продлить действие специального налогового режима для самозанятых до 2035 года, а также повысить лимит дохода до 3 миллионов рублей с введением механизма ежегодной индексации такого лимита. Обращение с данными инициативы на имя премьер-министра России Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости. Речь идет о налоге на профессиональный доход, который был введен в России в 2019 году. В порядке эксперимента. Сейчас режим действует до 31 декабря 2028. При этом для самозанятых сохраняются действующие налоговые ставки 4% с доходов от физических лиц и 6% с доходов от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. А годовой лимит дохода составляет 2 миллиона 400 тысяч рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ашты – одно из старинных селений. Население говорит на кубачинском диалекте даргинского языка. Первое упоминание Ашты в источниках относится к 1227 году. В 1318 году в Ашты переселились жители аула Анчепчи, располагавшегося возле Кубачи, о чем гласит надпись на восточной стене аштынской джума-мечети. Однако можно утверждать о существовании Ашты в еще более ранний период, в эпоху раннего Средневековья. В средние века Ашты входил в состав небольшого феодального владения Зирих-Геран в бассейне реки Улучай со столицей в Кубачи. В переводе с персидского Зирих-Геран означает «изготовители бронекольчуг», так как основным занятием его жителей являлось производство оружия и защитного воинского снаряжения. В новое время Ашты являлся политическим центром вольного общества Буркундарго, старая Даргиния, куда также входили аулы Кунки, Худуц, Анклук, Амух, Чирак, Цирхе. После завершения Кавказской войны и окончательного утверждения Российской империи на Восточном Кавказе Ашты был включен в состав Ашты-Кулинского наибства Казикумухского округа Дагестанской области. В 1921 году в Ашты была установлена советская власть, после чего был образован Аштынский сельский совет в составе Уркарахского участка Кайтага-Табасаранского округа. В марте 1930 года был создан Аштынский колхоз, который в советское время считался одним из лучших в Дагестане.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
6: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
7: Лучший сок душистых яблок.
8: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
9: Ты томатный, погоди.

0: я выпью все любого вкуса кикуни, сок для меня.
1: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Президент России Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации призвал организовать осмысленную работу по поддержке русского языка. Об этом сообщает РИА Новости. Нужна осмысленная целенаправленная работа прежде всего специалистов общественных организаций, средств массовой информации и государства. На заседании президент также предложил наделить государственным статусом доклад о языковой политике, чтобы он стал ежегодным. Он отметил, что план мероприятий по реализации основ государственной политики уже утвержден и попросил правительство обеспечить его финансирование и исполнение. Кроме того, президент призвал открывать факультеты русского языка в федеральных вузах по примеру Крымского федерального университета имени Вернадского. Дисциплина «Русский как государственный» должна войти в ядро образовательных программ, подчеркнул президент. На фоне повышения уровня тревожности все больше россиян воспринимают психотерапию и саморазвитие как важную часть заботы о себе. Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно новости». По данным исследования, средние ежемесячные расходы на услуги психотерапевта достигли 10 тысяч рублей. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял около 8 тысяч. Эксперты также отмечают сезонный рост интереса к психотерапии. В январе число новых клиентов увеличивается в среднем на 19%, что связывают с желанием начать год с позитивных изменений. За последние 3 года заметно выросла доля молодых клиентов в возрасте от 18 до 24 лет. Она увеличилась на 9%. Кроме того, среди тех, кто впервые обращается за психологической помощью, становится больше мужчин. И в завершении выпуска. Культовые сериалы влияют на формирование бытовых привычек. Об этом газете «Ру» сообщила психолог Анастасия Мироненко. Она отметила, что многим хочется создать вокруг себя пространство, которое будет дарить положительные эмоции от одного только взгляда, напоминая кадры кино, которые

были когда-то посмотрены даже в далеком детстве. Особую популярность приобретают лицензионные товары, которые помогают перенести атмосферу любимых историй в повседневную жизнь. Люди все чаще выбирают кружки, фигурки, канцелярские принадлежности и аксессуары по мотивам культовых историй. Гарри Поттера, Очень странных дел, Смешариков, Простоквашино и Чебурашки, поделилась психолог. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологии сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!
1: Будете в Терекли? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Личный коуч.
2: Собрав человечество воедино и максимально сократив дистанцию между людьми, интернет успел нас и разочаровать, и воодушевить. Разочаровать, потому что теперь в миллиардной толпе пользователей куда сложнее отличиться своим мнением, идеей, решением, при том, что большинство наших действий публично. Воодушевить, потому что подлинной ценностью стали не похожесть одних людей на других, уникальность, самобытность, собственные манера и стиль. На смену эре Земли,
3: средневековье,
2: и эре капитала,
3: новейшее время,
2: в 21 веке пришла эра поведения. Преуспеть благодаря правильному поведению. Правильное поведение – источник преимуществ и для компании, и для отдельно взятого человека. Что значит правильное? Всего три принципа определяют поведение.
3: Принуждение.
2: Этот отчет должен лежать у меня на столе не позднее 5 часов.
3: Мотивация.
2: Если закончите эту работу в срок, вас ожидает премия.
3: Вдохновение.
2: Закончим этот проект в срок, ведь в этом и есть смысл нашей работы. Большинству привычны вторая и, увы, первая модель поведения в команде. Но по-настоящему способна управлять делами только третья стратегия. С наибольшей отдачей мы делаем лишь то, что хотим. Сайдман подчеркивает. Принуждение и мотивация происходят с вами, но вдохновение рождается в вас. Фразу
3: «Закончим этот проект в срок, ведь в этом и есть смысл нашего дела»
2: никто не произносит вслух. Но в компании с правильно организованной командной работой эта идея будет в сознании каждого. Вдохновение имеет прямое отношение к ценностям. Ценности проявляются в поведении. Медсестра, которая вводит укол больному, не обязана подбадривать его добрым словом. Но располагающее, сочувственное поведение – непосредственное продолжение ее обязанностей в медицинской сфере, признак того, что ежедневная работа не существует в отрыве от ее житейских ценностей. Стоит ли говорить, как важно это для пациентов? В слова о вдохновении не просто поверить. Вспомним, когда мы впервые получили представление о том, что такое поведение. В детстве, причем чаще всего в момент наказания за какие-то проступки. Мало кто помнит пятерки за поведение, которые учитель ставил в дневник. Поэтому мы мало верим в огромный потенциал правильного, отражающего здоровые ценности поведения. Между тем, в сегодняшнем мире люди связаны как никогда тесно. Все обитают в одной сети. Все наблюдают друг за другом. Когда мы окончательно передоверим интернету большую часть наших житейских забот, окажется, что сильнее всего мы отличаемся друг от друга именно человечностью. Нам больше не нужны лидеры в сфере технологий. Они уже сделали свое дело. Нужны поведенческие лидеры. Вспомним, как болельщики на стадионе или музыкальные фанаты в зале поднимают волну. Их никто не заставляет это делать. У волны нет начальника. Участники волны не знакомы друг с другом. Но они сливаются в едином позитивном порыве. Они откровенны. Они выпускают свою энергию на свободу, и она работает на радость всем.
3: Эффект волны – идеальное отражение как стратегии.
2: Вы можете поднять волну в любой сфере жизни. Это не зависит от статуса или заработка. Для этого нужно лишь осознать ответ на единственный вопрос.
3: Как вы делаете то, что вы делаете?
2: Эти выводы иллюстрируют хрестоматийный пример про трех каменщиков, по-разному ответивших на вопрос, чем они заняты.
3: Я кладу кирпичи. Я зарабатываю на жизнь. Я строю храм Божий.
2: Тот, кто строит храм, не просто осведомлен о своем занятии. Он видит себя в контексте большого дела. Работа становится более ценной, ориентированной на высшие потребности. А именно на ценности опирается, по Сайдману, философия как?
3: Шахматы и покер.
2: В феодальном обществе главной ценностью была земля, которой владел князь. В индустриальном обществе XIX века такой ценностью стал капитал. И земля, и капитал – ограниченные ресурсы. У одних это всегда будет больше, чем у других. Если я владею капиталом, то могу создавать нечто, чего вы не можете. Мы не равны. Тем более я не намерен ни с кем делиться своими накоплениями. Капитал породил феномены авторского права, патентов. Капитал – это контроль и власть. Лучше бы единоличное. Такой способ мышления надолго определил структуру компаний. Жесткую, командно-административную, вертикальную. Технологии сделали наш мир плоским, а связи между людьми – горизонтальными. Мы овладели новыми способами делать то, что мы делаем. Теперь актуально не копить информацию, а грамотно делиться ею. На этом построена экономика Yahoo, Google, Amazon, eBay. Миссия Google выражает именно эту идею.
3: Организовать всю информацию в мире и сделать ее общедоступной и полезной.
2: Современный мир учит делиться. Двигатель инноваций — способность сотрудничать. Все меньше компаний видят смысл в том, чтобы организовывать специальный отдел по работе с инновациями. Разве 10 человек из 5000 поднимут инновационную волну? Куда актуальнее, чтобы каждый сотрудник был ориентирован на поиск нового. Взаимоотношения в новом высокотехнологичном мире подобны шахматной игре. Отдельно взятый конь или ладья имеет на поле строго определенные функции. У фигуры есть как сильные стороны, так и уязвимые позиции. Однако в контексте игры у коня и ладьи возникают тысячи комбинаций во взаимодействии с другими фигурами. У каждого из нас свой опыт и навыки, которые нам самим порой кажутся недостаточными. Однако успех придет лишь к тем, кто способен наилучшим образом кооперировать свои навыки с навыками других. Создание прочных взаимосвязей – ключевая ценность не только будущего, но уже и настоящего. Технологии фантастически расширяют наши коммуникативные возможности, ежедневно сталкивая нас с сотнями собеседников. Это происходит быстрее, чем мы узнаем человека с другой стороны экрана. С такой проблемой давно столкнулись крупные корпорации, нанимающие на работу сотрудников из разных стран и даже разных культур. Сочиняя электронное письмо, мы не всегда знаем даже пол адресата, не говоря о его воспитании и прочих тонких настройках личности. Прибавим к этому несовершенство языка. Один и тот же текст, на первый взгляд нейтральный, два получателя могут понять по-разному. А еще интернет переполнен фейками, почти неотличимыми от истины. Продолжая аналогию с играми, можно заключить, что к шахматному принципу современной коммуникации примешивается покер. Организованный сетью, мы, как пешки и ладьи, способны работать более слаженно, но чаще всего владеем далеко не полной информацией, как и игроки в покер, которые видят лишь открытые карты.
3: Просто сделайте это как?
2: Технологии сделали нас уязвимыми. Ежедневные разоблачения, допинг-скандалы, скандальные фото знаменитостей, последствия жизни в 21 веке. Мало того, за всем этим мы наблюдаем в режиме реального времени, порой сами того не желая. Информация агрессивна. В такой обстановке мы как никогда нуждаемся в чем-то незыблемом, постоянном. Проще всего найти успокоение в правилах. Так поступает большинство компаний. Допустим, все должны соблюдать дресс-код или приходить на работу к 9 часам утра и не минутой позже. Это удобно. Однако у всякого правила есть предел. В каком кодексе дизайнерского агентства написано, что сотрудники должны превзойти ожидания клиентов, удивить их? А между тем, каждый сотрудник в глубине души понимает, что именно такая обязанность первостепенна в его работе. Более того, если работа в радость, это и вовсе не ощущается как обязанность. В прозрачном мире, где каждый на виду, конформизм легко отличим от искреннего поведения. Нам нет нужды терпеть грубость одного и того же продавца в одном и том же магазине. Мы просто пойдем в соседний. Теперь, когда почти любой сотрудник заменяем, старое правило
3: «просто сделайте это»
2: больше не работает. Куда лучше действует принцип
3: «просто сделайте это правильно».
2: Воплощать искренние позитивные ценности выгодно, причем и в финансовом, и в личном плане. Ценности надежнее правил, потому что приносят не только достаток, но и радость. Личный

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
3: Люблю соки кикуни, очень вкусными. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один, ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
5: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
6: Ты томатный, погоди, вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий тыквенный нектар, принимай природы дар.
8: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
9: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
10: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
11: Персик слаще из нектаров,
12: абрикос еще вкусней.
13: Виноградом и граната
14: всех насыщеннее вкусней.
15: Слива с яблоком вкусней.
16: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
17: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Упью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
18: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
19: Притчи народов мира.
20: Ученик спросил учителя: «Вы такой мудрый, всегда в хорошем настроении, никогда не злитесь. Помогите и мне стать таким». Учитель согласился и попросил ученика принести картофель и прозрачный пакет. «Если ты на кого-нибудь разозлишься и затаишь обиду, возьми картофелину, напиши на ней имя человека, с которым произошел конфликт, положи ее в пакет и постоянно носи с собой. И каждый раз, когда на кого-нибудь обидишься, добавляй в него новую картофелину». Ученик согласился. Прошло время, пакет пополнился картофелинами и стал достаточно тяжелым. Стало очень неудобно носить его с собой. К тому же картофель начал портиться и издавать неприятный запах. Ученик пришел к учителю и сказал: «Это уже невозможно носить с собой. Во-первых, слишком тяжело, а во-вторых, картофель испортился и плохо пахнет. Предложи что-нибудь другое». Но учитель ответил: «То же самое происходит и с тобой. Просто ты этого сразу не замечаешь. Поступки превращаются в привычки, а привычки в характер, который, в свою очередь, порождает зловонные пороки. Я дал тебе возможность понаблюдать этот процесс со стороны. Каждый раз, когда ты решишь обидеться или, наоборот, обидеть кого-то, подумай, нужен ли тебе этот груз».
19: Притчи народов мира.
21: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
22: Греки – одна из самых жизнелюбивых наций на Земле. Греки, часто живя днем сегодняшним, предпочитают не сильно переживать о проблемах грядущих дней, полагаясь на волю случая или Бога. По этой причине многое в Греции делается на авось, что стоит учитывать даже при деловом партнерстве. Греки по натуре большие мечтатели. Главной темой их грез является богатство. Причем желание разбогатеть быстро и без каких-либо усилий рождается из желания потратить богатство, упавшее с неба, ярко и красиво, чтобы произвести впечатление. Грек может с удовольствием за один день потратить большую сумму денег на предметы роскоши или на угощение своих друзей. Ведь жить, по их мнению, нужно здесь и сейчас, чтобы запомнилось, а завтра будь что будет. Такой менталитет заставляет греков с беспечностью относиться к вопросам своего трудоустройства и карьерного роста. Греки часто склонны видеть будущее в розовом цвете, стараясь прожить жизнь более полно. Обращение и приветствие в Греции традиционное. Чаще всего принято крепкое и теплое рукопожатие. При общении стоит смотреть человеку в лицо. Обращаться к грекам следует «кириас» или «кирия», что в переводе с греческого означает «господин», затем имя и фамилия. Если у вашего нового знакомого есть титул или звание, стоит использовать их в обращении. Сначала идет звание, потом фамилия. Греки очень гордятся своими званиями. Если вы не знаете или забыли имя собеседника, стоит обращаться просто «кириас» или «кирия». Стоит помнить, что греки склонны достаточно быстро переходить на неформальное общение. К пунктуальности греки относятся достаточно спокойно, а о встречах стоит договариваться заранее. Хотя если вы предупредите о своем визите по телефону всего за пару часов, это тоже будет воспринято нормально.
21: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с вами Брайан Трейси, и меня часто спрашивают, какие привычки есть у успешных людей? Что они делают каждый день такого, что позволяет им входить в топ-20% самых высокооплачиваемых людей? Аристотель говорил, что 95% всего, что вы делаете, это результат ваших привычек. Поэтому правило гласит, сформируйте хорошие привычки и сделайте их своими хозяевами. И не формируйте плохие привычки. Другое правило гласит, хорошие привычки трудно сформировать, но с ними легко жить. Плохие привычки легко приобрести, но с ними трудно жить. И вот одним из поворотных моментов в моей жизни и в моих исследованиях стало открытие, что все привычки приобретенные, и от них можно избавиться. На самом деле, вы не отвыкаете от привычки, вы просто заменяете плохую привычку хорошей, которая приносит вам больше пользы и результатов. Так как же развивать хорошую привычку? С помощью повторений. Почти все, что вы делаете, как проснулись, это привычки. Так что подумайте, какие привычки были бы полезны. Я написал книгу «Привычки на миллион». В ней 12 глав, 12 самых важных сфер жизни, и в каждой главе по 20-30 привычек. Во-первых, выработайте привычку ежедневно ставить цели и ориентироваться на них. Что это значит? Это значит, что перед сном подумайте о своих целях на следующий день. Составьте список целей, которых вы хотите достичь в этот день. Куда-то едете, думайте о своих целях. С кем-то разговариваете, думайте о своих целях. Видите ли, вы становитесь тем, о чем думаете больше всего, и вы получаете то, о чем чаще всего думаете. Все успешные и богатые люди большую часть времени думают о своих целях. Во-вторых, будьте ориентированы на результат. Люди, ориентированные на результат, всегда думают о том, что конкретно они могут сделать прямо сейчас, чтобы достичь самых важных результатов. Успешные люди составляют список всего, что им нужно сделать, и перед началом устанавливают приоритеты в этом списке. И это отличный способ стать ориентированным на результат. Задайте себе вопрос, если я могу сделать только что-то, одно из этого списка, какую задачу я бы хотел обязательно завершить. Обведите ее кружком и сразу приступайте к ней. Заставьте себя работать, пока не завершите эту задачу. Эта простая техника вытаскивает людей из нищеты и приводит к богатству по всему миру уже сотни лет. Выделите важнейшую задачу, сразу же беритесь за нее и не останавливайтесь, пока она не будет выполнена. Еще одна привычка, которую стоит выработать, это ориентированность на людей. Признайте, что все, что у вас есть в жизни, достигнуто с помощью или с поддержкой других людей. Поэтому всегда думайте, в чем нуждаются и чего хотят от меня другие люди. Как помочь другим, чтобы они захотели помочь мне? Хорошие продавцы всегда думают о своих клиентах. Они думают о том, кто их клиенты, чего хотят их клиенты, как помочь своим клиентам. В отношениях успешные люди сфокусированы на самых важных людях в их личной и профессиональной жизни. Следующая привычка, которую вы можете выработать, это заботиться о здоровье. Почаще думайте о своем здоровье. Думайте о здоровой пище, думайте о зарядке и тренировках, думайте об отдыхе. Помните, чтобы преуспеть в нашем конкурентном мире, вам нужно много энергии. Одна из важнейших привычек — это честность и порядочность. Всегда говорите правду, какой бы ни была цена. И, наконец, последняя привычка — это самодисциплина. Я писал и говорил об этом многие годы. Самодисциплина остается главной привычкой, которая делает возможным все остальное. Вот лучшее определение самодисциплины. Самодисциплина — это способность заставлять себя делать то, что вы должны сделать. Сделать это вовремя, хотите вы этого или нет. Любой может что-то сделать, если ему хочется. Но когда вам не хочется, а вы все равно делаете, то в итоге вы развиваете самодисциплину, которая и делает все остальное возможным. Спасибо за просмотр. А какую привычку вы хотели бы развить прямо сейчас, которая помогла бы вам больше всего в достижении ваших целей? Какой бы она ни была, начните ежедневно прививать себе эту привычку, пока она не станет автоматической и естественной.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 13 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Экс-глава Пенсионного фонда Дагестана Сайгид Муртазалиев заочно приговорен к пожизненному сроку. Он признан виновным в финансировании незаконного вооруженного формирования и организации заказных убийств. Суд приговорил Муртазалиева к пожизненному заключению в колонии особого режима, штрафу в 700 тысяч рублей и лишению ордена почета. В доход государства также были конфискованы 5 миллионов 700 тысяч рублей, признанные вещественными доказательствами. Сейчас я напомню, что он находится в международном розыске. Архитекторы и ведущие эксперты по урбанистике провели исследование и оценку потенциала развития махачкалинской агломерации. Для сбалансированного роста, по их мнению, Дагестана предложен определенный сценарий пространственного развития, включающий около 300 проектов и мероприятий от транспортных путей и правил застройки до инженерных сетей. Как они видят будущее агломерации, он видится в децентрализации формирования новых точек развития в городах-спутниках Махачкалы, это Тюбе, Богатыревке и Шамхале, что якобы разгрузит ядро региона и снизит нагрузку на инфраструктуру. Но с 1 июня российские школьники в возрасте от 12 до 17 лет могут получить сертификат на 10 месяцев бесплатных занятий по подготовке к государственным экзаменам. Об этом нам сообщает Миноборнауки Дагестана. Прием заявок продлится до 10 июня. Ученик самостоятельно может выбрать направление по подготовке по своим интересам. После подачи заявки ребенок начнет работу с наставниками и получит персональный план обучения. Новым председателем махачкалинского местного отделения «Единой России» стал Умар Османов. Его представили на конференции местного отделения партии. Я напомню, что Османов является депутатом городского собрания Махачкалы, заместитель председателя комитета по торговле, потребительскому рынку и услуг. Ну и экзамен по русскому языку, который проходит сегодня, самый массовый в рамках основного периода ЕГЭ-2026. На его сдачу зарегистрировано сегодня почти 669 тысяч участников, в том числе 651 тысяча выпускников этого года. Об этом нам сообщили в Рособорнадзоре. ЕГЭ проходит во всех регионах России, сегодня также за рубежом в образовательных организациях, которые реализуют российские образовательные программы. Я в свою очередь напомню, что русский язык один из обязательных предметов для получения аттестата о среднем общем образовании. Для получения документа необходимо набрать не менее 24 баллов. Ну и за езду на шипованной резине летом водителю может грозить штраф 500 рублей или предупреждение. Об этом Russian Today рассказал автоэксперт Евгений Ладушкин. На горячем асфальте такие покрышки быстро теряют шипы. Они могут отлететь и повредить другие машины. Кроме того, у автомобиля может увеличиться тормозной путь. Эксперт добавил, что доехать до шиномонтажки на такой резине все-таки можно, но водителю нужно держать большую дистанцию. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: Первая ракетка мира Арина Сабаленко сенсационно завершила выступление на Ролан-Гаррос в четвертьфинале, уступив 23-й ракетке Диане Шнайдер в трех сетах. Белорусская теннисистка доминировала в первой партии, а во второй вела со счетом 5-3 и подавала на матч, но затем проиграла 10 геймов подряд, включая сухой третий сет. Эмоционально Сабаленко была сильно подавлена. После матча она заявила, что прямо сейчас хочет уйти из тенниса. «Через пару дней увидим, вернусь ли я в норму», — добавила титулованная теннисистка. В это же время 14-я ракетка мира итальянец Флавио Каболли в четвертьфинале нанес поражение 6-му номеру рейтинга канадцу Феликсу Же Альясиму в четырех сетах и впервые в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». Причем это всего лишь его 4-я победа над теннисистом из топ-10 в карьере, и все были одержаны на грунтовом покрытии. Такой результат гарантировал Каболли дебют в топ-10 мирового рейтинга. Хоккеисты Vegas Golden Knights выиграли первый матч в финальной серии Кубка Стэнли на выезде, переиграв Каролину Hurricanes 5-4. В последнем периоде при счете 4-4 решающую шайбу за 3,5 минуты до финальной серии забросил чешский нападающий Вегаса Томаш Гертл, а всего в его активе в плей-офф уже 4 победных гола. Рыцари повели в серии со счетом 1-0. Команда Формулы-1 Ferrari официально объявила о продлении контракта со своим основным пилотом Шарлем Леклером. Официально срок соглашения не раскрывается, однако, по данным СМИ, новый контракт может сохранить Монегаско в Скудерии как минимум до начала 2030 года. Леклер за 4 года может заработать 184 миллиона евро по новому контракту. Он станет третьим среди самых высокооплачиваемых гонщиков Формулы-1 после многократных чемпионов Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена. Стартовал новый сезон Лиги наций по волейболу среди женских команд. В первом туре вице-чемпион мира команда Турции с трудом в 5 партиях одолела сборную Доминиканской Республики. В свою очередь, серебряный призер Парижской Олимпиады, сборная США, без особых проблем справилась с украинками 3-0. И уверенной победой действующих чемпионок всех трех престижных волейбольных турниров планеты, итальянок, завершилась их игра с болгарской сборной. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ботлихский район, селение Ботлих. Название аула происходит от слов «войско» и «остановка». Буквально «место привала войск». Существует и другая версия о происхождении названия, связанная с расположением аула на краю оврага, наиболее выгодным для фотографирования местности. В период арабских завоеваний в 7-8 веках ботлихцы остаются вне влияния арабов. Сами ботлихцы распространение ислама связывают с именем Абу Муслима и его потомками. В период 7 по 14 века усиливается процесс христианизации миссионерами из Грузии. Принятию христианства способствовало также наличие в Аварии сильного централизованного государства Сирир. Правитель Сирира был в династических связях с царями Грузии и Алании. Ботлих с самого возникновения был расположен на открытой, незащищенной естественными преградами местности. Поэтому ботлихцы большое внимание уделяли оборонному фактору. Селение было укреплено боевыми башнями, число которых доходило до 8. Поначалу они принадлежали отдельным тухумам, но и в целом считались общественным достоянием.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: В текущем году уровень безработицы может вырасти до 2,4% рабочей силы, отступив от исторических минимумов, которые сейчас составляют 2,2%. Данные были озвучены на заседании Российской трехсторонней комиссии. При нынешнем рекордно низком уровне безработицы наблюдается дефицит рабочей силы в размере 4 миллионов человек. В то же время количество вакансий сократилось на 25%, а число резюме увеличилось. Нехватка кадров особенно остро ощущается в определенных отраслях и на конкретных предприятиях. В ближайший год основное перемещение трудовых ресурсов будет наблюдаться в нескольких ключевых сферах. Например, частные медицинские учреждения активно расширяют свои филиалы и сокращают административный и маркетинговый персонал. После завершения массовых программ льготного ипотечного кредитования ожидается корректировка темпов жилищного строительства. Компании будут реже прибегать к услугам сторонних субподрядчиков, что может привести к сокращению части линейного персонала и строительных бригад. Об этом сообщил профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Он также считает, что период дефицита любых IT

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
3: Базовый набор социально значимых продуктов первой цены в крупных торговых сетях в мае подешевел в среднем на 11,5%. Об этом РИА Новости заявил председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. Он добавил, что в годовом выражении цены снизились на 18 из 25 продуктов из социально значимого набора. По словам Богданова, в пятерку подешевевших продуктов вошли овощи борщевого набора и крупы. Стоимость картофеля в торговых сетях снизилась на 48%, свеклы на 47% до 41 рубля, репчатого лука на 42 до 38 рублей за килограмм. Замыкает пятерку белокочанная капуста, цена за килограмм которой снизилась на 41% до 40 рублей. Студенты всех вузов России будут в обязательном порядке изучать 4 предмета – историю, основы российской государственности, философию и русский язык. Об этом заявил глава Миноборнауки Валерий Фальков, пишет РИА Новости. Он также сообщил, что в этом году бюджетных мест в вузах станет на 250 больше по сравнению с прошлым годом. До этого помощник президента России Владимир Мединский предложил вернуть отработки для студентов-бюджетников. По его словам, обучение в вузах за счет государства должно сопровождаться обязательным трудоустройством выпускников. И в завершении.

0: В течение выпуска жители России считают лучшим вкладом в будущее крепкую семью и передачу традиционных ценностей молодому поколению. Так ответили 54% респондентов. 23% опрошенных хотели бы улучшить жизнь людей вокруг себя, 9% передать профессиональные достижения будущим поколениям, а 8% успехи в творчестве, сообщили в пресс-службе Национального центра «Россия». 11% главной ценностью семьи будущего считают общие интересы, развитие и совместные досуг. Для 9% на первом месте эмоциональная близость и гармония, а 6% особенно ценят время, проведенное вместе. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Будете в акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сильбеси. Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротинам. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината – источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится супер полезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире!

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Все люди смотрят на вас как на источник денег, и вы теряете ощущение жизни. Дело в том, что по мере роста вашего благосостояния и по мере того, как вы становитесь богатым человеком, каждый человек хочет от вас что-то получить. В результате вы перестаете видеть истинное лицо людей, и вы не понимаете, кто враг, а кто друг. Вы не понимаете реально, кто достоин, кто недостоин и так далее. И сопутствующая к этому проблема состоит в том, что вы начинаете терять ощущение жизни. Почему это происходит и к чему это приводит? Это приводит к тому, что богатые люди начинают сторониться людей. Они становятся более циничными. У них появляется определенная черствость и пропадает чувствительность к нуждам, заботам или бедам людей. Это не из-за того, что они жадные, а из-за того, что очень много людей у них что-то просят, и очень многие из них просят не на настоящую проблему. Они не по-настоящему нуждаются. На самом деле богатые люди, они как бы живут в этой оболочке обмана. И в результате, когда к ним обращаются реально нуждающиеся люди, они зачастую отказывают. Люди со стороны думают, что они просто жадные. На самом деле богатые люди становятся более циничными, и они предпочитают одиночество, чем общение с другими людьми. А это приводит к еще одной проблеме. Из-за вот этого ореола обмана, который находится вокруг богатого человека, богатые люди начинают терять ощущение реальности. Они не получают реальную, правдивую обратную связь от этого мира. А отсутствие реальной обратной связи приводит к ошибкам в принятии решений. И эти ошибки в принятии решений приводят к потере этого богатства. Помимо этого, богатые люди теряют мотивацию. У них пропадает желание что-либо делать. Ну, за исключением, конечно, некоторых богатых людей, которые изначально целились не на богатство, которые изначально увлеченно занимались любимым делом. И именно поэтому я постоянно призываю с самого начала, когда начинаете заниматься бизнесом, сначала выбрать любимое дело, а потом топить в этом деле всю жизнь. И это дело скорее приведет вас к богатству, и когда вы станете богатым человеком, вы не столкнетесь со всеми этими проблемами. Самое главное, вам нужно понимать такую вещь, как в исламе говорится, держите деньги в кулаке на расстоянии вытянутой руки. Что это значит? Это значит не подпускать и не запускать деньги в сердце, держать их в кулаке и не расслаблять свой кулак. Вот это оптимальное соотношение и оптимальное отношение к деньгам. Деньги, вы должны помнить, сами по себе не приносят счастья, но они помогают пережить несчастье.
1: Маргулан Сисимбаев, общественный деятель и бизнесмен.
0: Мысли вслух.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Про экономику. Дискуссии с ведущими экономистами, учеными и представителями власти. Про экономику. На Диалог FM.
1: Три главные темы. Реинкарнация ИП. Почему закрыть ИП и открыть новое больше не спасет от повышенных налогов, ну, в том числе и НДС. Протокол ФНС по бумажному НДС. Методичка налоговая о том, как компании попадают в эту зону высокого налогового риска. Новый тренд государства. Чаще стало признавать сделки антисоциальными и забирать не налоги, не прибыль, а просто все деньги. Итак, реинкарнация ИП. Народ начал регистрировать массово ИП. У нас уже 5 миллионов индивидуальных предпринимателей. При этом в первом квартале 2026 года зарегистрировано 278 тысяч новых ИП. И 236 тысяч всего лишь закрылись. И бизнес активно пересаживается из формы ООО на формат ИП. Рынок живет в режиме постоянных открытий и закрытий, смены режимов и оболочек. То бишь...
2: Ну, условно говоря, подобрались вы к заветному лимиту в 20 миллионов рублей. Немедленно закрываете ИП, открываете ИП на жену. Или просто закрываете и на себя открываете новое.
1: Да, некоторые месяц ждут, на себя же новое открывают.
2: Да.
1: Поэтому далеко ходить
2: не надо. То, что НН не меняется, никого не смущает.
1: Ну, там у нас все по новой. Перепрописался, налоговую поменял, и вроде как жизнь...
2: Да, регионы меняют, это тоже модно.
1: Да, но что было интересно? Интересно то, что прокатывало. Вот, поэтому так и делали. Но налоговая не дремлет. Собственно, смотрит за всеми, следит. Бигдата и искусственный интеллект ей в помощь. И... больше так не работает. Логика такая. Смотрит совокупный доход по спецрежимам, смотрит, где ИП работала, как работала, на какой территории, какие сотрудники, где стояла касса, аренда, если один и тот же адрес, цифровой след, домен сайтов, кабинеты, маркетплейс,
2: IP-адреса. Откуда бухгалтер выходил?
1: Да. И все это вместе сопоставив, понимают, что...
2: есть попытка страшного преступления.
1: И если мы посмотрим вообще какого-нибудь известного ресторана типа Новикова, то мы увидим, что на нем висит сотня юрлиц. В общем, раньше это прокатывало. И вообще Пити прокатывало и в магазинах, и в маркетплейсах, и везде. И где-то даже сейчас прокатывает, где налоговый еще все алгоритмы включить не может. Но семимильными шагами идет процесс легализации и обеления экономики. Друзья, в общем, от того, что у вас много касс, много ИП, вы ИП закрываете, открываете, что-то пытаетесь как бы химичить, налоговая видит все. И в определенном моменте...
2: они дожидаются 2,5 года, то есть, ну, максимальный срок допустимый, а дальше возбуждаются, ну, чтобы накапали проценты, чтобы вы два раза не сдали декларацию за отчетный налоговый период. А дальше будет все, прилетает гиря.
1: Да.
2: К сожалению.
1: Чек-лист для вас. Вот первое, посчитайте совокупную выручку ваших ИП, ООО, аффилированных лиц, работающих на одной территории.
2: Дробление бизнеса, опять же, сейчас массово стали приходить письма от налоговой о том, что, ну, допустим, у вас есть фирма, вы в ней еще генеральный директор или учредитель, а еще у вас есть своя ИПшечка, и вы с этой фирмы на эту ИПшечку регулярно денежку кидаете. Приходит вам письмо и говорит налоговая: гражданин, усматриваем.
1: Я вот разбирал сейчас кейс в Краснодарском крае, когда всем компаниям, у которых либо сократился персонал больше, чем на 30%, либо выручка на компании в сфере услуг и торговли, допустим, больше, чем там, 5 миллионов на человека, который работает. Всем пришли вызовы в налогу объяснить, почему так мало людей или почему сокращение, а как вы такую выручку перевариваете таким маленьким персоналом.
2: И вообще, почему у вас выручка такая большая, а прибыль такая маленькая. Вы знаете, мы считаем, что прибыль у вас должна быть больше. Мы такие истории тоже видели. Имейте в виду, большой брат действительно следит за вами и вот все видит.
1: Так, давайте, да, чек-лист. Посчитайте свою выручку совокупную. Не по каждому ИП отдельно, а по всей цепочке. Старые ИП, новые ИП, плюс ИП на родственников, ООшки ваши, которые тоже где-то на родственников или на номиналов, если они реально обслуживают ваш бизнес. Если у вас больше 20 миллионов рублей, то готовьтесь к НДСу. Лучше, если у вас до 60, просто откройте ИП на ОСН. Это пока возможно, это пока законно. Посмотрите на мотивацию перерегистрации, если главная причина — подошли к лимиту, решили закрыться и открыть новое, это красный флаг. Оцените непрерывность бизнеса, менялся ли адрес, команда, продукт, клиенты. Если нет, это аргумент для налоговой, что перед ней одна и та же деятельность. Заранее моделируйте жизнь с ЭДС. Ну, собственно, от НДС еще никто не умер, просто надо наценку на товары и услуги сделать больше.
2: Ну, и переосмыслить, возможно, продукты, клиентскую аудиторию, которую вы предлагаете, потому что, да, ну, не секрет, да, что с НДС уже очень часто компании из бюджетного сегмента перескакивают в средний, а из среднего в элитный.
1: Вы, когда в магазин приходите и видите на полке те же товары по новым ценам, вы не думаете, что там кто-то 7-5 во лбу...
2: Озолотиться на вас решил. Просто, помидоры-то те же.
1: Просто налоги переложили в цену. Вместо того, чтобы ходить на поклон в налоговую, как бы бизнесмены, уже такие прошедшие жизнь, они просто повышают цену, и в случае, если народ перестает брать, просто сокращают издержки. Ну, людей, склады, магазины. Подумайте о смене формы. ООО, может быть, вам выгоднее будет с НДСом, чем... ИП. Вот. И не забывайте, самое главное, что ИП у нас отвечает всем своим имуществом. ИП – это у нас физическое лицо, по большому счету, а не юридическое.
2: Да, с особым налоговым режимом.
1: Да. Тема 2. Протокол ФНС по бумажному НДС. Не так давно было громкое уголовное дело по всей России. Следственный комитет выпиливал замки из квартир неких людей, из офисов неких компаний, где какие-то люди просто перекладывали бумаги. С полки на полке, были компьютеры, были бумаги. По данным, которые обсуждались в связи с этим делом, крупнейшая площадка бумажного НДС включала более 4,8 тысяч компаний, ну, то есть, понимаешь, это технички, однодневки, которые просто показывали, что они сдают
2: отчетность. Это только верхний слой.
1: Через эту сеть 23-25 год было сформировано вычетов на 1,2 триллиона рублей. Пользователи площадки были более 37 тысяч предприятий. Ну, давай для обывателя расскажем, как это все выглядело. Вот решили вы обналичить деньги через ИП.
2: Не надо так делать.
1: Все, в ладоши хлопаете, но НДС-то у вас по этой сделке не списался, и вы думаете, так, куда бы мне, чтобы этот НДС лишний 22% не платить, чтобы не сделать. И тут появляется некий из ларца гонец, решает все вопросы и говорит: вот вам десяток ООО под ваши виды деятельности, чем вы там занимаетесь? Вот тебе под эти виды деятельности 100 юрлиц, на них кидай отчетность, даже не деньги, просто отчетность. Угу. И у нас пройдет встречка по НДСу, налоговый их схлопнет, и у вас эти налоги будут считаться как ушедшие к зачету. Проплату при этом по этим услугам никто не делает, ее как-то взаимозачетом закрывали. Почему на это в течение 3 лет закрывала глаза налоговая? Вопрос очень даже риторический и открытый. Налоговая четко видит все транзакции по банку. Она видит, что бумажно НДС закрыт, то есть акты, счета, фактуры, а проплаты фактически не было. Потому что все эти компании по факту деньги не принимали. Они принимали только наличными проценты. Ну, то есть такая услуга по рынку стоила там от 1 до 5% кэша. Не знаю, где я это слышал. С учетом системы взаимодействия банка и налоговой невозможно было, в принципе, провести. Как это делали? Еще на такую сумму, ну и, по сути, аффилированные, связанные юрлица с единой бухгалтерией, с едиными офисами, у меня остается больше вопросов, чем ответов. Ну и, естественно, как обычно в таких делах бывает, поймали курьеров, наладчиков компьютеров и кассиров, да, которые очень не понимали, что делали. Вот. Почему важен не только сам кейс, но и протокол ФНС. В мае 26 года акцент сместили с организаторов схемы на ее клиентов. Сотни компаний начали вызывать на рабочую группу в налоговую. По сообщениям в СМИ, очереди на такие встречи тянулись буквально до входа в инспекцию. Ну, то есть, представьте, 37 тысяч компаний. Посмотрели все их списания, что вот они работали с этой цепочкой фирм. И сейчас говорят: ребята, ваш НДС с книги покупок и продаж слетел. У вас два варианта. Заплатить сейчас НДС.
2: Плюс штраф
1: и пени. Или мы вам еще накрутим налог на прибыль.
2: А это уже уголовка. Учитывая объемы, гадалки не ходи. Я хочу сакцентировать внимание, что речь идет уже не о тех, кто это организовал, а о тех, кто просто платил им.
1: Те, кто кидал, условно говоря,
2: этот НДС. То есть, если вы таким образом НДС списали, поздравляем, вы стали участником уголовного дела.
1: Да, те, кто, что называется, организовывал, они уже сидят. Ну, или те, кто оказался...
2: Да, им там.
1: Да. А вот те, кто платил, они обычно как? ну, слетали с этой темы и вообще не парились, как бы. На этом фоне и появился протокол признаков высокого налогового риска. По сути, документ в 4 страницы, где налоговая описывает правовую базу претензий к участникам таких схем, напоминает о сути уголовного дела против организаторов площадки, перечисляет признаки, по которым цепочка операций может получить статус высокорискованный, показывает бизнесу, какие именно обстоятельства будут толкать компанию к выездной проверке. Я вам простыми словами объяснил, что НДС списывать на помойки нельзя, тем более помойки, которые вообще фактически занимаются бумагой. Тема старая. Третий признак – отсутствие пояснений. Налоговый задает вопрос, а компания отвечает формально. Ну, фактически, вы же услуги эти не покупали, компании эти в глаза не видели, на которые списываете этот НДС. И, естественно, нормально и внятно что-то ответить вы не можете.
2: И документы, скорее всего, у вас в сканах.
1: Да. Четвертый признак – бездействие после сигнала от ФНС. Ну, это классика, да. То есть ФНС что-то прислал, вы что-то отписали и сидите, ждете. А вот, все будет хорошо. Ну и вам, как правило, еще на той стороне ваш исполнитель говорит, все будет хорошо, я все решаю. Если компания, на которую вы ставите бумажный НДС, даже деньги за реально выполненные услуги. Вот у меня был кейс, ребят 100 миллионов почти отправили за поставку оборудования через тендер даже. Но компания эти деньги фактически обналичила, как-то через крипту заказала, привезла им товар, отгрузила его.
2: Причем вот. Мы все понимаем, да, что сейчас это делается не от хорошей жизни, а потому да. что да, полмира нам как бы не сильно что-то отгружает.
1: Прошло уже 2 года, им прилетает, что, коллеги, заплатите, пожалуйста, НДС за эту контору, она ничего не заплатила, деньги вывела, компанию бросила. Нужно проверять контрагента, чтобы компания была рабочая, учредители белые, НДС платился. По прошлым сделкам, посмотрите, если были такие компании, то их потихонечку из книги покупок и продаж убирать и работать только с нормальными контрагентами.
2: Ну и сопоставить вообще документы с экономической логикой, потому что если сделка на бумаге, и условно говоря, она вообще вашему бизнесу никак была не нужна, то вы не поверите, вам тоже зададут вопрос, а зачем вы в Тулу заказали эшелон самоваров?
1: Да, это вопрос, на который, как правило, нет ответа. Поэтому не ищите схемы. Вот все эти вещи, типа обнал, НДС за честь и же с ними, это все бомба отсроченного действия. Она обязательно рванет через 2 года, через 3. А люди, которые вам обещали и говорили, что все будет хорошо, их, как правило, уже либо не будет, они будут за границей, либо будут в местах не столь отдаленных, либо просто трубку, ну, телефон выкинут. Как правило, это скакари, которые долго не работают.
2: Да, и что, то есть вот здесь, опять же, нужно понять, что документы могут быть идеальные, но если у компании делового следа никакого нет, если она нигде не рекламируется, если у нее нет своего нормального сайта с контактными телефонами, по которым берут трубки, вы не поверите, вот из налоговой тоже отлично умеют звонить.
1: Друзья, тема номер 3. Государство чаще стало признавать сделки антисоциальными и забирать весь оборот. Критерии антисоциальной сделки. Что доказывают суды? Согласно сводной позиции определения КС от 08.06.2004 аж, постановление пленума номер 25, пункт 85, и актуальной практики 24-25 года суды устанавливают следующие совокупность признаков. Заведомо противность цели основам правопорядка, целевая направленность на уклонение от конституционной обязанности платить налоги, вывод актива из страны, обход антисанкционных ограничений, картельные соглашения. Ну, то есть, простыми словами, если вы хотите деньги вывести за рубеж, если дочерняя компания где-то даже за рубежом финансирует что-то против России или говорит даже что-то против России, то все это вместе взятое, и мы видим по практике национализации, будет против вас. Умысел хотя бы одной стороны, неосторожность, а целенаправленное осознание действий в обход закона. То есть, грубо говоря, даже ваш контрагент, если оказался товарищем неблагонадежным
2: да.
1: в социальном смысле правопорядка, то деньги у вас спокойно спишут. Реальное исполнение сделки. Бумажные операции без движения средств. Ну, это мы говорили уже про бумажный НДС. Крайне исключительный характер. Статья 169 ГК применяется тогда, когда иные правомерные механизмы не позволяют восстановить справедливость. Ущерб публичным интересам, посягательство на бюджет, безопасность государства, интересы неопределенного круга лиц. Друзья, здесь вопрос, что пересекается законодательство и политика. И эти вещи в финансовой стороне вопроса очень негативно влияют. Поэтому своих контрагентов нужно хорошенько проверять. Бывает так, что вы просто в цепочке где-то или владели какой-то небольшой долей, а арестуют у вас абсолютно все, и изымут тоже все. И мы таких случаев видим все чаще и чаще. Причем вот эти решения, если мы говорим о национализации, ну там диво можно, ну там решение на одной странице.
2: А самое главное, что здесь что? Надо понимать, что нет презумпции невиновности, потому что это вы будете доказывать, что вы невиновны, а во-вторых, что, по сути, нет реальных сроков исковой давности. Почему? Потому что в течение срока исковой давности по статье 169 они исчисляются с момента, когда стало об этом известно.
1: Надо понимать, что здесь рискуют не только люди, напрямую владеющие долями или компанией своими средствами, здесь рискуют даже контролирующие должностные лица. То есть, если сотрудники компании говорят, что мы делали это...
2: 10-15 лет назад и по строгому... Действовал по указанию капитана
1: вот,
2: рейда.
1: Да, то вот он нам говорил, что делать, то у этого тоже все изымут. Чек-лист, что делать с этим бизнесом. Глубокий анализ контрагентов. Стандарт ФНС требует проверки деловой репутации, платежеспособности, реальной возможности исполнить обязательства. Необходимо формировать и сохранять досье контрагента с результатами проверки. Любой признак технической компании, риск иска по 169 ГК. Документирование деловой цели. Любая крупная или нестандартная сделка должна сопровождаться бизнес-обоснованием. Ну, у вас его всегда и в налоговую могут запросить. Налоговая оговорка. Статья 431.2, 46.1 ГК РФ. Включение в контракты условия о возмещении убытка, включая налоговые начисления. Ну, собственно, это если вас начнут где-то из-за этого контрагента привлекать, чтобы вы могли переписать все это на него. Отказ от сомнительных схем как единственная надежная защита. Итак, государство и правообладатели все чаще смотрят не на отдельную формальность, а на реальную экономическую и деловую суть происходящего. Если бизнес растет, ему все сложнее жить за счет серых решений, временных схем и формальной смены вывески.
0: Про экономику. Дискуссии с ведущими экономистами, учеными и представителями власти. Про экономику. На Диалог FM.

0: Дагестане 14 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Дагестане по Каспийскому кластеру подписано соглашение на 112 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики. По словам вице-премьера Муслима Телекалова, Дагестан перешел от проектных проработок к реальному строительству. Я напомню, что уже возводятся первые объекты МФЦ, инженерные сети и дороги. В рамках Каспийского кластера уже заключено 25 инвестиций, соглашение с общим объемом вложений 112 миллиардов рублей, что предусматривает создание более 7 тысяч гостиничных номеров, современной набережной и спортивных развлекательных объектов. На Петербургском международном экономическом форуме на стенде Банка России состоялось награждение победителей комплексного инвестиционного рейтинга регионов России в области возобновляемой энергетики, где Дагестан занял третье место, об этом сообщает Минэнерго Республики. Итоги анализа инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики проводятся уже в шестой раз. В текущем году лидерами по совокупности показателей стали Амурская область, Астраханская область и Республика Дагестан. На основании проведенного экспертами исследования субъектов России могут оценить свои текущие позиции на рынке и сформировать собственную стратегию отрасли. Очередная крупная майнинг-ферма обнаружена в Унцикульском районе Дагестана. Об этом сообщает Минэнерго Республики. 72 устройства для добычи криптовалюты были обнаружены в селе Балахни. Их суммарная мощность составила 252 киловатт. Все оборудование сейчас изъято. Энергетики оценивают ущерб, причиненный бездоговорным потреблением электроэнергии. Госжилищинспекция Дагестана оштрафовала на 150 тысяч рублей регионального оператора МБУ благоустройства города Махачкалы за невывоз мусора в Каспийске. Многочисленные жалобы поступали в инспекцию от жителей Каспийска. Сотрудники инспекции провели проверки и установили многочисленные факты нарушений. Региональному оператору, я напомню, что неоднократно выдавались предписания об устранении выявленных нарушений, однако они были проигнорированы. Итогом стали штрафы на 150 тысяч рублей. Госжилищинспекция, я напомню, что держит на контроле ситуацию с вывозом мусора в городах Дагестана. Правительство России выделит 3 миллиарда рублей на строительство и ремонт образовательных учреждений, которые пострадали при наводнении в Дагестане и в Чечне. Всего, я напомню, что было повреждено около 80 зданий школ, детских садов и колледжей. Еще 10 были разрушены. Об этом сообщил глава правительства Михаил Мишустин. Он также добавил, что восстановительные и ремонтные работы должны быть завершены к началу нового учебного года. Ну а сильная и долгая магнитная буря уровня G3 начнется уже сегодня вечером. Ее спровоцировали вчерашние выбросы плазмы на Солнце. Об этом рассказали ученые лаборатории солнечной астрономии. Я напомню, что уровень G3 по шкале из 5 возможных показателей означает, что буря достигнет отметки сильно. Причиной этому служат поздние выбросы солнечного вещества, которые должны дойти до нашей планеты. Это событие может быть вторым или третьим по силе в этом году. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Интернет, телевидение – и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Дорожные новости.
1: Автомобильный техосмотр подорожает. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Законопроект о красивых номерах повторно внесли в Госдуму. Если его примут, любой желающий сможет легально приобрести номер регистрационного знака на госуслугах. Знакомый гаишник для этого больше не понадобится. Предполагается, что можно будет выбрать не только уникальный номер с редкой комбинацией, например, с одинаковыми цифрами и буквами. Можно будет выбрать любой понравившийся номер. Детали раскроют позднее. Напомним, законопроект о красивых номерах уже вносили в Госдуму, но в прошлый раз отклонили из-за недочетов. Автомобильный техосмотр подорожает. В Федеральной антимонопольной службе предложили увеличить минимально допустимую стоимость техосмотра на 200 рублей. Теперь от 1155 рублей. Также увеличат тарифную сетку. Минимальная цена техосмотра увеличится до 2500. Напомним, регулярный техосмотр для личного автомобиля сейчас проходить не обязательно. Он необходим только для такси и коммерческого транспорта. Все остальные сталкиваются с техосмотром только при покупке машины с пробегом. ГАИ не планирует массово проверять пожилых водителей. В МВД опровергли распространившиеся в СМИ и соцсетях сообщения. Якобы в ведомстве планируют масштабные проверки с 1 июня этого года. В министерстве заявили, что никаких специальных рейдов не будет. Особые меры контроля пожилых водителей в государстве не поддерживают и считают дискриминационными. Отметим, что дополнительные ограничения для пожилых водителей периодически обсуждаются в прессе, но о реальных законах или изменении правил речи нет. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Бахцук. Село в Курахском районе Дагестана, расположенное в 16 километрах к юго-востоку от районного центра села Курах. Согласно записям на надгробных камнях, село образовалось около 600 лет тому назад. Ранее аул назывался Ялагдин-Хюр, а позже, после переселения старухи по имени Баху на возвышенность, где имеются благоприятные условия для жизни, огромные пастбища, многоводные источники, плодородные земли, село стали называть в честь этой женщины Баху-Бахцук. Опираясь на рассказы старцев, можно утверждать, что в царские времена жители Бахцуга переселились в Азербайджан. В этот же период многие эмигрировали в Турцию. Сейчас там живут потомки Будаха, уроженцы села Бахцуг, тухум которого сейчас насчитывает более 100 человек. Известно, что село воинственное, поэтому бахцугцев называют Дявикарар Бахцугар – драчуны бахцугцы. В 1941 году в селе проживало 119 семей. В годы Великой Отечественной войны многие жители села в поисках куска хлеба отправились в неизменные районы и осели в тех местах. В эти же годы на войну были мобилизованы 72 человека. Большинство из них не вернулись с полей сражений. Основное занятие жителей села испокон веков – это скотоводство, земледелие. До недавних времен жители в зимнее время целыми семьями отправлялись на заработки в Азербайджан, то есть занимались отходничеством. В настоящее время в селе имеется около 40 хозяйств. Более 70 хозяйств бахцугцев живут в селе Самур Магарамкентского района. Также село Аваран Кусарского района Республики Азербайджан состоит из выходцев села Бахцуг. Это подтверждается тем, что в этом ауле есть точно такие же тухумы, как в Бахцуге.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Ахты? Не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: Сегодня, 4 июня, мы отмечаем особенный профессиональный праздник. День крановщика или День машиниста крана. Задумывались ли вы, без кого невозможно представить ни одну стройку, ни один порт, ни одно крупное промышленное предприятие? Именно крановщики – те самые мастера, от точности и мастерства которых зависит перемещение тяжелейших грузов, возведение многоэтажных домов, сборка огромных конструкций и бесперебойная работа логистических узлов. Их рабочее место высоко над землей, в кабине крана, откуда открываются потрясающие виды на город. Но за этой романтической картинкой огромный труд, ответственность и высочайшая квалификация. Крановщик должен отлично разбираться в технике, знать основы физики и геометрии, уметь принимать быстрые и верные решения, работать в любых погодных условиях и всегда помнить о безопасности своей и окружающих. Сегодня мы от всей души поздравляем всех крановщиков с их профессиональным праздником. Спасибо за ваш непростой труд, за вклад в развитие инфраструктуры, за то, что делаете возможные возведения самых смелых архитектурных проектов. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, безопасных рабочих смен, точных движений и удачных подъемов. Пусть каждый рабочий день завершается успешно, а виды из кабины крана работают новыми красочными закатами. С праздником, дорогие крановщики!
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Курс доллара может временами опускаться ниже 60 рублей в 2026 году, спрогнозировал для газеты «Ру» кандидат экономических наук Игорь Балынин. «Фундаментальный курс доллара сейчас составляет порядка 65 рублей, и я считаю, что мы увидим в самое ближайшее время продолжение движения к этому уровню, а, соответственно, уверенное преодоление отметки ниже 70 рублей. 60-65 рублей я считаю пределом укрепления рубля в 2026 году. Временные просадки доллара ниже 60 рублей в течение этого года также возможны, но не думаю, что они будут долгими. Основные колебания, по моему мнению, в оставшейся части 26 года, на мой взгляд, будут преимущественно в интервале 63-72 рубля за доллар, отметил эксперт. К концу июня ставки по рыночной ипотеке на новостройки снизятся до 16%, на вторичные квартиры – до 17%. Такой прогноз дал эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев. Заградительной для массового заемщика считается ставка по ипотеке примерно от 15% и выше. Ниже этой отметки рыночная ипотека обычно оживает. До этого работает только под отдельные категории клиентов. Сейчас средневзвешенные ставки у крупных банков достигают 17-19%, то есть до оживления еще 2-4 процентных пункта. Заседание Центробанка в июне вряд ли даст шаг больше 50 базисных пунктов, плюс банки всегда берут паузу на адаптацию. Реалистично, что к концу третьего квартала ставки на первичке опустятся в район 16%, на вторичке до 17%, отметил специалист. И в завершении выпуска. Половина опрошенных россиян собирается уложиться в сумму до 50 тысяч рублей во время летнего отпуска. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками финтех-группы «Займер». Еще треть, 34%, потратит от 50 до 100 тысяч рублей, а каждый десятый – от 100 до 200 тысяч. Отдохнуть летом за более чем 200 тысяч рублей готовы 5%. Текущую зарплату используют трое из 10 опрошенных. Каждый четвертый будет отдыхать на отпускные, и почти столько же граждан отложили деньги на отдых заранее. В то же время каждый седьмой профинансирует траты с помощью кредитки или займа, а вот кредит на отпуск готовы взять лишь 4%. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сельбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!
1: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87,8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
2: Диалог ФМ. Дежурная часть.
3: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахдилова. Здравствуйте. В связи с участившимися дорожно-транспортными происшествиями с тяжкими последствиями, личный состав госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан переведен на усиленный режим несения службы в рамках плана «Каскад». Сотрудники полиции проводят комплекс профилактических мероприятий, направленных на выявление и пересечение грубых нарушений правил дорожного движения, являющихся основными причинами аварийности. Уважаемые участники дорожного движения, призываем вас быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим, правила обгона, требования дорожных знаков и сигналов светофора, а также использовать ремни безопасности. Безопасность на дороге зависит от каждого из нас. В Дагестане продолжаются рейды по выявлению автомобилей с незаконно установленными LED-лампами. Такие внесенные изменения могут ослеплять встречных водителей и повышать риск дорожно-транспортного происшествия. По итогам проверок к ответственности привлечено более 20 водителей. Госавтоинспекция призывает соблюдать правила дорожного движения и уважать других участников дорожного движения. Уважаемые дагестанцы и гости республики, берегите себя и своих близких. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахдилова. До новых встреч на Диалог ФМ.
2: Диалог ФМ. Дежурная часть.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Не стоит носить в офис слишком яркие пронзительные ароматы. Особенно с такими нотами, как, например, тубероза, которая в нашем климате очень неоднозначна. Также не рекомендуется в офисных композициях ландыш и сирень. Это навязчиво, отвлекает и создает ощущение духоты.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
3: Люблю соки кикуни, очень вкусные они. Только есть одна беда, соков много, я одна. Как же выбрать не один, ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
5: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
6: Ты томатный, погоди, вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий тыквенный нектар, принимай природы дар.
8: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
9: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
10: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
11: Персик слаще из нектаров,
12: абрикос еще вкусней.
13: Виноградом и граната
14: всех насыщеннее вкусней.
15: Слива с яблоком вкусней.
16: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
17: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я, купю все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Про экономику на Диалог ФМ.
1: В Москве и Подмосковье резко выросла цена на топливо. Об этом пишут СМИ. В некоторых южных регионах ситуация еще хуже. Там на заправках гигантские очереди. Бензин стоит сильно дороже, чем в столице. Отпускают его в ограниченном количестве. И это в самом начале высокого сезона, когда топлива нужно особенно много по всей стране. Сегодня разберемся, насколько велик шанс полноценного топливного дефицита, который некоторые эксперты прогнозируют уже в августе. Как это отразится на бизнесе, ценах в магазинах и портфелях инвесторов? И что в этой связи собираются предпринять власти? Ну а теперь о топливе. Эта тема касается не только автомобилистов, а так или иначе практически каждого. На российских АЗС снова начали активно расти цены. По данным Московской топливной ассоциации, за последнюю неделю мая дизель в столице подорожал уже до 78,5 рублей за литр. 95-й стоит уже 71,5 рубль, за литр 92-го придется отдать не меньше 65 рублей. То есть с начала года абсолютно все виды топлива выросли в цене примерно на 2,5-3 рубля за литр. И это в Москве, то есть в регионе с самой развитой логистикой и очень высокой конкуренцией между заправками. Как пишут СМИ, главный скачок цен в столице обеспечила частная сеть «Нефть Магистраль». Там 92-й подорожал сразу на 3 рубля, а 95-й и дизель на 5. Крупные сети «Лукойл», «Роснефть», «Татнефть» подняли цены умереннее, но все же подняли. Разницу эксперты объясняют тем, что у крупных компаний есть собственные нефтеперерабатывающие заводы. И они в первую очередь снабжают свои заправки, а независимым продавцам топливо достается по остаточному принципу через биржу. И покупать его приходится все дороже. Дело в том, что оптовая цена 92-го к началу лета поднялась уже до максимума с конца октября прошлого года. У «Нефтемагистрали», по данным «Коммерсанта», ситуация еще острее. Компании приходится закупать бензин на белорусских НПЗ, а там бензин стоит гораздо дороже, процентов на 20, если не больше. В российских регионах ситуация местами еще хуже. Например, в Крыму 30 мая ввели новое ограничение. Не больше 20 литров 95-го в одни руки в сутки. В Севастополе бензин продают по талонам, на заправках очереди. Власти даже запустили отдельный канал в мессенджере, чтобы жители отслеживали, где есть топливо. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что нормализации стоит ждать примерно через месяц. Почему именно Крым? История отдельная. На полуострове нет ни одного НПЗ и ни одной заправки крупных федеральных сетей типа «Лукойла» или «Газпромнефти». Только независимые АЗС, которые закупают топливо на бирже и везут через материк. Любой сбой в логистике, и топлива на полуострове сразу не хватает, а логистика сейчас как раз и ухудшается. Атаки беспилотников по НПЗ на юге России, риски доставки и ремонтные работы на заводах. По данным Национального биржевого агентства, продажи бензина на бирже 1 июня были почти на 17%. 15% ниже, чем буквально за пару дней до этого. По 92-му падение и вовсе почти под 30%. Есть свои проблемы и в Дагестане, но немного другого характера. Главная из них – это высокая итоговая цена. На бирже 95-й стоит около 47 рублей за литр, а на заправках в республике уже под 70. Куда уходит разница – вопрос хороший. Около 60-70% конечной цены любого бензина в России – это налоги. Налог на добычу, акциз, НДС и так называемый демпфер – это механизм, по которому государство доплачивает нефтяникам за продажу топлива внутри страны по сниженным ценам. Плюс логистика. Для горных регионов вроде Дагестана доставка добавляет к цене от 5 до 15 рублей за 1 литр. Именно поэтому, кстати, бензин в России почти не дешевеет, даже когда падает нефть. Налоги ведь фиксированы, а логистика в последнее время, как мы видим, только дорожает. И тут важно понимать, Крым и Дагестан попали, но по сути подобные риски есть везде, где много независимых АЗС и слабая логистика. Поэтому ситуация в таких случаях развивается по одному сценарию. Оптовые цены растут, независимым игрокам продавать невыгодно, и они либо взвинчивают цену, либо сокращают объемы. И главный вопрос тут, что будет дальше? Источники Коммерсанта предупреждают, если ситуация с поставками не улучшится к концу июля, началу августа, дефицит может распространиться уже на куда большее число регионов. К счастью, правительство уже готовит пакет мер, которые должны стабилизировать рынок. Например, обсуждается полный запрет экспорта бензина на 2 месяца, ограничение поставок даже в страны ЕС, увеличение импорта из Беларуси, обнуление акциза на 95 и прямые субсидии НПЗ 1,5 рубля с каждого проданного литра. Однако эксперты считают, что эти меры, хоть и снимут немалую часть напряжения, но кардинально проблему не решат. Белорусы на данный момент физически не смогут закрыть российский спрос, он попросту слишком большой. Но и для этого пришлось бы существенно нарастить поставки нашей нефти на белорусские заводы. И как я уже отмечала, такая ситуация на топливном рынке бьет не только по автовладельцам. На дизеле держится вся логистика страны, грузоперевозки, продукты в магазинах, стройка, сельское хозяйство. Все это завязано на топливе. Подорожание литра на 3 рубля за полгода неизбежно отражается на ценниках на полках. Поэтому даже тем, кто не водит машину, стоит следить за топливным рынком. Это один из самых наглядных индикаторов будущей инфляции. Ну а что же инвесторы? Для нас с вами тут есть свои проблемы. Такие ситуации на топливном рынке – это удар по многим отраслям других рынков. Транспортный сектор, ритейл, агропром, в чуть меньшей степени промышленность и застройщики, но для них тоже последствия могут быть ощутимыми, учитывая, что в некоторых из этих секторов ситуация для бизнеса и так, мягко говоря, сложная. В общем, продолжаем наблюдать, какой будет эффект от планируемых мер правительства. Во всяком случае, до сегодняшнего дня подобные кризисы со временем решались вмешательством ведомств. И надеемся, что так или иначе все устаканится и сейчас. Мы тут заговорили про проблемы у бизнеса, ведь кроме дорожающего примерно всего, у него выросли и налоги. Плюс для многих малых предприятий 2026 год принес подарок в виде НДС. Раньше можно было не платить его при выручке ниже 60 миллионов в год, теперь же планку опустили до 20, и это только переходный период на пути к 10 миллионам. То есть платить НДС придется практически любому бизнесу в стране. Так вот, очень интересная новость появилась у «Ведомостей». «Опора России» – это крупнейшее объединение малого и среднего бизнеса в стране, обратилась напрямую к президенту и премьер-министру с просьбой заморозить понижение порога, при котором компании на упрощенке обязаны платить НДС. Письмо в правительстве уже получили и направили на проработку в Минэкономразвитие. Об этом изданию рассказал сам глава «Опоры» Александр Калинин. И это тот случай, когда бизнес-объединение реально что-то делает по своему профилю, а именно пытается донести боль бизнес-сообщества до лиц и ведомств, которые принимают решения. И это круто. Ставим лайк. Теперь по сути. Давайте еще раз напомню, как мы вообще пришли в эту точку. До прошлого года малый бизнес на упрощенке вообще не платил НДС. С 2025-го его ввели, но только для компаний с оборотом от 60 миллионов рублей в год. С этого же года планку резко опустили до 20 миллионов, а по действующему графику дальше будет еще жестче. В 2027-м 15 миллионов, в 2028-м 10. Все это идея Минфина бороться с искусственным существенным дроблением, когда крупные компании разбиваются на мелкие, чтобы платить меньше налогов. Вот только на сам бизнес такое нововведение легло каменной плитой. Что об этом говорят общественники? Только за этот год новыми плательщиками НДС стали 245 тысяч микропредприятий. Нагрузка для них получилась, мягко говоря, недружелюбной. Но считаем, 6% по упрощенке плюс 5% НДС – это уже 11% с оборота. И для сравнения, у крупного бизнеса с учетом всех вычетов и льгот реальная налоговая нагрузка может составлять 7-9%. То есть микробизнес платит больше, чем корпорации. Кроме того, выросли расходы на бухгалтерию в среднем вдвое, с 10 до 20 тысяч рублей в месяц. Поэтому сценарии тут рисуются так себе, и в опоре России независимые эксперты предупреждают, что если порог продолжит снижать, и бизнес начнет либо искусственно тормозить рост, лишь бы не превысить лимит, либо дробиться на ИП и самозанятых, либо уходить в серую зону. То есть мера против дробления может дать ровно обратный эффект. И, кстати, тех самых 200 миллиардов дополнительных доходов бюджет может и не увидеть. Значительную часть НДС крупные сети просто возьмут к вычету. Риски здесь тоже абсолютно понятны. Кассовые разрывы, о которых уже массово пишут в СМИ, банкротство, падение инвестиций и так далее. Главное – удар именно по самым уязвимым. Это B2C-компании и бизнесы с низкой маржой, которые не могут просто переложить НДС в цену для покупателя. А вот что будет дальше – вопрос пока открытый. Бюджетный пакет будут обсуждать в августе-сентябре. Замминистра финансов Алексей Сазанов подтвердил, что возможны все опции, включая заморозку порога на отметке 20 миллионов. Вот за такой вариант высказались, например, и «Опора», и Российский союз промышленников и предпринимателей, и независимые эксперты тоже. Так что дружно, особенно те, у кого есть небольшой бизнес, следим за дискуссией в Минфине очень внимательно. Финансовая модель на следующий год напрямую зависит от того, какое решение примут уже этой осенью. И вот что еще хочется сказать. Такие кейсы показывают важность общественных и профессиональных организаций, которые могут собирать вопросы и болезненные моменты у людей и компаний и переадресовывать их тем, кто может на ситуацию повлиять. Ну, а у меня на сегодня все. Берегите себя, своих близких и свои деньги.
0: Про экономику на Диалог FM. Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Политик и депутат Сергей Миронов предложил дать возможность гражданам оплачивать отопление в квартирах только на основании показаний приборов учета, вне зависимости от решений общих собраний собственников помещений, многоквартирных домах и решений региональных органов власти. Поправки в жилищный кодекс внесены на рассмотрение Госдумы. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Законопроект предлагает исправить данную ситуацию и установить право граждан на оплату коммунальной услуги по отоплению, исходя из показаний индивидуальных приборов учета, вне зависимости от решений общих собраний собственников помещений, многоквартирных домах и решений органов государственной власти субъектов Российской Федерации, сообщается в пояснительной записке к проекту.
2: Деньги дороги, как память.
1: Размещение в российских отелях на предстоящее лето за год подорожало на 5-6% год к году. Это вдвое ниже темпов прироста показателя за предыдущий год. В целом спрос на отели сократился на 5%, и существенный рост цен показали только наиболее популярные у туристов Крым и Анапа, где ательеры подняли тарифы на 15-17%. Средняя стоимость забронированной ночи в российских отелях на июнь-август с учетом дополнительных услуг составила 12 400 рублей, увеличившись год к году на 5,6%. Средняя стоимость проданной ночи по всем типам размещения на лето в России достигает 6 100 рублей, прибавив год к году 5%.
2: Экономика должна быть экономной.
1: Депутат Дмитрий Гусев предложил продлить действие специального налогового режима для самозанятых до 2035 года, а также повысить лимит дохода до 3 миллионов рублей с введением механизма ежегодной индексации такого лимита. Обращение с данными инициативы на имя премьер-министра России Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости. Речь идет о налоге на профессиональный доход, который был введен в России в 2019 году. В порядке эксперимента. Сейчас режим действует до 31 декабря 2028. При этом для самозанятых сохраняются действующие налоговые ставки 4% с доходов от физических лиц и 6% с доходов от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а годовой лимит дохода составляет 2 миллиона 400 тысяч рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: В Дагестане 15 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Экс-глава Пенсионного фонда Дагестана Сайгид Муртазалиев заочно приговорен к пожизненному сроку. Он признан виновным в финансировании незаконного вооруженного формирования и организации заказных убийств. Суд приговорил Муртазалиева к пожизненному заключению в колонии особого режима, штрафу в 700 тысяч рублей и лишению ордена почета. В доход государства также были конфискованы 5 миллионов 700 тысяч рублей, признанные вещественными доказательствами. Сейчас я напомню, что он находится в международном розыске. Архитекторы и ведущие эксперты по урбанистике провели исследование и оценку потенциала развития махачкалинской агломерации. Для сбалансированного роста, по их мнению, Дагестана предложен определенный сценарий пространственного развития, включающий около 300 проектов и мероприятий, транспортных путей и правил застройки до инженерных сетей. Как они видят будущее агломерации, он видится в децентрализации формирования новых точек развития в городах-спутниках Махачкалы, это Тюбе, Богатыревке и Шамхале, что якобы разгрузит ядро региона и снизит нагрузку на инфраструктуру. Но с 1 июня российские школьники в возрасте от 12 до 17 лет могут получить сертификат на 10 месяцев бесплатных занятий по подготовке к государственным экзаменам. Об этом нам сообщает Миноборнауки Дагестана. Прием заявок продлится до 10 июня. Ученик самостоятельно может выбрать направление по подготовке по своим интересам. После подачи заявки ребенок начнет работу с наставниками и получит персональный план обучения. Новым председателем махачкалинского местного отделения «Единой России» стал Умар Османов. Его представили на конференции местного отделения партии. Я напомню, что Османов является депутатом городского собрания Махачкалы, заместитель председателя комитета по торговле, потребительскому рынку и услуг. Ну и экзамен по русскому языку, который проходит сегодня, самый массовый в рамках основного периода ЕГЭ-2026. На его сдачу зарегистрировано сегодня почти 669 тысяч участников, в том числе 651 тысяча выпускников этого года. Об этом нам сообщили в Рособорнадзоре. ЕГЭ проходит во всех регионах России, сегодня также за рубежом в образовательных организациях, которые реализуют российские образовательные программы. Я в свою очередь напомню, что русский язык – один из обязательных предметов для получения аттестата о среднем общем образовании. Для получения документа необходимо набрать не менее 24 баллов. Ну и за езду на шипованной резине летом водителю может грозить штраф 500 рублей или предупреждение. Об этом Russian Today рассказал автоэксперт Евгений Ладушкин. На горячем асфальте такие покрышки быстро теряют шипы. Они могут отлететь и повредить другие машины. Кроме того, у автомобиля может увеличиться тормозной путь. Эксперт добавил, что доехать до шиномонтажки на такой резине все-таки можно, но водителю нужно держать большую дистанцию. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.

0: Новости спорта.
1: 23-я ракетка мира Диана Шнайдер сенсационно обыграла в четвертьфинале Ролан-Гаррос первую ракетку мира Арину Сабаленко 3-6, 7-5, 6-0, одержав свою первую победу в карьере над действующим лидером мирового рейтинга. Белорусская теннисистка доминировала в первом сете и вела во второй партии со счетом 5-3, а затем проиграла 10 геймов подряд, включая все те, что пришлись на третий сет. Эта победа сделала Шнайдер четвертой теннисисткой в истории, кому удалось выиграть 3 третий сет у первой ракетки мира в сухую. В первом матче финала Кубка Стэнли нападающий Vegas Golden Knights Иван Барбашов забросил шайбу, которая помогла его команде на выезде обыграть Каролину Харрикейнс 5-4. Этот гол, ставший первым среди россиян в финальной серии, Барбашов забил в начале второго периода, сравняв счет 2-2. Для 30-летнего форварда это третий гол в решающих матчах Кубка Стэнли за карьеру. Ранее он отличался в финалах 2019 года за Сент-Луис и 2023 года за Вегас. По этому показателю Барбашов сравнился с такими легендами, как Александр Овечкин, Павел Буре и Игорь Ларионов. Благодаря этой победе Golden Knights повели в финальной серии со счетом 1-0. Бывший футболист сборной России Юрий Жирков вслед за Роланом Гусевым покинул тренерский штаб московского «Динамо» в связи с истечением срока контракта. Для Жиркова, завершившего карьеру игрока в 2023 году, эта работа стала первым опытом в качестве тренера. В «Динамо» он пришел в январе этого года помощником главного тренера. Кадровые перестановки связаны с приходом Сандра Шварца, который сменил Гусева на посту наставника после того, как команда завершила сезон на 7-м месте в чемпионате России. Баскетболисты петербургского «Зенита» дома обыграли «Локомотив Кубань» во втором матче бронзовой серии «Единой лиги» 64-61 и повели в противостоянии до трех побед со счетом 2-0. Третий матч серии за бронзовые медали пройдет 7 июня в Краснодаре на площадке железнодорожников. Действующий чемпион России «Ухта» выиграла у Тюмени на выезде в третьем матче финальной серии Суперлиги по футзалу 6-2 и повела со счетом 3-0. Этот успех максимально приблизил прошлогодних победителей турнира в защите титула. Команде из «Ухты» осталось одержать всего одну победу. Героем встречи вновь стал бразильский легионер Филиппе, оформивший хет-трик. Он забивал в каждом из трех финальных матчей. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: На заседании 19 июня Центробанк России может снизить ключевую ставку более чем на 50 базисных пунктов. Об этом сообщил первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин. Он отметил, что это решение может быть обусловлено зафиксированной в мае дефляцией. Ведяхин также обратил внимание на важность использования реальной ставки, которая представляет собой разницу между номинальной ставкой и уровнем инфляции. По его словам, инфляция в настоящее время снижается быстрее, чем ключевая ставка. При этом реальная ставка растет, подчеркнул топ-менеджер. Он добавил, что для бизнеса важна именно реальная ставка, поскольку инфляционную компоненту можно учесть в цене продукции. Чтобы стимулировать возобновление инвестиций, ключевая ставка должна составлять не менее 10%, считает Ведяхин. Напомню, в июне прошлого года Центробанк начал цикл постепенного снижения ключевой ставки. В то время ставка находилась на уровне 20%, а к апрелю этого года она снизилась до 14,5%. В Сбере ожидают, что к концу года ставка упадет до 12%.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: Сегодня 1 июня. А значит, во многих странах мира отмечают День защиты детей. Но знаете ли вы, что появился этот праздник вовсе не из-за любви к мороженому, мультфильмам и каникулам? История начинается почти 100 лет назад. В 1925 году в Женеве прошла Всемирная конференция по вопросам благополучия детей. Тогда впервые на международном уровне заговорили о том, что дети нуждаются не только в заботе родителей, но и в защите со стороны государства и общества. Однако официально День защиты детей появился позже. После Второй мировой войны миллионы детей остались без родителей, без дома и без нормального детства. Мир понял, если не защищать детей сегодня, завтра защищать будет уже нечего. В 1949 году было принято решение учредить Международный день защиты детей, а уже с 1950 года праздник начали отмечать ежегодно 1 июня. Именно благодаря детям взрослые регулярно понимают, что знают о мире гораздо меньше, чем думали. Сегодня по всей стране проходят концерты, спортивные мероприятия, фестивали и праздники для детей. Но самое главное – найти время для своих близких. Потому что детство проходит быстро, настолько быстро, что однажды ребенок, который просил почитать сказку перед сном, начинает объяснять родителям, как пользоваться телефоном. С Днем защиты детей! Пусть детских улыбок будет как можно больше, а поводов для тревог как можно меньше.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: На фоне повышения уровня тревожности все больше россиян воспринимают психотерапию и саморазвитие как важную часть заботы о себе. Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости». По данным исследования, средние ежемесячные расходы на услуги психотерапевта достигли 10 тысяч рублей. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял около 8 тысяч. Эксперты также отмечают сезонный рост интереса к психотерапии. В январе число новых клиентов увеличивается в среднем на 19%, что связывают с желанием начать год с позитивных изменений. За последние три года заметно выросла доля молодых клиентов в возрасте от 18 до 24 лет. Она увеличилась на 9%. Кроме того, среди тех, кто впервые обращается за психологической помощью, становится больше мужчин. Студенты всех вузов России будут в обязательном порядке изучать 4 предмета – историю, основы российской государственности, философию и русский язык. Об этом заявил глава Миноборнауки Валерий Фальков, пишет РИА Новости. Он также сообщил, что в этом году бюджетных мест в вузах станет на 250 больше по сравнению с прошлым годом. До этого помощник президента России Владимир Мединский предложил вернуть отработки для студентов-бюджетников. По его словам, обучение в вузах за счет государства должно сопровождаться обязательным трудоустройством выпускников. И в завершении выпуска. Культовые сериалы влияют на формирование бытовых привычек. Об этом газете «Ру» сообщила психолог Анастасия Мироненко. Она отметила, что многим хочется создать вокруг себя пространство, которое будет дарить положительные эмоции от одного только взгляда, напоминая кадры кино, которые были когда-то посмотрены даже в далеком детстве. Особую популярность приобретают лицензионные товары, которые помогают перенести атмосферу любимых историй в повседневную жизнь. Люди все чаще выбирают кружки, фигурки, канцелярские принадлежности и аксессуары по мотивам культовых историй «Гарри Поттера», «Очень странных дел», «Смешариков», «Простоквашино» и «Чебурашки», поделилась психолог. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно подаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С. Стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы. Марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!

0: Рубрика «Хитро-мудро».
1: До 2026 года предприниматели с работниками жили как в сказке. Помните эти волшебные цифры? 30% с полутором рот и 15% со всего, что выше. Это была приятная реальность для любого малого и среднего бизнеса. Но наступил 2026 год, и реальность изменилась. Добро пожаловать в мир, где 30% – это базовая ставка для всех, кто не подтвердит свое право на льготу. В этом выпуске мы без воды и паники разберем три уцелевшие системы взносов – 15%, 7,6% и 0%. Вы узнаете, кто потерял право на льготу по старым правилам, кто сохранил и как не переплатить десятки тысяч рублей уже в этом квартале. Начнем с самого массового тарифа – 15% с выплат свыше полутора мрот. Его оставили, но забрали у большинства и отдали избранным. Теперь это не универсальная льгота, а привилегия для конкретных отраслей. Просто быть в реестре МСП уже недостаточно. Нужно совпадение трех условий, как пазл. Не сошелся один элемент – плати 30% со всей суммы с начала года. Это больно, поэтому слушайте внимательно. Три условия для тарифа 15%. Первое. Вы должны быть в реестре МСП. Это база. Второе. Ваш основной АКВЭД должен входить в новый урезанный перечень правительства. Это распоряжение 4125-Р от 27 декабря 2025 года. Третье правило. Доля доходов от этих видов деятельности не менее 70% от общего объема. Причем по итогам расчетного периода. В письме от 17 марта 2026 года ФНС дало важное пояснение. Если вы поменяли основной АКВЭД в ЕГРЮ или ЕГРИП на подходящий под перечень, вы можете применять пониженный тариф с первого числа месяца смены АКВЭД. Не с начала года, а прямо с того месяца, когда вы поменяли АКВЭД. Но повторю, условия по реестру МСП и доля доходов 70% все равно должны выполняться. И еще одна приятная новость, задним числом, конечно же. Вы же помните поправки в пункт 13.3 статьи 427 НК РФ, которые вступили в силу 25 апреля 2026 года. Они смягчили расчет пресловутой доли в 70%. Раньше мы считали выручку строго по основному АКВЭД, но теперь при расчете этой доли можно суммировать доходы по всем вашим дополнительным АКВЭД, которые тоже входят в перечень правительства. Это спасение для многопрофильного бизнеса. Что делать, если льгота есть, а отчет и расчет по страховым взносам сдан на 30%. Сдайте уточненный расчет РСВ и обязательно заполните приложение 3.1. Без него вы не подтвердите право на тариф 15% и не покажете расчет доли доходов. Тем, кто далек от производства, но близок к инновациям, участники Сколково и ИНТЦ тоже имеют право на этот тариф 15% с выплат свыше полутора мрот. Срок действия 10 лет с даты получения статуса. Если статус подтвержден, смело применяйте. Переходим к тарифу 7,6%. Итак, просто перечислю счастливчиков. Организации из реестра радиоэлектронной промышленности, НКО и благотворительные организации на УСН, резиденты особых и свободных экономических зон, создатели анимационной аудиовизуальной продукции и участники промышленных кластеров. Но нас больше всего будут интересовать обрабатывающие производства и IT-сфера, так как их в совокупном объеме больше всего. Для обрабатывающих производств логика точно такая же, как с тарифом 15%, только итоговая ставка будет чуть меньше. Что нужно? Первое – быть в реестре МСП. Второе – иметь основной АКВЭД из другого уже перечня правительства, распоряжение 3689-Р от 11 декабря 2024 года. Третье – соблюсти долю доходов 70% от этих профильных АКВЭД. Как будем считать? С полутора мрот платим по полной 30%, а со всего, что выше полутора мрот, платим всего 7,6%. IT-компания – особая математика. У айтишников своя атмосфера. Забудьте про мрот. Здесь игра идет вокруг предельной базы. Условия. Первое. Госаккредитация или статус резидента техника внедренческой или промышленно-производственной особой экономической зоны. Второе. Доля доходов от IT не менее 70% за отчетный период. Суть расчета. В 2026 году лимит базы составляет 2 979 тысяч рублей. Пока вы в пределах лимита, платите 15%. Как только превысили лимит, на сумму превышения начисляете 7,6%. Важный нюанс. Организации, участники Сколково, работающие в сфере IT, не смогут применять тарифы для IT-компаний. И напоследок тариф 0%. Редкий зверь, но знать о нем надо. Его применение положено. Первое. Организациям и ИП на автоматизированной упрощенной системе налогообложения. Второе. Работодателям, выплачивающим зарплату членам экипажей судов из Российского международного реестра судов. И третье. Участникам специальных административных районах на Калининграде и в Приморье, если они платят экипажам судов из Российского открытого реестра. И напоследок отмечу, что если у вас одновременно есть право на несколько льгот, то совмещать льготы нельзя. Необходимо выбрать один льготный тариф и применять его по его условиям.
0: Рубрика

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Про экономику. Дискуссии с ведущими экономистами, учеными и представителями власти. Про экономику на Диалог FM.
3: Три главные темы. Реинкарнация ИП. Почему закрыть ИП и открыть новое больше не спасет от повышенных налогов, ну, в том числе и НДС. Протокол ФНС по бумажному НДС. Методичка налоговая о том, как компании попадают в эту зону высокого налогового риска. Новый тренд государства. Чаще стало признавать сделки антисоциальными и забирать не налоги, не прибыль, а просто все деньги. Итак, реинкарнация ИП. Народ начал регистрировать массово ИП. У нас уже 5 миллионов индивидуальных предпринимателей. При этом в первом квартале 2026 года зарегистрировано 278 тысяч новых ИП. И 236 тысяч всего лишь закрылись. И бизнес активно пересаживается из формы ООО на формат ИП. Рынок живет в режиме постоянных открытий и закрытий, смены режимов и оболочек. То бишь...
4: Ну, условно говоря, подобрались вы к заветному лимиту в 20 миллионов рублей. Немедленно закрываете ИП, открываете ИП на жену. Или просто закрываете и на себя открываете новое.
3: Да, некоторые месяц ждут, на себя же новое открывают.
4: Да.
3: Поэтому далеко ходить
4: не надо. То, что ННН не меняется, никого не смущает.
3: Ну, там у нас все по новой. Перепрописался, налоговую поменял, и вроде как жизнь...
4: Да, регионы меняют, это тоже модно.
3: Да, но что было интересно? Интересно то, что прокатывало. Вот, поэтому так и делали. Но налоговый не дремлет. Собственно, смотрит за всеми, следит. Бигдата, искусственный интеллект ей в помощь. И больше... Так не работает. Логика такая. Смотрит совокупный доход по спецрежимам, смотрит, где ИП работала, как работала, на какой территории, какие сотрудники, где стояла касса, аренда, если один и тот же адрес, цифровой след, домен сайтов, кабинеты, маркетплейсы, IP-адреса.
4: Откуда бухгалтер выходил.
3: Да. И все это вместе сопоставив, понимает, что...
4: Есть попытка страшного преступления.
3: И если мы посмотрим вообще какого-нибудь известного ресторана типа Новикова, то мы увидим, что на нем висит сотня юрлиц. В общем, раньше это прокатывало. И вообще Пити прокатывало и в магазинах, и в маркетплейсах, и везде. И где-то даже сейчас прокатывает, где налоговый еще все алгоритмы включить не может. Но семимильными шагами идет процесс легализации и обеления экономики. Друзья, в общем, от того, что у вас много касс, много ИП, вы ИП закрываете, открываете, что-то пытаетесь как бы химичить, налоговая видит все. И в определенном моменте...
4: Они дожидаются 2.5 года, то есть, ну, максимальный срок допустимый, а дальше возбуждаются, ну, чтобы накапали проценты, чтобы вы 2 раза не сдали декларацию за отчетный налоговый период. А дальше будет все, прилетает гиря.
3: Да.
4: К сожалению.
3: Чек-лист для вас. Вот первое, посчитайте совокупную выручку ваших ИП, ООО, аффилированных лиц, работающих на одной территории.
4: Дробление бизнеса, опять же, сейчас массово стали приходить письма от налоговой о том, что, ну, допустим, вот у вас есть фирма, вы в ней еще генеральный директор или учредитель, а еще у вас есть своя ИПшечка, и вы с этой фирмы на эту ИПшечку регулярно денежку кидаете. Приходит вам письмо и говорит налоговая: гражданин, усматриваем.
3: Я вот разбирал сейчас кейс в Краснодарском крае, когда всем компаниям, у которых либо сократился персонал больше, чем на 30%, либо выручка на компании в сфере услуг и торговли, допустим, больше, чем там, 5 миллионов на человека. которая работает. Всем пришли вызовы в налоговую объяснить, почему так мало людей или почему сокращение, а как вы такую выручку перевариваете таким маленьким персоналом.
4: И вообще, почему у вас выручка такая большая, а прибыль такая маленькая. Вы знаете, мы считаем, что прибыль у вас должна быть больше. Мы такие истории тоже видели. Имейте в виду, большой брат действительно следит за вами и все видит.
3: Так, давайте, да, чек-лист. Посчитайте свою выручку совокупную. Не по каждому ИП отдельно, а по всей цепочке. Старые ИП, новые ИП, плюс ИП на родственников, ООшки ваши, которые тоже где-то на родственников или на номиналов, если они реально обслуживают ваш бизнес. Если у вас больше 20 миллионов рублей, то готовьтесь к НДСу. Лучше, если у вас до 60, просто откройте ИП на ОСН. Это пока возможно, это пока законно. Посмотрите на мотивацию перерегистрации. Если главная причина — подошли к лимиту, решили закрыться и открыть новое, это красный флаг. Оцените непрерывность бизнеса, менялся ли адрес, команда, продукт, клиенты. Если нет, это аргумент для налоговой, что перед ней одна и та же деятельность. Заранее моделируйте жизнь с НДС. Ну, собственно, от НДС еще никто не умер, просто надо наценку на товары и услуги сделать больше.
4: Ну, и переосмыслить, возможно, продукты, клиентскую аудиторию, которую вы предлагаете, потому что, да, ну, не секрет, да, что с НДС уже очень часто компании из бюджетного сегмента перескакивают в средний, а из среднего в элитный.
3: Вы когда в магазин приходите и видите на полке те же товары по новым ценам, вы не думаете, что там кто-то 7 пядей во лбу...
4: Озолотиться на вас решил. Да. Просто, помидоры-то те же.
3: Просто налоги переложили в цену. Вместо того, чтобы ходить на поклон в налоговую, как бы бизнесмены, уже такие прошедшие жизнь, они просто повышают цену, и в случае, если народ перестает брать, просто сокращают издержки. Ну, людей, склады, магазины. Подумайте о смене формы. ООО, может быть, вам выгоднее будет с НДСом, чем ИП. Вот. И не забывайте, самое главное, что ИП у нас отвечает всем своим имуществом. ИП – это у нас физическое лицо, по большому счету, а не юридическое.
4: Да, с особым налоговым режимом.
3: Да. Тема 2. Протокол ФНС по бумажному НДС. Не так давно было громкое уголовное дело. По всей России Следственный комитет выпиливал замки из квартир неких людей, из офисов неких компаний, где какие-то люди просто перекладывали бумаги. С полки на полке, были компьютеры, были бумаги. По данным, которые обсуждались в связи с этим делом, крупнейшая площадка бумажного НДС включала более 4,8 тысяч компаний, ну, то есть, понимаешь, это технички, однодневки, которые просто показывали, что они сдают
4: отчетность. Это только верхний слой.
3: Через эту сеть 23-25 год было сформировано вычетов на 1,2 триллиона рублей. Пользователи площадки были более 37 тысяч предприятий. Ну, давайте для обывателя расскажем, как это все выглядело. Вот решили вы обналичить деньги через ИП.
4: Не надо так делать.
3: Все, в ладоши хлопаете, но НДС-то у вас по этой сделке не списался, и вы думаете, так, куда бы мне, чтобы этот НДС лишний 22% не платить, чтобы не сделать. И тут появляется некий из ларца гонец, решает все вопросы и говорит: вот вам десяток ООО под ваши виды деятельности, чем вы там занимаетесь? Вот тебе под эти виды деятельности 100 юрлиц, на них кидай отчетность, даже не деньги, просто отчетность. Угу. И у нас пройдет встречка по НДСу, налоговый их схлопнет, и у вас эти налоги будут считаться как ушедшие к зачету. Проплату при этом по этим услугам никто не делает, ее как-то взаимозачетом закрывали. Почему на это в течение 3 лет закрывал глаза налоговая? Вопрос очень даже риторический и открытый. Налоговая четко видит все транзакции по банку. Она видит, что бумажно НДС закрыт, то есть акты, счета, фактуры, а проплаты фактически не было. Потому что все эти компании по факту деньги не принимали. Они принимали только наличными проценты. Ну, то есть такая услуга по рынку стоила там от 1 до 5% кэша. Не знаю, где я это слышал. С учетом системы взаимодействия банка и налоговой невозможно было, в принципе, провести. Как это делали? И еще на такую сумму, ну и, по сути, аффилированные, связанные юрлица с единой бухгалтерией, с едиными офисами, у меня остается больше вопросов, чем ответов. Ну и, естественно, как обычно в таких делах бывает, поймали курьеров, наладчиков компьютеров и кассиров, да, которые очень не понимали, что делали. Вот. Почему важен не только сам кейс, но и протокол ФНС. В мае 26 года акцент сместили с организаторов схемы на ее клиентов. Сотни компаний начали вызывать на рабочие группы в налоговую. По сообщениям в СМИ, очереди на такие встречи тянулись буквально до входа в инспекцию. Ну, то есть, представьте, 37 тысяч компаний. Посмотрели все их списания, что вот они работали с этой цепочкой фирм. И сейчас говорят, ребята, ваш НДС с книги покупок и продаж слетел. У вас два варианта. Заплатить сейчас НДС.
4: Плюс штраф.
3: Плюс штраф и пени. Или мы вам еще накрутим налог на прибыль.
4: А это уже уголовка. Учитывая объемы, гадалки не ходи. Я хочу сакцентировать внимание, что речь идет уже не о тех, кто это организовал, а о тех, кто просто платил им.
3: Те,
4: то
3: кто
4: есть кидал,
3: да,
4: условно
3: те,
4: говоря,
3: кто...
4: этот НДС. То есть, если вы таким образом НДС списали, поздравляем, вы стали участником уголовного дела.
3: Да, те, кто, что называется, организовывал, они уже сидят. Ну, или те, кто оказался...
4: Да, им там...
3: Да. А вот те, кто платил, они обычно как? Ну, слетали с этой темы и вообще не парились как бы. На этом фоне и появился протокол признаков высокого налогового риска. По сути, это документ в 4 страницы, где налоговая описывает правовую базу претензий к участникам таких схем, напоминает о сути уголовного дела против организаторов площадки, перечисляет признаки, по которым цепочка операций может получить статус высокорискованный, показывает бизнесу, какие именно обстоятельства будут толкать компанию к выездной проверке. Я вам простыми словами объяснил, что НДС списывать на помойке нельзя, тем более помойки, которые вообще фактически занимаются бумагой. Тема старая. Третий признак – отсутствие пояснений. Налоговый задает вопрос, а компания отвечает формально. Ну, фактически, вы же услуги эти не покупали, компании эти в глаза не видели, на которые списываете этот НДС. И, естественно, нормально и внятно что-то ответить вы не можете.
4: И документы, скорее всего, у вас в сканах.
3: Да. Четвертый признак – бездействие после сигнала от ФНС. Ну, это классика, да. То есть ФНС что-то прислал, вы что-то отписали и сидите, ждете. Вот, все будет хорошо. Ну и вам, как правило, еще на той стороне ваш исполнитель говорит, все будет хорошо, я все решаю. Если компания, на которую вы ставите бумажный НДС, даже деньги за реальные выполненные услуги, вот у меня был кейс, ребят 100 миллионов почти отправили за поставку оборудования через тендер даже. Но компания эти деньги фактически обналичила, как-то через крипту заказала, привезла им товар, отгрузила его.
4: Причем вот. Мы все понимаем, да, что сейчас это делается не от хорошей жизни, а потому да. что да, полмира нам как бы не сильно что-то отгружает.
3: Прошло уже 2 года, им прилетает, что, коллеги, заплатите, пожалуйста, НДС за эту контору, она ничего не заплатила, деньги вывела, компанию бросила. Нужно проверять контрагента, чтобы компания была рабочая, учредители белые, НДС платился. По прошлым сделкам, посмотрите, если были такие компании, то их потихонечку из книги покупок и продаж убирать и работать только с нормальными контрагентами.
4: Ну и сопоставить вообще документы с экономической логикой, потому что если сделка на бумаге, и условно говоря, она вообще вашему бизнесу никак была не нужна, то вы не поверите, вам тоже зададут вопрос, а зачем вы в Тулу заказали эшелон самоваров?
3: Да, это вопрос, на который, как правило, нет ответа. Поэтому не ищите схемы. Вот все эти вещи, типа обнал, НДС за честь и же с ними, это все бомба отсроченного действия. Она обязательно рванет через 2 года, через 3. А люди, которые вам обещали и говорили, что все будет хорошо, их, как правило, уже либо не будет, а они будут за границей, либо будут в местах столь не столь отдаленных, либо просто трубку, ну, телефон выкинут. Как правило, это скакари, которые долго не работают.
4: Да, и что, то есть вот здесь, опять же, нужно понять, что документы могут быть идеальные, но если у компании делового следа никакого нет, если она нигде не рекламируется, если у нее нет своего нормального сайта с контактными телефонами, по которым берут трубки, вы не поверите, вот из налоговой тоже отлично умеют звонить.
3: Друзья, тема номер 3. Государство чаще стало признавать сделки антисоциальными и забирать весь оборот. Критерии антисоциальной сделки. Что доказывают суды? Согласно сводной позиции определения КС от 08.06.2004 постановление пленума номер 25, пункт 85, и актуальной практики 24-25 года суды устанавливают следующие совокупность признаков. Заведомо противность цели основам правопорядка, целевая направленность на уклонение от конституционной обязанности платить налоги, вывод активов из страны, обход антисанкционных ограничений, картельные соглашения. Ну, то есть, простыми словами, если вы хотите деньги вывести за рубеж, если дочерняя компания где-то даже за рубежом финансирует что-то против России или говорит даже что-то против России, то все это вместе взято, и мы видим по практике национализации, будет против вас. Умысел хотя бы одной стороны, неосторожность, а целенаправленное осознание действий в обход закона. То есть, грубо говоря, даже ваш контрагент, если оказался товарищем неблагонадежным,
4: да,
3: в социальном смысле правопорядка, то деньги у вас спокойно спишут. Реальное исполнение сделки. Бумажные операции без движения средств. Ну, это мы говорили уже про бумажный НДС. Крайне исключительный характер. Статья 169 ГК применяется тогда, когда иные правомерные механизмы не позволяют восстановить справедливость. Ущерб публичным интересам. Посягательство на бюджет, безопасность государства, интересы неопределенного круга лиц. Друзья, здесь вопрос, что пересекается законодательство и политика. И эти вещи в финансовой стороне вопроса очень негативно влияют. Поэтому своих контрагентов нужно хорошенько проверять. Бывает так, что вы просто в цепочке где-то или владели какой-то небольшой долей, а арестуют у вас абсолютно все. И изымут тоже все. И мы таких случаев видим все чаще и чаще. Причем вот эти решения, если мы говорим о национализации, ну там диво можно, ну там решение на одной странице. Передать.
4: А самое главное, что здесь надо понимать, что нет презумпции невиновности, потому что это вы будете доказывать, что вы невиновны. А во-вторых, что, по сути, нет реальных сроков исковой давности. Почему? Потому что в течение срока исковой давности по статье 169 они исчисляются с момента, когда стало об этом известно.
3: Надо понимать, что здесь рискуют не только люди, напрямую владеющие долями или компанией своими средствами. Здесь рискуют даже контролирующие должностные лица. То есть, если сотрудники компании говорят, что мы делали это
4: 10-15 лет назад и действовал по указанию капитана рейда.
3: Да, то вот он нам говорил, что делать, то у этого тоже все изымут. Чек-лист, что делать с этим бизнесом. Глубокий анализ контрагентов. Стандарт ФНС требует проверки деловой репутации, платежеспособности, реальной возможности исполнить обязательства. Необходимо формировать и сохранять досье контрагента с результатами проверки. Любой признак технической компании, риск иска по 169 ГК. Документирование деловой цели. Любая крупная или нестандартная сделка должна сопровождаться бизнес-обоснованием. Ну, у вас его всегда и в налоговую могут запросить. Налоговая оговорка. Статья 431.2, 46.1 ГК РФ. Включение в контракты условия о возмещении убытков, включая налоговые начисления. Ну, собственно, это если вас начнут где-то из-за этого контрагента привлекать, чтобы вы могли переписать все это на него. Отказ от сомнительных схем как единственная надежная защита. Итак, государство и правообладатели все чаще смотрят не на отдельную формальность, а на реальную экономическую и деловую суть происходящего. Если бизнес растет, ему все сложнее жить за счет серых решений, временных схем и формальной смены вывески.
0: Про экономику. Дискуссии с ведущими экономистами, учеными и представителями власти. Про экономику на Диалог FM.

0: 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Дагестане по Каспийскому кластеру подписано соглашение на 112 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики. По словам вице-премьера Муслима Телекалова, Дагестан перешел от проектных проработок к реальному строительству. Я напомню, что уже возводятся первые объекты МФЦ, инженерные сети и дороги. В рамках Каспийского кластера уже заключено 25 инвестиций, соглашение с общим объемом вложений 112 миллиардов рублей, что предусматривает создание более 7 тысяч гостиничных номеров, современной набережной и спортивных развлекательных объектов. На Петербургском международном экономическом форуме на стенде Банка России состоялось награждение победителей комплексного инвестиционного рейтинга регионов России в области возобновляемой энергетики, где Дагестан занял 3-е место, об этом сообщает Минэнерго Республики. Итоги анализа инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики проводятся уже в 6-й раз. В текущем году лидерами по совокупности показателей стали Амурская область, Астраханская область и Республика Дагестан. На основании проведенного экспертами исследования субъектов России могут оцениться свои текущие позиции на рынке и сформировать собственную стратегию отрасли. Очередная крупная майнинг-ферма обнаружена в Унцукульском районе Дагестана. Об этом сообщает Минэнерго Республики. 72 устройства для добычи криптовалюты были обнаружены в селе Балахни. Их суммарная мощность составила 252 киловатт. Все оборудование сейчас изъято. Энергетики оценивают ущерб, причиненный бездоговорным потреблением электроэнергии. Госжилищинспекция Дагестана оштрафовала на 150 тысяч рублей регионального оператора МБУ благоустройства города Махачкалы за невывоз мусора в Каспийске. Многочисленные жалобы поступали в инспекцию от жителей Каспийска. Сотрудники инспекции провели проверки и установили многочисленные факты нарушений. Региональному оператору, я напомню, что неоднократно выдавались предписания об устранении выявленных нарушений, однако они были проигнорированы. Итогом стали штрафы на 150 тысяч рублей. Госжилищинспекция, я напомню, что держит на контроле ситуацию с вывозом мусора в городах Дагестана. Правительство России выделит 3 миллиарда рублей на строительство и ремонт образовательных учреждений, которые пострадали при наводнении в Дагестане и в Чечне. Все, и напомню, что было повреждено около 80 зданий школ, детских садов и колледжей. Еще 10 были разрушены. Об этом сообщил глава правительства Михаил Мишустин. Он также добавил, что восстановительные ремонтные работы должны быть завершены к началу нового учебного года. Ну а сильная и долгая магнитная буря уровня G3 начнется уже сегодня вечером. Ее спровоцировали вчерашние выбросы плазмы на Солнце. Об этом рассказали ученые лаборатории солнечной астрономии. Я напомню, что уровень G3 по шкале из 5 возможных показателей означает, что буря достигнет отметки сильно. Причиной этому служат поздние выбросы солнечного вещества, которые должны дойти до нашей планеты. Это событие может быть вторым или третьим по силе в этом году. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Мы часто заменяем обычный сахар на искусственные подсластители, ведь это позволяет не отказываться от десертов, но уменьшить калорийность съедаемой пищи. Однако, как выяснили ученые, низкокалорийные подсластители негативно влияют на работу мозга. Если употреблять их регулярно, снижается память и другие когнитивные функции. Эксперимент провели ученые из Бразилии. Они проанализировали, как влияют низкокалорийные подсластители на когнитивные функции в рамках национального исследования «Здоровье взрослых». Ученые выяснили, что у участников моложе 60 лет, постоянно заменявших сахар подсластителями, быстрее снижалась вербальная беглость, то есть способность быстро подбирать слова на определенную тему. Отметим, что по этому критерию оценивают слаженную работу мозга, его способность к быстрой обработке информации, а также другие когнитивные функции. Причем оказалось, что на память и способность быстро и ясно мыслить, принимать решения влияло потребление практически всех популярных заменителей сахара – аспартама, сахарина, эритрита, сорбита, ксилита, ацесульфама К. У людей с диабетом наблюдалось более выраженное снижение памяти, а у участников без диабета – снижение вербальной беглости и глобальной когнитивной функции. В ходе исследования анализировали данные 12 772 участников в возрасте от 35 лет. Средний возраст составил 51 год 9 месяцев. За ними наблюдали в течение 10 лет с 2008 по 2019 год. И за это время трижды проводили оценку с помощью 6 стандартных тестов, включая тест на память и вербальную беглость. Впрочем, авторы не считают свои выводы окончательными. Они подчеркнули необходимость дальнейших исследований. Но, тем не менее, ученые призвали учесть возможные долгосрочные риски при частом использовании таких добавок.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Хунзахский район, селение Ганох. Название аула обусловлено его расположением. Он лежит между двумя возвышенностями. На возвышенности Хабал когда-то была крепость. Построена она еще в домусульманский период. Сохранилось и доисламское кладбище. Бытует легенда, что на этом кладбище, вблизи остатков крепости, некогда нашли золотой серп и железный меч. По какой-то причине крепость была оставлена, и обитатели ее перебрались в поселение, которое они основали вблизи места нынешнего Ганоха. Есть предположение, что люди эти были то ли грузинами, то ли евреями. Во всяком случае, при разборе стен в этих развалинах был найден обломок плиты из мягкого белого камня с надписью, сделанной неизвестным алфавитом. Кроме того, рассказывают, что позднее в этих развалинах находили кувшины, и якобы один из них был с монетами и золотом. А нашли также кольца, браслеты, серьги и кресты.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: Сегодня, 4 июня, мы отмечаем особенный профессиональный праздник. День крановщика или День машиниста крана. Задумывались ли вы, без кого невозможно представить ни одну стройку, ни один порт, ни одно крупное промышленное предприятие? Именно крановщики – те самые мастера, от точности и мастерства которых зависит перемещение тяжелейших грузов, возведение многоэтажных домов, сборка огромных конструкций и бесперебойная работа логистических узлов. Их рабочее место высоко над землей, в кабине крана, откуда открываются потрясающие виды на город. Но за этой романтической картинкой огромный труд, ответственность и высочайшая квалификация. Крановщик должен отлично разбираться в технике, знать основы физики и геометрии, уметь принимать быстрые и верные решения, работать в любых погодных условиях и всегда помнить о безопасности своей и окружающих. Сегодня мы от всей души поздравляем всех крановщиков с их профессиональным праздником. Спасибо за ваш непростой труд, за вклад в развитие инфраструктуры, за то, что делаете возможные возведения самых смелых архитектурных проектов. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, безопасных рабочих смен, точных движений и удачных подъемов. Пусть каждый рабочий день завершается успешно, а виды из кабины крана – работают новыми красочными закатами. С праздником, дорогие крановщики!
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: В текущем году уровень безработицы может вырасти до 2,4% рабочей силы, отступив от исторических минимумов, которые сейчас составляют 2,2%. Данные были озвучены на заседании Российской трехсторонней комиссии. При нынешнем рекордно низком уровне безработицы наблюдается дефицит рабочей силы в размере 4 миллионов человек. В то же время количество вакансий сократилось на 25%, а число резюме увеличилось. Нехватка кадров особенно остро ощущается в определенных отраслях и на конкретных предприятиях. В ближайший год основное перемещение трудовых ресурсов будет наблюдаться в нескольких ключевых сферах. Например, частные медицинские учреждения активно расширяют свои филиалы и сокращают административный и маркетинговый персонал. После завершения массовых программ льготного ипотечного кредитования ожидается корректировка темпов жилищного строительства. Компании будут реже прибегать к услугам сторонних субподрядчиков, что может привести к сокращению части линейного персонала и строительных бригад. Об этом сообщил профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Он также считает, что период дефицита любых IT-кадров завершился. Сегодня на рынке наблюдается избыток специалистов начального и среднего уровней.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры? Реклама на Диалог.ФМ.
2: А вы знаете, наш народ без чая не может.
3: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
4: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
2: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
5: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
6: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией

0: новости страны и мира. О главном.
1: Пенсионерам с невысокими доходами могут начать полностью компенсировать расходы на лекарства, купленные по назначению врача. С такой инициативой выступили депутаты одной из фракций, которые внесли соответствующее предложение на рассмотрение Госдумы, пишет Лента.ру. Политик Сергей Миронов заявил, что новая мера поддержки должна распространяться на пенсионеров, чей доход не превышает полуторакратный размер прожиточного минимума в регионе проживания. По его словам, с учетом нынешнего уровня пенсионных выплат под эту категорию подпадает большинство граждан старшего возраста. Парламентарий напомнил, что по данным Социального фонда России на 1 апреля 2026 года в стране проживает более 40 миллионов 400 тысяч пенсионеров. Большинство, 63% школьников, уже сталкивались с попытками мошенничества или взлома хотя бы один раз. Из них 31% попадали в такие ситуации неоднократно. При этом с возрастом число подобных случаев растет. Если в 9 классе несколько раз сталкивались с мошенниками 22% подростков, то к 11 классу уже 36%. Для подростков киберугрозы давно стали частью повседневной цифровой жизни. Почти все опрошенные слышали о взломах аккаунтов 98%, вирусах 90%. И утечках персональных данных 93%. Большинство школьников оценивают свои знания о кибербезопасности как хорошие или базовые. И в завершении выпуска самым популярным направлением у российских туристов в трехдневные выходные в июне стала Москва, а лидерами среди зарубежных направлений остаются Турция и Беларусь. Об этом сообщил вице-президент Альянса туристических агентств Александр Макрачан. Во внутреннем туризме номер один – теплая, красивая Москва, номер два – с маленьким отрывом – Петербург. Он добавил, что на третьей строчке в топе самых востребованных направлений в России располагается Краснодарский край. Путешественники планируют провести трехдневные выходные в Сочи, Анапе, Туапсе и Геленджике. Следующим по популярности оказался Крым, а пятое место делят между собой Калининград, Байкал и Алтай. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: В эфире рубрика «Вкусно полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сельбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена. Это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.
1: Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Личный коуч.
1: Скорее всего, вы переживали это чувство, ощущение глухого разочарования. Когда ты нанимаешь человека, вкладываешь в него время, силы, надежды, а через пару месяцев понимаешь, что это была ошибка. Ловушка первая. Поиск своего, а не сильного. Это самая частая и самая коварная ловушка, основанная на нашей базовой человеческой потребности. Окружать себя теми, кто нам нравится. Это происходит подсознательно. Мы ищем не того, кто будет безжалостно эффективен и принесет максимальный результат, а того, с кем нам будет просто комфортно. Такого душку, который улыбается, совсем соглашается и не задает каких-то неудобных вопросов. Сильный сотрудник – это не всегда удобный сотрудник. Он может задавать сложные вопросы, оспаривать ваши решения. Он может быть интровертом, с которым вообще не поболтаешь о пустяках. Но его главная задача – приносить измеримый результат. Поэтому первое, что нужно сделать – это отделить свою личную симпатию от профессиональной оценки и нанимать не тех, кто вам просто нравится, а тех, кто будет решать задачи вашего бизнеса. Ловушка вторая. Очарование историей, а не фактами. На собеседовании каждый человек по своей сути продавец, и товар, который он продает, это он сам. Он будет рассказывать красивые истории, петь песни о своих прошлых успехах и обещать золотые горы. И наша человеческая природа так устроена, что мы хотим верить в красивые истории. Я сам попадал в эту ловушку, и это стоило мне очень дорого. Однажды я нанимал руководителя по маркетингу. На собеседование пришел парень, который был просто гением самопрезентации. Он рассказывал, что он гуру трафика, работал с миллионными бюджетами, выстраивал воронки, которые меняли там полностью весь рынок. Его история была настолько убедительной и вдохновляющей, что я был просто очарован. Я поверил на слово, я не дал ему тестового задания и не стал глубоко проверять его прошлые кейсы. Что было дальше? Через месяц работы ноль внятных результатов и полностью слитый рекламный бюджет. А этот гуру просто разводил руками и говорил: ну, рынок сейчас сложный. Оказалось, он никогда сам не настраивал компании, а лишь поверхностно управлял подрядчиками. Он умел красиво рассказывать о результатах других людей. Этот урок я запомнил на всю жизнь. Слова ничего не стоят. Верить можно только действиям и фактам, результатам. Не верьте рассказам, проверяйте. Дайте кандидату небольшое, но реальное тестовое задание. Попросите показать конкретные цифры и результаты его работы на прошлом месте. Задавайте глубокие вопросы. Например, расскажи не об успехе, а о самом большом провале и что ты из него вынес. Как ты с ним справился? Только так вы отсеете хороших рассказчиков от реальных исполнителей. Ловушка третья. Поиск функции, а не решение проблемы. Это, пожалуй, самая глубокая ловушка, в которую попадают даже опытные руководители. Мы ищем не человека, а функцию. Мы открываем вакансию, менеджер по продажам или маркетолог, потому что так принято. Но мы не задаем себе главный вопрос: какую бизнес-проблему я на самом деле хочу решить с помощью этого человека? Давайте посмотрим на это глубже. Скорее всего, вы говорите: мне нужен маркетолог. Но что это значит на самом деле? Возможно, вам не нужен человек, который будет постить картинки в социальных сетях. Возможно, ваша реальная проблема – у меня нет стабильного потока из 20 квалифицированных заявок в неделю по цене не выше 1000 рублей. Чувствуете разницу? В первом случае вы ищете функцию, во втором – конкретное измеримое решение проблемы. Когда вы ищете маркетолога, вы рискуете нанять хорошего специалиста, который просто не подходит под вашу текущую задачу. Например, он гений в контент-маркетинге, а вам нужен специалист по платному трафику. Он будет не на своем месте, не даст результата и в итоге уйдет. И вы оба потеряете время. Когда вы ищете человека, который обеспечит 20 заявок в неделю, вы начнете мыслить совершенно иначе. Вы оцениваете кандидатов не по их названию должности в резюме, а по их способности решить вашу конкретную измеримую боль. Вы задаете другие вопросы на собеседовании. Вы по-другому формируете тестовое задание. Поэтому, прежде чем открыть любую вакансию, остановитесь и ответьте себе на один вопрос. Какую проблему я пытаюсь решить? И какой конечный измеримый результат покажет мне, что проблема решена? Только после этого вы поймете, кто вам на самом деле нужен. Итак, вот эти три ловушки мышления. Поиск своего, а не сильного, очарование красивой истории, а не фактами, и поиск функций, а не решения проблемы. Все они следствие отсутствия системы. Когда у вас нет четких критериев, вы начинаете полагаться на интуицию, симпатию и красивые слова. И почти всегда ошибаетесь. Настоящий системный найм – это холодный инженерный процесс. Он основан на цифрах, фактах и четком понимании конечной цели. И только такой подход позволит вам собрать команду из сильных, заряженных, уверенных игроков, которые будут двигать ваш бизнес только вперед.
0: Личный коуч. Реклама на Диалог FM.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
4: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
5: Лучший сок душистых яблок.
6: Хочешь вкусный, приятный? Ты прохладный, сок томатный.
7: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
8: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
9: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
10: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
11: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
12: Персик слаще из нектаров,
13: абрикос еще вкусней.
14: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
15: Слива с яблоком вкусней.
16: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
17: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
18: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8. Разные мысли.
19: Система управления результативностью – необходимая часть системы управления каждой организации, однако ее нельзя строить по шаблону. Цикл управления результативностью включает 4 этапа – планирование, действие, контроль, рассмотрение. Но не стоит пытаться их выстраивать последовательно. Качественные показатели результативности не менее важны, чем количественные. Низкие результаты часто возникают из-за низкой квалификации и недостаточной мотивации сотрудника. Однако на качество работы также влияет некомпетентность руководства. Планировать результативность можно в 3 этапа. Определение направления деятельности, заключение соглашения о результативности и составление индивидуального плана развития. Для измерения результативности важны такие критерии, как финансовые показатели, результаты деятельности, изменения, отклик, время. Несмотря на то, что система управления результативностью – постоянный, непрерывный процесс, нужна аттестация 1-2 раза в год. Аттестация помогает повысить мотивацию, создать комфортные условия труда, улучшить коммуникацию и объективно ранжировать сотрудников по результативности. Обратная связь должна быть быстрой, встроенной в рабочий процесс, основанной на фактах. Она должна касаться определенных действий и событий, а не личности сотрудника. Оценивая результаты, нужно соотносить их исключительно с согласованными целевыми показателями. Рейтинг помогает оценить вклад сотрудника в общий результат. Лучше использовать 4-уровневую шкалу, где нет абсолютно негативной оценки.
0: Разные мысли.

0: Дорожные новости.
1: Автомобильный техосмотр подорожает. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Законопроект о красивых номерах повторно внесли в Госдуму. Если его примут, любой желающий сможет легально приобрести номер регистрационного знака на госуслугах. Знакомый гаишник для этого больше не понадобится. Предполагается, что можно будет выбрать не только уникальный номер с редкой комбинацией, например, с одинаковыми цифрами и буквами. Можно будет выбрать любой понравившийся номер. Детали раскроют позднее. Напомним, законопроект о красивых номерах уже вносили в Госдуму, но в прошлый раз отклонили из-за недочетов. Автомобильный техосмотр подорожает. В Федеральной антимонопольной службе предложили увеличить минимально допустимую стоимость техосмотра на 200 рублей. Теперь от 1155 рублей. Также увеличат тарифную сетку. Минимальная цена техосмотра увеличится до 2500. Напомним, регулярный техосмотр для личного автомобиля сейчас проходить не обязательно. Он необходим только для такси и коммерческого транспорта. Все остальные сталкиваются с техосмотром только при покупке машины с пробегом. ГАИ не планирует массово проверять пожилых водителей. В МВД опровергли распространившиеся в СМИ и соцсетях сообщения. Якобы в ведомстве планируют масштабные проверки с 1 июня этого года. В министерстве заявили, что никаких специальных рейдов не будет. Особые меры контроля пожилых водителей в государстве не поддерживают и считают дискриминационными. Отметим, что дополнительные ограничения для пожилых водителей периодически обсуждаются в прессе, но о реальных законах или изменении правил речи нет. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Эмоциональный интеллект. Звучит странно. Мы не привыкли выделять разные виды интеллекта, а говорим просто «он умен». Однако это излишнее обобщение. Мы видим, что человек умен в какой-то сфере, но не замечаем, что он разрушил свою семью. Так насколько он действительно умен? Или кто-то богат, но при этом скуп и нелюдим? Или обладает властью, но не обладает мудростью, из-за чего становится тираном? Разные виды интеллекта нужны для решения разных задач. Но есть универсальный интеллект, который гарантирует гармонию и приводит жизнь к балансу. Эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект – это умение за чьей-то агрессией увидеть страх или даже просьбу о помощи. Это способность за жаждой власти увидеть комплексы и неуверенность. Иными словами, эмоциональный интеллект – это когда ты смотришь в корень, в истинную причину эмоций – чужих и собственных. Он позволяет нам противостоять своим эмоциональным импульсам. Ты как бы можешь посмотреть на себя со стороны и спросить, уверен ли я, что мне стоит злиться? Или что стоит за моей жаждой власти? Эмоционально осознанный человек как бы выстраивает стену между собой и эмоцией, которую он собрался пережить. Эмоциональный интеллект позволяет разуму вмешиваться в стихийные процессы. Раньше нам говорили, что IQ – это лучший показатель интеллекта, а значит и успешности в жизни. Но ученые доказали ложность этой теории. Теперь место IQ занял эмоциональный интеллект. Например, выяснилось, что он в 4 раза более точно предсказывает успех в жизни. Более того, эмоционально развитые люди зарабатывают на четверть больше денег, чем другие. Они лучше управляют подчиненными, им легче вести переговоры, у них лучше дисциплина и психическое здоровье. Однако среди молодых людей показатель эмоционального интеллекта стремительно падает, тогда как IQ растет. Мы как бы становимся умнее, но все меньше можем управлять своим умом. Иными словами, мы все больше похожи на умных животных. Мы как бы разогнали свои мозги, но не знаем, как поворачивать и тормозить. Рано или поздно это приводит к аварии. Но есть и хорошая новость. Эмоциональный интеллект – это не врожденный талант. Ему можно научиться. Нужно лишь совершать простые ежедневные действия. Первая техника называется «Я-послание». Мы привыкли отделять себя от своих эмоций и говорим «Ты меня напрягаешь», вместо «Я напрягаюсь, когда ты делаешь это». Чувствуете разницу? Во втором варианте мы признаем и анализируем источник эмоции. Например, когда муж поздно возвращается домой, его жена закатывает истерику. Но вовсе не потому, что она злится. На самом деле она очень любит своего мужа и сильно за него беспокоится. Однако у нее не получается по-другому выразить свою любовь. Не хватает эмоционального интеллекта. Она кричит «Ах ты такой сякой, опять пропустил ужин!» И это звучит так, словно она думает только о себе. Ей бы стоило сказать по-другому. Например, «Когда ты опаздываешь, я очень за тебя беспокоюсь и не могу найти себе места. Прошу, не опаздывай, это делает мне больно». Согласитесь, если бы мы почаще задумывались над тем, что именно мы чувствуем, наша жизнь стала бы проще. Во-вторых, напрашивайтесь на критику. Мы не любим негативную обратную связь, она ведь обычно вся такая необъективная. Да и вообще, кто дал право меня оскорблять? И пускай на себя сначала посмотрит. Типично, правда? Все потому, что критика оголяет те наши косяки, которые мы прячем от самих себя. Слушайте неприятную критику и старайтесь понять, почему она вас задевает. Это откроет необъятный новый мир запрятанных неосознанных эмоций. В-третьих, сделайте паузу. Предположим, кто-то набрасывается на вас с претензиями. Мы автоматически либо начинаем оправдываться, либо включаем агрессию. Но важно сломать этот порочный круг, притормозить, сделать пару вдохов и выдохов, почувствовать эмоции, которые уже подступают к горлу, и спросить себя, нужно ли их испытывать или это просто пережитки прошлого. Мы как бы останавливаем привычный ход вещей и выбираем, как лучше отреагировать. Постарайтесь умом вмешаться в стихию эмоций. Чем чаще мы вот так себя останавливаем, тем лучше мы понимаем себя и других. Эмоциональный интеллект – это путь к свободе. Сейчас мы находимся в корпоративных лапах тех, кто понимает наши эмоции лучше нас самих. Они используют свои знания в рекламе, заставляя нас покупать вредные продукты. Они играют нашими эмоциями, добиваясь своих целей. Поэтому мы должны научиться чувствовать окружающих. Сейчас мы используем слова, но должны понимать друг друга с полуслова, и тогда, возможно, нам будет намного проще жить. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Архитекторы и ведущие урбанисты провели исследование махачкалинской агломерации, предложили сценарий ее сбалансированного развития, который включает около 300 проектов от транспортных путей до инженерных сетей и пригородных зон. Об этом сообщает телеграм-канал «Экономика Дагестана». Будущее агломерации эксперты видят в децентрализации формирования новых точек роста в городах-спутниках, таких как Тюбе, Богатыревке и Шамхале. Это позволит разгрузить ядро региона Махачкалу и снизить нагрузку на инфраструктуру. При этом необходимо соблюдать принципы обеспечения социальными объектами, а также этажность в исторической среде. В Махачкале проводится демонтаж незаконно возводимого многоквартирного дома по проспекту Акушинского, 96Ж. Об этом сообщает администрация столицы Дагестана. Ранее мэрия, напомню, что направила в суд иск с требованием о сносе самостроя. Основанием для иска послужили отсутствие разрешительных документов, нарушение предельных параметров застройки, правил землепользования, а также многочисленные отклонения от градостроительных норм. Суд полностью удовлетворил иск, предоставив застройщику время для добровольного демонтажа. Но и движение транспорта по улице Пушкина в Махачкале будет ограничено с 23.00 на 3 дня 7 июня в связи с проведением гастрономической ярмарки. Об этом сообщает мэрия города. Ограничение вводится на участке от улицы Магомеда Яракского до улицы Ливаневского. Водители просят заранее на эти 3 дня выбирать альтернативные маршруты объезда. Я напомню, что гастрономическая ярмарка приурочена к празднованию Международного дня защиты детей. Ну и бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал то, что его троюродный брат Умар получил соперники 9-го номера рейтинга легчайшего дивизиона Джоната Мартинса. Я напомню, что поединок бойца из Дагестана Умара Нурмагомедова с этим бойцом состоится 25 июля в турнире UFC в Абу-Даби. По словам Нурмагомедова, они не выбирают соперников, с кем дадут и с кем будут драться, а дальше покажут, куда их приведут победы. Но Евросоюз 15 июня планирует принять мини-пакет антироссийских санкций, при этом Европейский Союз продолжает отдельную работу над 21-м пакетом санкций, в котором будет применяться более широкий секторальный охват. Как ожидается, он будет утвержден летом. Политика ранее, напомню, что сообщала, что новые ограничения касаются запрета на импорт российской нефти. Но и глава Крыма сообщил об ограничении продажи бензина в ближайшие несколько дней. Как отметил Сергей Аксенов, власти намерены сократить реализацию топлива за наличные. Талонов на него свободной продажи не будет. По ранее приобретенным талонам бензин реализуют по 20 литров в одни руки. На каждой заправке будет дежурить должностные лица, они станут фиксировать номера машин, которые заправляются по талонам. Это будет делаться для соблюдения законности и справедливости, а также для пресечения злоупотребления. Об этом сообщает РБК. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
3: Для детей старше 12 лет.
1: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог ФМ.
4: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Актуальный вопрос» в студии Гуризады Камаловой, ведущая. И сегодня мы поговорим о газификации. Ну, скажем так, не просто газификации, а о льготах, которые, благодаря которым можно, если не бесплатно, то хотя бы за меньшую сумму провести газ до своего участка или своего дома. И у нас сегодня на наши вопросы отвечает советник генерального директора по связям с общественностью «Газпром Межрегионгаз Махачкала» Хадижат Магомед Расулова. Хадижат, вот действительно, социальная газификация, да, мы уже говорили о ней бесконечно, и СМИ, ну, она как бы везде гремела, но все-таки, тем не менее, очень много сейчас людей, особенно в горной местности, даже пригороды Махачкалы, не везде, не у всех есть газ. Нет денег, там много нюансов. Но вот какая семья имеет право на льготы, какие льготы и как ими воспользоваться?
5: Да, программа она уникальная на самом деле, и сегодня и жители Республики Дагестан есть уникальная возможность подвести газ. Многим она обойдется бесплатно, особенно льготным категориям населения. Uh-huh. И если мы говорим о социальной газификации, строительстве газопровода до границ участка бесплатно, то внутри земельного участка можно сэкономить еще до 100 тысяч рублей. То есть как сэкономить 100 тысяч рублей при подключении дома в Дагестане?
4: Вот. Минуточку, в смысле сэкономить? То есть получается, если надо затратить...
5: по программе догазификации, ага, догазить вашего участка, подведен газ, ага, бесплатно, то домовладелец оплачивает, получается, по факту, ну, все работы внутри дома. Угу. И чтоб сэкономил, он, есть два постановления, это номер 69 и номер 95. И по первому постановлению, допустим, да, 69 может обратиться, допустим, что вернули деньги им, они даже могут обратиться в соцзащиту, uh-huh, на купленное оборудование, то есть вот на газификацию, там
4: подведение трубы. То есть это трубы,
5: то есть все расходы, расходы, которые он потратил, это строительство внутри границы земельного участка, трубы подведенные, газовое оборудование, ну, все, что необходимо, да, он должен сохранить все чеки, все квитанции. С этим документом он обращается в соцзащиту. И что ему нужно предоставить в соцзащиту для того, чтобы ему вернули эту денежку? Копия паспорта, копия справки о составе семьи, документ, подтверждающий льготную категорию, да, ну, участник СВО, там, многодетные семьи,
4: инвалиды,
5: там инвалиды, да.
4: Инвалид третьей группы тоже касается?
5: Да, там вот, если сейчас будем говорить о перечне, да, там четко, ясно прописано, то есть полностью консультацию по льготным категориям, уже соцзащиты тоже дают, да, информацию. Это вот то, что сейчас вы озвучили, это СВОшники, это участники Великой Отечественной войны, это многодетные семьи, это также инвалиды. Uh-huh. Вот. Что еще необходимо предоставить? Договор с организацией на проведение данных видов работ. То есть вот подведение газа внутри земли.
4: То есть это должно быть официально?
5: Обязательно, конечно.
4: То есть официально не то, чтобы я там друга попросил, он мне даже какую-то бумажку дал, что он ИПшник или самозанятый.
5: Но если это не прокатит. Конечно, не прокатит. Должен быть официальный договор на проведение данного вида работ, официальной подписью, печатью.
4: То есть это лицензированная организация?
5: Совершенно верно. Более того, скажу, при приобретении даже оборудования газоиспользующего для последующей установки внутри дома, то он должен также сохранить все чеки и квитанции именно на то оборудование, которое он приобрел, с указанием суммы, да. Не вот так вот где-то на рынке купил и где-то другую квитанцию взял, ну, так я сейчас образно, да, говорю. То есть газовая плита ПГ-4, он должен быть газовая плита приобретена ПГ-4, то есть они должны соответствовать техническим характеристикам и сумме, которую он оплатил. Uh-huh. Вот. Ну, я то, что уже озвучила, чек за оборудование и квитанции. А по второму постановлению, 95-го постановления, это способ, два способа есть возврата денег. Uh-huh. Первый способ, то, что ты сейчас озвучила.
4: То есть это первый способ, давайте еще раз, да, так, чтобы конкретно, чтобы люди успели записать. Первый способ. Вам довели бесплатно газ до границ участка. Далее. Вы заключаете договор с официально лицензируемой организацией.
5: Это до границ участка, она и так подводится бесплатно.
4: До границ участка внутри бесплатно. Внутри земельного участка, да. Чтобы уже вот в доме у вас был тепло, газ и так далее, вы заключаете договор с лицензируемой организацией. А где-то есть их перечень? Где можно узнать, какие организации имеют лицензию?
5: В каждом населенном пункте в республике есть газораспределительная организация. Они, mm-hmm, могут туда обратиться с заявлением на газификацию.
4: А, то есть именно, конечно, вот Межрегион ГАЗ или Газпром?
5: Нет, Газпром газораспределение Дагестан,
4: Газпром газораспределение
5: Махачкала и ДАГАЗ.
4: Вот. То есть в эти три организации любые можно будет обратиться с заявлением, прошу оказать содействие там.
5: Оказать услуги по газификации. Газификации. То есть Допустим, в Махачкале, ну, наша компания оказывает услуги, в том числе газификацию внутриземельного участка тоже.
4: Вот, я заключаю договор. В договоре прописывается сумма, на которую вот будет затрачена именно работа. Конечно. Материалы я покупаю уже самостоятельно, и материалы уже мне, что именно я должен купить, мне расписывает вот эта подрядная организация.
5: Согласна, да.
4: Вот согласно списку я покупаю именно то, что мне нужно в магазинах, либо там, где даются официальные документы о продаже.
5: Да. Газового оборудования.
4: Именно газового оборудования. То есть это газовое оборудование тоже должно пройти лицензию.
5: Во всех магазинах сертифицированных, уже проверенные. То есть сертификация газового оборудования, знак сертификата, это уже значит, он с газконтролем, она требования все соблюдены, а потребитель может, заказчик может уже купить ее спокойно. Не на рынке без документов, есть в магазинах, они в любом случае бывают сертификатами. То есть там уже можно не рисковать, взял, купил, получил квитанцию, и при обращении в соцзащиту одним из документов это квитанция об оплате данного оборудования на покупку и чеки на оборудование. То есть, соответственно, при проведении работ на газификацию внутри земельного участка организации, которые оказывают эти услуги, они в любом случае выдают чек, так как оплата производится в кассу компании.
4: Все понятно. Вот. То есть, получается, теперь я собираю все эти документы, включая кассовые чеки вот, и договоры. Ну, договор,
5: да,
4: к которому
5: это
4: тоже
5: приложен. Это по 69-му постановлению.
4: По первому способу.
5: Да, да.
4: Далее, копия паспорта, справка о составе семьи. Документ, подтверждающий льготы. Это может быть вот это вот...
5: Да, статус участника СВО.
4: Либо корочка участника СВО, либо вот эта зеленая книжечка инвалида. Инвалида. Перечень льготных категорий, в принципе, он тоже можно найти его на сайте,
5: конечно,
4: да, Межрегионгаза, да, или
5: на сайте единого оператора газификации.
4: Так и набираете единый оператор газификации.
5: Да.
4: То есть это первый способ. То есть вы сначала тратите деньги, потом вы подаете документы, указываете еще, наверное, выписку с расчетного счета.
5: Конечно.
4: Обязательно приложить надо, на которую уже в течение какого срока?
5: По срокам уже там на месте, когда предоставят весь комплекс документов, пакет документов социальной защиты, им пояснят, какое предвремени они им предоставят.
4: Ну, я не помню, не более 3 месяцев,
5: да,
4: по-моему.
5: Поэтому, да, поэтому здесь все зависит от пакета документов, который предоставляет заказчик. Угу. То есть, если он какие-то пакеты документов не додал, то есть, чтобы наши заявители понимали, что вот они сегодня подали пакет документов, но какой-то из них забыли, то есть не додали. То есть, соответственно, соцзащита дает возможность, он устранил и додал. То есть докомплектовал.
4: Донести.
5: Докомплектовал и принес весь пакет документов уже, как бы, да, и оттуда уже исчисляются сроки.
4: Но срок идет уже с момента принятия.
5: Когда
4: вы сдаете документы, обязательно нужно взять бумажку о том, что ваши документы были приняты к рассмотрению.
5: Да,
4: это очень, кстати, важный момент, который многие упускают. Обязательно вам должны в соцзащите выдать документ, подтверждающий принятие на рассмотрение всего пакета документов.
5: Все
4: правильно. С указанием срока сдачи и перечня.
5: Угу. И второй способ, это 95-е постановление, это здесь говорится следующее: газифицировать жилье и приобрести оборудование можно без финансового участия самого домовладельца. То есть потребитель может сделать, за него могут делать специализированные организации, то есть наша компания, грубо говоря. Да. Для этого что нужно? Заключить договор с газовой компанией на подводку газопровода уже внутри дома, предоставить договор, документы, подтверждающие, что льготный статус участника СВО, в органы соцзащиты, и соцзащита напрямую оплачивает его вот эти услуги уже в нашу компанию.
4: То есть это уже в этом случае...
5: То есть мы принимаем пакет документов от заявителя, то, что сейчас мы озвучили, сейчас мы продублируем еще раз, мы уже сами обращаем соцзащиту, они нам финансируют эту сумму для того, чтобы закрыть эту сумму для потребителя. То есть вот такая вот...
4: Это удобно для тех, у кого вот, ну, они не располагают,
5: да,
4: к примеру, такой,
5: да,
4: суммой, чтобы сейчас... Это же сумма до 100 тысяч, если не ошибаюсь.
5: Это сумма до 100 тысяч. То есть вот два способа до 100 тысяч. Но у нас зачастую бывает, что абоненты используют первую часть, потому что они считают, что так быстрее быстрее им вернут деньги.
4: Нежели и плюс чем... еще, как правило, кто-то хочет подороже что-то.
5: Да, они в любом случае, это приобретение газового оборудования, это все равно абонент сам выбирает. Мы не выбираем ему оборудование.
4: А во втором случае тоже он выбирает? Если...
5: Конечно, оборудование, газовое оборудование выбирает сам потребитель. Просто он предоставляет расходы, какие расходы у него понеслись на газификацию дома.
4: Нет, во втором же случае, получается, он заключает договор с подрядной организацией на газификацию, да, дома, да. Но он ничего не оплачивает, уже соцзащита оплачивает.
5: Да, все верно.
4: И получается, и сама вот эта подрядная организация сама закупает необходимое оборудование,
5: да.
4: И тут уже, тут как бы право выбора, тут не идет право красивее, а тут идет функционал.
5: Да. Ну, что бы мы ни говорили, допустим, да.
4: И нужно будет уже вложиться в ту сумму, которая одобрит соцзащита.
5: Здесь очень важно отметить, что и первый способ, и второй способ – это возврата денег, да, то, что мы, если льготы, то, что нашим возвращают, да, достаточно в рамках социальной газификации. Здесь надо понимать нашим заявителям, чтобы они к этому вот по сбору документов относились чуть более серьезнее. Почему? Потому что бывают такие моменты, допустим, кто-то купил газовую плиту, грубо говоря, так вот самое, да, но при этом они где-то чек не взяли или потеряли. Но если намереваетесь
4: вернуть... Или взяли
5: вернуть,
4: чек, но к чеку еще должна же быть накладная.
5: Да,
4: или
5: накладная,
4: что-то,
5: да. Поэтому чуть повнимательнее. И именно пакет документов, если вот все-таки срок возврата денег, оказания каких-то услуг, это все-таки зависит комплекта, пакет документов, который предоставляете в те или иные органы.
4: Полный он или неполный. Да.
5: И здесь я вот даже вот при подаче документов на газификацию, вот стать участником данной программы, бывает, допустим, вот пришел абонент, заявитель, он подал заявление, допустим, указал номер телефона. Бывает так, что цифру или он невнятно написал, либо неправильно написал, соответственно, нету обратной связи. Здесь тоже хочу обратить внимание, чтобы хотя бы указывали по два номера телефона. Всего того, что мы когда подгружаем материалы
4: в
5: общую базу, там они у нас еще висят как непринятые в силу того, что там чего-то не хватает, документов там не хватает. И чтобы связаться с потребителем, заявителем, и вот эти моменты, именно то, что я озвучила, номер, то есть некорректно указан, либо один указан, второго нет, такие моменты тоже, чтобы исключать. То есть от начала подачи заявления до завершения выполнения работ необходимо, чтобы, ну, здесь я понимаю, что газораспределительная организация тоже должна за это, как бы, да, контролировать, но тут заявитель тоже должен понимать, что как подаст пакет документов, насколько грамотно подаст пакет документов, чтобы не было тех моментов качель, да, там что-то нету, какой-то документ нету, они просто приостанавливаются, понимаете, мы даже их не можем занести в базу, потому что нету какого-то документа. Зеленка в народе говорят, да, про усвежий документ. На дом есть, на участок не предоставили, обещали принести, нету. А номер, такая история, что там цифру... Я сейчас говорю из практики, то, что у нас было такое, да, мы не могли дозвониться до потребителя, нам пришлось поехать, выехать, найти соседа и таким вот образом доукомплектовать пакет документов. Что вот таких вот историй не было, это время.
4: Да, действительно, вообще очень много зависит, вообще очень советую нашим радиослушателям и вообще, в принципе, потребителям, при подаче документации выписывайте, просто напечатайте на отдельный листочек имя, фамилию, отчество. Сейчас это несложно.
5: Конечно.
4: Зайти в любой компьютерный, вот где есть у нас очень много сейчас вот этих вот пунктов, особенно сейчас это подойти, попросить, напечатайте мне на отдельном вордовском листе мои имя, фамилию, номер телефона, обязательно адрес, постоянное место регистрации, ну, почтовый адрес, куда, который могут, если вдруг пришли сообщения, и электронный, потому что... Почерк – вещь очень сложная. Буквы могут смазаться, цифры могут быть неразборчивые. И это может усложнить в дальнейшем продвижение вашего заявления. Поэтому приложить вот этот листочек к своему заявлению, либо просто держать его в нескольких вариантах, особенно вот люди старшего поколения, для них это не так сложно. Это занимает буквально минут 15-20, и зато у вас... Вы всегда можете быть уверенными, что ваши номера телефонов, электронка и имя, фамилия не перепутаны.
5: Все правильно. Сейчас тем более заявку на стать участником газификации можно через прямую подать документы и единый оператор газификации напрямую, там есть возможность такая, да.
4: Вот этот сайт
5: есть ФЦ, да. Можно через госуслуги, то есть сейчас у всех есть техника, у всех есть компьютеры, ну, все продвинутые, да, будем так говорить.
4: Мы все дома... все знаем, но при этом, когда начинается сталкиваться с определенной ситуацией, мы иногда не знаем простые вещи. Но о том, что именно мы еще должны знать, мы поговорим с вами буквально через минуту.
0: Реклама на Диалог ФМ.
6: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: отказываться вот
1: до 100 тысяч,
0: да? Вот если говорить о том, как попасть в вот эту программу социальной газификации, вот в пределах Махачкалы она еще действует, да? То есть вот дачные районы, Кривая Балка, эти районы у нас попадают
1: по газификации? Мы же понимаем, что газификация, домовладение, СНТ тоже работает. Это в рамках проводимой работы, да, если СНТ газифицировано, то, соответственно, там уже тоже проводится газификация в рамках этой программы. Вот у нас уже вот в рамках этой программы газифицирован уже процесс газификации домов пошло уже 12 СНТ. Могу перечислить. Вот это у нас Дагенерго, Ракета, Радуга-1, Коммунальник, Надежда, Роса.
0: Так, это надо...
1: То
0: это,
1: есть, да. Да, есть у нас 12 СНТ, которые уже... идет процесс газификации, и из этих СНТ уже 291 домовладение принято в работу, то есть принято заявление на те домовладения, у которых есть весь пакет документов. А весь пакет документов – это правоустановленный документ на земельный участок и на сам строение.
0: И тут мы переходим к самому важному вопросу, да, вот. Отсутствие регистрации недвижимости.
1: Вот.
0: Как представитель Росреестра, я могу сказать, что эта проблема, она особенно явно, вот, ну, скажем так, вышла на даже не региональный, а федеральный округ, этот
1: уровень,
0: именно в связи вот с ситуацией в апреле, да, с паводком. Да. У нас люди откладывают все на потом. Отсутствие регистрации недвижимости, даже не земельного участка, хотя бы дома, потому что иногда вопрос стоит о том, что отсутствие, ну, вы либо тянут, либо имеют документы, которые были еще советских времен. Как один регистратор сказал, говорит, ко мне вместо пакета документов принесли альбом, показывая, что вот у меня еще прадедушка жил на этом месте. Но, к сожалению, это не является основанием для регистрации недвижимости. Ну, фактов очень много. Да. И поэтому очень важно своевременно... подача документов на регистрацию. Тем более сейчас есть дачная амнистия, в рамках которой идет упрощенная регистрация. Но только после этого вы сможете газифицировать свой участок. И вот действительно отсутствие, насколько часто именно проблема отсутствия документов регистрационных становится основанием для отказа,
1: да,
0: в газификации. Ну вот на данный момент в Дагестане?
1: Махачкале,
0: ну, если конкретизировать.
1: Вот, давайте по республике, допустим, я сейчас скажу, что у нас сколько документов из 12 СНТ мы получили, да? 291 домовладение, да, грубо говоря, мы получили заявки на участие именно по СНТ. Из них заключены договора, 236 договора на оказание услуг. Исполнено до границ земельного участка 59 договоров, до границ построены трубы. И принято уже, да, пуск газа произведен только 18. То есть мы...
0: Из 100 с лишним.
1: Из 291 получается 59 исполнено до границ земельного участка, и 18 произведен пуск газа.
0: Здесь из 200, вопрос, подождите, из 200...
1: 291 по республике в целом.
0: 291?
1: Да.
0: Но газ довели только...
1: Нет,
0: и подключили
1: 59 мы подвели трубы уже до границ участков.
0: И только 18
1: пуска,
0: подключили.
1: Да. Почему? Потому что по проблеме того, что люди не обращаются, не оформляют документы, и мы не можем вот эти договора довершить. Ну, она увеличивает, эта цифра, она увеличивает.
0: То есть от вас требуют, чтобы газификация была?
1: То есть мы строим газопроводы,
0: план.
1: Да, мы строим газопроводы до границ земельного участка.
0: То есть вы сначала строите до поселения, к примеру,
1: да. Ну,
0: потом уже до границ земельного участка, если у данного земельного участка есть правоустанавливающий, ну, владельцы этого участка.
1: В данном случае вот эти СНТ, которые сейчас озвучила, вот до границ СНТ газовая труба уже подведена, то есть обеспечена. Мы же понимаем, что программа газификации – это подведение газа до границ населенного пункта, а программа газификации – это подведение до границ уже домовладений. И внутри уже это вот по той проблеме, то, что мы сейчас озвучиваем, это подача документов на газификацию внутреннего домовладения. То есть
0: понятно.
1: То, что от нас зависит, газификация до населенного пункта мы проводим, по заявлению газификация до границ земельного участка тоже мы проводим, мы теперь ожидаем от потребителей, у кого уже имеется возможность подключиться к газу, чтобы подавали документы, пожалуйста, пусть подают документы, оформляют.
0: Ну да, но у людей, получается, документов нет.
1: Вот, допустим, мы сейчас проводили рядовые мероприятия по

0: Калининкет, где мы выявили 25 самовольных подключений с поселок Шамхал и поселок Калининкет.
1: То есть это людям довели газ до границ поселения?
0: То есть улица идет по улицам по обе стороны, у нас получается конечным подвели газ, то есть у людей уже вот дом, у него называется нулевка, то есть у него даже нет протяженности, его задача максимально подать заявку и узаконить потребление газа и подвести внутри дома, да, как бы, да. Я уверена, там есть очень много льготников, я уверена, что там есть участники СВО. Вот им надо собрать документы, подать программу дегазификации, получить возможность возврата денег при наличии.
1: Даже если они не хотят возиться, да, там, с покупкой и так далее, с заключением, да, договоров, они могут напрямую заключить с вами договор, и вы уже сами все,
0: да,
1: это делаете.
0: Да, поэтому просто им необходимо вот их домовладение узаконить, получить право собственности на земельные участки, самостроение, капитальное строение, подать документы, у них уже нулевка. То есть у них есть возможность подключиться к газу, уже труба вот по поворотам проходит.
1: Но для них проще получается просто сделать нелегальную врезку.
0: Ну, сейчас, конечно, нелегальная врезка тоже, вы сами понимаете, это, во-первых, небезопасно.
1: Но есть эти врезки.
0: Да, врезки есть, мы их выявляем и отключаем. Мы сейчас, вот как только закончится отопительный период, мы во время отопительного периода, в силу того, чтобы не допускать вот этих инцидентов, связанных со взрывом и хлопками, мы эту работу проводили, но сейчас, после отопительного периода, мы эту работу усилили еще 3 раза больше, потому что нам не нужны вот эти вот инциденты,
1: там
0: связанные с газом.
1: Там есть еще такой момент, это в одном из тоже дачных районов Махачкалы, который сейчас уже стал практически Махачкалой, и мне вот жаловалась коллега, которая проживает там, что у них газ официально, но некоторые соседи подключили вот врезкой, да, и в итоге давление в трубе неравномерное. То есть, потому что там же есть вот этот газораспределительный
0: регулятор,
1: который исходит там, исходя из того, сколько потребить.
0: Допустим, при газификации, ну, давайте я приведу пример, грубо говоря, 10 домов. На газификацию вот этих 10 домов абоненты подают заявление и газифицируют. При заключении договора поставки газа учитывается газоиспользующее оборудование, то есть потребление газа. 2 куба, 3 куба, 15 куба, ну, в зависимости от газоиспользующего оборудования. И, соответственно, расчет делается на то оборудование, которое будет устанавливаться. То есть 10 домов, на 10 домов, допустим, 50 кубов, ну, газа поставляют. Если из этих 10 домов там где-то кто-то подключился к газу, то есть и тот объем газа, который был рассчитан на 10 домов, будет воровать 11-й, который самому подключился, конечно, у них не будет хватить газ. Вы правильно отметили, что объем подачи газа делать только на 10 домов. И нехватка газа, соответственно, будет, потому что на этот дом этот газ не рассчитан. Плюс еще что делают. Я, честно, была в шоке, когда абоненты подключили дом к газу, проведя 400 метров шланговых соединений.
1: Резиновые шланги.
0: Резиновые водяные шланги, вот эти самые.
1: Но они были толстые, наверное. Это же они же разъедают. Все равно нужно понимать, что газ, он, ну, да, вот, получается, да, он инертный, но при...
0: 400 метров.
1: 400 метров.
0: Мы когда приехали в Ленинкент, это 7-й микрорайон.
1: 400 метров, полкилометра
0: почти, мы поставили транспорт, технику. Мы нашли это самое.
1: А, он под землей был, да?
0: Да. Соответственно, когда утечка газа происходит, вы же знаете, что у газа нету ни запаха, ни цвета.
1: Не, ну там же добавляется сероводород.
0: Сейчас расскажу. Оно добавляет одорант, есть такой специальный штук, который добавляет, чтобы был запах тухлого яйца, мы так называем ее в народе. То есть, вот. А когда газ уходит в земле, да, как бы, да, там перемешивается с землей, там, канализацией, она теряет этот запах, соответственно, люди уже перестают ощущать запах газа, она может попасть, то есть газ ищет выход всегда, везде.
1: Он там земля очищается, он там фильтруется от сторонних запахов.
0: И она может пойти там, где вот свободно проходит, это вот она вот ищет дорогу, она может вот даже вот, вот ты пользуешься законно газом, да, у тебя все же замечательно, все со всеми требованиями ты пользуешься газом, у тебя есть еще подвальное помещение, а я пользуюсь, допустим, вот шлангом, да. Со мной может ничего не произойти, но пострадать можешь
1: но
0: ты, потому
1: что... Но у меня в подвале случится взрыв, потому что ты, да, в газ,
0: да,
1: нашел выход туда,
0: выход, да,
1: в погреб, к примеру, да, вот, или в туалет
0: поэтому,
1: уличный.
0: Поэтому мы прошли, вот мы сейчас все на контроле, люди уже будут заканивать это все, это опять-таки...
1: Но 400 метров резинового шланга.
0: Да.
1: Давайте мы еще раз поговорим о том, почему нельзя пользоваться, скажем так, услугами людей, которые... Да я у себя газ проводил, и было все нормально, тебе тоже сделаю как себе.
0: Да, как себе.
1: Как себе. Почему это опасно, и почему у нас случаи, вот даже недавний случай, когда двое детей едва не погибли, да, вот угарный газ. Вообще, в каких случаях стоит опасаться угарного газа?
0: В первую очередь, я очень люблю эту фразу говорить. Я не только вот здесь на передачах об этом говорю, я бываю, говорю в семье, там, где у нас большое количество семей собираемся, всегда говорю, соблюдайте элементарные правила использования газового быта. Что туда входит? Держите газовое оборудование в чистом состоянии, исправном состоянии. Что для этого нужно сделать? Пригласите специалиста. Ну, я когда начинаю, ну да, да, конечно, ты же переживаешь там, чтобы ты деньги заработал. Я говорю, нет. Есть специалисты, которые проводят техобслуживание этого газового оборудования. Он придет, откроет плиту, отревизирует краник, проверит прокладки, потому что они тоже сушатся. Вот сейчас отопительный сезон закончился, у нас опять-таки усиленно, не только мы наружные газопроводы начали проводить техобслуживание, мы сейчас начали прямо вот массово и внутридомовые, и внутриквартирные газовые оборудования проводить проверки. Почему? Потому что за период эксплуатации газового оборудования те же шланговые соединения, которые допустимы к газовому газу, да, они тоже изнашиваются. Там бывают такие прокладки, когда соединения...
1: Да-да-да, вот, они высыхаются.
0: Они
1: да.
0: высыхают. Когда высыхают, соответственно, газ пропускает. То есть их надо держать в исправном
1: состоянии.
0: Это касается
1: только вот частных домов или квартир тоже?
0: Это внутриквартирное газовое оборудование и внутридомовое газовое оборудование. Это касается всего, всей газового... И коммерческих объектов, и населения, и вот...
1: Вот как часто нужно проводить такую инвентаризацию?
0: Ежегодно. Один раз в год.
1: Ну, хотя бы, да, в нашем случае, один хотя раз бы, давайте в год. Хотя бы раз в три года приглашайте мастера, да.
0: Допустим, я приведу свой пример моей квартиры. У меня, я ежегодно слежу за газовым оборудованием, да я реально вот слежу, и договор заключен, и слежу. У меня так получилось, что я почувствовала запах газа в квартире у себя. Я пригласила специалиста, я говорю, что случилось? Оказывается, когда мне вот установили вот эту вот новую плиту, тоже специалист поставил, но это не специально. И когда он установил плиту, там получается вот этот шланг, допустимый шланг, она чуть согнулась. Просто чуть-чуть согнулась сзади, вот где вот должно быть соединение.
1: Да, произошел сгиб.
0: И это был не желтый тот шланг, который я поменяла, это был черный, тоже как бы кислород, тоже газовый. Почему то убрали? Всего того, что я теперь поняла, почему. Потому что загнулась, там оказалась микротрещина. Вот, и оттуда вот эта мелкая уточка газа происходила.
1: Вот смотрите, да, вот, вот вы сейчас обратили внимание на соединение, шланги.
0: Да.
1: Вот эти шланги, которые соединяются, подсоединяются к газовому оборудованию, они действительно, они имеют совершенно иную степень прочности.
0: Да.
1: Это, скажем так, особый пластик, да, даже
0: это
1: скорее.
0: Это особый пластик.
1: Это не резина, это пластик.
0: Это специальный...
1: Не типа полиуретана, да?
0: Да-да-да, там внутри как бы есть свои моменты. Сейчас вот термин я здесь не скажу.
1: То есть
0: мне легче сказать...
1: Они не разъедаются, не
0: они не разъедаются, да. Единственное, вот эти прокладки, которые необходимы соединения, их надо менять, ревизировать.
1: Но при этом и нужно исключить, как в вашем случае, как показал пример, его сгибание и
0: да, да, да, да. Ну, вот именно те желтые, которые сейчас допустимы, они не поддаются изгибанию, то есть они вот видно, что идут там, и еще расстояние, это важно, расстояние должно быть не более 1.5 метра от краника основной трубы до газовой плиты. Не более, не 400 метров.
1: Ага, не 10 более, метров, да. Не,
0: а именно
1: 1.5 метра.
0: 20 метров, 1.5 метра, вот, не более. То есть это вот-вот. А вот то, что случай, который вы обозначили, мы когда приехали проверять, обследовать дом, мы первый раз не попали.
1: Это где 400 метров?
0: Не-не-не, это вот тот случай, когда дети отравились.
1: А, когда дети отравились.
0: То, что 400 метров, это было самовольное подключение. Это с нарушением всех норм и правил в газовом хозяйстве. Вот данный абонент, который подключился к этому газовому оборудованию, он подвергал опасности не только себя, но и всех
1: да
0: вот этих...
1: Да он все ходит. А ему какое наказание за это?
0: Наказание за самовольное подключение идет по 7.19, это от 10 до 15 тысяч рублей. При повторном подключении статья 215, прим. 9, 3 Уголовного кодекса. Это
1: уже прям серьезно.
0: Это очень серьезно, там лишение свободы до 5 лет. То есть, дай.
1: Какое-то еще... резкое, да? До 10 тысяч штраф или 5 лет?
0: Нет, да,
1: свободы,
0: да. Там
1: первый раз...
0: уже первый раз получается штраф по КОАП, и второй по выявлению, соответственно, получается уже уголовно наказуемое. А тот мы когда проехали, проверили газовое оборудование.
1: Вот когда вот этот случай, да, с двумя детьми,
0: да? У них был неисправен газовая колонка. Он не столько был неисправен, ее даже выкинут уже, как бы, да. То есть он... Ее надо было демонтировать.
1: Она подлежала только утилизации.
0: Даже, да, ее надо было утилизировать. И еще у меня такая формулировка не вот этого абонента, а других. Да мы же квартиранты. Я здесь хочу, что хочу сказать. Когда происходит несчастный случай,
1: то
0: они спрашивают...
1: То есть они снимали эту квартиру, да. И в квартире уже были оборудования, да. Они считали, что... Ну да, и хозяин как бы не менял это оборудование.
0: И я хочу, оставлял, допустим, да. Ну, я сторонник того, что если ты какую-то денежку получаешь за то, что ты сдаешь квартиру, то ты должен обеспечить безопасность
1: граждан, которые там живут.
0: Вот, так как вы с этих людей берете деньги. Но если абонент заселился и видит, что там безобразно, то он тоже должен побеспокоиться и сказать: у меня такая история, я не собираюсь здесь жить, потому что вот Всевышний сохранил вот этих детей, то, что отравились, mm-hmm. да, и так получилось, что они, слава богу, живы, здоровы, они дома уже, да?
1: Кстати, вот этот момент с колонками я бы очень советовала, из-за того, что у нас вот ситуация была с водой, вода была действительно очень плохого качества. И это привело к тому, что колонки забиваются. Да. Они же тоже, да, как водяные, да. Вот эти фильтры.
0: Фильтры, да.
1: Всё это забивается, это приводит к нарушению работы колонок, а у нас сейчас очень много квартир в городе строится со стационарным отоплением, как правильно это сказать, то есть не центральное отопление,
0: да,
1: а в каждой
0: индивидуальное отопление.
1: Значит, у вас у каждого стоит колонка, и поэтому, да, и это очень важно проверить, вот сейчас прям потратить деньги, да, но вам это...
0: Я, вот у нас, мы очень даже часто сталкиваемся, да, с тем моментом, вот мы проводили рейды, у нас буквально вчера вышел сюжет. Я обещала этому абоненту не говорить, какая это улица, но мы все нарушения его устранили. То есть uh-huh. у него шланговое соединение было подключено к газовой плите, а вот тонкое иностранное происхождение, не буду говорить, как, кто производитель этого шланга, то есть он не только был треснутый, он еще был покрыт жиром, то есть там, видимо, готовили, соответственно, она покрылась жиром, еще были трещины, грубо говоря. И он говорит: ну она же на улице. Я ему объясняю, что этот шланг проходил через стену, она потом только выходила на улицу. И именно утечка газа была именно там, где вот выход из стены. И самое страшное, за холодильником. Вы понимаете, когда реле холодильника срабатывает, и там есть утечка газа, почему правило
1: расхода
0: газа быта говорится?
1: Тоже воспламеняется,
0: почему
1: да?
0: говорят, если вы почувствуете запах газа, необходимо открыть окно, закрыть контрольный краник, открыть форточку, не включать, не выключать свет, выйти на безопасное место и позвонить 104. Вот почему эти требования? Не включить, чтобы искра не заработала.
1: На этом мы сейчас остановимся. У нас буквально минута на рекламу.
2: Реклама на Диалог FM.
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
4: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог FM.
1: Итак, мы вновь в эфире, говорим мы сейчас уже о
0: безопасности
1: газа. Вот мы говорим о колонке, да, вот вы уже сказали, что действительно очень важно проверять в первую очередь соединение газового оборудования, этому уделять внимание, шлангам, причем проверять, я думаю, что даже сам владелец, не приглашая специалиста, может хотя бы визуально сначала проверить, насколько целостность шланга, даже...
0: Здесь...
1: хорошие шланги тоже могут протекать, да?
0: Конечно, это могут протекать. Я даже, может, рекомендую, потому что я так часто делаю. Опять пример, я беру губку, делаю вот эту
1: обычную жидкость,
0: губку,
1: да.
0: Делаю густую пенку и преподношу на это.
1: Пройтись по всей трубе, да, вот так вот
0: пену нанести. Да, там, где соединение есть, и вот эта пенка, она выдает пузырьки.
1: Если пузырьки идут, значит газ выходит.
0: Да, газ выходит. Да, вот пузырек она выдает прямо мелкие утечки тоже. То есть если за анализатор проверяет, да, там прикладывает, она тоже показывает. Ну, а вот пенка она прямо вот идеально все показывает. Я уже на это посадила всех своих родных, потому что я говорю, ну там договор заключили, техобслуживание провели, ну проверять надо. Разные бывают ситуации. А что касается фильтров, обязательно нужно установить сигнализатор загазованности. Обязательно.
1: Кстати, фильтры, да, это вот на колонках, которые забиваются,
0: да. Что автоматически, установить надо автоматику, что автоматом при запаске газа отключался газ, закрывая
1: кстати,
0: краники,
1: после
0: клапан.
1: Одного из ваших бесед с вами, я помню, что я тоже установила, купила эту коробочку, она стоила тогда рублей 200-250, подключалась она просто там вилка, то есть один шнурок колонки вот к этой трубе газовой.
0: Да.
1: А анализатор визжит как сумасшедший, но если меня нет дома и газ начинает выходить. Кстати, он реагирует даже на уличные запахи, если окно открыто.
0: Согласно правилам.
1: Он вырубает полностью газовое.
0: Она вырубает, да. Она вырубает. И более того скажу, когда мы уходим, уезжаем на длинные длительные каникулы, там выходные, обязательно, это обязательное условие, чтобы все краники перед газовым оборудованием были закрыты.
1: Да. Я сейчас, вот у нас была рекламная пауза, я рассказывала ситуацию, которая была у меня дома. То есть я от того, что это вот маленькая коробочка, визжала, из-за того, что на улице были запахи, я ее выключила и забыла включить. И оставила включенную конфорку. Я не знаю, по какой причине. Кофе сварила, сняла с плиты и забыла выключить конфорку. Меня не было дома сутки. Я прихожу. Запах, скажем так, кислорода в моей квартире было очень-очень мало. Вот к чему может привести... Горящая, вот нам кажется, что вот газ, да, сам по себе опасен, но опасен в том числе и продукты горения,
0: да. Для то чего, есть... допустим, мы часто обращаем внимание на вытяжки, на...
1: Чтобы была вентиляция в зоне, где у вас готовится
0: всё
1: еда,
0: правильно.
1: Не
0: мы
1: для того, чтобы запахи ушли, а для того, чтобы ушли запахи.
0: Угаре. И более того, вот представляете, люди, которые отапливают дома, включая духовки, вот вы забыли конфорку, а люди, когда в зимний период не совсем, которые несут адекватно, несут к себе относятся, они включают духовки, обогревают дома в зимний период. Вот вы пришли домой, у вас уже дышать нечем было. А представьте, мы когда приходим, мы когда это выявляем, там не только дышать, то зайти невозможно бывает, глаза шиплят, кислорода нет.
1: А люди привыкли и живут-то.
0: Да, они еще идут так, держат голову, потому что у них голова начинает болеть. И мы когда объясняем, почему у них голова болит, они говорят, как это, чем это связано-то? Да,
1: потому всю жизнь-то грелись.
0: Да, всю жизнь-то грелись. Но с силу того, что мозг сушится, во-первых, она вот кислород съедает. Как минимум вода, ведро воды где-то должно быть рядом стоять. Даже вот эти бывают сельские печки. Там, даже там, при наличии даже автоматики, всегда ставят ведра воды, чтобы вода была, да, грубо говоря, чтобы был пар какой-то, да, что-нибудь.
1: Влажность
0: воздуха, да.
1: Чтобы не сушился,
0: да. А тут вот, видите, как получается, нельзя. Надо выключать газовое оборудование, проверять краники, контрольные краники выключить и выходить из дома.
1: У нас передача подходит к концу, и мы еще раз напомним о том, что в Дагестане все еще действует, и будет еще действовать, я думаю, что в ближайшее время, программа социальной газификации, согласно которой до границ земельного участка, кстати, сейчас, по-моему, уже до границ всех участков газ уже подведен,
0: да.
1: Именно вот муниципалитетов, да, либо районов, там, поселков, дачных участков, и далее газ доводится до границ вашего участка, но если у вас документы есть на этот участок. То есть это регистрация в Росреестре, если это касается, кстати, и сельских, и дачных. Там действует упрощенный формат, это дачная амнистия, под которую попадают в том числе и сельские дома.
0: Ну?
1: То есть в селе это тоже вы попадаете под дачную амнистию, где требуется буквально там пару документов, это в любом МФЦ вам подскажут, либо зайдите на госуслуги, там тоже есть регистрация недвижимости, где можно прикрепить. И еще один важный момент. Даже если вы относитесь к категории льготников, это многодетные семьи, семьи, где есть дети-инвалиды, где члены семьи, члены участников СВО, ВМИ и так далее, там есть достаточно длинный такой перечень льготных категорий, вы имеете право на компенсацию до 100 тысяч затрат по газификации. То есть либо вы сами сначала заключаете договор от границы участка в свой дом на установку газового оборудования, включая там колонку.
0: Внутриземельного участка, да.
1: Внутриземельного участка, то есть это провести вот этот... вот это все оборудование, все при условии, там есть чеки и все прочее, то есть это вот через соцзащиту вы получите спустя какое-то время, вы получите вот эти до 100 тысяч. Если вы свыше потратили, это уже ваше желание. Если меньше, то это вот вы очень экономный хозяин. Либо, если у вас нет возможности вот самому это все сделать, особенно если это речь идет об инвалидах, если вот о многодетных матерях одиночка, то вы просто заключаете договор с компанией
0: Газпром.
1: И вы уже, они уже сами закупают оборудование и все полностью. Правильно я говорю, да, все?
0: Все материалы, связанные по газификации внутриземельного участка, строите. Ну, оборудование, конечно, сам потребитель покупает на его усмотрение. Только в договоре эта сумма указывается, чтобы ему вернули эту сумму. То есть в рамках договора, заключенного с Газпром газораспределением, грубо говоря, да, эта
1: сумма... Газпром газораспределение.
0: Да, эта сумма возвращается. Но в любом случае выбор за... плитой, там, колонкой остается за потребителем в марке всего этого, да?
1: А, да, то есть во втором случае, когда вот компания сама покупает все это, тем не менее, там выбор тоже, он может пойти выбрать, я хочу вот именно такой или...
0: Это называется комплексный договор, договор.
1: Да.
0: И здесь еще хочу добавить, стать участником на сегодняшний день тоже очень несложно. Это можно обратиться в газораспределительную организацию, подать документы, это копии паспорта, правосудительные документы на земельный участок, настроение.
1: Это обязательно, да,
0: можно через МФЦ, можно через госуслуги и можно через единый оператор газификации. Очень важный момент. Если кто-то хочет узнать, подпадает ли он под эту программу, вот на сайте единого оператора газификации есть регион Республика Дагестан, они туда вбивают название своего населенного пункта, и там прям прописано, там...
1: То есть поисковики Яндекс, Гугл, ну, неважно, да, Мадзила, вы пишете просто
0: «Единый оператор газификации»,
1: вам там, вылазит сразу там первый же ссылка
0: там
1: на
0: Там есть
1: сайт.
0: Калькулятор, там есть условия, что нужно подавать, как подавать документы, там очень просто, вот честно просто. И потом, если просто кто-то хочет узнать, там есть узнать газификация, подведение до населенного пункта.
1: В том числе и о льготах,
0: да,
1: и обо всём.
0: Там все есть, в принципе, полная
1: единый
0: информация.
1: Единый оператор газификации.
0: И может узнать, находясь даже не в республике, узнать, ну, допустим, в России, там где-то выехал, узнать, его дом подпадает под газификацию или нет. Если подпадает, то он может дистанционно подать заявление, и она примется в работу. Главное, чтобы все документы были поданы вовремя, чтобы все было четко, ясно, читабельно и все такое.
1: Да, и самое главное, чтобы была регистрация на недвижимость.
0: Да,
1: да, то есть выписка из ЕГРН, которую, в принципе, можно получить либо через госуслуги, либо обратившись в МФЦ.
0: Ну, я думаю, и Росреестр, и Газпром очень идут навстречу нашим заявителям по регистрации, по принятию документов, поэтому там проблем не должно быть.
1: Итак, я напомню, мы говорили сегодня о социальной газификации, и мы еще не раз об этом, я боюсь, что нам еще не раз придется об этом поговорить, и напомню, что у нас в гостях была Хадижат Магомедрасулова, директор по советник генерального директора по связям с общественностью «Газпром»,
0: газораспределение
1: «Махачкала». До новых встреч в эфире.
0: До свидания.
2: Диалог FM. Все время по делу.

0: эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал-антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.
1: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Дагестане 18 часов. Время «Диалог ФМ».
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Республика Дагестан и Астраханская область подписали соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме. Соглашение сотрудничества о торговом, экономическом и научно-техническом и культурном сотрудничестве. Свои подписи на документе поставили сегодня временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Власти Махачкалы сегодня встретились с жильцами домов на улице Айвазовского и Перова. Я напомню, что их имущество пострадало во время потопа в столице. Пострадавшие рассказали обо всех этапах проведения работ по укреплению грунта. Им представили дорожную карту планируемых мероприятий. Я напомню, что из-за сложившейся ситуации часть жителей в настоящее время находится в пункте временного размещения, а некоторые были расселены в съемные квартиры. Присутствующих заверили, что для решения их проблемы жильем будут предприняты все необходимые меры. Ну а на участке российско-азербайджанской границы в нашей республике зафиксирован рост интенсивности грузопотока. За сутки через все пункты пропуска прошли более 1300 транспортных средств. Это близко к рекордному значению, об этом сообщила Федеральная таможенная служба. В пункте пропуска Новофиля в Магарамкентском районе республики уже зафиксирован рекордный грузопоток. За сутки здесь оформлено 311 грузовиков. Это более чем в два раза превышает суточную пропускную способность этого пункта. Отсюда я напомню, что в Азербайджан выезжают основные пустые грузовики. Увеличение потока связано с завершением сезона дождей в Азербайджане и начало сбора урожая. Ну и почти 200 тысяч жителей Дагестана уже приняли участие в выборе общественных территорий, которые преобразятся в 2027 году. Голосование, напомню, что проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Свой выбор можно сделать до 12 июня на платформе «Здоровая среда госуслуги.ру», а также в приложении «Госуслуги. Решаем вместе». Ну а в первом квартале этого года в Банк России поступило более 600 жалоб от жителей Дагестана, в полтора раза больше, чем за первые три месяца прошлого года. Я напомню, что жалобы связаны со страховыми компаниями, и в этом году они сохранились за первую половину года почти на 25%. Снижение произошло в основном за счет уменьшения претензий, связанных с полисом ОСАГО. Больше половины всех поступивших обращений в Банк России претензий по-прежнему касались кредитных организаций. Общее число таких жалоб за год выросло на 37%. Ну и к новостям спорта. Сборная России примет участие в турнире по футболу Лига наций в формате 7-7 в Сербии. В состав национальной команды вошли трое дагестанцев: Рустам Рамазанов, Гамид Шахбанов и Шамиль Гаджимагомедов. Турнир пройдет с 4 по 7 июня в городе Пожаровец. Соперниками сборной России на групповом этапе стали Тунис, Турция и Италия. В другой группе сыграют Сербия, Македония, Чехия и Уругвай. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
4: Говорим о самом важном для всех участников дорожного движения, о правилах, об изменениях в ПДД и популяризации соблюдения ПДД. «Право на дорогу». Ведущий программы Рустам Абдурахманов в прямом эфире в 18.05.
5: Салам алейкум, добрый вечер, уважаемые наши радиослушатели. Сегодня у нас четверг, время 18.01, значит, в прямом эфире передача «Право на дорогу», и я, и ведущий Рустам Абдурахманов. Напоминаю еще раз, что наша передача выходит еженедельно по четвергам с 18 до 19 часов в прямом эфире. Телефон прямого эфира для тех, кто хочет к нам позвонить, 66 10 48. Для тех, кто хочет к нам написать свой вопрос по телефону в мессенджер WhatsApp, 8 988 291 10 48. Записывайте, запоминайте. У вас есть прекрасная возможность в течение часа в прямом эфире задать свой вопрос на тему безопасности дорожного движения. Любой вопрос, если это касается этой темы. Я постараюсь прямом эфире для того, чтобы все наши радиослушатели, кого волнует такой же вопрос, смогли найти в нем свой ответ. Ну, как обычно, мы начинаем нашу передачу с рубрики «На знание правил дорожного движения». Напоминаю, что первому, кто дозвонится к нам и правильно ответит на вопрос от радиостанции «Диалог ФМ», будет приз в виде билета на драйв-шоу, драйв-шоу, которое у нас состоится в пределах городской черты города Махачкала. В общем, будут дрифтеры, будут драг-рейсинг, там еще много дисциплин будет по автомотоспорту. Поэтому, кто хочет получить бесплатный билет на вот это вот увлекательное шоу, можете позвонить по телефону 66-1048 после того, как я задам вопрос на знание правил дорожного движения. Так, ну, берем листки и ручки и готовимся записывать вопрос. Еще раз напоминаю, тем, кто в течение минуты первым дозвонится и правильно ответит на вопрос, получит от радиостанции «Диалог ФМ» вот этот вот самый приз, о котором я и говорил. Так, ну, начинаем, да? Вот представьте себе такую ситуацию. Произошло ДТП на перекрестке равнозначных дорог. Вот машина едет к вам навстречу и поворачивает ему направо, а вы поворачиваете налево. Вот чтобы проще было представить себе ситуацию и дорогу, возьмите участок дороги, который вот у нас идет в сторону Русского кладбища. Допустим, одна машина едет по Магомед-Гаджиева со стороны площади в сторону Русского кладбища, а вторая машина поедет со стороны Космоса и поворачивает на Русское кладбище направо. Вот. Для тех, кто едет с Космоса, им горит дополнительная стрелка поворот направо при запрещенной, при красной основной секции. Тем, кто едет со стороны площади налево, поворачивает, соответственно, им горит и дополнительная, и основная. Вот. И при повороте налево, вот, в пределах перекрестка возникает ДТП, случается ДТП. И кто будет виноват в данном ДТП? Вроде с одной стороны всем горит разрешающий, с другой стороны правило правой руки, то есть помеха справа. Вот кто будет в этом виноват ДТП, вы можете позвонить по телефону 66-1048. И если кто-то правильно в течение минуты позвонит и правильно ответит на этот вопрос, получит от радиостанции «Диалог ФМ» приз, бесплатный билет на шоу. Так, у нас уже есть первый дозвонившийся. Давайте примем его, то есть ответ. Алло, салам алейкум.
6: Алейкум ассалам.
5: Как вас зовут?
6: Меня Джамал зовут.
5: Очень приятно, Джамал. Вы по конкурсу хотите ответить?
6: Думаю, да.
5: Так, с удовольствием выслушаем ваш правильный ответ. Вопрос повторить?
6: Я понимаю, что
5: вопрос
6: повторить? Если едет, поворачивает на стрелку, то он должен уступить всем, у кого и стрелка, и основной сектор, и потом уже проехать.
5: Все космос правильно.
6: Направо, должен был пропустить.
5: Все правильно, Джамал. Я поздравляю вас, во-первых, с тем, что вы знаете хорошо правила дорожного движения. Во-вторых, том, что вы выиграли этот конкурс. Так, мы вам говорим, то есть я сейчас хочу сказать, если хотите, я вам в рамках эфира скажу, куда прийти, если нет, мы перезвоним вам после эфира, скажем, куда прийти за этим билетом. Кстати, этот драг-рейсинг, это шоу у нас состоится, так, у нас, я, да, кстати, дату тоже вам чуть позже озвучу, где и когда он состоится.
6: Ага.
5: Насколько я помню...
6: Начало, честно говоря, не расслышал, вот, где состоится, я услышал, что будет.
5: Да, на территории аэропорта в районе где-то Красноармейска. По-моему, если мне память не изменяет, 12 июня будет очередной драйв-шоу вот это вот. Ну, давайте, я вас телефон записал, после эфира я позвоню к вам и сообщу все детали, и куда вы можете прийти забрать свой билет.
6: Хорошо, спасибо.
5: Все, спасибо вам, Джамал, за звонок. Напоминаю, телефон прямого эфира 66-1048. Телефон для того, чтобы вы нам могли написать свой вопрос в WhatsApp 8-988-291-1048. Если у кого-то есть вопросы, вы можете позвонить и задать их нам в прямом эфире. Так, ну, начнем нашу передачу уже с наших постоянных рабочих тем. Кстати, вот с началом летних каникул хотелось бы обратиться к нашим автовладельцам, ко всем участникам дорожного движения. Дело в том, что, как вы сами знаете, сейчас у нас летние каникулы, все дети у нас будут почти что в круглосуточном режиме во дворах, на улицах, на проезжей части, ну и в любых других местах, где этим детям заблагорассудится. Поэтому у меня большая просьба ко всем нашим участникам дорожного движения, особенности к автовладельцам, к водителям, быть внимательнее на дорогах, особенно на дворовых территориях, потому что ну, в течение дня все дети будут во дворе. К сожалению, детские лагеря сейчас у нас очень плохо работают, не все работают, поэтому основная часть детей у нас, скорее всего, все летние каникулы будут проводить по месту жительства, то есть в своих дворах. Еще раз хочу обратиться ко всем автолюбителям, участникам дорожного движения, повнимательнее быть на дорогах, в первую очередь на дворовых территориях тоже исключительно, то есть особенно на дворовых территориях, потому что это является основным местом концентрации ну, детских игр. Так, вот, к сожалению, недавно у нас было ДТП с двумя погибшими детьми. Очень трагическое событие. И еще раз хочется обратиться к нашим автовладельцам. Не перевозить детей не пристегнутым, во-первых, детских удерживающих устройствах, во-вторых, как, ну, хотя бы то есть ремнями, в целом, да, ремнями безопасности, которые оборудованы автомобили. Потому что сейчас у нас начался летний сезон, многие семьи начинают путешествовать как по Дагестану, так и в целом по территории Российской Федерации, и ни в коем случае не перевозите детей не пристегнутыми детскими удерживающими устройствами, либо просто хотя бы этими ремнями безопасности. Так, ну и вот раз мы затронули тему детского травматизма, хотелось бы обратиться к нашим землякам, к нашим горожанам. Так как я уже ранее сказал, детям, к сожалению, большей части наших детей придется все лето играть во дворах, скорее всего, вот эти вот дворовые территории не все оборудованы техническими средствами организации дорожного движения, такими как, может быть, скоростогасители нужны где-то поставить, может быть, где-то шлагбаум. Ну, шлагбаум это, к сожалению, на усмотрение жильцов этих дворов ставят. А так, может быть, другие какие-то средства организации технические средства организации дорожного движения нужно, если вы считаете, что нужно установить в вашем дворе, вы можете позвонить к нам по телефону 66-1048, сообщить нам о своей проблеме. Я постараюсь, в свою очередь, донести вашу проблему до ответственных людей, потому что, как я уже сказал, почти все лето дети будут играть во дворах. В принципе, вы можете это сделать и своими силами. Если у вас есть управляющая компания, обратиться в управляющую компанию. Может быть, где-то надо на самом деле поставить вот эти вот скоростогасители. Может быть, какие-то другие средства организации вот таких вот, чтобы, ну, скажем так, знаки. В первую очередь надо ставить знаки, что это является дворовой территорией. И согласно правилам дорожного движения, максимальная скорость передвижения на дворовой территории составляет 5 км в час. Я думаю, если все автовладельцы будут передвигаться именно с этой скоростью, то никаких других дополнительных технических устройств ставить не придется. Так, ну, как я уже сказал, если у кого-то есть какие-то предложения в этой части, вы можете позвонить по телефону 66-1048, сообщить нам о них. Ну и, как я уже каждую передачу не устаю повторять, цель нашей передачи повысить культуру дорожного движения, уровень знаний правил дорожного движения среди всех наших участников этого самого дорожного движения. А как мы это можем сделать? Мы это можем сделать с помощью вас, уважаемые наши радиослушатели. Если вы будете звонить, задавать все интересующие вас вопросы касательно проблем, которые возникают. Так, у нас уже есть звонок, да? Ну, давайте примем еще у нас дозвонившегося к нам. Алло, салам алейкум.
7: Алейкум.
5: Как вас зовут, представьте?
7: Меня зовут Шамиль.
5: Очень приятно, Шамиль, и слушаем вас, с чем вы к нам дозвонились.
7: Я не знаю, у вас какая тема сегодня, но хотелось бы узнать, вот у нас работают светофоры, но в основном, замечаю по городу, ну, много еду, и перед светофором, либо бывают кустики, либо они не работают, либо знаки поставлены так, чтобы светофор незаметно, когда ты едешь примерно 40 км в час, и незаметно будет этот знак. Как-нибудь сделать, чтобы либо знаки как-то поставили нормально, либо как-то исправить эту ситуацию. И основной светофор невидимый при солнечном свете, их не видно бывает.
5: Недостаточно часто яркие. Понял, Шамиль. Ну, раз вы к нам дозвонились, у меня вот такой еще вопрос. Обычно все вопросы, которые у водителей возникают, какие-либо претензии бывают со стороны водителей к представителям правоохранительных органов. А вот вы на своем жизненном пути, на пути, скажем, на водительском пути встречали такие случаи, когда вы могли бы похвалить сотрудников полиции за какой-либо поступок, ну, сказать им спасибо. Можете вспомнить такое?
7: Ну, похвалить могу. Как, в плане чего, там был момент, что, например, я на светофоре не успел. Ну, как бы мой светофор горел зеленым, но в этот период, когда я проезжал налево, заворачивал, и резко загорелся зеленый свет у пешехода. И я как бы получилось, что на пешеходном переходе на середине остановился и не пропустил, как бы, да, получилось, резко получилось такой момент, и сотрудник полиции меня остановил. Так. Ну, как бы там получилась чуть дискуссия, что и я по видеорегистратору посмотрел, что получилось, что там обоюдно как-то непонятно получилась ситуация. В этом плане сотрудник сказал, как бы он недоволен был этим моментом, но потом взял, сказал, салам алейкум, езжай, говорит, и все, и решил вопрос, как бы, да.
5: В общем, профилактикой обошелся.
7: Да.
5: Какие
7: да.
5: у вас пожелания?
7: Ну, это не всегда.
5: Все понятно, само собой. Какие у вас пожелания есть к нашим сотрудникам правоохранительных органов, которые именно занимаются обеспечением безопасности дорожного движения?
7: Пожелания, они создают большую пробку. Вот самое большое
5: согласен, пожелание,
7: чтобы было меньше. И дополнение, их сейчас стало очень много. За последнее время сотрудники ППС стоят и создают очень напряженную ситуацию на дороге. И создают затор. Находясь в таких неудобных местах, они останавливают, и хотелось бы узнать, на каком основании закона они нас останавливают и проверяют любого. Вот этот момент тоже хотел бы оставить.
5: Все, Шамиль, спасибо за вопросы, за пожелания. Я сейчас постараюсь на него ответить. Дело в том, что ну вот я с вами соглашусь в части, что они останавливают в самых неудобных местах. Порой бывает такое тоже, что в таких неудобных местах, где и так затруднено дорожное движение, а еще с учетом того, что они останавливают транспортные средства и начинают проверку документов, там вообще образуется затор. Поэтому, присоединяясь к вашим пожеланиям, в части, той части, где хотелось бы обратиться к нашим сотрудникам, чтобы они выбирали по, ну, то есть поудобнее места, где наиболее широкая проезжая часть, и в случае, если они будут останавливать машины, чтобы они не мешали другим. Теперь, что касается оснований для остановки транспортного средства. Дело в том, что есть приказ номер 264 МВД. И вот там, если мне память не изменяет, порядка 15 оснований для остановки транспортного средства им переданы. Точнее, то есть у них есть в распоряжении 15 причин для того, чтобы остановить. Не все из этих 15 причин, конечно, возникают в тот момент, когда они вас останавливают, но поверьте мне, что половина из этих причин, если они назовут, то у нас, как у водителей, не будет возможности на месте проверить, есть ли на самом деле эти причины или нет. Ну, если у вас цель, как бы, как у нас говорят, покачать свои права, то, конечно, вы можете и им жизнь осложнить, потребовав от них назвать причину остановки и проверить эту причину, ну, путем дозвона там в дежурную часть, в вышестоящем руководстве и так далее. Но и в то же время вы свое время тоже на это убьете. Если уже у вас цель предъявить документы и поехать дальше, то нормальные, как бы, адекватные водители, предъявляя документы, показывая машину, то есть едут дальше, не создавая проблем ни себе, ни другим. Ну, надеюсь, я полностью ответил на ваш вопрос. Сейчас мы уйдем на небольшую рекламу, после которой вернемся и продолжим наш эфир.
0: Реклама на Диалог ФМ.
8: А вы знаете, наш народ без чая не может.
9: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
10: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такой, что сосед уже три раза спрашивал, где я беру.
8: Кикуни — это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
1: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города. Фруктовая, ароматная семья кикуни.
11: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
12: Лучший сок душистых яблок.
13: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
14: Ты томатный, погоди, вперед тыквы не беги.
15: Я сладкий тыквенный нектар, принимай природы дар.
16: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
17: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
18: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
19: Персик слаще из нектаров,
20: абрикос еще вкусней.
21: Винограда и граната всех насыщенней вкусней.
22: Слива с яблоком вкусней.
23: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
24: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я, купю все любого вкуса кикуни сок для меня.
1: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
4: Говорим о самом важном для всех участников дорожного движения, о правилах, об изменениях в ПДД и популяризации соблюдения ПДД. «Право на дорогу». Ведущий программы Рустам Абдурахманов в прямом эфире в 18.05.
5: Еще раз всем салам алейкум для тех, кто только что к нам присоединился, и добрый вечер. Напоминаю, что в эфире передача «Право на дорогу», и я ее ведущий Рустам Абдурахманов. Наша передача выходит еженедельно по четвергам с

0: различных других ресурсах вот эти вот видеоролики, где так называемые, ну, то есть автоюристы, там, адвокаты и так далее, общаются с сотрудниками полиции, в общем, на различные темы, в том числе и на тему знания правил дорожного движения. Не всегда и не все требования, которые предъявляют эти юристы в отношении сотрудников полиции, они обоснованы. Иногда эти требования, как бы, ну, как у нас говорят, прокатывают, потому что не все сотрудники полиции знают тоже свои права и обязанности, так же, как и не все водители знают свои права и обязанности, что, в свою очередь, является поводом для недобросовестных сотрудников полиции злоупотреблять своими правами. Поэтому, чтобы у вас не было таких вот непонятных ситуаций, чтобы вы, скажем так, не зная ваши права и обязанности, не попадали в неприятные ситуации с точки зрения закона и не допускали превышения должностных полномочий со стороны недобросовестных сотрудников полиции, необходимо изучать в первую очередь правила дорожного движения. В первую очередь вы должны знать правила дорожного движения. Когда вы будете знать правила дорожного движения, хотя бы на любительском уровне, не нужно знать их на профессиональном уровне, не нужно знать их там на, как, допустим, юристы, адвокаты. Если вы будете просто знать правила дорожного движения как водитель, в первую очередь, вы уже 50% тех неприятных моментов, которые могут с вами случиться, отсечете. Во-вторых, нужно знать кодекс об административных правонарушениях. Он очень большой, и вам не нужно его весь знать. Вам достаточно знать главу 12. Вот, там, вот там расписано бывает, за какое нарушение, какое наказание следует. И если вы хотя бы вот этот минимум будете знать, то, ну, как минимум, я не знаю, 50-80% неприятных моментов, которые могут у вас как водителя возникнуть в случае возникновения взаимоотношений, каких-либо вот взаимоотношений с сотрудниками полиции, вы уже можете более или менее твердо отстаивать свои права, причем отстаивать их со ссылками на нормы закона. И когда водитель объективно, обоснованно отстаивает свою точку зрения, у многих сотрудников полиции, которые, как у нас говорят, на ровном месте начинают рисовать тот или иной протокол, желание нарисовать этот протокол отпадает. А для тех, кому некогда все это изучать, вы можете позвонить к нам по телефону 66-1048, задать любой интересующий вас вопрос на эту тему. Я постараюсь вам на него коротко ответить, чтобы впредь вы уже как бы были вооружены. И еще хотелось бы обратить внимание, на это обращу внимание после того, как примем звонок. Так, салам алейкум.
1: Ва алейкум ассалам.
0: Как вас зовут?
1: Поснова я, Джамал меня зовут.
0: Джамал? А, да-да, первый у нас
1: житель, да-да. Ну, вот, слушая радио, возник вопрос. Вот у них никакого не секрета, но если по федеральной трассе установлена куча камер. Ну, случайно любой мой снаружник, и такой вопрос.
0: Вот, Джамал, я извиняюсь, вас очень плохо слышно. Можете поближе к телефону подойти?
2: Вот вопрос такой.
0: А, вот хорошо, сейчас хорошо.
2: При получении штрафа камер фиксации нарушений, в данный момент, вот с недавних пор, нет возможности просмотреть фото доказательств ни на госуслугах, ни на приложениях, и никак. Вот как можно этот момент или куда обращаться, чтобы лицезреть вот нарушение. Просто были случаи, что чужая машина, номера, например, неправильно были идентифицированы и приходил, например, штраф. Ну, вдруг человек хочет обжаловать, а нет возможности такой.
0: Все понял.
2: На сайте госавтоинспекции в данный момент отсутствует ссылка на проверку штрафов и, соответственно,
0: да,
2: обжалование.
0: Да, сайта их почему-то убрали, непонятно по какой причине. Да, это очень. Спасибо вам за вопрос. Это очень неудобно. Раньше можно было на этом сайте забить там госномер, серийный номер техпаспорта и посмотреть любой штраф. Непонятно, с чем это связано, но эти онлайн-услуги убрали. Приходится сейчас, для того, чтобы посмотреть вот эти вот фотографии, приходится идти своими ногами на Поповича 25, это управление ГИБДД,

0: по Республике Дагестан, где, где вам могут показать любой штраф, то есть ну, фотографию любого штрафа, который вы совершили на территории Российской Федерации. То есть, если неважно, где вы там, в Ивановской области, там, Костромской, любой области, где вы нарушили, и, ваш, и ваше нарушение зафиксировали на камеру, вы можете вот по Поповича 25, управление ГИБДД, прийти туда, вам там есть кабинет, не заходя на территорию управления, справа там от двери, вам сотрудник полиции может показать ваше нарушение. Вот, кстати, раз мы заговорили о камерах, очень много случаев сейчас вот ко мне, ну точнее много фотографий ко мне отправляли, постановлений, где где вот по перегрузу, по негабариту и так далее. На одной фотографии был стандартный, была стандартная фура с стандартным прицепом, Шмидц он называется, и прицеп, и голова проходили техосмотр, никаких претензий со стороны техстанции к ним не было предъявлено. В то же время, в то же время штраф пришел с одной из камер. Со слов водителя, он проехал почти по территории всей России, вот только с одной камеры на территории, которая была установлена на территории Республики Дагестан, а именно вот в сторону Карабах-Кента, когда едешь со стороны Манаса. К нему оттуда пришел штраф за негабарит. А негабарит там на фотографии видно, что только прицеп. То есть никаких других там торчащих за пределы прицепа грузов, элемента груза видно не было. Ну, сразу видно, что штраф необоснованный. И причем, почему это сами не видят сотрудники полиции, которые подписывают это постановление, мне непонятно. Поэтому не всегда и не все штрафы, которые приходят с камеры, они объективны. И, как правильно сказал Джамал, каждый штраф необходимо проверять. Потому что, если есть такие случаи, это говорит о том, что ну, то есть, то программное обеспечение, которое работает на этих камерах, оно далеко не идеально. И очень часто и возможные ошибки со стороны камеры. Но в любом случае сотрудник полиции, который подписывает это постановление, он должен проверять, насколько обоснованно или необоснованно камера вот этот штраф распечатала. Поэтому, если у кого-то из наших радиослушателей есть еще аналогичные случаи, вы можете позвонить к нам по телефону 66-1048. Я вот, пока к нам даже Джамал не дозвонился, хотел рассказать вот о чем. Очень часто вот эти вот блогеры, так, у нас опять звонок, да, ну давайте примем звонок, я всегда успею рассказать эту историю. Алло,
1: салам алейкум,
0: добрый вечер. Валикум салам, как вас зовут, представьте?
1: Меня Шахбан зовут, я...
0: Шахбан?
1: Да, я хотел бы, знаете, что я хотел бы обрисовать ваш вопрос, который вы подняли касаемо пешеходов.
0: Угу.
1: Вот, и знаете, как скажу, если бы у нас по республике пешеходные зоны для пешеходов были освещены как положено, то есть как бы с подсветкой, как пешеходного пунктира, так и сверху, скажем так, фонарем, то, к счастью, было бы гораздо лучше, я так считаю.
0: Вот. Полностью согласен, полностью согласен.
1: Что еще раз?
0: Согласен с вами, Шарбан. А где они не освещены? Конкретные места можете обозначить?
1: Конкретные места? Я по республике очень много езжу, на самом деле, что до Дербента, что дальше. Я вот обращаю внимание, что касаемо въезда в города, в поселки, если были бы освещены побольше, получше, то было бы гораздо лучше.
0: Согласен, Шабан. Это беда не только нашей республики. Я и по другим территориям, когда вот по другим субъектам, когда ездил, тоже.
1: Да, я на самом деле много где ездил, начиная от Ростовской области до нашей, скажем так, республики. Но это не только у нас.
0: Да, и, да, к сожалению, это беда многих субъектов. А вот какие у вас претензии есть? Есть ли у вас вообще претензии, начнем с этого, к сотрудникам правоохранительных органов?
1: На самом деле, как таковых нет. Почему? Потому что все поступает по мере поступления. Как каждая проблема прессовывается, а просто она решается. Если бы наши граждане республики почаще бы обращались в соответствующие структуры, органы, там, дорожные службы, я думаю, это быстрее бы все решалось. Но у нас как-то народ терпеливый, я не знаю.
0: Да, вот с этим трудно не согласиться. А какие пожелания, Шахбан, у вас будут нашим коллегам по рулю?
1: Коллегам по рулю пожелаю, прежде всего, понимания, терпения, потому что у нас немножко терпение заканчивается, особенно когда в пробке стоишь. Вот я, например, стою в пробке по Примакова.
0: Так.
1: Вот касаемо между, да, между собой. А вот касаемо отношения к сотрудникам, ну, опять же, понимание. Сотрудники должны понимать, есть разные ситуации нарушения, как бы.
0: Вот. Согласен, согласен. В первую очередь надо человеческий фактор проявлять.
1: Абсолютно, абсолютно верно. Надо чего-то остаться в любой ситуации. По-разному, так и по жизни. На этом все, спасибо вам.
0: Спасибо вам, тоже, Хпан, за звонок. Я вот сейчас о чем недавно вспомнил. Вот в одной из соцсетей появился видеоролик, где студенты Дагестанского автодорожного колледжа передвигаются по территории парка Ленинского комсомола, потом по пешеходному тротуару тоже, вот, по-моему, в районе проспекта Имама Шамиля. Вот хочется обратиться вот к таким вот так называемым товарищам и спросить у них, вот что у вас бывает в голове, когда вы совершаете такие поступки. Ну, вам же не 12, там, не 15 лет. Если вы студенты колледжа, как вам как минимум, наверное, уже по 18, по 19 лет, что-то же должно быть за это время у вас в голове. Что-то вам в семье, наверное, вложили в эту голову. Вот мне интересно, если у кого-то есть ответ на этот риторический вопрос, я также хотел бы, чтобы вы позвонили к нам по телефону 66 1048. Вот, и какой-то, я не знаю, ответ, может быть, дали хотя бы приблизительный. И вот, если вы все видели этот ролик, там один из его товарищей, который сидел с ним в машине, говорил: «Эй, нас же, говорит, заставят потом извиняться, говорит, за это, типа, не делай». Причем все смеялись, все такие радостные были, как будто они что-то полезное совершают в этот момент. И как он оказался прав, в итоге они все, ну не все, но вот этот водитель извинялся. Так, у нас есть еще звонок. Давайте примем. Алло.
2: Да-да.
0: Салам алейкум. Алейкум. Как вас зовут?
2: Тагир меня зовут.
0: Очень приятно, Тагир. Слушаю вас.
2: Ну, у меня, знаете, такое пожелание, чтобы дорожные знаки были установлены согласно ГОСТам. Потому что вот по Гаджиево едешь в сторону, на Саверду будем говорить, После спортзакадемии стоит знак на уровне метра от земли. Ограничение 40 км в час. Вот его вообще не видно за машиной или за человеком даже. Приходит штраф. Времени заниматься этими штрафами, к сожалению, не хватает. Обратную сторону тоже погожило после подъема. Опять-таки стоит знак, но он закрыт листвой деревьев. Ну, всего не видно. Опять-таки впритык подъехал, да, только тогда, если посмотришь направо, увидишь направо. И вот в течение года я поймал оба эти штрафа. А заниматься этими штрафами, бегать, ну, извините, не у каждого возможности, желания, силы оспаривать.
0: Согласен, это очень... Тяжелое бюрократическое мероприятие. Все это. Понял, Тагир, спасибо вам за звонок. Я надеюсь, что нас сейчас слушали работники администрации города Махачкала, в том числе работники управления по транспорту, там еще как-то он называется, длинное название. В общем, я надеюсь, они нас слышали Тагира в первую очередь и услышали его пожелания. И если... они слышали, то будем надеяться, что к следующему нашему эфиру Тагир к нам дозвонится опять в эфир и сообщит радостную новость о том, что эти знаки привели в нормативное состояние. И хотелось бы, чтобы это сделали не за счет срубки этого дерева, либо веток там и так далее, а за счет переставления этого знака дальше, либо ближе от этого дерева. Так, у нас еще один звонок есть, давайте примем. Алло, салам алейкум, мы в прямом эфире, представьтесь, как вас зовут?
3: Олег, меня зовут.
0: Как?
3: Расул.
0: Ага, Расул. Слушаю вас, Расул.
3: Рад, Расул, я уже постоянно слушаю ваше радио. Ну, не всегда получается до вашего звания, тоже честно сказать. Слушай, у меня такой вопрос был. На Кушинском вот эти развороты убрали. Какую проблему, честно сказать, для людей создали? Пехота разворачивает чуть не до кольца, не скажу, надо ехать, чтобы разворачиваться. В другую сторону, как, ну, здесь нужно ехать. В другую сторону надо поехать. Вот этот развод, неужели нельзя как-то их правильно сделать? Раз, такая же причина, вот сейчас вроде бы нарисовали автобусную линию, и уже она стерется. Как тогда проехать? Неужели это краски обратно, как будут через год ее только красить?
0: Это проблема. Все, Расул, спасибо вам за вопросы. Ну, начну, наверное, с первого. Вопрос о том, что касается разворота. Я тоже заметил, что вижу, что это не совсем удобно, когда это касается тебя. То есть, если мне надо поехать развернуться куда-то, то мне приходится ехать дальше, чем это было раньше. Но, с другой стороны, Расул, здесь есть другая сторона медали. Дело в том, что чем больше будет таких разворотов на, по этому проспекте, тем больше будет заторов. То есть этих мест для заторов будет больше. Поэтому здесь необходимо найти какой-то баланс между количеством вот этих разворотов и теми пробками, которые они будут создавать. Почему это создает пробки? Потому что наши безответственные некоторые водители, намереваясь повернуть вот налево, они не занимают крайне левое положение заранее, а они едут по второй, либо по третьей полосе и начинают поворот со второй, с третьей полосы. Очень часто такие, как я их называю, водятлы бывают, которые со второй полосы останавливаются и ждут, пока вот такой же водитель, который заехал со второй либо с третьей полосы, совершит разворот. И причем те водители, которые едут прямо, они же знают, что поворот он совершает с крайне левой полосы. И думают, что это знают другие водители. Точнее, или знают, или соблюдают вот это вот все. И продолжают ехать во втором ряду, намереваясь ехать прямо. А когда видят, что вот не все знают вот этот момент, и начинают поворачивать со второй полосы, приходится им останавливаться и ждать их, пока они выйдут там на другую сторону. И вот в результате этого образуется пробка. Вот если бы у нас все водители знали и делали бы, то есть совершали бы вот этот разворот с крайней левой полосы, этих пробок не было бы. И тогда можно было эти развороты сделать чаще. Так, у нас сейчас реклама, после которой мы вернемся и продолжим наш эфир.
4: Реклама на Диалог FM.
5: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
6: Фруктовая ароматная семья кикуни.
7: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
8: Лучший сок душистых яблок.
9: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
10: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
11: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
12: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
13: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
14: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
15: Персик слаще из нектаров.
16: Абрикос еще вкусней.
17: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
18: Слива с яблоком вкусней.
19: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
20: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я, купю все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
21: Соки и нектары Кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
4: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
22: Говорим о самом важном для всех участников дорожного движения, о правилах, об изменениях в ПДД и популяризации соблюдения ПДД. «Право на дорогу». Ведущий программы Рустам Абдурахманов в прямом эфире в 18.05.
0: И вновь в эфире передача «Право на дорогу», и я ее ведущий Рустам Абдурахманов. Для тех, кто только что к нам присоединился, ассаламу алейкум, добрый вечер. Телефон прямого эфира 66-1048. Телефон для того, чтобы вы нам могли написать свой вопрос в WhatsApp 8-988-291-1048. До ухода на рекламу к нам дозвонился Расул, задал два вопроса. На первый я успел ответить, на второй сейчас буду отвечать. Напоминаю нашим радиослушателям, что Расул, второй вопрос Расула состоял в том, что, в общем, он говорил, что выделенная полоса для автобусов стирается и необходимо ее обновить. Ну, тут, Расул, я вам, знаете, что скажу. Можете не волноваться, эта полоса будет обновлена до того, пока она сотрется. Только потому, что на эту полосу специально поставили камеры для тех автовладельцев, кто будет передвигаться по этой полосе. Там штраф, по-моему, сейчас, по-моему, 7500 или 5000, сейчас точно не помню, но такие порядки цифр. Поэтому можете не сомневаться, что эти полосы будут обновлены до тех пор, пока они еще даже на 50% не сотрутся кое-где. Там, где разметка приносит доход, она будет обновляться ежедневно, в ежедневном режиме, если это будет нужно. Вот. Так, ну, еще раз напоминаю, телефон прямого эфира 66-1048. Наша тема передачи основная – это обеспечение безопасности дорожного движения на летний период. То есть я хочу еще раз ко всем нашим автовладельцам обратиться. В связи с тем, что начались летние каникулы, все дети у нас будут сейчас во дворах, на дорогах, поэтому проявляйте особое внимание при движении на дворовых территориях, ну и, само собой, и на дорогах тоже. Так как дети зачастую забывают в процессе игр, там, где они находятся, и выбегают на дорогу, не оглядываясь никуда. Поэтому на дворовых территориях, даже если нет знака, что это дворовая территория, разрешенная скорость движения 5 км в час и не более. Поэтому мой вам совет: не превышайте и проявляйте особую осторожность при движении на дворовых территориях. Так, ну, еще раз хочу обратиться к нашим радиослушателям. Помимо этой темы, которую я уже озвучил, также еще одна тема, которую мы обсуждаем в рамках этой передачи, это претензии к сотрудникам правоохранительных органов, либо претензии к своим нашим коллегам по рулю, с которыми ежедневно встречаемся на дороге. Очень часто, вот почему я эту тему затронул, потому что в Каспийске, по-моему, если мне память не изменяет, вчера на дороге произошел серьезный конфликт между водителями, который, по-моему, даже в стрельбу перерос. Вот мне хочется выяснить, что могло послужить причиной для того, чтобы водители начали друг с другом драться с применением огнестрельного оружия. Неужели у нас на дороге может возникнуть такая ситуация? Или это просто чья-то затронутая гордыня довела до такого состояния этих водителей? Так, ну, пока к нам пытаются дозвониться наши радиослушатели по телефону 66-1048, я зачитаю вопрос, который к нам поступил в мессенджер WhatsApp. Здравствуйте, можно узнать, я гражданин Узбекистана, хочу получить водительское удостоверение Российской Федерации. Что мне для этого нужно? Ну, для этого вам нужно, во-первых, мне нужно узнать, у вас международное водительское удостоверение или национальное. Если международное, вы можете управлять автомобилем в течение года для, то есть, личного пользования, не по работе. Если вы хотите работать, то есть на профессиональной основе водить автомобилем, то вам необходимо сдать экзамен на знание правил дорожного движения в Российской Федерации и получить национальное российское водительское удостоверение. Так, следующий вопрос. Салам алейкум. На меня зарегистрированы 3 автомобиля. Были проданы без моего согласия несколько лет назад. Все автомобили давно в утилизации или на запчасти. Задолженность по налогам составляет 320 тысяч. Что можно с этим сделать? Ну, что я могу вам тут сказать? Если срок, налоговый период, за который они просят эту сумму, составляет более 5 лет, то все, что составляет более 5 лет, то есть за последние 5 лет, грубо говоря, календарных, они с вас еще могут взыскать, а все, что дальше 5 лет, уже если они с вас эту сумму требуют, необходимо обратиться вам с иском о признании этой задолженности безнадежной к взысканию. Ну вот пока из того, что вы сообщили, пока вот только это могу вам сказать. Так, следующий вопрос. Салам алейкум, я являюсь участником специальной военной операции. До заключения контракта был лишен прав за отказ от медицинского свидетельствования. Сейчас у меня есть государственные награды. Можно ли как-то вернуть права? Да, у вас есть очень замечательная возможность вернуть свое водительское удостоверение. Если у вас есть государственные награды, вы можете обратиться с ходатайством в тот суд, который вас лишил водительского удостоверения. Приложить к этому ходатайству копию удостоверения о врученных вам наградах. копию справки об участии в специальной военной операции, суд должен прекратить, не приостановить, а прекратить исполнение постановления о лишении вас прав. Если у вас есть еще какие-то вопросы по этому поводу, позвоните к нам по телефону 66-10-48. Если вам нужна будет помощь, я готов оказать вам эту помощь в составлении этого ходатайства. Так, ну, вроде все. Кстати, если у участника СВО нету никаких наград, но он является все-таки участником специальной военной операции, то он может приостановить исполнение постановления мирового суда о лишении прав. Это значит, что суд должен прекратить действие лишения вашего права до того момента, пока вы являетесь участником специальной военной операции. То есть вы обращаетесь с таким же ходатайством в тот мировой суд, который лишил вас прав, чтобы суд приостановил действие этого постановления в части лишения прав и приложить туда к этому ходатайству справку о том, что вы являетесь участником, действующим участником специальной военной операции. Если вам также нужна будет помощь в этой части, вы можете позвонить по телефону 66-10-48 или написать нам свои координаты по телефону 8-988-291-10-48. Я тоже, насколько это возможно, окажу помощь вам в составлении вам этого ходатайства. Так, напоминаю, телефон прямого эфира 66-10-48, и у нас уже есть звонок. Давайте примем звонок. Алло, салам алейкум. Вы в прямом эфире. Представьтесь, как вас зовут?
1: Ассалам алейкум. Меня зовут Магомед, живу в Махачкале.
0: Ва алейкум салам, Магомед.
1: Такой вопрос. Ага. У нас автомобиль в лизинге. Есть каска.
0: Так.
1: Было ДТП, и ДТП было не по нашей вине. У нас есть протокол, который составлен работником ГАИ на месте происшествия, но нет постановления. По всей видимости, постановление было вручено виновнику. Вот сейчас мы обращались по КАСКО, да, чтобы нам возместили ущерб. Нам говорят, нет постановления. Постановление никак не можем найти. Как, какой здесь выход?
0: Магомед, а где было ДТП?
1: ДТП было в Краснодарском крае. Кущевка. Станция Кущевка.
0: Ага.
1: Ну, автомобиль зарегистрирован в Дагестане.
0: Нет, не важно, где автомобиль был зарегистрирован. Важно, где было ДТП, какой отдел ГИБДД этот ДТП оформлял. А у вас на руках нет никакого документа, который вам... А, протокол вы говорите, да, у вас есть?
1: Да, протокол есть.
0: Вот в протоколе будет указано наименование подразделения ГИБДД, которое его составляло.
1: Понимаю. Смотрите, я звонил туда, они говорят, мы передали материал в суд. Я звонил все суды по Кущевскому району.
0: Подождите, а там что, вред здоровью был причинен?
1: Нет, вред здоровью причинен не был.
0: Тогда они вас вводят в заблуждение, никакой суд они не передали этот протокол. Вам звонить туда не надо, вам нужно обратиться с письменным заявлением. Можете это сделать почтой, если вы не проживаете там. Отправить это по почте. Они вам обязаны в течение там короткого срока, в течение одного рабочего дня, направить копию этого постановления по вашему адресу, куда вы им скажете.
1: Вот, знаете, я разговаривал с человеком, якобы, который составлял это постановление. Он говорит, не могу, говорит, найти.
0: Нет, есть, Магомед, я вам еще раз объясняю.
1: Он передал в суд, а в судах его нет.
0: Я вам еще раз объясняю. Ни ваши слова, ни его слова к делу не пришьешь, как говорят наши юристы. К делу пришивается только письменный ответ. Чтобы появился письменный ответ, нужно, чтобы сначала образовался письменный запрос. Вот вы пишете письменное заявление, отправляете почтой. Они его получают, и также письменно они вам в течение определенного срока, установленного законом, должны ответить. Поверьте мне, поверьте мне, как только они получат ваш письменный запрос, они вам не смогут ответить. Мы не можем его найти, мы отправили его в суд. Они вам обязаны в течение установленного законом срока направить его почтой.
1: Понятно. А знаете, один товарищ мне сказал, что в госуслугах можно найти это постановление. Есть такое? Бывает такое?
0: В госуслугах вы могли бы это постановление найти, если бы оно было вынесено на вас. Так как вы пострадавший по делу, оно вынесено на другого человека. И он в своих госуслугах он может его найти, но никак не вы.
1: Я понимаю. А зачем тогда от нас требует это постановление?
0: Все правильно. Все правильно. Есть в правилах КАСКО такое требование, что при ну, если вы подаете заявление для получения компенсации по КАСКО, вы должны предоставить полный пакет документов, то есть копию протокола.
1: Они могут ли они сами сделать запрос в ГАИ, допустим, мы принесли какой-то, допустим, да, вот, ну, нелегальное, да, или там подделку. Они не могут сами запрос сделать туда. Было такое?
0: Ну, у них есть такое право, Магомед. У них обязанности нет, но есть такое право. И поэтому они сами подумайте, кто будет на себя лишнюю работу брать. Им же легче сказать, принесите нам вот такой вот пакет документов. Мы примем, рассмотрим и выплатим. Поэтому они этого делать вряд ли будут. Ни одна страховая компания на себя лишнюю работу не возьмет.
1: А страховая, знаете, что сказала? Если, говорит, постановления нет, там, говорит, предусмотрены какие-то мелочные какие-то выплаты.
0: Нет, там не предусмотрены никакие выплаты. Если нет полного пакета документов, нет и страхового дела. Если полный пакет документов есть, значит, если вы предъявляете, появляется страховое дело, и они вам должны выплатить ту сумму, которую должны.
1: Большое спасибо.
0: Давайте, Магомед, вам удачи. Звоните, если какие-то вопросы еще будут. До свидания. Это, кстати, касается не только дел по КАСКО, это касается и страховых дел по ОСАГО. Пока страховая компания не получит полный пакет документов, который включает в себя протокол, постановление, справка о ДТП, ну, сейчас она называется дополнение к материалу по ДТП, должна быть копия водительского удостоверения, копия паспорта заявителя, ну и желательно копия страхового полиса виновника и потерпевшего. И вот после получения этих документов страховая компания может обязана принять эти документы и произвести осмотр машины и произвести уже потом или страховую выплату, или забрать машину на ремонт. Так, напоминаю, телефон прямого эфира 66-10-48. Это для звонков, для вопросов 8-988. То есть для сообщений 8-988-291-10-48. Так, у нас сколько осталось? У нас осталось буквально 5 минут, да? Так, ну, зачитаю еще один вопрос, который к нам поступил по WhatsApp. Хочу приобрести машину, взять ее в кредит на отца с его согласием. После того, как я выплачу, как сделать, чтобы машина была в моей собственности? Ну, после того, как вы выплачиваете полностью кредит, отец должен составить, то есть отец должен машину оформить на себя, то есть это получается банк, да? Банк дает отступную от этой машины. И ваш отец становится собственником и не регистрируя эту машину на себя, он может составить договор купли-продажи с вами, и вы уже ее оформляете в последующем на себя. Поэтому никаких проблем. Перед оформлением вам необходимо составить договор купли-продажи, договор ОСАГО, заключить договор ОСАГО и оплатить госпошлину, и все на этом. Так, у нас еще один звонок, давайте примем и, наверное, уже закруглимся на этом. Алло, салам алейкум, вы в прямом эфире.
1: Это опять Магомед.
0: Магомед,
1: смотрите,
0: слушаю вас.
1: Очень часто приходится ездить вечерами, да, ночью. И смотрите, значит, у многих водителей, наверное, 50-60% эти ослепляющие ксеноновые эти фары, понимаете? И я там в интернете видел, да, как коллеги из Чечни останавливали машины или прямо заставляли снимать. Я звонил в ГАИ, технический отдел, они говорят, нет, говорят, пока указания. Я им говорю, что указания, что ли, нужно, чтобы закон исполняют. Вот по этому вопросу, какие-нибудь есть продвижки у нас в Дагестане?
0: Спасибо, Магомед, за вопрос. Этот вопрос у нас из передачи в передачу кочует, к сожалению. Ну, работа в этом направлении проводится в рамках какой-то операции. К сожалению, нет системной работы. Но если вы как бы часто, не только вы, а все наши радиослушатели будете чаще звонить нам и задавать этот вопрос, я думаю, наши сотрудники полиции возьмут на заметку этот вопрос и будут почаще обращать внимание. Я с вами в этом плане солидарен. Очень много машин, которые слепят, которые не отрегулированы фары и установлены источники света, которые не предусмотрены заводом-изготовителем. Это вот наша общая беда. Будем с ней, конечно, в рамках наших возможностей бороться. Так, на этом мы заканчиваем наш эфир. Я с вами прощаюсь, уважаемые наши радиослушатели. До следующего четверга. Всем ровных дорог.
22: Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: В Дагестане 19 часов. Время «Диалог ФМ».
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Республика Дагестан и Астраханская область подписали соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме. Соглашение сотрудничества о торговом, экономическом и научно-техническом и культурном сотрудничестве. Свои подписи на документе поставили сегодня временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Власти Махачкалы сегодня встретились с жильцами домов на улице Айвазовского и Перова. Я напомню, что их имущество пострадало во время потопа в столице. Пострадавшие рассказали обо всех этапах проведения работ по укреплению грунта. Им представили дорожную карту планируемых мероприятий. Я напомню, что из-за сложившейся ситуации часть жителей в настоящее время находится в пункте временного размещения, а некоторые были расселены в съемные квартиры. Присутствующих заверили, что для решения их проблемы жильем будут предприняты все необходимые меры. Ну а на участке российско-азербайджанской границы в нашей республике зафиксирован рост интенсивности грузопотока. За сутки через все пункты пропуска прошли более 1300 транспортных средств. Это близко к рекордному значению, об этом сообщила Федеральная таможенная служба. В пункте пропуска Новофиля в Магарамкентском районе республики уже зафиксирован рекордный грузопоток. За сутки здесь оформлено 311 грузовиков. Это более чем в два раза превышает суточную пропускную способность этого пункта. Отсюда я напомню, что в Азербайджан выезжают основные пустые грузовики. Увеличение потока связано с завершением сезона дождей в Азербайджане и начало сбора урожая. Ну и почти 200 тысяч жителей Дагестана уже приняли участие в выборе общественных территорий, которые преобразятся в 2027 году. Голосование, напомню, что проходит в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Свой выбор можно сделать до 12 июня на платформе «Здоровая среда госуслуги.ру», а также в приложении «Госуслуги. Решаем вместе». Ну а в первом квартале этого года в Банк России поступило более 600 жалоб от жителей Дагестана, в полтора раза больше, чем за первые три месяца прошлого года. Я напомню, что жалобы связаны со страховыми компаниями, и в этом году они сохранились за первую половину года почти на 25%. Снижение произошло в основном за счет уменьшения претензий, связанных с полисом ОСАГО. Больше половины всех поступивших обращений в Банк России претензий по-прежнему касались кредитных организаций. Общее число таких жалоб за год выросло на 37%. Ну и к новостям спорта. Сборная России примет участие в турнире по футболу Лига наций в формате 7-7 в Сербии. В состав национальной команды вошли трое дагестанцев: Рустам Рамазанов, Гамид Шахбанов и Шамиль Гаджимагомедов. Турнир пройдет с 4 по 7 июня в городе Пожаровец. Соперниками сборной России на групповом этапе стали Тунис, Турция и Италия. В другой группе сыграют Сербия, Македония, Чехия и Уругвай. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис – и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.

0: о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Яндекс представил датчик присутствия. Яндекс расширил линейку устройств для умного дома и представил новый датчик присутствия. Главное отличие устройства от классических датчиков движения — способность не только фиксировать перемещение, но и определять присутствие человека в комнате, а также его примерное расположение. Благодаря этому система умного дома может выстраивать более гибкие сценарии, как для всего помещения, так и для отдельных зон. В основе работы датчика — радарный сенсор миллиметрового диапазона, который сканирует пространство и анализирует отраженные сигналы. Это позволяет видеть человека даже в тех случаях, когда он почти не двигается, например, если читает книгу или смотрит фильм. Датчик способен различать до 3 зон детекции в одной комнате и учитывать их отдельно. Настройка сценариев выполняется через приложение «Дом с Алисой». Пользователь может задать автоматические действия для различных частей помещения. Например, свет над рабочим столом будет оставаться включенным, пока там находится человек, а в зоне отдыха освещение можно адаптировать под присутствие. Кроме того, система позволяет исключать определенные зоны из реакции на движение. Например, участки рядом со шторами, комнатными растениями или лежанкой питомца. Также датчик можно использовать в сценариях безопасности. Если он обнаружит присутствие человека в пустой квартире, система отправит уведомление, SMS или даже совершит звонок владельцу. Устройство можно установить на стену, потолок, в угол или разместить на столе. Радиус обнаружения достигает 8 метров, а угол обзора составляет 120 градусов. Поддержка Matter over Wi-Fi позволяет датчику продолжать работу в сценариях умного дома даже при отсутствии интернет-соединения. Купить новинку можно на Яндекс.Маркете и в других розничных сетях. На этом пока все. Услышимся! Гаджет новости.
1: Будете в Карабудах Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: В текущем году уровень безработицы может вырасти до 2,4% рабочей силы, отступив от исторических минимумов, которые сейчас составляют 2,2%. Данные были озвучены на заседании Российской трехсторонней комиссии. При нынешнем рекордно низком уровне безработицы наблюдается дефицит рабочей силы в размере 4 миллионов человек. В то же время количество вакансий сократилось на 25%, а число резюме увеличилось. Нехватка кадров особенно остро ощущается в определенных отраслях и на конкретных предприятиях. В ближайший год основное перемещение трудовых ресурсов будет наблюдаться в нескольких ключевых сферах. Например, частные медицинские учреждения активно расширяют свои филиалы и сокращают административный и маркетинговый персонал. После завершения массовых программ льготного ипотечного кредитования ожидается корректировка темпов жилищного строительства. Компании будут реже прибегать к услугам сторонних субподрядчиков, что может привести к сокращению части линейного персонала и строительных бригад. Об этом сообщил профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Он также считает, что период дефицита любых IT-кадров завершился. Сегодня на рынке наблюдается избыток специалистов начального и среднего уровней.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: Сегодня, 4 июня, мы отмечаем особенный профессиональный праздник. День крановщика или День машиниста крана. Задумывались ли вы, без кого невозможно представить ни одну стройку, ни один порт, ни одно крупное промышленное предприятие? Именно крановщики – те самые мастера, от точности и мастерства которых зависит перемещение тяжелейших грузов, возведение многоэтажных домов, сборка огромных конструкций и бесперебойная работа логистических узлов. Их рабочее место высоко над землей, в кабине крана, откуда открываются потрясающие виды на город. Но за этой романтической картинкой огромный труд, ответственность и высочайшая квалификация. Крановщик должен отлично разбираться в технике, знать основы физики и геометрии, уметь принимать быстрые и верные решения, работать в любых погодных условиях и всегда помнить о безопасности своей и окружающих. Сегодня мы от всей души поздравляем всех крановщиков с их профессиональным праздником. Спасибо за ваш непростой труд, за вклад в развитие инфраструктуры, за то, что делаете возможные возведения самых смелых архитектурных проектов. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, безопасных рабочих смен, точных движений и удачных подъемов. Пусть каждый рабочий день завершается успешно, а виды из кабины крана работают новыми красочными закатами. С праздником, дорогие крановщики!
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Курс доллара может временами опускаться ниже 60 рублей в 2026 году, спрогнозировал для газеты «Ру» кандидат экономических наук Игорь Балынин. Фундаментальный курс доллара сейчас составляет порядка 65 рублей, и я считаю, что мы увидим в самое ближайшее время продолжение движения к этому уровню, а соответственно уверенное преодоление отметки ниже 70 рублей. 60-65 рублей я считаю пределом укрепления рубля в 2026 году. Временные просадки доллара ниже 60 рублей в течение этого года также возможны, но не думаю, что они будут долгими. Основные колебания, по моему мнению, в оставшейся части 2026 года, на мой взгляд, будут преимущественно в интервале 63-72 рубля за доллар, отметил эксперт. К концу июня ставки по рыночной ипотеке на новостройки снизятся до 16%, на вторичные квартиры – до 17%. Такой прогноз дал эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев. Заградительной для массового заемщика считается ставка по ипотеке примерно от 15% и выше. Ниже этой отметки рыночная ипотека обычно оживает. До этого работает только под отдельные категории клиентов. Сейчас средневзвешенные ставки у крупных банков достигают 17-19%, то есть до оживления еще 2-4 процентных пункта. Заседание Центробанка в июне вряд ли даст шаг больше 50 базисных пунктов, плюс банки всегда берут паузу на адаптацию. Реалистично, что к концу третьего квартала ставки на первичке опустятся в район 16%, на вторичке до 17%, отметил специалист. И в завершении выпуска. Половина опрошенных россиян собирается уложиться в сумму до 50 тысяч рублей во время летнего отпуска. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками финтех-группы «Займер». Еще треть, 34%, потратит от 50 до 100 тысяч рублей, а каждый десятый – от 100 до 200 тысяч. Отдохнуть летом за более чем 200 тысяч рублей готовы 5%. Текущую зарплату используют трое из 10 опрошенных. Каждый четвертый будет отдыхать на отпускные и почти столько же граждан отложили деньги на отдых заранее. В то же время каждый седьмой профинансирует траты с помощью кредитки или займа, а вот кредит на отпуск готовы взять лишь 4%. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковно-абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.

0: Личный коуч. Однажды в моей команде был человек, которого я считал настоящим сокровищем. Он был не просто продуктивен, он был тем самым локомотивом, который тянул за собой целые проекты, генерировал идеи и работал с таким огнем в глазах, который казалось просто невозможно потушить. Я думал, что вот оно, наконец-то. А потом, на пике своей эффективности, он просто берет и уходит. И первая мысль, которая бьет в голову в такой момент: переманили, предложили больше денег. Но знаете, что самое интересное? В большинстве случаев причина не в деньгах. Деньги — это гигиена, но они редко бывают причиной ухода по-настоящему сильного человека. Причина почти всегда лежит глубже. Плоскости смыслов, вызовов и ощущений. Люди не уходят из хороших компаний просто так. Они уходят, когда исчезает причина оставаться, когда яркая, интересная игра превращается в рутину, когда они перестают чувствовать, что их ценят, что они растут, что они часть чего-то важного. Сегодня мы поговорим не просто об удержании, мы поговорим о 5 фундаментальных законах притяжения талантов, о 5 глубоких потребностях сильного человека, игнорирование которых неизбежно ведет к потере ваших лучших людей. И поняв их, вы сможете построить не просто компанию, а настоящую экосистему, из которой просто не хотят уходить. Первый закон – потребность в росте. Разум должен быть голодным. Сильный человек в своей природе – это вечный ученик. Его мозг требует постоянно новых сложных задач, как мышцы требуют нагрузки для роста. Как только вызовы заканчиваются и работа превращается в повторение уже освоенного, его разум начинает скучать, а скучающий разум сильного человека – это начало конца. Давайте посмотрим на это с двух сторон. С точки зрения сотрудника, упереться в потолок – это почувствовать себя в клетке. Он смотрит вперед и не видит следующей вершины, которую можно покорить. Он чувствует, как его потенциал, его самая большая ценность начинает простаивать и ржаветь. И уход в этой ситуации – это не предательство, это акт самосохранения, попытка найти новую трассу для своего гоночного болида. А теперь посмотрим на это с вашей стороны, как лидера. Дать человеку новый вызов, новую зону ответственности – это, конечно же, риск. Нужно потратить время, ресурсы, возможно, смириться с его ошибками на новом пути. Гораздо проще и безопаснее держать его там, где он уже максимально эффективен. Но эта тактическая безопасность оборачивается стратегическим провалом. Выигрывая в эффективности сегодня, вы гарантированно теряете этого человека завтра. Поэтому ваша главная задача – постоянно создавать для своих лучших людей новую точку роста, даже если это кажется рискованным. Второй закон – потребность в признании. Душа должна быть замеченной. Сильные люди – это не роботы. Они вкладывают в работу не только время и интеллект, они вкладывают энергию, страсть, часть своей души. И если этот вклад остается невидимым, если их усилия воспринимаются как должное, у них внутри что-то надламывается. Это как выиграть олимпийское золото и вернуться в пустой зал. В одной IT-компании, с которой я работал, была огромная проблема с выгоранием и уходом ведущих разработчиков. Руководитель был из тех, кто считал, что хорошая зарплата – это и есть лучшая похвала. Он никогда не замечал успехи, но всегда при этом жестко критиковал за ошибки. Люди работали на износ, закрывали сложнейшие проекты, но в ответ получали либо молчание, либо новые какие-то задачи. Атмосфера была пропитана просто усталостью и обидой. Что мы сделали? Мы ввели простую, но регулярную практику. Каждую пятницу на общем созвоне каждый руководитель отдела должен был назвать одного героя недели из своей команды и публично перед всеми рассказать, за что конкретно он ему благодарен. Не просто Вася молодец, а я хочу сказать спасибо Василию за то, что он остался в среду до ночи и нашел тот самый баг, который сэкономил нам 2 дня работы и спас репутацию перед клиентом. За 3 месяца атмосфера в компании изменилась просто до неузнаваемости. Люди почувствовали, что их усилия видят и ценят. Иногда простое искреннее спасибо, сказанное перед всей командой, работает сильнее любого денежного бонуса, потому что оно удовлетворяет не карман, а душу. Третий закон – потребность в балансе. Тело должно быть в безопасности. Есть опасный парадокс лидерства. Мы инстинктивно склоняемся к тому, чтобы нагружать самых сильных и ответственных, потому что они надежны, они не подведут, они точно вытащат. И мы вешаем на них еще одну задачу, пока они не сломаются. Их уход из-за выгорания – это всегда не их слабость, это всегда ошибка руководителя в распределении ресурсов. Представьте себе двигатель гоночного болида Формулы-1. Он может выдавать невероятную мощность, скорость, но только на коротких отрезках. После каждого спринта ему нужны круги для охлаждения, ему нужно техобслуживание. Если вы будете заставлять его работать в пределе постоянно, он просто взорвется. Ваши лучшие сотрудники – это и есть ваши гоночные двигатели. И ваша задача – не выжимать из них максимум каждую секунду. Ваша задача – мудро управлять их ресурсом, давать им возможность не только напрягаться, но и восстанавливаться, переключаться на новые интересные проекты, уходить в отпуск без чувства вины, чувствовать, что рабочая среда – это место здоровых вызовов, а не токсичного героизма и бесконечных каких-то авралов. Вы должны ценить их ресурс больше, чем они сами, потому что они в порыве страсти могут его не заметить, а вы как стратег просто обязаны это сделать. Четвертый закон – потребность справедливости. Усилия должны быть вознаграждены. Да, мы говорили, что деньги – это главная причина, но их несправедливое распределение – одна из самых частых причин ухода. Чувство справедливости – это базовая, почти животная потребность человека. И если сильный сотрудник видит, что он выкладывается в 10 раз больше, чем его пассивный коллега, а получают они примерно одинаково, его мотивация будет убита. Несправедливость деморализует быстрее, чем любая усталость, поэтому прозрачная, понятная, главная, справедливая система вознаграждения – это не вопрос бухгалтерии, это вопрос уважения. Человек должен четко понимать, как его личные результаты и его рост влияют на его доход. Не абстрактные бонусы по итогам года, а прямая измеримая связь. Сделал больше – получил больше. Освоил новый навык, который принес пользу компании – твоя ценность на рынке выросла, соответственно, твоя зарплата тоже. Когда эта система честна и прозрачна, вопрос денег уходит всегда на второй план. Человек перестает смотреть по сторонам, потому что он уверен, в этой компании его усилия и его вклад будут оценены по достоинству. Он чувствует себя в безопасности и может сфокусироваться на главном, на результате. Пятый закон – потребность во влиянии. Эго должно быть сопричастным. Это, наконец, самый тонкий, но, возможно, самый важный закон для удержания настоящих лидеров. Сильные люди хотят не просто выполнять задачи, они хотят влиять, оставлять свой след, быть не просто винтиком, а соархитектором. В моей практике был момент, когда я чуть не потерял одного из своих ключевых людей. Он был блестящим стратегом, но я по неопытности видел в нем просто очень сильного исполнителя. Я давал ему задачи, он их выполнял. Все работало, но я чувствовал, что он начал просто закрываться. Его огонь угасал. В одном из наших разговоров он честно мне сказал: «Саш, я не чувствую, что я влияю на что-то большее. Я как будто просто решаю кроссворды, которые ты мне постоянно приносишь». Эта фраза меня отрезвила. Я понял, что пытаюсь управлять лидером, как рядовым сотрудником. Тогда я резко поменял подход и начал приглашать его на стратегические сессии, где мы обсуждали будущее всей компании. Я стал задавать ему вопросы не «что сделано», а «как ты видишь развитие этого направления». Я дал ему не просто задачу, а право голоса в принятии ключевых решений. Произошла нереальная магия. Он не просто вернулся в ресурс, он начал генерировать такие идеи, которые изменили вектор развития всей компании. Он почувствовал себя не исполнителем, а партнером, соавтором нашего общего будущего. Мотивацию такого уровня невозможно просто купить ни за какие деньги. Хотите удержать сильных? Перестаньте давать им только задачи. Дайте им место за столом, где принимаются решения. Итак, вот эти 5 законов притяжения талантов. Потребность в росте, в признании, в балансе, в справедливости и в потребность во влиянии. Если вы построите в своей компании систему, которая удовлетворяет эти глубокие человеческие потребности, вы перестанете удерживать людей. Вам не придется просто этого делать. Вы создадите среду, из которой сильным людям просто не захочется уходить. И помни, главное зарабатывать, а не работать.
1: Личный коуч. Реклама на Диалог ФМ.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни, а ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
4: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
5: Политик и депутат Сергей Миронов предложил дать возможность гражданам оплачивать отопление в квартирах только на основании показаний приборов учета, вне зависимости от решений общих собраний собственников помещений, многоквартирных домах и решений региональных органов власти. Поправки в жилищный кодекс внесены на рассмотрение Госдумы. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Законопроект предлагает исправить данную ситуацию и установить право граждан на оплату коммунальной услуги по отоплению, исходя из показаний индивидуальных приборов учета, вне зависимости от решений общих собраний собственников помещений, многоквартирных домах и решений органов государственной власти субъектов Российской Федерации, сообщается в пояснительной записке к проекту.
6: Деньги дороги, как память.
5: Размещение в российских отелях на предстоящее лето за год подорожало на 5-6% год к году. Это вдвое ниже темпов прироста показателя за предыдущий год. В целом спрос на отели сократился на 5%, и существенный рост цен показали только наиболее популярные у туристов Крым и Анапа, где ательеры подняли тарифы на 15-17%. Средняя стоимость забронированной ночи в российских отелях на июнь-август с учетом дополнительных услуг составила 12 400 рублей, увеличившись год к году на 5,6%. Средняя стоимость проданной ночи по всем типам размещения на лето в России достигает 6100 рублей, прибавив год к году 5%.
6: Экономика должна быть экономной.
5: Депутат Дмитрий Гусев предложил продлить действие специального налогового режима для самозанятых до 2035 года, а также повысить лимит дохода до 3 миллионов рублей с введением механизма ежегодной индексации такого лимита. Обращение с данными инициативы на имя премьер-министра России Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости. Речь идет о налоге на профессиональный доход, который был введен в России в 2019 году. Году в порядке эксперимента. Сейчас режим действует до 31 декабря 2028. При этом для самозанятых сохраняются действующие налоговые ставки: 4% с доходов от физических лиц и 6% с доходов от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. А годовой лимит дохода составляет 2 400 000 рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
6: Кошелек.

0: Мысли вслух.
1: Иногда самые глубокие раны не видны глазу. Не было ни криков, ни крови. Но было кое-что хуже – сломанное доверие. Ты остался с осколками того, что казалось связью, а оказалось иллюзией. Ты отдавал сердце, а тебя принимали как должное. И вот истина, от которой не убежать. Ты не найдешь исцеления в том месте, где тебя разрушили. И не познаешь покоя, пока пытаешься заслужить признание от тех, кто не увидел твоей ценности, когда это было важно. Но это не рассказ о мести. Это не инструкция, как вернуть боль. Это не о них. Это о тебе. О внутреннем подъеме без шума. О стойкости, которая не требует одобрения. О силе, которая не теряет равновесия. Потому что стоики не учили избегать боли. Они учили не принадлежать ей. Сохранять себя, когда рушится все вокруг. Оставаться целым, когда мир требует сломаться. Если тебя предали, обесценили, солгали, отвергли, если тебя заставили сомневаться в себе, останься. Не ради них, ради себя. Потому что это не просто очередной урок. Это момент освобождения. Твоя сила не в ответе, а в отрешенности, не в гневе, а в тишине. Не в том, чтобы доказать, а в том, чтобы подняться так высоко, чтобы они больше не могли до тебя дотянуться. Но стоицизм учит, ты не обязан вести войну. Ты обязан себе покой. Когда кто-то причиняет боль, первое желание – заставить его почувствовать то же самое. Уравнять счет. Но в этот момент ты лишь обмениваешь одну рану на другую. Отдаешь свой покой ради гордости, которую вообще не стоило отдавать в их руки. Путь стоика начинается с контроля над собой, не над ними. Эпиктет сказал, «Мы страдаем не от событий, а от суждений о них. Да, тебя предали, это случилось. Но ты продолжаешь проживать это каждое утро. Несешь в каждую беседу. Позволяешь этому отравлять мысли и красть сон. Это уже не их вина. Это твой выбор. Путь стоика начинается там, где заканчивается обвинение. Ты не можешь контролировать, как они поступили». Не можешь заставить извиниться, не можешь переписать прошлое, но ты можешь контролировать, что будет дальше, а то, что будет дальше, определяет тебя. Что такое покой на самом деле? Это не притворство, будто ничего не произошло, не фальшивая улыбка, когда болит сердце, и не прощение, обернутое в вынужденную доброту. Покой – это сила, это внутренняя уверенность, что ты больше не позволишь их поступкам управлять твоими чувствами. Ты защищаешь свой покой не гневом, а решением. Они больше не имеют доступа к твоему разуму. Не каждый, кто ранил тебя, достоин реакции. Некоторым людям достаточно дистанции и молчания. Это не избегание. Это эмоциональная дисциплина. Иллюзия победы в эмоциональной битве. Будем честны, невозможно победить в борьбе с тем, кому все равно. Ты думаешь, если кричать громче, говорить умнее, спорить дольше, они поймут? Нет. Не поймут, потому что они никогда не видели правду так, как ты. Их поступки не были случайностью. Молчание не было забывчивостью. Манипуляции не недоразумением. Это было сознательное безразличие. Ты не побеждаешь, разоблачая их. Ты побеждаешь, когда становишься настолько сильным, что они больше не способны даже найти ту версию тебя, которую однажды ранили. Это не трусость, это ясность. Эмоциональный интеллект – это выбор исцеления, а не вражды. Не потому, что они этого заслуживают, а потому, что ты заслуживаешь. Твоя энергия священна. Представь, что у тебя есть 100 единиц энергии на день. Каждая мысль о них – минус 5. Каждый внутренний спор – минус 10. Каждая, а вдруг они скучают еще 10. К полудню ты уже потратил большую часть на тех, кто даже не думает о тебе. Твоя задача – не чинить того, кто тебя сломал. Твоя задача – заново выстроить себя так, чтобы они даже не узнали. Это путь стоика. Тихая сила, внутренняя дисциплина, безусловное самоуважение. Это победа, которую они никогда не поймут. Когда ты не отвечаешь, тебя назовут холодным. Когда замолкаешь, скажут, что ты изменился. Когда уходишь, обвинят, что сдался. Пусть говорят. Твоя победа для них невидима, потому что им не дано понять твой путь. Ты исцеляешься не для того, чтобы что-то доказать. Ты исцеляешься, чтобы вернуть себе жизнь. Величайшая месть – это не ответ, не публичная истерика, не пост, на который они случайно наткнутся. Это покой, настоящий, глубокий, недосягаемый. Вот чего они не ожидают. Что ты не сжег мост, потому что построил совершенно новую жизнь без него. Есть истина, до которой большинство доходит слишком поздно. Боль – это часть жизни. Страдание – это выбор. Ты не убежишь от разбитого сердца, не отмедитируешь предательство, не обойдешь ложь и манипуляции с помощью позитивных вибраций. Даже величайшие стоики чувствовали боль. Марк Аврелий похоронил 8 своих детей. Эпиктет был рабом с искалеченным телом. Сенека изгнан, оболган и вынужден покончить с собой. Но величие их заключалось не в боли, а в том, что они сделали с ней. Эмоциональный интеллект – это не подавление чувств. Многие путают стоицизм с бесчувственностью. Думают, сила – это не чувствовать. Но истинный стоицизм не в отрицании боли, а в том, чтобы смотреть ей в глаза и не позволять разрушить себя, когда кто-то причиняет боль. Есть один вопрос, который меняет все. Не почему они ранили меня, а что мне теперь делать с этой болью? Какой урок я должен извлечь? Какая новая версия меня рождается из этого огня? Стоик не живет в почему. Он действует. Он восстает. И он больше никогда не будет прежним. Ты не исцелишься, пытаясь понять их. Ты исцеляешься, когда начинаешь понимать себя. Что ты терпел, хотя не должен был? Какие тревожные сигналы проигнорировал? Что эта боль раскрыла о твоих эмоциональных границах? Вот настоящая эмоциональная зрелость – превращать рефлексию в перерождение. Не трать рану впустую. Боль – учитель, но только если ты слушаешь. И урок прост. Жизнь тебе ничего не должна. Но ты должен ей свою силу. Большинство растрачивает свои раны. Они кровоточат. Потом ранят других. А потом несут эту боль дальше. В следующий день, следующего человека, в следующее отражение. Не повторяй это. Пусть боль закончится на тебе. Каждый раз, когда чувствуешь жжение, шепчи себе. Это не наказание, это подготовка. Подготовка к ясному уму, к четким границам, к душе, которую не соблазнить дешевыми словами и мимолетным вниманием. Да, боль неизбежна, но страдание – это цепь, которую ты можешь разорвать. И когда ты это сделаешь, поймешь, ты был не жертвой. Ты был алхимиком, тем, кто превращает боль в подъем. Боль реальна, но смысл – дело твоего выбора.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 20 часов. Время. Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Архитекторы и ведущие урбанисты провели исследование махачкалинской агломерации, предложили сценарий ее сбалансированного развития, который включает около 300 проектов от транспортных путей до инженерных сетей и пригородных зон. Об этом сообщает телеграм-канал «Экономика Дагестана». Будущее агломерации эксперты видят в децентрализации формирования новых точек роста в городах-спутниках, таких как Тюбе, Богатыревке и Шамхале. Это позволит разгрузить ядро региона Махачкалу и снизить нагрузку на инфраструктуру. При этом необходимо соблюдать принципы обеспечения социальными объектами, а также этажность в исторической среде. В Махачкале проводится демонтаж незаконно возводимого многоквартирного дома по проспекту Акушинского, 96Ж. Об этом сообщает администрация столицы Дагестана. Ранее мэрия напомнила, что направила в суд иск с требованием о сносе самостроя. Основанием для иска послужили отсутствие разрешительных документов, нарушение предельных параметров застройки, правил землепользования, а также многочисленные отклонения от градостроительных норм. Суд полностью удовлетворил иск, предоставив застройщику время для добровольного демонтажа. Но и движение транспорта по улице Пушкина в Махачкале будет ограничено с 23.00 на 3 дня 7 июня в связи с проведением гастрономической ярмарки. Об этом сообщает мэрия города. Ограничение вводится на участке от улицы Магомеда Яракского до улицы Ливаневского. Водители просят заранее на эти 3 дня выбирать альтернативные маршруты объезда. Я напомню, что гастрономическая ярмарка приурочена к празднованию Международного дня защиты детей. Ну и бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал то, что его троюродный брат Умар получил в сопернике 9-го номера рейтинга легчайшего дивизиона Джоната Мартинса. Я напомню, что поединок бойца из Дагестана Умара Нурмагомедова с этим бойцом состоится 25 июля в турнире UFC в Абу-Даби. По словам Нурмагомедова, они не выбирают соперников, с кем дадут и с кем будут драться, а дальше покажут, куда их приведут победы. Но Евросоюз 15 июня планирует принять мини-пакет антироссийских санкций. При этом Европейский Союз продолжает отдельную работу над 21-м пакетом санкций, в котором будет применяться более широкий секторальный охват. Как ожидается, он будет утвержден летом. Политика ранее, напомню, что сообщала, что новые ограничения касаются запрета на импорт российской нефти. Но и глава Крыма сообщил об ограничении продажи бензина в ближайшие несколько дней. Как отметил Сергей Аксенов, власти намерены сократить реализацию топлива за наличные. Талонов на него свободной продажи не будет. По ранее приобретенным талонам бензин реализуют по 20 литров в одни руки. На каждой заправке будут дежурить должностные лица, они станут фиксировать номера машин, которые заправляются по талонам. Это будет делаться для соблюдения законности и справедливости, а также для пресечения злоупотребления. Об этом сообщает РБК. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Во время беседы египтяне стоят друг по отношению к другу, как правило, на расстоянии вытянутой руки. Оно может варьироваться в зависимости от того, кто общается. Женщины могут располагаться ближе друг к другу, чем мужчины. Тоже относятся к близким друзьям и знакомым. Представители же противоположных полов предпочитают не сокращать расстояние между ними во время разговора. Физический контакт возможен только между людьми, которые хорошо знают друг друга или являются родственниками. Египтяне эмоциональны и во время общения могут активно жестикулировать, особенно если считают необходимым подчеркнуть ту или иную мысль. Проявление эмоций не принято, особенно во время беседы между представителями противоположных полов. Большое значение в речи имеет контекст и ситуация общения, а также различного рода намеки и сигналы, которыми обмениваются общающиеся и которые всем понятны. Нередко то, как сказано, оказывается важнее того, что сказано. Такого рода общение свойственно многим арабским культурам, в которых главным является установление и поддержание личных отношений. Считается, что многое и так ясная ситуация, поэтому нет необходимости вербализировать сказанное. Египтян отличает вежливый, личностно ориентированный и вместе с тем непрямой стиль общения. Они стараются щадить чувства других людей, что проявляется в отсутствии жестких и излишне откровенных высказываний. Вашему египетскому партнеру, возможно, будет трудно сказать вам «нет» в ответ на ту или иную просьбу. В этом случае его речь, возможно, будет нечеткой и расплывчатой. Вам нужно найти в речи вашего партнера некие подсказки, которые помогли бы вам понять его истинные намерения. Настройтесь на выстраивание личных отношений, прежде чем перейти к созданию совместного бизнеса. Беседы на тему культуры, спорта, хобби и семьи помогут и вам, и вашему партнеру лучше узнать друг друга и будут способствовать развитию доверия между вами. В египетском обществе высоко ценится красноречие, которое является признаком утонченности, образованности и искренности.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Анди – село в Ботлихском районе Дагестана. Административный центр Андийского сельсовета. Расположено на левом берегу реки Унсатлен, в 14 километрах к северо-востоку от села Ботлих. Население примерно 6500 жителей. Историческая область компактного расселения андийцев Андия – обширный котлован, образованный Андийским хребтом и его отрогами. Белоснежный скальный хребет занимает всю северную границу, ограждая Андию от холодных ветров, смягчая ее климат. Андия считалась трудодоступной. Дороги, соединяющие ее с внешним миром, запирались оборонительными сооружениями на юге – Мунинской башней, а на севере – крепостью Буцурха. Раньше Андия была покрыта лесами, однако хозяйственная деятельность, особенно пастбищное скотоводство, сильно изменили ландшафт Андии. Сейчас здесь расположены многие государственные учреждения, дающие работу местным жителям – больница, школы, полиция. Также ныне многие жители выезжают на заработки.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
1: Сегодня, 4 июня, мы отмечаем особенный профессиональный праздник. День крановщика или День машиниста крана. Задумывались ли вы, без кого невозможно представить ни одну стройку, ни один порт, ни одно крупное промышленное предприятие? Именно крановщики – те самые мастера, от точности и мастерства которых зависит перемещение тяжелейших грузов, возведение многоэтажных домов, сборка огромных конструкций и бесперебойная работа логистических узлов. Их рабочее место высоко над землей, в кабине крана, откуда открываются потрясающие виды на город. Но за этой романтической картинкой огромный труд, ответственность и высочайшая квалификация. Крановщик должен отлично разбираться в технике, знать основы физики и геометрии, уметь принимать быстрые и верные решения, работать в любых погодных условиях и всегда помнить о безопасности своей и окружающих. Сегодня мы от всей души поздравляем всех крановщиков с их профессиональным праздником. Спасибо за ваш непростой труд, за вклад в развитие инфраструктуры, за то, что делаете возможные возведения самых смелых архитектурных проектов. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, безопасных рабочих смен, точных движений и удачных подъемов. Пусть каждый рабочий день завершается успешно, а виды из кабины крана работают новыми красочными закатами. С праздником, дорогие крановщики!
0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: А вы знаете, наш народ без чая не может.
1: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
2: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
0: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
3: Соки и нектары кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
4: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Давайте поговорим о трех стратегиях, которые помогут вам увеличить обороты компании. Считайте, что у вас небольшие продажи. Думайте, как увеличить оборот и прибыль. Если вы владелец бизнеса, как и я, то вы постоянно думаете об этом. Итак, вот три основы стратегического планирования, которые помогут увеличить ваши продажи. Не имеет значения, что вы продаете, дома или бургеры. Используя эти стратегии, вы сможете повысить продажи и увеличить базу лояльности.

0: К счастью, если клиенту понравится ваше обслуживание, он станет вам больше доверять, а значит, с большей вероятностью будет готов рассматривать предложение по увеличению размеров сделки. Иногда вы можете предложить клиенту более дорогой продукт, а иногда можете допродать клиенту продукты или услуги, которые хорошо дополняют или сочетаются с тем, что он уже купил. Продумайте и спланируйте, как побудить клиента покупать больше. Привлечение нового клиента становится все дороже, поэтому подумайте, сможете ли вы сделать ощутимые скидки, чтобы клиент купил что-то еще до того, как он уйдет. Не затрагивая основной продукт, вы можете снизить цену на дополнительные товары на 10, 25 или даже 50%, чтобы сделать допродажу. Особенно если себестоимость дополнительных продуктов низкая или нулевая, например, договор на обслуживание, доставка и тому подобное. Дополнительный приток средств — это те деньги, которых бы у вас не было, позволь бы клиенту уйти, ничего не купив. Помните, что нельзя терять клиентов, потому что если они уйдут, то, скорее всего, навсегда. Третий способ повысить продажи — это побудить клиента покупать у вас чаще. Если вы продаете товары или услуги, которые потребляются на регулярной основе, например, продукты питания, канцелярия, услуги для бизнеса, обслуживание автомобилей, парикмахерская, салон красоты, то ключ к развитию бизнеса и дополнительному притоку средств — это охватить больше потребностей вашего клиента. Побудить клиента покупать чаще у вас, а не идти в другое место и покупать похожие услуги у других поставщиков. Используя эти маркетинговые приемы в своей сфере, вы сможете увеличить обороты, сохранить старых клиентов и приобрести много новых.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: На фоне повышения уровня тревожности все больше россиян воспринимают психотерапию и саморазвитие как важную часть заботы о себе. Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости». По данным исследования, средние ежемесячные расходы на услуги психотерапевта достигли 10 тысяч рублей. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял около 8 тысяч. Эксперты также отмечают сезонный рост интереса к психотерапии.

В январе число новых клиентов увеличивается в среднем на 19%, что связывают с желанием начать год с позитивных изменений. За последние три года заметно выросла доля молодых клиентов в возрасте от 18 до 24 лет. Она увеличилась на 9%. Кроме того, среди тех, кто впервые обращается за психологической помощью, становится больше мужчин. Студенты всех вузов России будут в обязательном порядке изучать 4 предмета – историю, основы российской государственности, философию и русский язык. Об этом заявил глава Миноборнауки Валерий Фальков, пишет РИА Новости. Он также сообщил, что в этом году бюджетных мест в вузах станет на 250 больше по сравнению с прошлым годом. До этого помощник президента России Владимир Мединский предложил вернуть отработки для студентов-бюджетников. По его словам, обучение в вузах за счет государства должно сопровождаться обязательным трудоустройством выпускников. И в завершении выпуска. Культовые сериалы влияют на формирование бытовых привычек. Об этом газете «Ру» сообщила психолог Анастасия Мироненко. Она отметила, что многим хочется создать вокруг себя пространство, которое будет дарить положительные эмоции от одного только взгляда, напоминая кадры кино, которые были когда-то посмотрены даже в далеком детстве. Особую популярность приобретают лицензионные товары, которые помогают перенести атмосферу любимых историй в повседневную жизнь. Люди все чаще выбирают кружки, фигурки, канцелярские принадлежности и аксессуары по мотивам культовых историй. Гарри Поттера, Очень странных дел, Смешариков, Простоквашино и Чебурашки, поделилась психолог. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Не звоните слишком долго. Оптимальными будут 3-4 гудка ожидания. Держать звонок до последнего не стоит. Если не ответили сразу, скорее всего, у человека на том конце провода нет возможности ответить. Повторный звонок лучше сделать спустя некоторое время, через 15-20 минут.
0: Диалог FM. Это и

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог.ФМ.
2: Друзья, одна из самых популярных профессий в последнее время – это профессия коуча. Когда открываешь интернет и набираешь коуч, получаешь огромное количество фотографий молодых девушек в купальниках с пляжа, которые сейчас научат вас жизни, и огромное количество людей, которые говорят про успешный успех, как стать миллионером в один день, миллиардером в два. Ну а потом, как мы, как психотерапевты, получаем огромное количество разочаровавшихся в жизни и невротизированных людей, которым не удалось ни самим, ни с помощью молодых красивых коучей стать миллионерами в день и миллиардерами в два. Но, к счастью, на рынке есть профессионалы, несмотря на возраст. В общем, оказывается, что достаточно молодые люди могут сделать невероятную карьеру в профессии коуча. Я об этом сейчас много думаю, потому что я вхожу в комиссию при правительстве по сертификации коучей. Наверное, действительно назрело время навести порядок на этом рынке, просто чтобы не создавать миллионы невротизированных людей. Но вот у меня в гостях как раз представитель совершенно другого клана. Действительно профессионал, это самый молодой коуч, самой высокой квалификации коучей MCC, International Federation of Coaching, IFC. Человек, который входит в пятерку ведущих коучей России по версии газеты «Независимая газета». И она независимая. Значит, это правда. Да, Юр. У меня в гостях, вы уже узнали, очень популярный блогер, коуч, специалист, сооснователь Академии профессионального коучинга, автор большого количества авторских курсов. И совсем недавно мы с ним встретились на очень приятном событии. Я писал предисловие, поэтому мы не случайно вместе сейчас находимся, потому что как раз мне посчастливилось, когда читал книгу одним из первых, чтобы написать к ней предисловие, то есть до ее издания, замечательную книгу «Думать как коуч», который Юра написал с удивительным специалистом. Повезло тебе, конечно, дружище, с автором Олей Рыбиной, очень глубоким, умным человеком. Вот она-то как раз дополнила здесь жизненный опыт, да? Солидность.
3: Да, да, да.
2: Ты правильно нашел себе партнера, чтобы никто не обвинил, что эх, ты молодой, чего ты будешь нас учить. Ты поворачиваешь и, в общем, стыдливо, намекая на возраст, замечательной, красивой женщине Оле предлагаешь вступить в роль. Вопрос назрел сам по себе, Юрочка. Спасибо, во-первых, что пришел. Юр, вопрос, он возникает, в общем, совершенно автоматически. Угу. Думать как коуч. Ты-то сам когда начал думать как коуч, скажи мне?
3: Книга, ты зашел дальше, «Думай как коуч» – это курс для профессионалов, да, а у нас книга «Делай как коуч», мы начали делать как коуч. Я начал думать как коуч, на самом деле, с самого детства, я был достаточно закрытый ребенок. У меня в 10 лет погиб брат, и он погиб так достаточно неприятной смертью, потому что врачи не открывали дверь в клинику, то есть его привезли на скорой, а врачи в это время сказали, пускай проходит через другой вход. И пока искали другой вход друзья, он уже умер. Ну и, понятно, большая травма у родителей, много событий происходило после этого. И я, так как изначально очень закрытый человек, то есть я никогда не гулял, не выходил во двор, то есть меня даже водили в школу, я нормально общался, но у меня никогда не было желания ни с кем общаться, то есть у меня никогда не было друзей. И плюс это событие, которое меня еще увело назад к себе. И первый раз, и уже родители не понимают, что делать, потому что я все хорошо, но я ни с кем не общаюсь. То есть тотально я в себе. И в 13 лет я параллельно знакомлюсь с двумя людьми, со своим преподавателем по йоге. Мне уже решили дать какого-то наставника, да, хоть как-то меня расшевелить. И я встречаю своего психолога Людмилу Александровну. И пишу научную работу, первую научную работу. Она думала, как же меня завлечь, привлечь. И первая моя научная работа была репрезентативной системы в процессе обучения школьников в 13 лет. Я изучал репрезентативные системы. Да, в 15 лет я уже прошел все возможные курсы, которые только существовали на этот счет. Рецензию к этой работе, как раз благодаря которой я лауреатом стал, Татьяна Владимировна писала, черниговская, то есть сказала, выдающаяся работа молодого человека. Но это детская, ну не детская, такая конференция тысячи, где студентов, абитуриентов, школьников выступают. И моя секция была педагогика и психология. И я первый раз помню, как я вышел со своей методичкой. Я уже тогда разработал методичку для преподавателей, как включать разные каналы восприятия у детей для того, чтобы их педагоги наконец-то начали говорить на языке детей, а дети понимали...
2: Я знаю, что преподаватели подумали. Вот нахал вообще.
3: Ну, я педагог в третьем поколении, мне можно. Хорошо. У меня бабушка, мама, я знаю все про это. И я вышел, помню, первый раз тогда, большой зал, человек 300 нас было, самая большая секция педагогика и психология была, комиссия очень уважаемая. Я читаю, и мне говорят, вау, такого мы не слышали. Такого мы не видели, это классно, ты начал изучать психолингвистику. Я начал изучать, да, как лингвистика влияет на психику. И в этот момент мне очень понравилось.
2: Не зря все-таки мы с моими двумя друзьями когда-то привезли НЛП в эту страну.
3: Да. Первый мой Плигин, Герасимов, 13, мне 14 лет, они уже принимали экзамен у меня. И я попал в свою стезю, в психологи, психоаналитики, психотерапевты, и пошел по этой стезе. Я общался сразу, мне было 13, я общался с 30-35-летними людьми, я научился разговаривать на их языке. Я, в принципе, только другого языка я и не знал. Потом моя вторая работа, тоже научная, после которой я там министерскую грамоту получил, это профориентация. И большая проблема профориентации была, особенно у нас в лицее, у нас Мурманский политехнический лицей, где я учился, там классы гуманитарные, физико-математические. И очень интересная корреляция, что дети, выбирая, или их родители, выбирая профиль, так или иначе обучение, потом ребенок сталкивался, что ему он неинтересен. И вот я занимался этой проблематикой, как сделать так, чтобы минимизировать эти колебания у ребенка, и либо он использовал свое предназначение, наверное, по максимуму. Интересная работа у меня получилась. Я там уже соединил ее с соционикой. То есть если в первом варианте я изучал НЛП, репрезентативные системы, это даже не НЛП, это модальности восприятия. Это базовая психология, если мы рассмотрим. Это модальности восприятия. А потом соционику.
2: Ну, в НЛП просто очень красиво это упаковали.
3: Да, а это базовая психология.
2: Прикладная психология началась в России как раз, в Советском Союзе как раз. Вот когда мы в 89-м приехали от Гриндера, то реально прикладных-то методов не было.
3: Потому не
2: что
3: было.
2: Психоанализ не развивался, потому что это было не очень по-коммунистически. Практически инструментов-то не было. Поэтому для профессиональной, педагогической, медицинской, психиатрической, психотерапевтической среды это был просто как глоток свежего воздуха. Мы ездили по стране, тогда проводились семинары. Я провел 74 двухнедельных марафона с 89 по 93 год. И действительно, народ ломился за этими знаниями. И около 10 тысяч человек тогда мы обучили. Потом мне Гриндер, когда мы его привезли в Москву, сказал, Леш, ты сделал то, что нам не удалось сделать в Америке. что все знают,
3: все знают
2: НЛП, все, да, знают. И все увлечены смотрением, куда двигаются глаза. Вот, интересная эта история. Но скажи, пожалуйста, все-таки коучинг – это про смыслы,
3: да,
2: про цели, про стратегии.
3: Да.
2: Сейчас с высоты опыта и жизненного, я не знаю ни одного человека, который прожил вот из тех, с кем я за руку здороваюсь, кто прожил более там сложную жизнь, чем я. Но я не знаю ни одного человека, который прожил более интересную жизнь, чем я. Но именно с высоты вот этого огромного количества событий, дел, книг, проектов, учеников, учителей, потерь. Я когда сейчас работаю, я себя чувствую, в общем, практически твоим сверстником. Ну, понятно, что мне по паспорту больше немного. Но, ну, именно за счет там, вот этого жизненного опыта. И я, когда работаю с клиентами, то у меня есть некое внутреннее ощущение, что он понимает, почему я позволяю себе с ним рассуждать на эти темы, потому что он понимает, что я это сам прошел. У меня иногда возникает, даже по поводу клиентов, которые меня старше на 10-20 лет, возникает вот эта искринка, типа совсем мальчишка, он еще не знает жизни. И говорю я про человека, который старше меня намного. А вот, но я вошел в коучинг чуть позже, я вошел, вот все-таки 27 лет мне было, когда я вот в эту нишу вошел, но я уже был там профессиональный нейрофизиолог, у меня за спиной была написана, там, не стал ее защищать, потому что наука остановилась, и было стыдно защищать, когда в мире уже были другие методики, а мы о них не знали по нейрофизиологии, по серотониновой, дофаминовой и норадреналиновой системе мозга в Институте цитологии и генетики Сибирского отделения Академии наук я ее писал. И все-таки я начал сначала заниматься преподаванием того, что я хорошо глубоко понимал, глубже, чем там многие психологи, ну, потому что я нейрофизиолог, я 5 лет резал мозги, я очень хорошо понимаю, что это такое. И, ну, не в 14 лет я начал учить педагогов педагогики. А вот как ты себя ощущаешь, когда напротив тебя, как у коуча, сидит человек, который старше тебя?
3: Угу.
2: Ну, расскажи, просто очень интересно.
3: Это,
2: я думаю, что и зрителям
3: шикарный
2: тоже.
3: Шикарный вопрос, на самом деле, шикарный вопрос. И у меня никогда не было этих проблем. Объясню, почему. Я всегда общался с людьми старше себя. Сейчас мне 35, вот скоро 36 лет. В 14 лет я стал общаться только с людьми старше 30 лет. Сразу с теми людьми, кто и доктор наук, кандидат наук.
2: Ты мне чем-то напоминаешь Макрона.
3: Не знаю, я не разбираюсь вообще в политике, не знаю даже, это президент Франции, я понимаю, вот, но больше я не знаю, узнать я его не узнаю.
2: Ну, просто он с практически школьных лет общался с своей преподавательницей.
3: Мне со сверстниками просто было никогда не интересно, просто потому что мне всегда было интересно с собой. Мне с собой было интереснее, чем со сверстниками. То есть я спокойно мог поиграть в игрушки сам, мне не нужны для этого люди. А со взрослыми было очень интересно, потому что они мне показывали область незнания. То есть я с ними понимал, что я чего-то не знаю. И чуть-чуть долго буду отвечать, если можно. Ну так.
2: Давай, выводи куда-нибудь, потому что сейчас, пока ты рассказываешь диагноз аутиста.
3: Да, у меня есть этот спектр, да, у меня он есть, это четкий, я его даже не скрываю. Аутический спектр, конечно.
2: Вот, блин, хотел пошутить.
3: Нет, это не шутка, аутический спектр, да, дислексия, да, когда дети писали... Я расскажу свою историю, очень просто. Я не только не общался с детьми, я еще и не мог читать. До третьего класса всем давали диктанты писать, да, а мне давали книжку списывать. И примерно в каждом слове 3-4 ошибки. В каждом слове. Я не мог эмоционально, адекватно реагировать на критику. У меня начиналась истерика. То есть из-за этого развился нейродермит, бронхит, очень много проблем началось. И родители понимали, что какая-то проблема в голове, плюс, ну, есть ситуации в семье, которые действительно этому могли способствовать.
2: Теперь я понял секрет, как быстро стать коучем. Коучем становится ребенок, который писать научился раньше, чем читать.
3: Писать научился раньше, чем читать. А так и есть. И я встречаю моя мама, у нее 2 высших красных диплом, папа, 2 высших, бабушка, математик, преподаватель. То есть семья суперинтеллектуальная. Все, кто меня окружает. И они не понимали, что со мной происходит. То есть непонятно, в кого я. И мы начали, и ко мне начали использовать разные совершенно инновационные методы. Например, школьный психолог, и я стал развиваться благодаря научным работам. Потому что один из инновационных методов, когда ребенку нужно создать контролируемую трудность. Что мы делаем в коучинге? Мы в коучинге создаем контролируемую трудность.
2: Это называется провокация.
3: Абсолютно, да. Как Леонтьев говорил, личность развивается под прессингом дела, которое выбирает человек. И мои родители вместе с психологом как раз разработали эту модель. Она абсолютно новая была 20 лет назад. Не применялась она в педагогике тогда. Создать ту самую контролируемую трудность, которая бы была на стыке моих интересов и способностей. Да? Или, как говорил у нас основатель выготской педагогики, зону потенциального развития. Да? Вот зона возможного развития. Это как это вот это первый коучинг.
2: Как миология называется, акме-пространство.
3: Акме-пространство, да. То есть это уже чистый коучинг. Дальше. Я встретил Ольгу Сергеевну, совершенно потрясающего педагога, который посмотрел на меня, и она снимала детей с учета. К ней приводили как раз с аутическим спектром, с диагнозом дебил. А она смотрит на детей и говорит, да он нормальный, просто подход к нему другой. И я был в этой группе, я ходил в центр детского творчества, не помню как, по-моему, Грибоедова у нас в Мурманске он назывался. У меня есть единственная такая черта правильная, я очень дисциплинированный человек. То есть если я договорился ходить 3 раза в неделю и пообещал, то я буду ходить 3 раза в неделю, несмотря ни на что. Вот. И это мне повезло. Я начал изучать стенографию, скорочтение, развитие памяти и начал решать IQ-задачки. Я делал это 2 года. Через 2 года я стал читать в месяц 3-4 книги. Я сдал ЕГЭ на 95%, потому что помимо того, что я ходил к Ольге Сергеевне, я еще ходил к Наталье Юрьевне, которая учила меня русскому языку и литературе, потому что я не мог сложить 2 слова вместе. Моя речь была костлявая, страшная, невыразительная, я не мог выражать вообще свои идеи, и они были, как правило, негативно окрашены всегда. То есть я настолько сильно боялся высказываться. И я видел, то есть меня всегда окружали наставники. Я не могу сказать, вот я такой тут родился. Нет. Есть конкретные совершенно люди, которым я благодарен по сей день, которые сделали меня мной. И я понимаю, и Людмила Александровна, мне уже 20 лет было, 21, я уже салоны красоты имею, бизнесмен. Я с Людмилой Александровной продолжал общаться. И она говорит, Юра, у меня новая тема, коучинг. Я хочу поработать с тобой как с кейсом. И тут Людмила Александровна работала со мной в теме коучинга со салоном красоты. Я ей, бац, и получил первый результат как клиент. Именно в теме коучинга. Я удивился от того, что это так быстро, так легко. Мне показалось тогда, что это для меня легко. То есть в голове что-то перещелкнуло, и на уровне действия это сразу отразилось. Для меня это магия была. Ну, для 21-летнего магия была даже с моим всем опытом. И потом в 23 года, 24, мы с ней плотно общались. Говорит, Юр, ну иди на коуча, учись, уже хватит. И я вот начал изучать, наверное, сколько лет? Порядка 10 лет назад коучинг. И если я вернусь к... Меня зацепил момент, когда ты говорил, что ты приходишь к клиенту, и у тебя есть призма своего опыта. Я почему выбрал коучинг? Честно, почему? Потому что мне нужен опыт. Там нужен профессионализм и профессиональный подход. И чем отличается, хоть я и сейчас на магистратуре учусь, психология магистратура, но я не собираюсь быть психологом. И никогда не хотел им быть, но хотя фундаментальная психология, считаю, очень важна. Я выбрал коучинг, потому что это технология раскрытия потенциала. И технология движения к цели. И наша идея в том, что будущее исцеляет проблемы твоего настоящего. Чаще мы в психотерапии ищем тот триггер, который заставляет тебя сегодня ошибаться или страдать. Для этого действительно очень много компетенций нужно, для того, чтобы диагноз поставить. Очень много компетенций необходимо, и это большая ответственность для того, чтобы диагноз поставить, предложить метод лечения, предложить методику даже. Для меня было очень безопасно выбрать коучинг, что здесь сам человек выбирает свой путь реализации. Второе, я не беру людей с отклонениями, ни с какими, ни с эмоциональными, ни с психическими. Я беру людей, которым нужна цель. И сопровождая людей к цели. Если у них возникает психологическая проблема, я их отправляю к специалисту. И таким образом я оказался, занял очень честную позицию по отношению к своим клиентам. А коучинг – это тот способ мышления. Я прививаю своим клиентам определенный способ мышления по отношению к себе и по отношению к задаче. И именно это стало таким интересным и актуальным для нас сейчас, и таким актуальным стало порядка 20 лет назад в мире, ну, в частности, в Америке. Потому что сейчас такой объем информации, мы все знаем. Вбиваешь в Ютубе ролик, как сделать что-то, продиагностировать себя, все что угодно можно сделать, все что угодно можно найти. А вот как эти знания применить, имплицировать свою жизнь, пропустить через свой опыт, не опыт даже наставника, а как осознать, что я действительно двигаюсь к цели, к будущему, это субъектная позиция. И для меня коучинг – это как раз возвращение субъектной позиции, когда человек возвращает свое право создавать свою жизнь.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 21 час. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Дагестане по Каспийскому кластеру подписано соглашение на 112 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики. По словам вице-премьера Муслима Телекалова, Дагестан перешел от проектных проработок к реальному строительству. Я напомню, что уже возводятся первые объекты МФЦ, инженерные сети и дороги. В рамках Каспийского кластера уже заключено 25 инвестиций, соглашение с общим объемом вложений 112 миллиардов рублей, что предусматривает создание более 7 тысяч гостиничных номеров, современной набережной и спортивных развлекательных объектов. На Петербургском международном экономическом форуме на стенде Банка России состоялось награждение победителей комплексного инвестиционного рейтинга регионов России в области возобновляемой энергетики, где Дагестан занял третье место, об этом сообщает Минэнерго Республики. Итоги анализа инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики проводятся уже в шестой раз. В текущем году лидерами по совокупности показателей стали Амурская область, Астраханская область и Республика Дагестан. На основании проведенного экспертами исследования субъектов России могут оценить свои текущие позиции на рынке и сформировать собственную стратегию отрасли. Очередная крупная майнинг-ферма обнаружена в Унцикульском районе Дагестана. Об этом сообщает Минэнерго Республики. 72 устройства для добычи криптовалюты были обнаружены в селе Балахни. Их суммарная мощность составила 252 киловатт. Все оборудование сейчас изъято. Энергетики оценивают ущерб, причиненный бездоговорным потреблением электроэнергии. Госжилищинспекция Дагестана оштрафовала на 150 тысяч рублей регионального оператора МБУ благоустройства города Махачкалы за невывоз мусора в Каспийске. Многочисленные жалобы поступали в инспекцию от жителей Каспийска. Сотрудники инспекции провели проверки и установили многочисленные факты нарушений. Региональному оператору, я напомню, что неоднократно выдавались предписания об устранении выявленных нарушений, однако они были проигнорированы. Итогом стали штрафы на 150 тысяч рублей. Госжилищинспекция, я напомню, что держит на контроле ситуацию с вывозом мусора в городах Дагестана. Правительство России выделит 3 миллиарда рублей на строительство и ремонт образовательных учреждений, которые пострадали при наводнении в Дагестане и в Чечне. Все, и напомню, что было повреждено около 80 зданий школ, детских садов и колледжей, еще 10 были разрушены. Об этом сообщил глава правительства Михаил Мишустин. Он также добавил, что восстановительные и ремонтные работы должны быть завершены к началу нового учебного года. Ну а сильная и долгая магнитная буря уровня G3 начнется уже сегодня вечером. Ее спровоцировали вчерашние выбросы плазмы на Солнце. Об этом рассказали ученые лаборатории солнечной астрономии. Я напомню, что уровень G3 по шкале из 5 возможных показателей означает, что буря достигнет отметки сильно. Причиной этому служат поздние выбросы солнечного вещества, которые должны дойти до нашей планеты. Это событие может быть вторым или третьим по силе в этом году. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания «Элко».
3: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L-TU-05-00-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: 23-я ракетка мира Диана Шнайдер сенсационно обыграла в четвертьфинале Ролан Гаррос первую ракетку мира Арину Сабаленко 3-6, 7-5, 6-0, одержав свою первую победу в карьере над действующим лидером мирового рейтинга. Белорусская теннисистка доминировала в первом сете и вела во второй партии со счетом 5-3, а затем проиграла 10 геймов подряд, включая все те, что пришлись на третий сет. Эта победа сделала Шнайдер четвертой теннисисткой в истории, кому удалось выиграть третий сет у первой ракетки мира в сухую. В первом матче финала Кубка Стэнли нападающий Vegas Golden Knights Иван Барбашов забросил шайбу, которая помогла его команде на выезде обыграть Каролину Харрикейнс 5-4. Этот гол, ставший первым среди россиян в финальной серии, Барбашов забил в начале второго периода, сравняв счет 2-2. Для 30-летнего форварда это третий гол в решающих матчах Кубка Стэнли за карьеру. Ранее он отличался в финалах 2019 года за Сент-Луис и 2023 года за Вегас. По этому показателю Барбашов сравнился с такими легендами, как Александр Овечкин, Павел Буре и Игорь Ларионов. Благодаря этой победе Golden Knights повели в финальной серии со счетом 1-0. Бывший футболист сборной России Юрий Жирков вслед за Роланом Гусевым покинул тренерский штаб московского «Динамо» в связи с истечением срока контракта. Для Жиркова, завершившего карьеру игрока в 2023 году, эта работа стала первым опытом в качестве тренера. В «Динамо» он пришел в январе этого года помощником главного тренера. Кадровые перестановки связаны с приходом Сандра Шварца, который сменил Гусева на посту наставника после того, как команда завершила сезон на 7-м месте в чемпионате России. Баскетболисты петербургского «Зенита» дома обыграли «Локомотив Кубань» во втором матче бронзовой серии Единой лиги 64-61 и повели в противостоянии до трех побед со счетом 2-0. Третий матч серии за бронзовые медали пройдет 7 июня в Краснодаре на площадке железнодорожников. Действующий чемпион России «Ухта» выиграла у Тюмени на выезде в третьем матче финальной серии Суперлиги по футзалу 6-2 и повела со счетом 3-0. Этот успех максимально приблизил прошлогодних победителей турнира к защите титула. Команде из «Ухты» осталось одержать всего одну победу. Героем встречи вновь стал бразильский легионер Филиппе, оформивший хет-трик. Он забивал в каждом из трех финальных матчей. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: Сегодня, 4 июня, мы отмечаем особенный профессиональный праздник. День крановщика или день машиниста крана. Задумывались ли вы, без кого невозможно представить ни одну стройку, ни один порт, ни одно крупное промышленное предприятие? Именно крановщики – те самые мастера, от точности и мастерства которых зависит перемещение тяжелейших грузов, возведение многоэтажных домов, сборка огромных конструкций и бесперебойная работа логистических узлов. Их рабочее место высоко над землей, в кабине крана, откуда открываются потрясающие виды на город. Но за этой романтической картинкой огромный труд, ответственность и высочайшая квалификация. Крановщик должен отлично разбираться в технике, знать основы физики и геометрии, уметь принимать быстрые и верные решения, работать в любых погодных условиях и всегда помнить о безопасности своей и окружающих. Сегодня мы от всей души поздравляем всех крановщиков с их профессиональным праздником. Спасибо за ваш непростой труд, за вклад в развитие инфраструктуры, за то, что делаете возможные возведения самых смелых архитектурных проектов. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, безопасных рабочих смен, точных движений и удачных подъемов. Пусть каждый рабочий день завершается успешно, а виды из кабины крана работают новыми красочными закатами. С праздником, дорогие крановщики!
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.
3: Лекции Джордана Питерсона собирают миллионы зрителей и слушателей по всему миру. Его книга «12 правил жизни. Противоядие от хаоса» переведена на более чем 40 языков и разошлась тиражом более 5 миллионов экземпляров. А одно его выступление стоит от 175 до 150 тысяч долларов. Профессор психологии щедро делится советами, которые меняют жизни людей. Порой они отличаются от того, как мы привыкли смотреть на этот мир, и в этом находит неповторимость профессора психологии. «Не будьте рабом глупых правил», — так заявляет Питерсон, призывая людей смотреть шире идей, которые бытуют в нашем обществе, и каждый день искать новые способы своего совершенствования. А начать профессор предлагает с привычек для вашего тела. Джордан Питерсон говорит, что любой успех начинается с вашего мозга и тела. Улучшить свою память, когнитивные функции и расширить диапазон концентрации можно благодаря нескольким простым, но очень дельным советам. Питерсон советует просыпаться каждый день в одно и то же время, желательно по утрам. Ваш завтрак должен быть полноценным, а во время приема пищи избегайте большого количества углеводов и сахара, особенно с утра. Питерсон уверен, что эти две простых привычки способны вывести вас на стабильное эмоциональное и физическое состояние. Именно оно требуется каждое утро, чтобы достичь значительных успехов. Анализируйте себя. Профессор Питерсон настоятельно рекомендует сравнивать себя с собой вчерашним, а не с кем-то сегодняшним. Постоянное сравнение себя с другими – мрачная реальность нашего времени. Мы всегда находим кого-то, кто лучше, чем мы. В итоге каждый раз чувствую себя хуже других. Для начала осознайте тот факт, что вы всегда найдете того, кто будет что-то делать лучше вас. Поймите, что так будет всегда, потому что это заложено в человеческом поведении. Отпустите такие мысли, прекратите бессмысленное сравнение себя с другими людьми. Как только вы осознаете этот принцип, жить станет проще, а достигать поставленных задач легче. На самом деле самое важное – это то, насколько мы выросли по сравнению с тем, какими мы были в прошлом. Питерсон советует ежедневно находить то, что можно в себе немного улучшить. Более того, записывайте эти мысли, чтобы понимать, к чему двигаться. В долгосрочной перспективе это приведет к значительным изменениям в вашей жизни. Займитесь своим ростом. Этот совет отлично дополняет предыдущий. Джордан Питерсон подчеркивает важность роста, но не путайте это понятие с успехом. Ваши внешние достижения, такие как крупные суммы на банковском счете, внешний вид или влияние в обществе, ничего не значат, если у вас нет внутренней самореализации. Питерсон подчеркивает, что настоящий успех приходит тогда, когда наряду с материальными достижениями мы растем умственно и духовно. Все это взаимосвязано, и если развиваться, то только во всех направлениях одновременно. Поэтому, чтобы победить в жизни, займитесь своим ростом. Слушайте других. Мудрые люди снова и снова подчеркивают силу умения слушать. Питерсон закрепляет эту мудрость в своем правиле. Предположите, что человек, которого вы слушаете, может знать что-то, чего не знаете вы. Слушать и быть понятым – жизненно важные потребности человека. Когда мы слушаем других, они не только чувствуют, что их понимают, но и знакомят нас с новыми идеями. Частенько гениальные мысли рождаются в момент разговора, обмена мыслями и опытом. Не пренебрегайте этим советом. Чтобы научиться слушать, полезно будет делать итог в разговоре с собеседником. Это позволит убедиться в том, что вы полностью поняли оппонента, а также прояснит вашу мысль. Научитесь писать. Питерсон считает этот навык одним из самых необходимых в 21 веке. Профессор объясняет это тем, что письмо способствует запоминанию и помогает организовать свои мысли. Чтобы что-то хорошо написать, нужно прежде всего подумать, о чем вы пишете. А чтобы подумать, необходимо об этом где-то узнать, прочитать, провести исследование. После вам необходимо применить свои креативные навыки, чтобы создать хороший текст. Вместе с этим информация, вкладываемая в буквы, слоги и предложения, должна быть отфильтрованной, полезной и упорядоченной. Более того, если вы умеете хорошо писать, вы можете выступать публично. Весь этот процесс помогает организовать работу мозга, прояснить свои мысли. Казалось бы, мы просто пишем, но сколько процессов на самом деле задействовано? Если вы умеете писать, у вас есть сила, убежден Питерсон. Перестаньте делать то, что вам не нравится. В своей книге «За пределами порядка» Джордан Питерсон призывает людей перестать тратить время на то, что им не нравится делать. Особенно это касается карьеры. «Жизнь слишком коротка, чтобы заниматься тем, что не приносит удовлетворения», считает профессор. «Если вы не получаете удовольствия от своей работы, вы не сможете выкладываться в нее на полную. Мало того, что ваше эмоциональное состояние будет на дне, вместе с этим и финансовые успехи тоже не будут блистать». Человек без желания и мотивации не хочет делать большего, чтобы получать большее. Этот урок применим во всех сферах жизни. Подумайте прямо сейчас о том, приносит ли удовольствие то, чем вы занимаетесь. Если ответ однозначно позитивный, значит вы на своем месте. Остается поднажать и добиться финансовых успехов. Осталось совсем чуть-чуть. Если есть сомнения или точное понимание, что вы не на своем месте, немедленно начните менять свою жизнь. Правда перед самим собой сделает вас свободным и готовым достигнуть новых вершин. Риск делает вас выносливыми. Оставьте детей в покое, пока они катаются на скейтборде. Довольно интересный совет от Питерсона. Суть его заключается в том, что профессор проливает свет на человеческую склонность получать удовольствие от некоторого элемента опасности и извлекать из него уроки. Мы живем в небывалом комфорте по сравнению с нашими предками, и это делает нас слабыми, говорит Питерсон. Смысл этого правила заключается в том, чтобы позволить нам и нашим детям подвергаться определенному риску. Это способствует формированию устойчивости. Мелочи спасут вашу жизнь. Когда все идет наперекосяк, Джордан Питерсон советует обращать внимание на самые мелкие детали, которые приносят радость. Часто жизнь бросает нам вызовы, которые выматывают. Разбираться в кризисных ситуациях сразу не самое лучшее решение. Вместо этого нужно замедлиться и сосредоточиться на том, что находится перед нами. Решайте проблемы понемногу и старайтесь делать то, что скрашивает ваш день. Потихоньку ваш пазл будет складываться, и жизнь начнет улучшаться.
2: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог FM».

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: Однажды к учителю пришел богатый господин и сказал: «Вы, наверное, не помните меня, но я всю жизнь помнил ваши уроки. Будьте хозяевами своих чувств, воли, разума, упорства. Пусть они слушаются вас, говорили вы нам. Эти слова помогли мне достичь всего». «Я рад», — улыбнулся учитель. «Но зачем ты снова пришел? Помогите мне справиться с одним чувством. Жизнь жестока, и мне часто приходилось лишать своих должников крова и земли. Последнее время воспоминания о них не дают мне спать. Твое сердце не очерствело, если оно слышит голос совести. Этому чувству человек должен служить. Будь хозяином воли и разума, но слугой совести, мой ученик», — произнес учитель.
1: Притчи народов мира.

0: На заседании 19 июня Центробанк России может снизить ключевую ставку более чем на 50 базисных пунктов. Об этом сообщил первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин. Он отметил, что это решение может быть обусловлено зафиксированной в мае дефляцией. Ведяхин также обратил внимание на важность использования реальной ставки, которая представляет собой разницу между номинальной ставкой и уровнем инфляции. По его словам, инфляция в настоящее время снижается быстрее, чем ключевая ставка. При этом реальная ставка растет, подчеркнул топ-менеджер. Он добавил, что для бизнеса важна именно реальная ставка, поскольку инфляционную компоненту можно учесть в цене продукции. Чтобы стимулировать возобновление инвестиций, ключевая ставка должна составлять не менее 10%, считает Ведяхин. Напомню, в июне прошлого года Центробанк начал цикл постепенного снижения ключевой ставки. В то время ставка находилась на уровне 20%, а к апрелю этого года она снизилась до 14,5%. В Сбере ожидают, что к концу года ставка упадет до 12%.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий анти-эйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Вот антуну харевчи хабач агу куна. Кто родину защищая погиб, тот и в могиле жив. Вот антуну харевчи хабач агу куна.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: На работе и в пути «Диалог ФМ» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Разные мысли.
3: В нашем обществе присутствует культура псевдопродуктивности. Деятельности ради иллюзии деятельности, а не ради реального результата. Мы платим за псевдопродуктивность стрессом, нехваткой времени на самое важное и низким качеством работы. Поэтому нам нужна альтернатива. Философия медленной продуктивности включает три принципа. Делать меньше, работать в естественном темпе и сосредоточиться на качестве. Делать меньше – значит снизить число задач до такой степени, когда вы можете без усилий совмещать их и закончить каждую с запасом времени. Работать в естественном темпе – это трудиться долгими периодами, иногда более, а иногда менее интенсивно. Важно обеспечить условия, в которых вам комфортно размышлять и создавать. Если не концентрироваться на качестве работы, остальные принципы медленной продуктивности теряют смысл. Концентрация на качестве естественным образом приводит к замедлению темпа. Требовательность к своей работе не должна превращаться в перфекционизм. Важно стремиться к прогрессу, а не к идеалу.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что когда персидские мастера узнали о превосходстве кубачинских оружейников, они отправили им тонкую стальную проволоку и написали: «Если вы настоящие зерихгирани, мастера-кольчужники, то вытяните такую же проволоку и пришлите нам». Кубачинцы не остались в долгу перед персами. Они насквозь в длину просверлили присланную проволоку и вернули ее обратно со словами: «Мы из такой проволоки трубы делаем». Автор кубачинских очерков Алиханов пишет: «У самих кубачинцев сложилась легенда о том, что они происходят от нескольких человек, которые в древности были за какие-то провинности изгнаны из Франции, попали в Дербент, там работали долгое время, а потом перебрались в горы и основали аул».
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер, совладелец корпорации «Технониколь».
2: Итак, ребята, сейчас будет просто шок-контент. Вот я слышу постоянно такой вот вызов, такой вот запрос, как найти хорошую работу. Вот я сейчас расскажу, как найти хорошую работу. Давайте сперва определимся с тем, а что такое хорошая работа? Хорошая работа – это та работа, за которую хорошо платят бабки. И только после этого говорите мне, что делать, будем вот это делать, там смотреть, нравится, не нравится. Там. Утром бабки, вечером стулья. Не может быть хорошей работой та, за которую платят 3 копейки. Ну, посмотрите, до сих пор в России огромное количество людей, которые за 15 тысяч, я даже видел, за 9 тысяч ходят на работу. Ну, как это? Никогда не поддавайтесь на эти вот уговоры, что нужно любить то, что делаешь. Будут хорошие бабки за работу, полюбишь свою работу, будешь достигать хороших результатов, потому что будешь чувствовать себя хорошо. И вот теперь, когда мы знаем, что такое хорошая работа, и все иллюзии вот эти вот, они все убраны, да, теперь давайте поговорим о том, а как же найти эту хорошую работу. Первый пункт. Найди, что получше. Это правило означает следующее. Если ты ищешь работу сейчас из состояния безработного, то вряд ли ты найдешь работу. Надо начать с чего угодно и искать, что лучше. Из состояния работы к тебе лучше прилипает следующая возможность. Второе. Постоянно повышать свою компетенцию. Ну, посмотрите, сколько людей, когда получили, ну, неплохую, скажем так, работу, они перестают развиваться. Ну, как если бы они вдруг решили, что, ну, все, типа, жизнь удалась, более-менее норм, и все. Что потом с ними случается? Ну, вы сами знаете, полно примеров вокруг. Поэтому постоянно повышайте свою компетенцию, чтобы вам открывались новые озера с большим количеством рыбы. Это реализуется именно через то, что ваши компетенции или разносторонность ваших компетенций повышается. Не застаивайтесь, учитесь новому постоянно. Наконец, правило третье. Постоянно расширяйте круг поиска. Вы знаете, чем шире круг, тем и шансов больше. Например, я никогда не ищу сотрудников на HeadHunter. И очень странно поступают те люди, которые, заполнив там какую-то анкету, в HeadHunter сидят и ждут. Ну, не расширяют круг поиска работы, говорят, ну вот HeadHunter рулит, пусть он за нас все делает. Вы знаете, кто вообще нанимает людей с HeadHunter? Ну, конечно, некоторые нанимают, я — нет. Где я ищу людей, вы знаете где? Я постоянно смотрю за компаниями, за другими компаниями, да, и зырю, просто зырку, и подмечаю, а кто там наиболее такой активный, интересный человек с разносторонними компетенциями и так далее. Я его подмечаю и джоб-оффер ему посылаю, ну, переманиваю тупо. Ну и очень логически вытекает четвертый пункт. Для того, чтобы найти хорошую работу, нужно хорошо работать. Ведь, возможно, именно сейчас за тобой наблюдает такой, как я. Наблюдает и скоро пришлет тебе джоб-оффер, и если ты будешь хорошо работать. Итак, когда вы определились с тем, что такое хорошо работать, что это не какие-то там иллюзии Марьи Ивановны, там надо любить то, что делаешь, и вот эта вся фигня, да, а работа, за которую хорошо платят, то тогда остается 4 простых, очень четких правила. Итак, первое. Искать работу из состояния «а что получше?», то есть уже взяв какую-то работу и выбирать, что получше. Не сидеть в состоянии зависона и ждать. Второе. Постоянно повышать свою компетенцию или расширять поле своих компетенций, которыми вы владеете. Третье. Постоянно расширять круг поиска. Постоянно подсматривать, а что за забором, что у соседа и так далее. Постоянно искать, где рыбы больше, где зарплаты больше. Ну и четвертое. Хорошо работать, потому что за вами именно сейчас могут наблюдать. Используйте эти 4 правила, чувствуйте себя хорошо и знайте, что это главная ценность жизни, когда тебе нравится, что с тобой происходит.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 22 часа. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Экс-глава Пенсионного фонда Дагестана Сайгид Муртазалиев заочно приговорен к пожизненному сроку. Он признан виновным в финансировании незаконного вооруженного формирования и организации заказных убийств. Суд приговорил Муртазалиева к пожизненному заключению в колонии особого режима, штрафу в 700 тысяч рублей и лишению ордена почета. В доход государства также были конфискованы 5 миллионов 700 тысяч рублей, признанные вещественными доказательствами. Сейчас я напомню, что он находится в международном розыске. Архитекторы и ведущие эксперты по урбанистике провели исследование и оценку потенциала развития махачкалинской агломерации. Для сбалансированного роста, по их мнению, Дагестана предложен определенный сценарий пространственного развития, включающий около 300 проектов и мероприятий от транспортных путей и правил застройки до инженерных сетей. Как они видят будущее агломерации, он видится в децентрализации формирования новых точек развития в городах-спутниках Махачкалы, это Тюбе, Богатыревке и Шамхале, что якобы разгрузит ядро региона и снизит нагрузку на инфраструктуру. Но с 1 июня российские школьники в возрасте от 12 до 17 лет могут получить сертификат на 10 месяцев бесплатных занятий по подготовке к государственным экзаменам. Об этом нам сообщает Миноборнауки Дагестана. Прием заявок продлится до 10 июня. Ученик самостоятельно может выбрать направление по подготовке по своим интересам. После подачи заявки ребенок начнет работу с наставниками и получит персональный план обучения. Новым председателем махачкалинского местного отделения «Единой России» стал Умар Османов. Его представили на конференции местного отделения партии. Я напомню, что Османов является депутатом городского собрания Махачкалы, заместитель председателя комитета по торговле, потребительскому рынку и услуг. Ну и экзамен по русскому языку, который проходит сегодня, самый массовый в рамках основного периода ЕГЭ-2026. На его сдачу зарегистрировано сегодня почти 669 тысяч участников, в том числе 651 тысяча выпускников этого года. Об этом нам сообщили в Рособорнадзоре. ЕГЭ проходит во всех регионах России, сегодня также за рубежом в образовательных организациях, которые реализуют российские образовательные программы. Я в свою очередь напомню, что русский язык – один из обязательных предметов для получения аттестата о среднем общем образовании. Для получения документа необходимо набрать не менее 24 баллов. Ну и за езду на шипованной резине летом водитель может грозить штраф 500 рублей или предупреждение. Об этом Russian Today рассказал автоэксперт Евгений Ладушкин. На горячем асфальте такие покрышки быстро теряют шипы. Они могут отлететь и повредить другие машины. Кроме того, у автомобиля может увеличиться тормозной путь. Эксперт добавил, что доехать до шиномонтажки на такой резине все-таки можно, но водителю нужно держать большую дистанцию. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: У внезапного ухода из жизни из-за отрыва тромба, когда человек вроде бы был здоров и вдруг умер, всегда есть предпосылки. Легкая хромота, если при этом увеличен размер голени, повод как можно быстрее обратиться к сосудистому хирургу. Об этом рассказал кардиолог Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени Джана Лидзе Константин Крулев. Когда голень выглядит отечной и болезненной, рекомендуется оценить состояние венозного русла с помощью дуплекса, то есть УЗИ сосудов. В любом случае, решение после осмотра пациента примет врач. Как объяснил кардиолог, человеку, у которого обнаруживается огромный тромб в вене, а такие образования могут вызвать тромбоэмболию, в том числе с летальным исходом, и он продолжает жить, как ни в чем не бывало, можно сказать, повезло. Тромб постепенно организовался, прирос к стенкам сосуда. Случись по-другому, окружающие бы сказали, что надо же, ни с того ни с сего, отметил Константин Крулев в своем блоге. Напомним, что тромбоз бывает венозным и артериальным. В первом случае иногда наблюдается посинение конечности, а во втором она бледнеет и становится холодной. К тромбозу может привести в том числе травма конечности или хирургическое вмешательство. Известны случаи, когда толчком к тромбозу становилась операция на коленном суставе.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: У меня есть серия коротких вопросов. Топ-3 факапа в жизни и в бизнесе Пинского.
2: Не, ну это уже много, у меня столько нет, слава богу.
1: Сколько есть?
2: Понимаешь, что я все-таки стараюсь любой факап перевернуть его во что-то. Ну, наверное, вот киевский проект – это факап. Хотя там из него много, ну, факап с точки зрения, что просто не надо было его там в это время делать. Да, надо было все-таки как-то чуть более мудро посмотреть. Крабер в Москва-Сити. Мы там, ну, есть еще один тоже факап. Это, видите, бенефициар времени. Например, у меня есть два ресторана. Один находится в терминале D Шереметьево, другой в терминале E Шереметьево. Оба терминала не работают уже 2-3 года. Как, факап это не факап?
1: Ну, деньги потерял?
2: Ну, как просто, нет, ну, в терминале D мы ресторан отбили на тот уже момент. Угу. То есть мы их технически не потеряли, а в терминале E мы их еще не успели отбить. Угу. Вот. Но терминалы там сколько, 3 года с пандемией они не работают.
1: Топ-3 победы Пинского?
2: То, что... сумел, как мне кажется, все-таки состояться как ресторатор и построить целую ресторанную группу. Раз. Stars Coffee однозначно. Два. Ну и третий еще, надеюсь, впереди.
1: Топ-3 напитка от Пинского.
2: Минеральная вода без газа, комнатной температуры, холодный и с лимоном.
1: Оригинально. И топ-3 блюда от Антона Пинского.
2: Салат помидор, огурцы, сметана. Пюре с котлетами. Это два. Ну и третье. Это, знаете, на завтрак я себе делаю. Я вот беру творог, добавляю туда, значит, гранолу, добавляю ягоды, все это замешиваю каким-нибудь молоком, и вот супер.
1: Угу. Да. Сам любишь готовить дома?
2: Да нет, я много чего люблю, просто не все успеваю на все время готовить. Ну вот завтрак сам себе делаю.
1: На тебе не обидно, что Мишлен ушел и хотел бы ты получить звезду?
2: Я думаю, что если бы Мишлен не ушел, мы бы получили сейчас столько звезд, потому что когда был Мишлен, значит, мы открыли АВУ в тот год. И даже Мишлен, по-моему, проходил в сентябре или в октябре. Да, а мы открыли... В октябре он был, а мы открыли в сентябре. И вот, вот эта комиссия, которая сюда приезжала, их оргкомитет некий, они были в АВИ 3 раза. То есть они там сидели, ели, потому что, им там, потому что это был супер-топ. Он и сейчас до сих пор супер-топом остается. Он тогда был там за месяц, надо было столик искать. И нам из правительства Москвы звонили, говорят, а вот можно вот комиссию из Мишлена,
1: То есть, mm-hmm. То есть они инкогнито приходят?
2: Это не понимаешь. Это уже все, они определили, кому вручат. Mm-hmm. И они приехали уже вручать. Mm-hmm. То есть инкогнито они уже отходили. Mm-hmm. И в этом была проблема, что когда они инкогнито ходили, АВИ еще не работала. Mm-hmm. А сам оргкомитет, его руководители, они 3 раза, находясь здесь, там, я не знаю, 5 дней, 3 раза были в АВИ. Mm-hmm. Ну, это о чем-то говорит. И, конечно, я понимаю, что рестораны Патрики, Ава, Луна, Фолк, Нарния, там, наверное, Дегрикс, они могли быть там с разной степенью звездности, наверное, отмечены. Но вопрос, получил, не получил, я за это время, слава богу, получил столько наград и в Эртуит, и Пальмовая ветвь, и до этого ранее GQ. Но, как мне кажется, мне грех жаловаться на нехватку наград. И опять же, мишленовские звезды получают все-таки не ресторан, а повара, которые в них работают, в этих ресторанах. И, кстати, например, Авокадо Квин был отмечен не звездой, правда, он там в этом гиде был, да, но, конечно, там у Авы Патриков, там, вот, которые я перечислил, ресторанов, у них шансов получить одну, а то и две звезды было гораздо больше. Угу. Да, ну, не случилось и не случилось. Это, знаете, если бы мне сказали... выбирать между тем, чтобы людей в ресторан ходило меньше, но зато со звездой. Я бы лучше без звезды, но чтобы людей ходило столько, сколько ходит. Да, поэтому это с точки зрения потешить свое самолюбие, эго, конечно, круто. И рассказать компании MR в презентации, а вот у меня еще есть 5 звезд Мишлен. Угу. Да, ну, 5 условно, да. Для этого, наверное, только с этой точки зрения это хорошо. Да, а с точки зрения бизнеса, знаете, шутка же такая, помните, ходила? Оказывается, мы все это время ели в мишленовских ресторанах. Да, ну и плюс Мишлен все-таки в первый год рейтинг был немного смазан, был сильно, там много скандалов было, когда там давали или отмечали кого-то, которые там рестораны уже не работали, или вообще не попали никаким образом какие-то рестораны, которые, по общему мнению, там, гастроаудитории были точно достойны, а некоторые были, которые вообще никто не знал, что есть такие рестораны. Угу. Ну, мне кажется, они бы, наверное, там даже не на второй, может быть, на третий год более или менее бы так уже стали понимать наш рынок, да, и как это все работает, функционирует. Поэтому сказать, что я расстроен, ну, давайте так, если взять вот общую ситуацию и общие процессы, ну, это еще сильно менее значимый момент, чем закрытие проекта в Киеве.
1: Спасибо. Я хочу процитировать тебя в интервью Business FM, цитата. «Ну, теперь мой перст коснется, и сейчас будет все нормально». В интервью нам ты говорил, сейчас начинается эра Пинского. Вот вообще у тебя бывают моменты, когда ты сомневаешься в чем-то? Исходя из этих цитат, кажется, что нет.
2: Ну, эра Пинского, я сейчас скажу. Знаете, как говорит руководитель нашей страны, начну с последнего вопроса. Значит, эра Пинского. Ну, это давал, кстати, да, Форбсу я интервью. И журналист, который вел интервью, говорит, а давай как-то, говорит, надо вот красиво, как-то пафосно закончить, вот как назвать. И я с юмором говорю, я говорю, эра Пинского, говорит, вообще супер, давай. И вот пошла эта, значит, фраза эра Пинского, ну, как мне кажется, я, наверное, как бы это не скромно было, да, не надо меня сейчас там хейтить в комментах. Но с учетом того количества заведений, которые я сделал за последние три года, с учетом Stars Coffee, с учетом там вот теперь еще сети пиццерий и прочее, прочее, ну, если уважаемый зритель мне позволит так сказать, то мне кажется, эра это идет. Вот, что касается...
1: Скромненько.
2: Да, что касается... По-другому скажу, то этот период в гастрономии можно, наверное, так охарактеризовать. Ну, послушайте, я в том году открывал рестораны, знаете, сначала там типа писали, это уже не шутка, что Пинский открывает рестораны каждый месяц, когда я открывал в сентябре, в октябре, в ноябре и в декабре. А в декабре так получилось, что одна стройка подзатянулась, другая чуть быстрее, и оба надо было ресторана Le Pigeon и The Greeks открыть до Нового года, потому что после Нового года это бы там затянулось бы еще на месяц. Мы один открыли типа там 25 декабря, другой 26. И в телеграм-каналах ходила шутка, что теперь Пинский открывает рестораны каждый день в прямом смысле этого слова. Да, еще одна шутка была, подтверждающая вопрос эры. Когда мы открыли ресторан «Нарния» на Бронной и договорились об аренде помещения бывшего ресторана «Академия», значит, тоже в определенных там светских телеграм-каналах, значит, была следующая шутка, что типа «Пинский, оставь нам хотя бы винный магазин там где-то на Спиридоновском». Говорит, хоть это не трогай. Вот, поэтому... Можно охарактеризовать или нельзя. Конечно, это звучит пафосно. Мне приятно, что эту фразу там кто-то подхватил и как-то там ее обыграл. Но точно я сделал весомый вклад, большое дело, значит, за этот период на ресторанном и рынке общественного питания. Это с одной стороны. А с другой стороны, я все-таки большое социальное дело сделал. Представляете, сколько рабочих мест создал, сколько налогов получил и так далее.
1: Знаешь, я когда готовился к нашему интервью, с некоторыми представителями индустрии говорил, и не буду называть сейчас фамилии, некоторые из них говорили, что ты, ну, не совсем рукопожатный в сфере. Что это, зависть или как ты можешь это объяснить?
2: Ну, смотря кем считать, знаете, с кем хочу я сам жать руки, а с кем не хочу, это тоже такой вопрос. Ну, смотрите, вот для меня, ну, есть определенный там набор людей, которых я уважаю и чье мнение мне важно. Ну, например, вот Аркадий Новиков. Это, я считаю, там вот, человек-легенда и прочее, и его уважение для меня важно. Есть определенные люди, ну, наверное, с появлением меня в индустрии, которым стало несколько тесно и душновато. И я никогда, знаешь, не хотел ни с кем дружить, потому что вот именно в индустрии, как ты сказал, потому что они все для меня конкуренты в той или иной степени. И я для них конкурент. И я вот эту дружбу не понимаю. Зачем, вот Аркадий говорит, вот ты там мало с кем дружишь, надо дружить, вот ты такой колючий и прочее, прочее, прочее. Я говорю, слушай, на самом деле, если ты, Аркадий, думаешь, что тебя все любят, я говорю, тебя тоже никто не любит. Угу. Ну, там, я тебя уважаю, потому что ты мой партнер и люблю, да. Я говорю, а остальные, они тебе завидуют, и за спиной тебя ненавидят. Но из-за того, что ты настолько там велик и легендарен, они, конечно, тебе там в глаза улыбаются и обнимаются, угу. и прочее, прочее, прочее, прочее. Ну, когда ты на соседней улице открываешься, а кто-то вынужден из-за этого закрыться, или у него выручки падают, поверь мне, он хорошо о тебе не скажет. Поэтому я не люблю все вот эти сейшены, вот эти все форумы, где надо улыбаться людям, которым ты там не хочешь улыбаться. А я человек очень открытый, прямой, и вот если там кто-то говорит, там, мне рукопожатные там, и прочее, здесь вопрос, что я еще не там каждому руку не то что протяну, а протягиваю. Угу. И, например, есть просто много примеров, и многих могу назвать, например, да, там, вот у кого-то ресторан не получился в этом месте, а потом я беру в аренду, и у меня там фантастически работает. Ну, вот пример, не Дальний Восток бывший. Аркадий, когда я его закрывал, после там 15 лет или 12 лет работы, он говорит, вот я хочу там с одним ресторатором попробовать. Да, партнерство. Ну, в итоге попробовали, что он торговал в два раза хуже, чем ресторан, который там 15 лет назад открылся. Он говорит, давай срочно во что-то переделаем. Мы зашли, я придумал, значит, договорился с единственным, о чем сделали сематч, и супер вообще там ситуация. Как тот будет ко мне относиться? Конечно, он будет ходить там ядом дышать. А потом его там с Цветного сейчас собственники попросили, мы на Цветном, в Легенде Цветного делаем там большой ресторан вместо него. Он мне не будет, или я ему не буду руку жать, и он мне, наверное, не будет, и зачем? Например, там, значит, от кого-то там какие-то сотрудники ушли там ко мне, а там была вот история, там от одного, значит, там гениальные повара ушли, но они стали моими партнерами, то есть они пришли, в принципе, с той, и говорят, мы больше не хотим на чужого дядю работать, вот мы гениальны, они действительно гениальны, они говорят, вот мы ищем такого партнера, который с компетенцией, значит, именно там операционки, управления, с пониманием стартапа, стройки, ресторана и так далее, а вот мы умеем там типа гениальную еду делать. Но мы больше не хотим на зарплатах работать, мы хотим быть партнерами. Я говорю, давайте, окей. И у нас с ними одно, второе, третье, четвертое там пошло. Ну, наверное, человек тоже будет негативно относиться. Ну, ради бога, это там его право и прочее. А потом был там случай, значит, когда была пандемия, некоторые рестораторы заключили между собой некий пакт о том, по борьбе, значит, с арендодателями. Что если арендодатели не будут идти навстречу, делать скидки там, и так далее и тому подобное, и будут выкручивать руки, то другие, и выгонять этих рестораторов, то другие рестораторы не должны занимать эти места. Угу. А я говорю, послушайте, но те, кто это сделал, эту идею этого пакта, это в основном те, не которых пандемия подкосила, а которые и так работали плюс-минус около нуля, а пандемия лишь обнажила все их проблемы, да, и они, соответственно, там вынуждены, там, и собственники понимали, что там не только в пандемии дело, что они и так там на скидках сидели и прочее, прочее, и те их, соответственно, там выгоняли. И они таким образом пытались себя застраховать. Но очень умная позиция. Слушайте, ну мы с вами все находимся где? На рынке. Угу. Мы все в конкурентной среде. Вы как угодно это можно называть, коллеги, еще кто-то, но мы все конкуренты. Поэтому я открыто опять в этом чате рестораторов написал. Я написал, товарищи, я этот пакт подписывать не буду, я там туда-сюда. Они там, значит, хай подняли, там один, другой, и там особо резвому. Я говорю, а зато, я говорю, ну раз так умный, я говорю, ну за помещением первым завтра пойду давать предложение там, и так далее.
3: То есть я, ну, чем нажил
2: себе
3: врагов?
2: Я говорю, что если нажил себе врагов? Я человек резкий, открытый и прямой. И когда я вижу вот какие-то такие, там кто-то там начинает хитрить там, и значит, пытаться, знаете, там, обобщить всех в какую-то коммуну ради своих интересов, но прикрывая это каким-то там общим делом, то это я в эти игры играть не буду. И в этом плане, кстати, мы с Тимуром, вот Юнусом, если вы говорите, по энергетике очень похожи. Он тоже такой парень, он не будет мириться там, с тем что-то. Потом вот там один был, например, он сейчас там ресторатором стал. Лет 10 назад у нас на Бадаевском помещении было. И тогда у меня еще ресторанов не было. Значит, еще до Аркадия, до Сарвари, у нас только первый клуб там был. А он сейчас достаточно известный на рынке. Да, и вот мне тогда... Значит, один говорит, слушай, вот там есть ресторатор, у него есть идея, вот у него сейчас один ресторан, на тот момент он действительно был популярен, у него только тогда был один ресторан. Он говорит, можешь ты, значит, может быть, там вместе с ним сделать ресторан? там один знакомый был, я говорю, ну, давай вместе сделаем ресторан. Да, мы с ним пошли, говорим, вот у нас есть помещение в аренде, вот, то все, если у тебя концепция, давай, сколько денег, начали что-то обсуждать. А потом я, мне звонит, значит, узнаю через неделю, мне звонит собственник и присылает визитку этого человека. И говорит, а ты его знаешь? Я говорю, знаю. Он говорит, ну, вот он пришел и предложил, типа, там, на 200 тысяч больше за вот это помещение, которое ты уже арендуешь. Угу. Потом этот ресторатор сейчас чуть-чуть подраскрутился, у него сейчас уже больше ресторанов и прочее. И, ну, и я тогда как бы на нем крест поставил, как на рукопожатном или нерукопожатном человеке. Угу. Понимаете, когда команды в чемпионате по футболу играют, 16 команд играют, они что, дружить должны? Они же не дружат. У них у всех своя каждая цель. У этого там, значит...

0: нравится.
1: Ну, то есть не считаешь себя бенефициаром времени?
0: Ресторанного уж точно нет. Если брать ресторанный бизнес как core-бизнес, то точно нет. И так там шло и развивалось и прочее. И, в принципе, да, вот такой фундамент в виде как раз там Магадана, колбасного цеха и всех остальных проектов, он был построен до 2019 года, даже до пандемии. Наоборот, как мне кажется, вот эти процессы все, они там сильно притормозили. Я думаю, если бы не было пандемии и не было бы всех тех ограничений, которые там западные страны ввели в связи со СВО, то, я думаю, имел бы шанс развиваться быстрее. Возможно, не было бы Старса, да, но ресторанная бы компания, скорее всего, могу предположить, развивалась бы быстрее.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Хубар. Это село расположено на восточной границе Казбековского района Дагестана на высоте 930 метров над уровнем моря. Предположительно, село Хубар насчитывает тысячелетнюю историю. По разным источникам, месторасположение села менялось 18 раз. Причинами этому служили суровые и долгие зимы. Основной состав населения – это приезжие из горно-хаварских районов, таких как Хунзахский, Гунипский, Чародинский и Ахвахский. Вокруг села находятся обширные пастбища, сенокосы и пашни и огромное количество вековых лесов,

0: с множеством родников. По подсчетам, 82 родника. Издавна хубарцы занимались садоводчеством, благодаря землям, расположенным в Инчихской долине. До сих пор сохранились остатки строений 11 водяных мельниц для обработки зерна. Сейчас в селе функционируют школа, дом культуры, библиотека, почта и разные магазины. Село полностью газифицировано, электрифицировано, и во всех домах имеется водопроводная система.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу. Про экономику на «Диалог ФМ».
3: В Москве и Подмосковье резко выросла цена на топливо. Об этом пишут СМИ. В некоторых южных регионах ситуация еще хуже. Там на заправках гигантские очереди. Бензин стоит сильно дороже, чем в столице. Отпускают его в ограниченном количестве. И это в самом начале высокого сезона, когда топлива нужно особенно много по всей стране. Сегодня разберемся, насколько велик шанс полноценного топливного дефицита, который некоторые эксперты прогнозируют уже в августе. Как это отразится на бизнесе, ценах в магазинах и портфелях инвесторов? И что в этой связи собираются предпринять власти? Ну а теперь о топливе. Эта тема касается не только автомобилистов, а так или иначе практически каждого. На российских АЗС снова начали активно расти цены. По данным Московской топливной ассоциации, за последнюю неделю мая дизель в столице подорожал уже до 78,5 рублей за литр. 95-й стоит уже 71,5 рубль, за литр 92-го придется отдать не меньше 65 рублей. То есть с начала года абсолютно все виды топлива выросли в цене примерно на 2,5-3 рубля за литр. И это в Москве, то есть в регионе с самой развитой логистикой и очень высокой конкуренцией между заправками. Как пишут СМИ, главный скачок цен в столице обеспечила частная сеть нефть «Магистраль». Там 92-й подорожал сразу на 3 рубля, а 95-й и дизель на 5. Крупные сети «Лукойл», «Роснефть», «Татнефть» подняли цены умереннее, но все же подняли. Разницу эксперты объясняют тем, что у крупных компаний есть собственные нефтеперерабатывающие заводы. И они в первую очередь снабжают свои заправки, а независимым продавцам топливо достается по остаточному принципу через биржу. И покупать его приходится все дороже. Дело в том, что оптовая цена 92-го к началу лета поднялась уже до максимума с конца октября прошлого года. У «Нефтемагистрали», по данным «Коммерсанта», ситуация еще острее. Компании приходится закупать бензин на белорусских НПЗ, а там бензин стоит гораздо дороже, процентов на 20, если не больше. В российских регионах ситуация местами еще хуже. Например, в Крыму 30 мая ввели новое ограничение. Не больше 20 литров 95-го в одни руки в сутки. В Севастополе бензин продают по талонам, на заправках очереди. Власти даже запустили отдельный канал в мессенджере, чтобы жители отслеживали, где есть топливо. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что нормализации стоит ждать примерно через месяц. Почему именно Крым? История отдельная. На полуострове нет ни одного НПЗ и ни одной заправки крупных федеральных сетей типа «Лукойла» или «Газпромнефти». Только независимые АЗС, которые закупают топливо на бирже и везут через материк. Любой сбой в логистике, и топлива на полуострове сразу не хватает, а логистика сейчас как раз и ухудшается. Атаки беспилотников по НПЗ на юге России, риски доставки и ремонтные работы на заводах. По данным Национального биржевого агентства, продажи бензина на бирже 1 июня были почти на 17% ниже, чем буквально за пару дней до этого. По 92-му падение и вовсе почти по 30%. Есть свои проблемы и в Дагестане, но немного другого характера. Главная из них – это высокая итоговая цена. На бирже 95-й стоит около 47 рублей за литр, а на заправках в республике уже под 70. Куда уходит разница? Вопрос хороший. Около 60-70% конечной цены любого бензина в России – это налоги. Налог на добычу, акциз, НДС и так называемый демпфер – это механизм, по которому государство доплачивает нефтяникам за продажу топлива внутри страны по сниженным ценам. Плюс логистика для горных регионов вроде Дагестана – доставка добавляет к цене от 5 до 15 рублей за 1 литр. Именно поэтому, кстати, бензин в России почти не дешевеет, даже когда падает нефть. Налоги ведь фиксированы, а логистика в последнее время, как мы видим, только дорожает. И тут важно понимать, Крым и Дагестан попали, но по сути подобные риски есть везде, где много независимых АЗС и слабая логистика. Поэтому ситуация в таких случаях развивается по одному сценарию. Оптовые цены растут, независимым игрокам продавать невыгодно, и они либо взвинчивают цену, либо сокращают объемы. И главный вопрос тут, что будет дальше? Источники Коммерсанта предупреждают, если ситуация с поставками не улучшится, к концу июля, началу августа дефицит может распространиться уже на куда большее число регионов. К счастью, правительство уже готовит пакет мер, которые должны стабилизировать рынок. Например, обсуждается полный запрет экспорта бензина на 2 месяца, ограничение поставок даже в страны ЕС, увеличение импорта из Беларуси, обнуление акциза на 95 и прямые субсидии НПЗ 1,5 рубля с каждого проданного литра. Однако эксперты считают, что эти меры, хоть и снимут немалую часть напряжения, но кардинально проблему не решат. Белорусы на данный момент физически не смогут закрыть российский спрос, он попросту слишком большой, но и для этого пришлось бы существенно нарастить поставки нашей нефти на белорусские заводы. И как я уже отмечала, такая ситуация на топливном рынке бьет не только по автовладельцам. На дизеле держится вся логистика страны, грузоперевозки, продукты в магазинах, стройка, сельское хозяйство. Все это завязано на топливе. Подорожание литра на 3 рубля за полгода неизбежно отражается на ценниках на полках. Поэтому даже тем, кто не водит машину, стоит следить за топливным рынком. Это один из самых наглядных индикаторов будущей инфляции. Ну а что же инвесторы? Для нас с вами тут есть свои проблемы. Такие ситуации на топливном рынке – это удар по многим отраслям других рынков. Транспортный сектор, ритейл, агропром, в чуть меньшей степени промышленность и застройщики, но для них тоже последствия могут быть ощутимыми, учитывая, что в некоторых из этих секторов ситуация для бизнеса и так, мягко говоря, сложная. В общем, продолжаем наблюдать, какой будет эффект от планируемых мер правительства. Во всяком случае, до сегодняшнего дня подобные кризисы со временем решались вмешательством ведомств. И надеемся, что так или иначе все устаканится и сейчас. Мы тут заговорили про проблемы у бизнеса, а ведь кроме дорожающего примерно всего, у него выросли и налоги. Плюс для многих малых предприятий 2026 год принес подарок в виде НДС. Раньше можно было не платить его при выручке ниже 60 миллионов в год, теперь же планку опустили до 20, и это только переходный период на пути к 10 миллионам. То есть платить НДС придется практически любому бизнесу в стране. Так вот, очень интересная новость появилась у «Ведомостей». «Опора России» – это крупнейшее объединение малого и среднего бизнеса в стране, обратилась напрямую к президенту и премьер-министру с просьбой заморозить понижение порога, при котором компании на упрощенке обязаны платить НДС. Письмо в правительстве уже получили и направили на проработку в Минэкономразвитие. Об этом изданию рассказал сам глава «Опоры» Александр Калинин. И это тот случай, когда бизнес-объединение реально что-то делает по своему профилю, а именно пытается донести боль бизнес-сообщества до лиц и ведомств, которые принимают решения. И это круто. Ставим лайк. Теперь по сути. Давайте еще раз напомню, как мы вообще пришли в эту точку. До прошлого года малый бизнес на упрощенке вообще не платил НДС. С 2025-го его ввели, но только для компаний с оборотом от 60 миллионов рублей в год. С этого же года планку резко опустили до 20 миллионов, а по действующему графику дальше будет еще жестче. В 2027-м 15 миллионов, в 2028-м 10. Все это идея Минфина бороться с искусственным дроблением, когда крупные компании разбиваются на мелкие, чтобы платить меньше налогов. Вот только на сам бизнес такое нововведение легло каменной плитой. Что об этом говорят общественники? Только за этот год новыми плательщиками НДС стали 245 тысяч микропредприятий. Нагрузка для них получилась, мягко говоря, недружелюбной. Но считаем, 6% по упрощенке плюс 5% НДС – это уже 11% с оборота. И для сравнения, у крупного бизнеса с учетом всех вычетов и льгот реальная налоговая нагрузка может составлять 7-9%. То есть микробизнес платит больше, чем корпорации. Кроме того, выросли расходы на бухгалтерию в среднем вдвое, с 10 до 20 тысяч рублей в месяц. Поэтому сценарии тут рисуются так себе, и в опоре России независимые эксперты предупреждают, что если порог продолжит снижать, и бизнес начнет либо искусственно тормозить рост, лишь бы не превысить лимит, либо дробиться на ИП и самозанятых, либо уходить в серую зону. То есть мера против дробления может дать ровно обратный эффект. И, кстати, тех самых 200 миллиардов дополнительных доходов бюджет может и не увидеть. Значительную часть НДС крупные сети просто возьмут к вычету. Риски здесь тоже абсолютно понятны. Кассовые разрывы, о которых уже массово пишут в СМИ, банкротство, падение инвестиций и так далее. Главное, удар именно по самым уязвимым. Это B2C-компании и бизнесы с низкой маржой, которые не могут просто переложить НДС в цену для покупателя. А вот что будет дальше, вопрос пока открытый. Бюджетный пакет будут обсуждать в августе-сентябре. Замминистра финансов Алексей Сазанов подтвердил, что возможны все опции, включая заморозку порога на отметке 20 миллионов. Вот за такой вариант высказались, например, и опора, и Российский союз промышленников и предпринимателей, и независимые эксперты тоже. Так что дружно, особенно те, у кого есть небольшой бизнес, следим за дискуссией в Минфине очень внимательно. Финансовая модель на следующий год напрямую зависит от того, какое решение примут уже этой осенью. И вот что еще хочется сказать. Такие кейсы показывают важность общественных и профессиональных организаций, которые могут собирать вопросы и болезненные моменты у людей и компаний и переадресовывать их тем, кто может на ситуацию повлиять. Ну, а у меня на сегодня все. Берегите себя, своих близких и свои деньги.
2: Про экономику на Диалог FM.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Все мечтают жить долго, только никто не хочет быть старым. Любое стремление прожить долго должно столкнуться с этой мыслью, что надо как-то найти свое удовольствие в пожилом возрасте. Существует биологическое, социальное и психологическое старение. Ну, биологическое понятно, его можно вон, пройти тест и понять свой биологический возраст. Сейчас много таких тестов. Что происходит с гормонами, что происходит с тургором кожи, как реагирует сердечно-сосудистая система, какие онкомаркеры, состояние крови, состояние ткани, состояние органов. Можно пройти генетический тест даже в молодости, и генетики скажут, в каком возрасте что начнется, но они же и смогут вас предупредить, что нужно делать, чтобы это началось позже. Сейчас есть замечательные тесты. И вот Институт цитологии генетики занимается невероятно перспективными вещами. Во-первых, это мискантус. Мне кажется, это вообще спасение 21 века. Такое растение, китайский веерник, который сможет произвести столько целлюлозы, сколько нужно, без вырубания деревьев. Второе, это Институт цитологии генетики придумал замечательный препарат, тромбовазим. Пробиваешь месячный курс, и в течение года существенно снижаешь риск инфаркта, инсульта и тромбоза. Я напомню вам, что во время ковида люди умирали от тромбоза, а не от ковида. И третье, там потрясающие тесты генетические, которые позволяют полностью проанализировать геном и сказать, что с твоим организмом, в каком возрасте произойдет. Сделайте эти тесты. Очень полезно. Биологическая старость на самом деле начинается не в 50, она начинается в 75. Хотя организм человека, в принципе, был создан до 40, и поэтому 28 лет начинается процесс антропоптоза, самоуничтожения организма. Мы сейчас разработали методики, типа нашей методики перепрошивка, которые позволяют отложить, судя по всему, лет на 10-15, может быть, больше, этот процесс антропоптоза. Когда-то это была идея стоиков, что важно не сколько ты проживешь, а как. И сейчас на конференциях по антиэйджингу все больше разговоров не про возраст, а про качество жизни. Действительно, все мечтают жить долго, но все предполагают, что эта жизнь будет достойной, она будет полна впечатлений, эмоций. Действительно, человек после 50 уже вероятнее всего вырастил детей, отпустил их в самостоятельную жизнь, уже вероятнее всего обеспечил себе условия для жизни. Что же может позволить нам получать удовольствие от жизни после 50? Первый, конечно, социальный фактор. Это как раз время для мудрых разговоров, когда человек уже способен говорить на любую тему, хватает эрудиции и уже хватает смелости. Мы в молодости многие вещи стесняемся обсуждать. А тут есть возможность с точки зрения жизненного опыта, знаний, очень содержательно общаться. Второе, конечно же, надо продлить себе эмоциональную молодость, общаясь с детьми, собственными внуками. Когда мы рожаем детей, когда сами еще мальчишки, девчонки, в 20-25, это немножечко не то. А когда вот уже в зрелом возрасте имеешь маленьких детей, совершенно другое ощущение. Ты умеешь смаковать каждый шаг, каждое действие. Дальше. Общение с животными. Одинокий пожилой человек проживет на 2 года дольше, если ему подарить собаку. Подарите вашей маме щенка, продлите ей жизнь. Не только потому, что нужно гулять два раза в день, размять косточки и разогнать кровь, но и потому, что тебя кто-то ждет, ты за кого-то отвечаешь, и кто-то тебя ежедневно, бескорыстно, абсолютно искренне любит, такого, как ты есть. Даже если ты весь в морщинах и ходишь с тросточкой. Дальше. Нужно обязательно много пить. Дегидратация – основная проблема здоровой кожи и здорового организма. Отказаться от вредных привычек – это в молодости можно злоупотреблять. Еще не так видишь результаты, а вот в зрелом возрасте как-то надо осторожно относиться к здоровью. Постоянно проходить медицинское тестирование, чекапы. Основная проблема большого количества болезней – это поздняя диагностика. Современная медицина настолько развита, что при ранней диагностике практически любое заболевание можно остановить, полностью реабилитироваться. Дальше. Правильно питаться. Много овощей, фруктов, много зелени, много движений. Это безусловно. Поэтому очень многие в пожилом возрасте занимаются спортом. Кто-то бегает. Это, правда, немножечко опасно с точки зрения суставов, хрящевая ткань. Единственная ткань в организме человека, который полностью вообще не восстанавливается. Поэтому, может быть, спокойная ходьба или эллипс, как тренажер, может быть, даже немножечко полезнее, чем ходьба. В Европе очень многие увлекаются скандинавской ходьбой. Действительно, когда не только ноги, но и руки участвуют в движении, безусловно, это очень полезно для сердечно-сосудистой системы. Много социальных контактов. Больше общаться. Баловать себя. Хороший повод продлить жизнь, составить список, в каком году, в каком месяце вы куда едете. Освоить музыкальный инструмент. Изучать языки. Иметь хобби. Полноценно спать. Но только не забывать, что лучше рано встать. Это очень полезно. Мы до сих пор имеем циркадные ритмы, как экваториальные животные. Наши предки пришли оттуда. И поэтому лучше вставать с 6 до 6.30. Те, кто просыпает в 6.30, судя по всему, мало живут. Я считаю, что у меня в 50 жизнь только началась. И я желаю вам того же.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Победа и успех. Чем отличаются две эти вещи? Разве есть разница между тем, когда ты побеждаешь в каком-то деле, и тем, когда ты достигаешь в нем успеха? Я думаю, что разница огромна, и в этом видео мы поговорим о том, чем отличается успех от победы. Представьте себе такую ситуацию. Вы хотите стать идеальным, суперпрофессиональным гонщиком. Для этого вы научились водить и чуть позже попали на самые крутые соревнования по автоспорту. Вы садитесь за руль, делаете круг и неожиданно для себя побеждаете в этой гонке. Будет ли это победой? Разумеется, ведь вы заняли первое место. Но будет ли это успехом в вашем деле? Нет. И даже наоборот, с точки зрения развития в автоспорте, вы не продвинулись ни на шаг. И более того, скорее всего, вы уже никогда не станете в этом деле лучше. Победа – это некий конечный результат, то, к чему мы все стремимся. Но на самом деле победа сама по себе практической пользы почти не несет. Ученые исследовали поведение детей. Их разделили на две группы и давали одни и те же задания – рисовать, решать тесты, собирать фигурки и так далее. С одной единственной разницей. Первой группе говорили: «Ах, какой ты молодец, у тебя, наверное, талант». Или: «У тебя способности, ты так красиво рисуешь, далеко пойдешь». Второй же группе детей говорили примерно следующее: «Хорошо стараешься». Или: «Если будешь продолжать в том же духе, у тебя может получиться лучше». Можно сказать, что дети из первой группы постоянно испытывали эдакие маленькие победы, ведь их все время называли талантливыми и всячески поощряли. И наоборот, вторая группа детей хоть и не ловила чувство победы, но ощущала успех и удовольствие от деятельности, ведь постоянно прогрессировала в своем деле. Результаты исследования поразительные. Первая группа детей очень быстро теряла мотивацию прогрессировать в тестах, их результаты снижались на 30%. Они переставали учиться, вели себя развязно и капризно, у них пропадала мотивация действовать, и они все больше хотели просто развлекаться, чувствуя, что они и так уже все умеют. Дети же второй группы, как и ожидалось, еще сильнее начинали действовать. Они прогрессировали в тестах, больше учились, были более спокойные и вообще получали огромное удовольствие от деятельности. Дети – это самые чувствительные существа. По их поведению мы можем судить о наших собственных бессознательных реакциях. Побеждая, получая большое поощрение и похвалы, мы теряем мотивацию к развитию, становимся ленивыми и неспособными детьми. Какой из этого можно сделать вывод? Мы все очень стремимся побеждать. Но приносит ли победа нам настоящую пользу? Не лучше ли проиграть в гонках? Стремясь к конечному результату, к некому финишу, мы пропускаем моменты успеха. А успех – это сам процесс обучения и дороги к цели, наполненной неудачами и полной поражений, но несущей радость развития.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 23 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Дагестане по Каспийскому кластеру подписано соглашение на 112 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики. По словам вице-премьера Муслима Телекалова, Дагестан перешел от проектных проработок к реальному строительству. Я напомню, что уже возводятся первые объекты МФЦ, инженерные сети и дороги. В рамках Каспийского кластера уже заключено 25 инвестиций, соглашение с общим объемом вложений 112 миллиардов рублей, что предусматривает создание более 7 тысяч гостиничных номеров, современной набережной и спортивных развлекательных объектов. На Петербургском международном экономическом форуме на стенде Банка России состоялось награждение победителей комплексного инвестиционного рейтинга регионов России в области возобновляемой энергетики, где Дагестан занял 3-е место, об этом сообщает Минэнерго Республики. Итоги анализа инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики проводятся уже в 6-й раз. В текущем году лидерами по совокупности показателей стали Амурская область, Астраханская область и Республика Дагестан. На основании проведенного экспертами исследования субъектов России могут оценить свои текущие позиции на рынке и сформировать собственную стратегию отрасли. Очередная крупная майнинг-ферма обнаружена в Унцукульском районе Дагестана. Об этом сообщает Минэнерго Республики. 72 устройства для добычи криптовалюты были обнаружены в селе Балахни. Их суммарная мощность составила 252 киловатт. Все оборудование сейчас изъято. Энергетики оценивают ущерб, причиненный бездоговорным потреблением электроэнергии. Госжилищинспекция Дагестана оштрафовала на 150 тысяч рублей регионального оператора МБУ благоустройства города Махачкалы за невывоз мусора в Каспийске. Многочисленные жалобы поступали в инспекцию от жителей Каспийска. Сотрудники инспекции провели проверки и установили многочисленные факты нарушений. Региональному оператору, я напомню, что неоднократно выдавались предписания об устранении выявленных нарушений, однако они были проигнорированы. Итогом стали штрафы на 150 тысяч рублей. Госжилищинспекция, я напомню, что держит на контроле ситуацию с вывозом мусора в городах Дагестана. Правительство России выделит 3 миллиарда рублей на строительство и ремонт образовательных учреждений, которые пострадали при наводнении в Дагестане и в Чечне. Все, и напомню, что было повреждено около 80 зданий школ, детских садов и колледжей, еще 10 были разрушены. Об этом сообщил глава правительства Михаил Мишустин. Он также добавил, что восстановительные ремонтные работы должны быть завершены к началу нового учебного года. Ну а сильная и долгая магнитная буря уровня G3 начнется уже сегодня вечером. Ее спровоцировали вчерашние выбросы плазмы на Солнце. Об этом рассказали ученые лаборатории солнечной астрономии. Я напомню, что уровень G3 по шкале из 5 возможных показателей означает, что буря достигнет отметки сильно. Причиной этому служат поздние выбросы солнечного вещества, которые должны дойти до нашей планеты. Это событие может быть вторым или третьим по силе в этом году. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания «Элко».

0: Новости спорта.
1: Первая ракетка мира Арина Сабаленко сенсационно завершила выступление на Ролан-Гаррос в четвертьфинале, уступив 23-й ракетке Диане Шнайдер в трех сетах. Белорусская теннисистка доминировала в первой партии, а во второй вела со счетом 5-3 и подавала на матч, но затем проиграла 10 геймов подряд, включая сухой третий сет. Эмоционально Сабаленко была сильно подавлена. После матча она заявила, что прямо сейчас хочет уйти из тенниса. «Через пару дней увидим, вернусь ли я в норму», — добавила титулованная теннисистка. В это же время 14-я ракетка мира итальянец Флавио Каболли в четвертьфинале нанес поражение 6-му номеру рейтинга канадцу Феликсу Же Альясиму в четырех сетах и впервые в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». Причем это всего лишь его 4-я победа над теннисистом из топ-10 в карьере, и все были одержаны на грунтовом покрытии. Такой результат гарантировал Каболли дебют в топ-10 мирового рейтинга. Хоккеисты Vegas Golden Knights выиграли первый матч в финальной серии Кубка Стэнли на выезде, переиграв Каролину Hurricanes 5-4. В последнем периоде при счете 4-4 решающую шайбу за 3,5 минуты до финальной серии забросил чешский нападающий Вегаса Томаш Гертл, а всего в его активе в плей-офф уже 4 победных гола. Рыцари повели в серии со счетом 1-0. Команда Формулы-1 Феррари официально объявила о продлении контракта со своим основным пилотом Шарлем Леклером. Официально срок соглашения не раскрывается, однако, по данным СМИ, новый контракт может сохранить Монегаско в Скудерии как минимум до начала 2030 года. Леклер за 4 года может заработать 184 миллиона евро по новому контракту. Он станет третьим среди самых высокооплачиваемых гонщиков Формулы-1 после многократных чемпионов Льюиса Хэмилтона и Макса Верстаппена. Стартовал новый сезон Лиги наций по волейболу среди женских команд. В первом туре вице-чемпион мира команда Турции с трудом в 5 партиях одолела сборную Доминиканской Республики. В свою очередь, серебряный призер Парижской Олимпиады, сборная США, без особых проблем справилась с украинками 3-0. И уверенной победой действующих чемпионок всех трех престижных волейбольных турниров планеты, итальянок, завершилась их игра с болгарской сборной. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Государство на северо-востоке Африки и Синайском полуострове в Азии. Официальное название – Арабская Республика Египет. Традиционной формой приветствия в Египте как между мужчинами, так и между женщинами является рукопожатие. Консервативные мусульмане не обмениваются рукопожатиями с представительницами противоположного пола. Рукопожатие не должно быть крепким и энергичным, скорее слабым, но не коротким, а несколько продолжительным. Приветствуя женщину, дождитесь, когда она сама протянет вам руку. Если она этого не сделает, достаточно наклонить голову в знак приветствия. Во время рукопожатия важно поддерживать зрительный контакт, что рассматривается как знак честности и искренности. Иногда взгляд, обращенный к собеседнику, может быть несколько интенсивный. Если гость заходит в комнату, ожидается, что мужчины, находящиеся в ней и в данный момент сидящие, встанут для приветствия. При встрече с египтянином можно использовать приветствие на арабском языке «салам алейкум», что означает «мир вам». В ответ вы услышите «ва алейкум ассалам», что означает «и вам мир». Иностранцам не возбраняется приветствовать собеседников на арабский манер.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Большое количество людей определенно напуганы кризисом в эти дни. И это не секрет. И именно таким людям стоит услышать те три главные рекомендации, о которых говорит Рэй. Первая рекомендация – необходимо думать о ваших сбережениях. Сколько денег у вас есть в сбережениях, заявляет Рэй. Лучший способ правильно размышлять об этом – это подумать, сколько денег вы тратите каждый месяц и сколько денег вы сэкономили, сколько месяцев вы будете в порядке. Оценивайте сбережения, рассчитывайте их, говорит миллиардер, потому что сбережения – это свобода и безопасность. Финансовое благополучие любой семьи, каждого человека невозможно без денежных накоплений или сбережений. Денежные сбережения – это основа для достижения ваших финансовых целей и реализации желаний. Но будьте осторожны с долгами, предостерегает Далио. Когда вы думаете о долгах, подумайте о том, поможет ли долг вашим сбережениям и принесет ли доход. Иногда такой долг, как покупка дома, квартиры или покупка актива, создает вынужденные сбережения, а это хорошо. И если вы берете на себя долг и собираетесь использовать его как актив, то этот долг будет приносить вам прибыль. Если же вы используете долг как расход, это не самое лучшее, что нужно делать сейчас. Таким образом, вы просто откажетесь от безопасности, говорит миллиардер. Второе, о чем нужно думать, это как правильно накапливать. В чем каждый из нас должен сохранять свои сбережения? И когда вы думаете о том, куда направить свои сбережения для хранения, вы должны понять и найти наименее рискованные инвестиции. Попытайтесь найти их путем анализа волатильности, говорит Рэй. Наличные деньги являются худшими инвестициями. Вы можете судить об этом, оценивая уровень инфляции по отношению к доходу, который вы собираетесь заработать после уплаты налогов. Поэтому, если у вас есть уровень инфляции, который составляет, например, 2 или 3%, и вы зарабатываете 1%, не забывайте, что вы также должны платить налоги на этот 1%. Вы будете облагаться налогом по существу на 1-2% в год, и это будет проблемой. Так что, как говорит миллиардер, нужно двигаться к активам, к другим активам, которые будут работать лучше за определенный период времени. Когда вы это сделаете, самое важное, что может посоветовать Рэй Далио, это хорошо диверсифицировать. Инвестируйте средства в разные активы с целью снижения рисков. Потому что, как говорит сам миллиардер, один из тех активов, который вы выберете, может оказаться неправильным и будет катастрофическим в вашей жизни. Вы потеряете половину ваших сбережений, если выберете какой-то неправильный актив, а вы не будете знать наверняка, какой правильный. Поэтому необходимо диверсифицировать. С целью диверсификации рисков в инвестициях принято включать в портфель разные классы финансовых инструментов, например, акции и облигации, а также различные финансовые инструменты одного вида – акции нескольких компаний. Поэтому выбирайте разные страны, выбирайте разные классы активов, говорит Рэй. И это вторая рекомендация. И третья рекомендация – действуйте наперекор своим инстинктам. Если вы собираетесь быть в игре, вы должны действовать не так, как говорят ваши инстинкты, не так, как действует толпа, говорит Далио. Потому что рынок отражает толпу. Поэтому покупайте, когда этого никто не хочет делать. Продавайте, даже если этого никто не делает. Это сложно эмоционально, и, возможно, вы не сможете играть в эту игру хорошо, поскольку на это тратится много ресурсов. Сам миллиардер тратит сотни миллионов долларов каждый год, чтобы играть в эту игру хорошо. И он хочет предостеречь нас об игре на рынке. Но если вы все-таки собираетесь делать это, играйте способами, которые неудобны, потому что они противоположны вашим инстинктам. И таким образом вас ждет успех.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как море глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Каждый день учитель приходил в богатый дом заниматься сыновьями хозяина, которым во время уроков прислуживал мальчик. Однажды учитель заметил, что во время урока слуга шевелит губами. Оказалось, что он знает наизусть все, что говорил учитель. «Откуда ты родом, мальчик?» — ласково спросил учитель. «У меня нет рода», — грустно ответил слуга. «У каждого дерева есть корень, у каждой реки — исток», — заметил учитель. «Меня бросили здесь младенцем», — продолжил мальчик и показал бумажку с непонятными буквами. «Это капля твоего истока. Надо найти сам источник», — объяснил учитель и попросил хозяина отдать ему мальчика в услужение. Хозяин разрешил, так как не хотел отказывать учителю. В доме последнего мальчик обнаружил книгу, написанную такими же буквами, какие были на его бумажке. В ней рассказывалось о незнакомой стране. Когда мальчик повзрослел, учитель снарядил его в дальний путь. Юноша вернулся спустя много лет. Он низко поклонился учителю и сказал: «Вы были правы, я нашел своих родных, но вернулся к вам продолжить учебу, потому что без знания человек так же слаб, как и без истока».
1: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Академик РАН, главный онколог Минздрава и генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн заявил, что около 64% всех онкологических заболеваний в России сейчас выявляются на ранней стадии. По его словам, это неплохой показатель и по европейским данным тоже. При этом самые распространенные виды онкологических заболеваний в России – это рак предстательной железы у мужчин и рак молочной железы у женщин. У мужчин рак предстательной железы, рак бронхов, трахеи, легких и колоректальный рак на третьем месте, приводит слова Андрея Каприна РИА Новости. А у женщин на первом месте рак молочной железы, на третьем, как и у мужчин, колоректальный рак. И еще одна часто встречающаяся форма онкозаболевания у жителей России – это рак кожи.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Düşündü fahkı kada, tuhdi bahtunik. Голодный хлеба ищет, сытый счастье. Düşündü fahkı kada, tuhdi bahtunik.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода Кикуни. И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный, освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроение. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.

0: Личный коуч.
1: Если кто-то пригласил вас на ужин, то вам непременно захочется отблагодарить этого человека и угостить его в следующий раз. В ответ на чью-то помощь вы тоже хотите помочь. А в ответ на подарок вам также хочется сделать человеку приятный сюрприз. Принцип взаимности побуждает нас возвращать долги. Когда официантка вкладывала в счет мятную конфетку, посетители оставляли на 3% больше чаевых. Если она вкладывала 2 конфетки, то размер чаевых повышался до 14%. Но это еще не все. Если она приносила счет с одной конфеткой, а потом вдруг оборачивалась и говорила: «Вы мне особенно понравились, поэтому вот вам еще одна конфетка», размер чаевых составлял в среднем на 20% больше. Покупатели чувствовали себя особенными и хотели отплатить официантке тем же, поэтому оставляли высокие чаевые. На самом деле принцип взаимности заложен в наших генах, и нам просто необходимо отплатить другому человеку. Услуга за услугу. Иногда мы получаем гораздо больше, чем отдаем. В ответ на комплимент или небольшой подарок благодарность возвращается с тройной отдачей. Принцип взаимности состоит из трех ключевых элементов. Первый. Получатель должен быть действительно заинтересован в подарке или услуге. Часто компании раздают покупателям подарки с брендовым логотипом и названием организации. Такие мелочи приятны, но не произведут особого впечатления. Ручка с гравировкой компании вряд ли произведет большое впечатление. Другое дело, если ручка будет именная. Она обретает новую ценность, и обладатель будет беречь ее, показывать другим и вспоминать компанию добрым словом. Понимаете? Но ведь если говорить об организации, то изготовить индивидуальные подарки для сотни, тысячи покупателей будет весьма затруднительно. В этом случае можно сделать персональные подарки самым значимым клиентам. Составьте список VIP-покупателей. Для авиакомпании это пассажиры бизнес-класса, для ресторанов – постоянные посетители, для отелей – постояльцы самых дорогих номеров. Окажите VIP-обслуживание вашим VIP-клиентам. Подготовьте для них приятные сюрпризы. Наверняка таких клиентов немного, однако они приносят большую прибыль. Второй элемент. Пусть ваш презент будет неожиданным. Например, посетители ресторана не ожидали получить от официантки комплимент и вторую конфетку. Третий элемент. Подарок должен быть значимым для получателя. Допустим, ваш клиент всегда оплачивает счета с опозданием. Со следующим счетом постарайтесь приложить какой-нибудь небольшой, но значимый подарок. Может, клиент увлекается искусством, тогда отправьте ему соответствующий сувенир, не обязательно дорогой. Принцип взаимности очень помогает в развитии бизнеса. На начальных этапах, неважно, в какой сфере вы работаете, вам потребуется помощь опытных специалистов. Однако, когда человек уже поднаторел и добился успеха, до него трудно достучаться. Да из чего бы вообще помогать новичку? Чтобы создавать себе конкуренцию? Попробуйте составить список 10 подходящих специалистов. Возможно, кто-то из них согласится вам помочь по доброте душевной, но в большинстве случаев это так не работает. Особенно если у человека выше статус, выше доход, а с ними репутация и аудитория. Как же достучаться до такого человека? Здесь поможет принцип взаимности. Во-первых, подумайте, как вы можете помочь этому человеку. Как мы уже знаем, за услугу свойственно платить услугой. Поэтому, глядя на список, не спрашивайте себя, кто из этих людей сможет помочь вам. Спрашивайте, кому из них можете помочь вы. Что вы можете сделать, чтобы человек захотел вас отблагодарить? Попробуйте определить слабые места и подумать, какую помощь вы можете предложить. Если попадете в точку, то шансы на то, что принцип взаимности сработает, очень высоки. Личный коуч.

0: интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что Дагбары называли Великой Кавказской стеной? Она включала несколько десятков фортов и многочисленные башни. Эта оборонительная линия была построена в конце 560-х, начале 570-х годов и служила для охраны стратегических путей, соединяющих Северный Кавказ и Юго-Восточную Европу с Южным Кавказом и Передней Азией. Дагбары в переводе с тюркского и персидского – «горная стена». Дагбары является составной частью Дербентского оборонительного комплекса и тянувшаяся в горы от юго-западной башни Дербентской цитадели Нарын-Кала до вершины хребта Карасырт близ Хучни в горном Табасаране. Бытовали неправдоподобные легенды, что Дагбары была построена Искандером Зулькарнайном, Александром Македонским, и проходила по хребтам Кавказа от Каспия до Черного моря.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер, совладелец корпорации «Технониколь».
2: Сегодня я вам расскажу про всего лишь 5, но самых главных правил финансовой грамотности, и кто их придерживается, у того все будет тип-топ. Первое правило – научись откладывать некоторые свои желания. Вот когда тебе очень что-то хочется, да, новый тюбик чего-то, новую машину, новое что-то. Слушай, хочется, перехочется. Научись откладывать некоторые свои желания. Они очень сильно будут отвлекать тебя от достижения цели. Например, когда у меня был уже очень здоровый бизнес на несколько миллионов долларов оборотов, мы продолжали с моим партнером жить в общежитии. Наши директора заводов иногда даже говорили нам: «Эй, ребята, вы чего живете в общежитии?» А мы говорили: «Не время обзаводиться своим жильем». Поэтому перехожу ко второму пункту. Не покупай то, на чего не заработал. Вот понимаешь, вот это вот все залезание в кредиты там вот и так далее, куда-то, да, вот такая попытка ускорить то, чего еще не наступило, всегда травмоопасно. Поэтому никогда не покупай то, на чего не заработал. Все. Поэтому пример у меня следующий. Квартиру я купил тогда, когда я мог купить 100 таких квартир. Но главное было не это. Я вкладывался в дело. Мне было важно, чтобы мой бизнес начал функционировать, стал устойчив. Очень важный третий пункт. Откладывай деньги. Формируй обязательный резерв. 10% надо всегда в резерв откладывать. На мало ли что. Мало ли что, об этом ты узнаешь, когда оно случается. Поэтому обычно ты об этом не знаешь до того, как оно не случилось. Поэтому просто тупо откладывай 10% и все. Уловил, да? Это третий пункт. Четвертый. Вкладывай в будущее. Важно 30% своих доходов всегда направить на то, что расширяет твои доходы и увеличивает устойчивость заработка. Это и называется «вкладывай в будущее». Ведь если ты все, что ты добываешь, зарабатываешь, вкладываешь только в текущее, в самообеспечение, там, в красивую жизнь, ну, так же, в необходимые вещи, это прекрасно, да? Но значит, в будущем расширение твоих доходов, расширение твоего бизнеса и так далее, оно не случится или случится с гораздо меньшей вероятностью. Поэтому обязательно вкладывай деньги в будущее. И очень важный момент, смотрите, когда вы вкладываете в расширение своих доходов, проверяйте, чтобы расширение этих доходов было, ну, в пределах вот этого года. Например, если ты вкладываешь в некое образование свое, да, то повышение доходов у тебя должно случиться вот в течение года, а не когда-то там через 8 лет. Соизмеряй момент вложения, да, и измерение, а происходит ли рост твоих доходов. Если слишком отложенный момент получения доходов, то ты можешь просто банально до этого не дожить. Ну и пятое, пожалуй, самое главное, всегда уходи из болота. Ну, давай, какие симптомы болота? Да, вот денег мало, не платят, может быть, даже задержка зарплаты, да, но зато коллектив хороший. Перспектив никаких нет, но зато мы привыкли, значит, синица в руке, значит, вот это лучше, чем журавль в небе, вот, останусь, подожду, может, рассосется. Вот такие симптомы, да, вот это есть болото. Вот если ты чувствуешь вот такое болото, это не коллектив хороший. Это не признаки стабильности. Вот эти вот все зацепочки, которые манипулируют тобой, да, пытаясь оставить тебя в болоте, сказать: «Ты нам такой удобный, мы к тебе привыкли, останься в нашем болоте». И никогда не приходи к болоту продемонстрировать то, что с тобой случилось. Ты можешь неожиданно оказаться опять в болоте. Поэтому запомни 5 пунктов. Откладывай свои желания, они могут отвлечь себя от главного. Раз. Не покупай то, на чего не заработал. Это отяжелит тебя и сделает медленным и неповоротливым. Да. Третье. Откладывай резерв. 10% резерв. Вкладывай в будущее. Не забывай, что нужно вложить деньги в расширение твоего дохода. И не который когда-то где-то случится. Нет. а который случится на обозримом этапе. То есть, вкладывая, ты видишь расширение дохода обязательно. Да? Ну и пятый пункт, я его очень люблю, уходи из болота. Как только почувствовал запах болота, как только это, уходи из него и никогда не возвращайся.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане полночь.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: Делегация Дагестана во главе с временно исполняющим главы региона Федором Щукиным принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, где представлен инвестиционный туристический потенциал республики. Стенд Дагестана объединяет культурное наследие с современными технологиями. Центральная композиция в виде орлиных крыльев символизирует единство народов Дагестана. В экспозиции представлены зеленая энергетика, туризм, промышленность и прорывные проекты. Стекольный, плодоовощной, каспийский, транспортно-логистический. Логистические кластеры, Новолакская ВЭС, склад «Озон», а также макет «Лазурного берега», спортивные достижения и серебряные изделия Кубачинского комбината. Завершает композицию подвесной арт-объект в форме облаков, символ мира и духовности. Делегация проводит деловые встречи и подпишет соглашение о товарно-экономическом и научно-техническом культурном наследии. Особое внимание уделяется транспортной инфраструктуре, цифровизации и экспорту. Ожидается, что по итогам форума будут достигнуты новые договоренности по инфраструктурным, промышленным, образовательным и цифровым проектам.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Как начинать день для того, чтобы он прошел успешно и удачно? Первое правило, которое необходимо выполнять, это не вставать рано. Это вставать раньше. Сразу оговорюсь, если вы встаете в 6 утра, то раньше не надо вставать. Это идеальное начало дня. Но я уверен, большинство из вас, которые смотрят это видео, встают позже 6 утра. Поэтому первое правило – вставайте раньше. Просто что делаете? Если вы встаете в 9 утра, начните вставать в 8.45 либо 8.30. Проживите с этим неделю-две. Потом поставьте будильник еще на 15 минут или на 30 минут раньше. Проживите с этим еще 2-3 недели. И постепенно-постепенно доведите это до 6 утра. Ну, можно до 7 утра. Но в идеале любой день надо начинать с 6 утра. После пробуждения первое, что я делаю, я мысленно, находясь еще в постели, я представляю картинку предстоящего дня. И я представляю, какие задачи я буду выполнять, с кем я сегодня буду встречаться. Почему я это делаю? Потому что у меня есть план, и мои встречи, как правило, расписаны, поэтому я могу представить себе такую картинку. Но даже если у вас встречи не расписаны и нет такого четкого плана, попытайтесь в голове составить план, хотя бы в общих чертах. И сразу позитивно настройте на это. То есть я встречусь с этим, если мы с ним об этом договоримся, то я сделаю так. Если не договоримся, все равно ничего страшного, но я встречу должна провести или должен провести с этим человеком. Как бы то ни было, мне нужно понять его позицию. То есть изначально вы должны представить картинку дня и настроить себя по отношению к этой картинке. И это будет формировать фон, на котором вы будете проживать этот день. Второе, что я делаю после пробуждения, это я проговариваю аффирмации. Кто-то может назвать это медитацией, кто-то может назвать это аффирмацией. Называйте как угодно, дело не в названии. Что я обычно проговариваю? Я обычно проговариваю, еще находясь в постели, по 3 раза. Следующие фразы. Первое. Я счастлив и доволен жизнью. Какая бы у вас ни была жизнь, каждый день, повторяя эту фразу, вы меняете свое отношение к своей жизни. Поэтому говорите, я счастлив и доволен жизнью. Второе. Я благодарен Всевышнему. Я благодарен Всевышнему. Очень сильная и важная фраза. Третье. Всевышний любит и заботится обо мне. Это важная фраза, которая будет прикрывать ваши тылы. И что бы вы ни делали в течение дня, вот это ощущение, что Всевышний любит и заботится о вас, оно будет создавать дополнительную степень контроля и комфорта. Четвертое. Я живу в мире изобилия. Я живу в мире изобилия. Эта аффирмация очень важна для того, чтобы снять барьеры и свои ограничения. Мы все привыкли думать, что мы живем в условиях дефицита. Нам все время чего-то не хватает. Мы все время проводим жизнь в борьбе за какие-то дефицитные ресурсы. Убеждайте себя, что вы живете в мире изобилия. Другим же людям хватает всего. Почему этого не может быть у вас? Проблема, наверное, в вашем поведении, а не в недостатке ресурсов в мире. Поэтому ресурсов в мире хватает. Все время говорите себе, я живу в мире изобилия. Еще одна сильная аффирмация. Каждое утро говорите себе, мир полон чудес. Мир полон чудес. Если вы не будете допускать, что в мире существуют чудеса, то они с вами и не будут случаться. А что такое чудо? Чудо – это стечение таких обстоятельств, при котором вы достигаете своих целей гораздо быстрее и без приложения усилий. Вот что такое чудо на самом деле. И шестая аффирмация – я выбираю провести этот день радостно. Дело в том, что с вами в течение дня могут случаться любые события, как позитивные, так и негативные. Вопрос не в событиях. События сами по себе нейтральны. Вопрос в вашем отношении к этим событиям. И когда вы утром себе проговариваете и говорите, я выбираю провести этот день радостно, и если с вами в этот день происходит какое-то негативное событие, вы вспоминаете то, о чем вы говорили, вы же сегодня сделали выбор, что проведете этот день радостно, независимо от событий. И вы таким образом восстанавливаете свое душевное равновесие.
1: Маргулан Сисимбаев, общественный деятель и бизнесмен.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Бакни – село Дахадаевского района Дагестана. Входит в сельское поселение сельсовет Сутбукский. Ближайшие населенные пункты – Хуршни и Куркимахи. Аул первоначально располагался к северо-западу от хребта Лес и назывался Ника-Гумекала. Причина переселения на нынешнее место неизвестна. Также неизвестна причина переименования села. Одни утверждают, что на месте прежнего расположения села водилось много змей. Другие называют боязнь нападения внешнего врага. В местности старого аула есть родник, который раньше называли Душмана-Гуниц – родник врага. Бакнинцы вели упорные бои с жителями соседних сел Сутбук и Шуркли, отстаивая свои земли. В селе есть кладбище, где покоятся бакнинцы, павшие в этих стычках. Это кладбище Хважала Хябри, и расположено оно в местечке, невидимом из села Шуркли.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Ахты? Не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Недостаточно просто иметь расписание дня. Важно заполнить день по-настоящему полезными делами. В этом видео я расскажу о том, как мудро проводить время. Не путайте занятость и продуктивность. Наверняка в вашем окружении есть вечно занятые люди, которым постоянно не хватает времени. Они приходят домой после тяжелого рабочего дня и выдыхают с облегчением, ведь весь день они что-то делали. Но важно не то, что мы делаем, а то, какова эффективность этого действия. Ничего не делать и делать много бесполезного – это одно и то же. Не думайте, что с пользой провели время, если просто чем-то занимались. Оценивайте реальный вклад в свою жизнь. Пример полезного занятия – это долгосрочное вложение, которое будет работать на вас в будущем. Например, изучение иностранного языка или какого-то навыка, построение пассивного дохода, занятия спортом или забота о своем здоровье. А, например, ежедневный поход на работу обеспечивает вам только единовременный заработок, но не инвестирует в ваше будущее благосостояние и душевный покой. Управляйте днем, или день начнет управлять вами. Мудрец сказал: «Кто-то всегда управляет, а кто-то всегда служит. Нет состояния посередине». Это же относится и к вашей деятельности. Например, занимаясь своими проектами, я начинаю с большим воодушевлением и концентрацией, но через некоторое время фокус теряется, темп изменяется и все становится каким-то натянутым. Тогда я задаю себе вопрос: стоп, я управляю делами или дела решили управлять мной? Очень важно помнить, кто здесь хозяин происходящего. Если я вижу, что начинаю действовать на автомате, значит дела временно завладели мной и нужно восстановить осознанность. Вот что я привык для этого делать. У меня всегда с собой есть блокнот целей, и как только я начинаю терять фокус и дела выходят из-под контроля, я достаю этот дневник и перечитываю все свои цели. Это дает мне осознание того, что и почему я делаю, а также напоминает, что я есть хозяин своих действий. Живите текущим моментом. Раньше я просыпался с мыслями о сне, шел на тренировку с мыслями о работе, работал с мыслями об отдыхе и отдыхал с мыслями о следующем дне. Звучит грустно, правда? Но так живет большинство. Нужно уделять внимание тому, чем занят, тогда время будет потрачено не зря. Если вы всеми мыслями и телом увлечены своим занятием, поверьте, его эффективность возрастает в сотни раз. Наслаждайтесь едой во время завтрака, а не зависайте в соцсетях. Старайтесь чувствовать свои мышцы и легкие во время тренировки. И концентрируйтесь на своем занятии, когда работаете. Словом, проводите время мудро. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как море глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Одного сына мама звала Рыжиком за огненные кудри, а другого — Вороном за черные волосы. Братья с детства соперничали друг с другом. Каждый из них утверждал, что станет самым известным в стране. Я залез

0: столе. В этот момент к братьям подъехала повозка. Из нее вылез господин и обратился к Рыжику. «Уважаемый мастер, я хочу заказать у вас дом. Знаю, у вас много заказов, но я буду ждать, пока вы освободитесь. Посмотрите, вон там написано мое имя», — представился ворон, показывая на скалу. Господин взглянул и заметил. «Если хочешь быть известным, не обязательно высекать свое имя на камне».
1: Притчи народов мира.
2: Ищешь особый подход? Слушай радиодиалог. Радиодиалог. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
3: Про бизнес. Ты говорил много раз, говоришь, что рынок салонов перенасыщен. Тем не менее, говоришь...
4: Ныряйте.
3: Ныряйте. Ты же приглашаешь людей, выходит, ну, достаточно Красный океан, такой кроваво-красный бордовый океан, где не так-то легко выжить. Ты же сам сказал, суровый. Бизнес — это такая суровая штука, где, ну, не все выживают. Поэтому давай так, дай статистику. Только честную. Сколько людей, начиная бьюти-бизнес, не выживает? У тебя же есть честная статистика.
4: Есть.
3: Да? Вот. Ну и второе, значит, гонка на выживание, значит, дай какие-то, я знаю, advice, советы, да, людям, кто вступает в этот путь, как повысить вероятность своего успеха.
4: Ну, давай я на примере персоны, а потом рынка. Да. Смотри, я за 30 лет, ну, 20 лет, наверное, франшизе, было продано около 180-200 франшиз. Из них выжило 130, то есть где-то около 20% закрылось, и частично мы лишили лицензии. Это мы стали делать только последние 3 года. Обычно всех с принятием поддерживали. Но из сетей, вот если собрать всех, Жак де Санж, Жан-Луи Давид, Аль де Копполо, там, Мане, мы будем больше, чем... Объясню, почему. Мы в премиальном сегменте, а он, мать его, дико тяжелый. И там уход одного мастера, салон восстанавливается год. То есть поэтому мне и пришлось совершенствоваться в том, в чем ты красиво описал, построение сообщества. У меня есть немного жестких принципов, но основной принцип — это принятие и помощи. Ты знаешь, у нас когда-то была встреча крупных франчайзи, и генеральный инвитро говорит, это еще до ковида было, он говорит, у нас 1300 точек, а мы достигли потолка. Я такой, есть потолок? Я тебе скажу, сейчас куча моностудий. Моностудии — это барбершопы, ногтевые студии, лазерные. Они остановили в своем развитии. Ты сказал, рынок стал красный. Но если рынок красный, есть место для салонов красоты будущего. Смотри, нам нынешняя ситуация дает развитие новых технологий. А там еще ушли Велла, часть Лореаля, Шварцкопф. Наши сейчас заводы, я работаю как ментор с 2 заводами, я тебе скажу, придут фантастические премиальные бренды с крутыми именами на рынок, замещая весь импорт. Осталось 1.5-2 года. И ты как производитель... может быть, один из лучших в мире, понимаешь, как наши умеют вот это собирать технологии. Второе. Салоны красоты в классическом смысле требуют тоже обновления. Айтишки. CRM-система перестает быть уже чем-то необычным. Аналитика становится прикладной. Мобильное приложение. Третья вещь. Здоровье. Ментальное, физическое. Прихожу в салон, VR-очки, отдыхаю, наушники, что-то со мной делают, я выхожу, сместив точки сборки. Мне хорошо. Я вижу, что вот этот океан, он вполне себе рабочий. И я за крафтовые проекты, которые потом поменяют рынок. Здесь нет противоречия. Рынок красный, но всегда есть острова, где могут рождаться крафтовые проекты.
3: Крафт — это...
4: ручной сборки.
3: Отличие

0: от...
1: Shift такое, смещаемся из того, где происходит Красный океан, в то, где как раз сейчас как раз изобилие.
0: Абсолютно, да. Абсолютно.
1: Да, очень здорово. Ты по персоне сказал статистику, ну, там примерно 50%, говоришь...
0: 130 чуть больше, тысяч, да? Салонов было до ковида.
1: Да, давай общую статистику.
0: Да, 60 тысяч салонов мы до СВО считали, до ухода брендов, считали 60 тысяч предприятий. Это базово делали индустрию.
1: Да.
0: Плохие новости. Осталось 40 тысяч. 20 тысяч рухнули. Причины три. Первое. Не очень высокий уровень образования у собственников. Второе. Серьезнейшая поддержка самозанятых. И самозанятые ушли работать на дом. Пока это не регулируется, и рынок в этом плане расколот.
1: Угу.
0: И третье. Ушли иностранные системообразующие предприятия. Ну, Вэлла, что я называю? Ты, когда покупаешь шампунь или краситель, тебе дают образование, возят тебя в Турцию отдыхать, учат твоих мастеров, но за это ты имеешь полки. И четвертое. Сильно меняется потребительский рынок.
1: Угу.
0: Смотри, Озон, Валберес снесли рынок, мы научились покупать онлайн. Я теперь... Раньше на тюбике было написано, продается только в профессиональном салоне красоты.
1: Угу.
0: Индустрию предали, они теперь все отнесли на Озон и лишили нас 20% выручки. Но что нас это заставило сделать? Мы теперь продаем российских дизайнеров. Мы сделали почти офлайн супермаркеты в салонах красоты и вернули 30% торговли от выручки салона. Дальше мы перестали разбрасываться людьми. И теперь для меня человек – это мой капитал. И я теперь забочусь о нем.
1: Человек-капитал. Человек-ключевая инновация. Какая-то проявленность превосходящая. Ну.
0: Давай для тех, кто уже около миллиарда с выручкой годовой, пусть человек будет инновация. Ребят, кто еще до ярда там карабкается, и у кого 1-2 салона, пока работаете в зоне человеческого капитала, его можно потрогать, но о нем все равно нужно беспокоиться и переживать. Поэтому смотри, вот на этом стыке, ну, точно есть где работать, и открывать нужно с умом и с творческим потенциалом. Вот это когда сперматозоид с яйцеклеткой, и у тебя рождается идея. Не открывайте пустых, дурацких парикмахерских и клиник. Я тебе скажу, такая же проблема колоссальная. Вот еще ее важно отметить. Я знаю, у нас... У тебя учатся и у меня там одни и те же люди с клиниками красоты. Новая тенденция, которая в бьюти началась 10 лет назад, из клиник, из стоматологических клиник, эстетических, крутые хирурги уходят и открывают свои предприятия. Салонам и клиникам, собственникам, не хватает такта, ума и понимания, что надо договариваться со звездой на партнерство. И они теряют и бизнес, и теряют людей. И ты понимаешь, вот еще крафтовые туда же именные студии, где есть имя. Помнишь, на это есть запрос у клиента. Он хочет понимать, что Иван Иванов, его знают, у него там 100 тысяч подписчиков, его любят, и он публичная личность. За каждым брендом стоит имя. Поэтому есть красный и есть, как ты это тонко сказал, остров, где есть изобилие, где можно создавать и творить. Ну и клиент всегда хочет обычного, необычного, заботливого и понятного. Поэтому рождение технологий, IT к нам приходит, мастера известные. Ну, я последнее здесь скажу. Работаю с разными русскоязычными по всему миру, я тебе скажу, что русское бьюти лучшее в мире. Из-за культурного нашего кода заботы, плюс мы вот эти еще педантичные, ну, прям мы умеем копаться, но...
1: С душой копаться.
0: Копаться с душой.
1: Иногда закапываемся.
0: И в душе. Сейчас одну мысль важную скажу. Но не дай бог нам перейти на обычные трудовые отношения, платить парикмахерам и стоматологам зарплаты. Мы будем, как европейцы, работать качественно плохо. Ты понимаешь, вот эта рыночная экономика, когда мы мастеру платим процент, заставляет и предприятие, и мастера сильно беспокоиться о том, что он работает сдельно. Как поработал, так и полопал. И мне бы очень не хотелось, чтобы нас синтезировали, и мы перешли на классику трудовых отношений, как это в Европе. Я хочу, чтобы мы остались на... когда качество ценно не только мне, как работодателю, но и моему мастеру. Вот это такие тонкие моменты, извини, но они такие, может быть, отраслевые, но для нас они, Игорь, прям ключевые.
1: Да, ну, в общем, ты достаточно много идей сейчас, кстати, набросал, кто вот нас смотрит. Мне кажется, тут есть что почерпнуть. Особо мне понравилось, что ты отметил вот этот переход. Раньше о нем говорили импортозамещение. Не люблю это слово, оно не отражает суть. Это удивительные возможности, которые связаны вот на текущем тектоническом вот этом разломе. Российские бренды, там всяких там, штучек в бьюти-сфере.
0: Технологии,
1: инновации. Вот. Также ты отметил то, что сейчас фактически во всем мире бум российских мастеров, мастериц.
0: Да. У них проблем с трудоустройством
1: нет вообще никаких проблем. Клиенты во всем мире уже оценили. Да? Я очень рад, что ты также отметил про трудовые отношения. Здесь я не соглашусь с твоей позицией. У меня другая. Я считаю, вот эта вот кропотливость, усердие, оно не связано с тревогой за доход. Но, тем не менее, хотя бы в чем-то мы же должны были не согласиться.
0: Однозначно.
1: Хорошо. Я знаю, что у тебя тоже были периоды, когда ты выгорал, восстанавливался потом. Давай так, расскажи об этом. Вот первое. Возможно ли не выгореть вообще ни разу? Дальше, если ты выгорел, и как это почувствовать, подметить, и что в этот момент делать, чтобы не остаться там и не сдохнуть окончательно?
0: Выгорать — это нормально. И я тебе скажу, X10 без выгорания сделать невозможно. Но надо понимать, что ты в эту топку лезешь, надо понимать, где есть края. Я выделяю 3 стадии выгорания. Первое — это обоссанные дрова. У нас их с тобой, таких людей вокруг, скорее всего, процентов 70. Это тлею, но не грею, дымлю, но не понимаю. Те, кто старается пробиться как раз к осознанности и пониманию. Второе...
1: Как ты назвал это?
0: Обоссанные дрова, прости.
1: То есть дымят такие.
0: Дымят, прям смердят. И да-да-да.
1: Смерть.
0: Да, но это прям стремление либо выгореть, умереть до того, пока ты умер. Это угли. Я выгорал до пепла. Угу. До пепла выгорание – это смерть и поиск новых смыслов. Это было как раз в мои 40, и ты сказал, в 42 ты тоже, там у тебя переход был определенный. И мне пришлось переизобрести, начать с себя. Сильно вот эту штуку найти, новую, потом еще одну, и сильно больше, чем ту компанию, которую я создавал 25 лет. И книгу «Бизнес от сердца» я написал, чтобы закрыть большой период с компанией. Я не со всеми расставался, как им хотелось. Мне хотелось всех поблагодарить. Я, написав книгу, ушел на восхождение на Белуху. Когда 10 лет, 12, я сидел перед терапевтом, ничего не понимая, Витя мне сказал: «Игорь, 10 лет лечиться тебе от твоего выгорания». Я говорю: «Витя, иди ты лесом, у меня есть 3 недели». Но я тебе скажу, прошло 7 лет. Та личность была стерта наглухо, и я себя, как феникс, возрождал. Но я работал, а мне кажется, ты это понимаешь, как не в себя. То есть 10 лет для нормального было человека, для ненормального — 7 лет. Я путешествовал вовнутрь, наружу, много чего. Поэтому, наверное, три вывода. Первое. Выгорание – это нормально, надо понимать о последствиях. Было бы здорово, если бы был партнер или партнеры, либо Катя, кто тебе бросит спасательный круг и скажет: «Игорян, ну, ты уже не дрова, угли, ты либо догорай, если нужно доделать это, либо давай отматывай и сушись». Второе, выгорание может исцеляться, но для этого придется много работать над собой и с сообществом, и один на один, и сам собой, и с ментором-наставником. Там прям целая экосистема исцеляющая, чтобы ты мог переродиться. Ну и третье, я, наверное, скажу свежее осознание, почему происходит выгорание. Первое, когда нет вот этого, ты достиг вот этого, и когда ты не понимаешь свои точки Б и С, а С за горизонт обязательно нужна, ты не восстановишься, если видишь только горизонт, ну, какую-то там цифру или что-то. Тебе нужно, может быть, за пределы жизни заглянуть. В трипы в Перу участвовал. Холотропное дыхание и про состояние во время работы с выгоранием пришлось погружаться. Вот. То есть этот опыт, это один из был первоначальных таких опытов.
1: Да и когда отдавал ключи от контроля, от власти, вот ты помнишь эти? Когда
0: абсолютно.
1: Тебе, да, и вот потом, когда ты возвращал себе этот контроль, вот в этот момент тебя никогда не постигало чувство, что вообще говоря, когда мы отдаем кому-то власть, да, кому мы отдаем власть?
0: Ох, вот. Рыбаков, ты красивые вопросы. Но давай за откровенные вопросы откровенный ответ. Не было вариантов, потому что мне нужен был любой лифт. Я много чего тогда искал с верой связанное. И лежа в верхней сельве, у меня был молитвослов. Я уходил с молитвой «Отче наш» и по ней возвращался. Второй важный фактор. Понимаешь, я вот тебе как мастер-мастер, учитель-учитель говорю. Без доверия ты далеко не продвинешься. Я тебе скажу, я не знаю, как у тебя, но те ученики, которые приходят ко мне, там, где есть тотальное доверие, там стопроцентные результаты. И ко мне приходят ребята и говорят: ты знаешь, я что-то вот думал, идти, не идти, потом пришел и думаю, раз уж я пришел, вот я пойду в полном доверии. Я шел туда и, может быть, учился заходить с полным доверием. Я ложился и говорил: Хорхе, я тебе доверяю. И в полном доверии я возвращался в целости и безопасности. Но ты абсолютно прав. Каналы разные. Возвращение не всегда бывает чистым. Надо быть в очень чистой осознанности. И знаешь, что важнее? С сильным намерением личным вернуться туда, таким, каким ты туда зашел. У меня получилось, но это скорее исключение, чем правило. Спасибо тебе за это предостережение.
1: Принято. Значит, я действительно, ты вот все уже подрезюмировал, да, что это очень важно для тех, кто в странствиях ищет и, да, едет куда-то, отдавая ключи на какой-то обряд, там, айваску, еще что-то. Я почему, значит, так подробно в это погружаюсь? Дело в том, что корни, которые есть здесь вот в пространстве Великого Севера, где мы живем, они весомые, могучие. И, конечно, вот это безвремение, я его так назову, оно растерзало немножко вот это вот весомость, вот это вот все вот естество, которое у нас всегда было, да, в общем-то, оно и есть, и мы в странствиях пытаемся вот вспомнить, да. И, может быть, когда-то придет время, а может, уже пришло, да, чтобы цельность homo totus, или вот эта наша, ну, вера в то, что да есть у нас корни, вот они. И те, кто шел туда и вернулся, и вспомнил, да, они вдруг вспомнят что-то более важное, что у нас всегда все это было. И станут не бизнес-буддой, как тебя называют. Иногда я видел такое название, да. А мы, те, кто прошли это очищение или там вознесение, ну, станем ролевыми моделями или примерами для людей, которые вот поверят в себя.
0: Я тут согласен, это взрослые разговоры, кажущиеся на детские темы.
1: Хорошо, для молодых предпринимателей, кто, наслушавшись наших размышлений, вдруг примет решение занырнуть в Красный океан или, может быть, в Голубой океан, в бьюти-индустрию, может быть, в другие индустрии. Давай несколько, там, три совета, на что обратить внимание. Прям вот, ты знаешь, люди хотят каких-то три совета. Давай.
0: Три совета?
1: Да, три.
0: Слушай, мне 55 в этом году. Я вот себя представил сейчас, вспомнил, там, мне 18 или 20.
1: Ну, вот ты я приходишь,
0: вот три совета
1: сидит
0: себе.
1: Да. И он такой.
0: И я бы, знаешь, что себе сказал и через себя всем. Иногда будет страшно, иногда будет непонятно, но точно надо двигаться. Поэтому первое я рекомендую двигаться и открывать. Если тебе некомфортно, если ты нас слушаешь, Стоянова и Рыбакова, значит, что-то тебе свербит чуть-чуть. Что-то ты чем-то не удовлетворен. Вот эту неудовлетворенность есть смысл использовать для движения. Второе. По-большому все равно, чем заниматься. Если это приносит пользу и развитие тебе, и хотя бы 10-15, а кому-то там несколько миллионов человек, просто делай это не только для себя и для людей. Третье. Ресурсов больше, чем ты думаешь. Они есть здесь, здесь, здесь. Все, что вокруг, это ресурс. Поэтому три вещи. Делай, даже если тебе страшно. Второе. Используй все свое недовольство, весь свой дурной характер. Все годится в топку.
1: Неудовлетворенность — это хорошо.
0: Да.
1: Здорово.
0: Все, если ты недоволен. И третье.
1: Делай пользу другим.
0: Ресурсов много.
1: И ресурсов.
0: Учителя, ученика, деньги, идеи. Все есть. Ну и, может быть, посмотри, ты сегодня про это сказал, может быть, как ориентир, маяк, ролевую модель, просто как ориентир. И такой, в этом фарватере можно двигаться.
1: Спасибо, Игорь. Значит,
0: спасибо тебе.
1: Сегодня был замечательный разговор, я тебе очень, кстати, благодарен за такой вайб, за ощущение и глубины, и полноты, и бесконечности, и конкретности. Все одновременно. Спасибо тебе за этот разговор.
0: Спасибо.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Часто при дроблении основное имущество, то есть здания, склады, оборудование, записывают на одно юрлицо, ну или даже на ИП, например, на патенте, чтобы налоги минимизировать. А остальные компании группы пользуются этим имуществом за символическую плату или даже бесплатно. Для ФНС картина ясна. Если рыночная арена должна быть миллион, а платят за это рубль в год, то какая вообще здесь независимость? Плюс, если ИП вообще не берет деньги со своих ООшек, и получается, что нет никакой реальной аренды. Тогда инспекторы решают, это единое хозяйство, где, собственно, собственник все сам контролирует, и фирмы на упрощенке искусственно накачивают доход за счет бесплатной инфраструктуры. Рассказываю один из кейсов. Компания А владеет большим складом. Все нормально, молодцы. Сдает его компании Б и компании В за 1 рубль в год, когда рыночная цена, допустим, 2 миллиона. Я сейчас цены с потолка беру. Налоговая на самом деле увидела, что и Б, и В занимаются деятельностью и занимают тысячи квадратных метров, а платят на самом деле вот копейки. Вывод, что получилось. Вот эта фикция, позволяющая компании Б и компании В сохранять льготный режим, она, в общем-то, и вскрылась. Налоговики здесь и прошлись уже по костям компании. По статистике, по данным ФНС, 20-25% схем дробления, связанных с недвижимостью, выявляется вот это вот несоответствие арендных платежей с рыночными. И фактическое использование их точно так же вопросы создает. Инспекторы легко начисляют налоги, считая, что это экономия, это вот эта скрытая, недозаработанная прибыль, которую компания просто закрыла на нее глаза и не заплатила налоги. Если же налоговая понимает, что вы намеренно занижаете стоимость аренды или вовсе ее не берете, то начисление вообще не избежать. Кстати, если у вас возникает вопрос, какую сумму указывать, если вдруг мы не указываем рыночную. Ну, во-первых, с рыночной разберитесь. Лучше рыночную и показать, если вы уже взялись вот так вот вестись. Но обращает на себя внимание разница в 20-25% от рыночной. Если вдруг вы поставили низкую цену, то налоговая инспекция очень легко это все находит. Они точно так же сидят в интернетах, точно так же могут залезть узнать, сколько что стоит метр квадратный и так далее. Поэтому если у вас разница здесь есть, и вы ее не можете доказать, логически, тогда к вам точно будут вопросы. Поэтому если хотите разобраться в этом, просто посмотрите в интернете, сколько реально стоит аренда этой площади, метр или там отдельное помещение. И тогда вам будет проще уже сориентироваться на том, на что нужно обратить внимание ваше, чтобы потом не было вопросов у налоговой инспекции. Если же налога понимает, что вы намеренно занижаете стоимость аренды или вовсе ее не берете, начисление на самом деле тут как тут. А налоговики пересчитают аренду к рыночным ставкам и добавят еще и пени и штрафы. Вдобавок, вся идея, вот это вот деление ответственности, она разваливается, когда все активы у одного лица, это еще и сильнее доказывает единый центр управления. ФНС что говорит? Смотрите, у них общий склад, у них техника, все оформлено одного владельца. Это не самостоятельная компания, это все одна бизнес-структура. Все. Поэтому что остается делать? Во-первых, реально соблюдать рыночные условия. Если компании используют склад или оборудование, заключайте, настоящий договор аренды с адекватной ценой, с адекватными условиями. Плюс регулярная оплата. Не нужно здесь кого-то пытаться надуть. Во-вторых, отдельная инфраструктура. Если вы решили уже обособить все-таки бизнес, то у каждой компании должны быть свои активы или какой-то свой законный аутсорс на реальных условиях. Там бухгалтера, юристы, кадровики. В-третьих, документальное подтверждение. Что греха таить-то? У всех все называется проблема боли, будем это решать. Нет, так не пойдет. Проблема появится очень быстро, и вдруг вы не решите ее. Поэтому все платежи, договоры, акты прямопередачи, не работайте по джентльменской договоренности в 0 рублей. Все делайте по-настоящему. И не полагайтесь на оформим все на ИП. ИП на патенте, конечно, может быть. Но если это ИП реально получает копеечную аренду при больших площадях, это сигнал фискалам. Поэтому вопрос вам. Вы бы как на это посмотрели, на эту ситуацию, если бы вы были на месте налоговиков?
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: В Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: С января этого года отделение Социального фонда России по Дагестану представило различные меры социальной поддержки родителям более 670 тысяч детей. Семьи получат помощь на каждом этапе воспитания ребенка. При рождении государство беззаявительно оформляет сертификат на материнский капитал и выплачивает единовременное пособие в размере 28 450 рублей. Родители также могут получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Это 40% от среднего заработка за последние два предшествующих года. Семьи с детьми до 17 лет и беременные женщины вправе претендовать на единое пособие. Его размер составит до 100% прожиточного минимума в зависимости от доходов и имущественного положения семьи. Отдельные выплаты предусмотрены для семей военнослужащих. Беременные жены призывников получат разовую выплату в размере 45 тысяч рублей. На каждого ребенка военного ежемесячно также выплачивается около 19 300 рублей. Я напомню, что с 1 июня Дагестанское отделение Социального фонда России начало прием заявлений на новую ежегодную семейную выплату для работающих родителей двух и более детей. Условием получения является уплата НДФЛ за предыдущий год.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Как выжимать максимум из общения с другими людьми? К сожалению, большинство людей относятся к общению как-то безалаберно, но на самом деле это не всегда так, потому что, смотрите, все возможности в этой жизни приходят через людей. Но для того, чтобы возможности приходили в вашу жизнь, вам нужно общаться определенным образом. Прежде всего, вам нужно ответить на вопрос, зачем вам общаться. Поэтому прежде чем общаться с кем-то, если вам назначили встречу или вы сами хотите назначить встречу, вы должны четко понимать, с кем вы собираетесь общаться и самое главное, зачем. Зачем вы идете общаться? Если условно вы хотите запустить новый проект и вы ищете партнера, то сразу настраивайтесь и общайтесь только с теми людьми, которые потенциально могут стать вашими партнерами. Поэтому в любом общении очень важно сначала ответить себе на вопрос, зачем мне нужно это общение. Второе, вам нужно четко определить, с кем общаться. После того, как вы ответили, зачем общаться, вам нужно определить, с кем общаться. Это тоже очень важно. Если вы ищете партнера, то ясно же, что бесполезно общаться с кем попало там. Третье. Ответьте себе на вопрос, о чем общаться. То есть заранее сформулируйте в голове определенный каркас вашего общения. То есть вы сначала представляете себя, потом у вас непринужденный разговор, а потом на вопрос или на его интерес ответьте коротенькой презентацией того, чем вы занимаетесь и что вы ищете, например. Четвертое. Очень важный принцип – это для себя сформулируйте или ответьте на вопрос, как общаться. Когда вы проявляете интерес к собеседнику, у вас это должно происходить естественно. Когда вы общаетесь с каким-либо человеком, очень важно сразу же на него, как пальто, одеть ту роль, которая выгодна вам. А какая роль может быть выгодна вам? Отнеситесь к этому человеку так, как будто он ваш старый знакомый, которому вы сильно доверяете. Отнеситесь к нему как к порядочному человеку, как к честному человеку, как к хорошему человеку, как к доброму человеку. И вас это удивит. Вы удивитесь, как на ваших глазах этот человек начнет отыгрывать ту роль, которую вы на него одели. И здесь еще очень важно, когда вы в голове держите роль этого человека и начинаете к нему относиться как к порядочному, хорошему, доброму человеку, это меняет тон вашего разговора, меняет тембр, меняет вообще ваш внешний вид к нему, вашу улыбку. И этот человек считывает, какую роль вы на него одели. И он на подсознательном уровне будет отыгрывать эту роль. Это очень сильный лайфхак, который, я уверен, поможет вам в жизни.
0: Мысли вслух.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет. У меня в гостях Игорь Владимирович Рыбаков.
2: А ты что, чай оставил?
1: А что, чай нет? Давай. Вместе с чаем начнем?
2: Вот так вот мы начнем. Хай Махалай. Знаешь, что такое хай Махалай?
1: Что значит?
2: Как хочешь, так и понимай.
1: Ну, пускай как хочет, каждый так и понимает. Игорь Владимирович Рыбаков у меня в гостях. Сооснователь корпорации «Технониколь», филантроп, инвестор, бизнесмен-предприниматель, в конце концов, миллиардер, писатель, учитель, певец. Мне кажется, можно перечислять долго.
2: Артист.
1: Артист, в конце концов, то тоже. Не будем забывать. А какой, кстати, из вот этих вот описаний наиболее сейчас резонирует в данный момент времени?
2: Ну, вся совокупность.
1: Вся совокупность?
2: Полнота.
1: Я от вас слышал, что в целом лидером быть выгодно. Вот, и мне тоже хочется это обсудить, потому что, по сути, что такое лидерство? Лидерство — это когда ты ведешь за собой, за свои идеи людей, но при этом ты всегда в этот момент берешь на себя более высокие риски, более высокую ответственность, и как бы многие вещи завязываешь на себе, на своей энергии, на всем, с чем связан ты. Соответственно, как бы с точки зрения потенциального результата, который ты можешь получить, тут очевидно, что, скорее всего, большой результат достанется именно лидеру, потому что он был вот первой песчинкой, которая как бы испустила энергию, из которой все проросло. Да, и он получит на выходе, как, скорее всего, больше, чем последователи, скажем так. Но, тем не менее, это за собой несет огромное количество рисков, страданий, увечий, неудач и еще много-много всего. Почему тогда лидерская позиция — это выгодная позиция, по-вашему?
2: Ну, лидер — это тот, кто точно знает, что каждая мысль заканчивается сокращением каких-либо мышц. И, соответственно, если лидер возгоняет определенные мысли о чем-то, то мысль материализуется так или иначе. Либо у тебя мышцы сокращаются, либо у тех, кто рядом с тобой. И для меня лидер — это вот человек, который на всю катушку использует осознанно или неосознанно законы мироздания. Но когда человек сокращает мышцы, смотри.
1: У меня же мышцы сокращаются, просто рефлектор, да?
2: Да, ну вот смотри, это действительно, вот он куда-то бежит, значит, прорубает, значит, своей упертостью что-то. Смотри, ну ты же сам сказал, что это травмы, вероятность риска сильно увеличивается. Например, Македонский умер во сколько?
1: Ну, я, к сожалению, не скажу.
2: Да, ну, он был молодой.
1: Да,
2: ну,
1: я
2: 33 помню, было, не да. было. Хотя для многих это пример, вот каким надо быть. Ярким, ярко сгореть. Я говорю, ну, хочешь умереть молодым, будь как Македонский. Он был лидер. Он был ярчайший пример лидер. Поэтому я так скажу. Мы все там были, когда начинали. Ну, на кулаках, там, прорубая дорогу. Ну, вот как можно быстрее надо уходить в какие-то другие формы лидерства, которые не такие опасные, как кулачный бой. А есть же разные форматы лидерства. Например, лидер-вдохновитель. Тот, который других вдохновляет лидировать и идти в бой. Или лидер-вдохновитель вдохновителей, который просто символ. Да, он под этим символом работают вдохновители, лидеры, а те вдохновляют македонских. И в этом смысле, ну, и это лидерство, и это лидерство. Это. То есть, давай так, есть безопасное лидерство. Я сторонник безопасного лидерства, но я так же, как и все предприниматели, начинал в очень опасном лидерстве. Слушай, я в 90-е там с братками, короче, там...
1: Вопросики
2: терки, решал. Да, теры. Неприятно было, но а что делать? Приходилось, да, и это опасное лидерство. Ну, ты на передовой, ты... Каждый момент, ну, я вот, например, в Питер приезжаю, а мне рассказывают, значит, вот ты тут, Игорь, вот с братками говоришь там на заводе «Картон-Толь», потому что мы пытались скупить этот завод, тут приехали ребята, говорят, наш завод, вы что тут делаете? И я понял, что надо валить. Быстро все забрал, через полчаса, значит, поезд и все. И они говорят, Игорь, ты вот сидишь тут один с нотариусом, оформляешь эти, значит, акции. Я говорю, да. Я говорю, вот вчера тут один скупал тут акции одного завода, так приехал молодой человек в таком плаще, вот так открыл его, и автомат УЗИ, и всех положил. Ну, как-то не просто не по себе. А вот это такое лидерство. Как тебе? Мне вот, давай так, предприниматель — это случайно выживший, значит, ребенок. Вот в этом лидерстве можно очень сильно, так сказать, шею себе сломать. Поэтому, давай так, я сторонник современным предпринимателям говорить вот о чем. Что есть такие способы, напролом там есть, но есть и другие способы. Вот я раньше не изучал способы, которые не напролом. Потому что находился среди тех людей, которые вот, ну, там, напролом, упертость, концентрация. Я знаю эти способы, и я в них побыл. Ну, я тебе так скажу, там очень, многие остались в этих способах. Они там и остались. Износились, умерли. Ну, либо они выгорели, умерли, либо дауншифтинг они до сих пор не могут опомниться. Либо они, знаешь, занимались триатлоном. У них на каком-то моменте, им, чтобы вот просто переключиться от этого выгорания, они начинают бегать, там, триатлоном заниматься. Я не против триатлона. Но такой способ самоистязания, чтобы выработать адреналин, чтобы обезболиться от внутренней боли, ну, он... Ну, короче, они себя теперь триатлоном донашивают. Вот. Я сторонник того, чтобы все больше предпринимателей, короче, обрели иные способы саморегуляции. Более безопасные. Я об этом хочу, ну, говорить, рассказывать, там, книги писать, публичные выступления делать. То, что все еще слишком много предпринимателей, короче, идут на пролом и дожигают себя, и сгорают. И это мне не нравится.
1: Отлично. Сейчас в это углубимся, потому что это очень интересно, и, я думаю, многим будет резонировать. Вопрос. Да, я понял то, что есть разные, как бы, формы лидерства, и это, безусловно, это вопрос, опять же, обладания самим собой, навыком, да, умения понять себя, коммуницировать с собой, правильно с собой отношения выстраивать. Но таки в чем выгода быть лидером? Если ты все равно, в любом случае ты берешь на себя риски, в любом случае ты берешь на себя ответ, тогда в чем выгода?
2: Сенека сказал, что высшая власть — это власть над самим собой. И когда человек умеет реализовывать власть над самим собой, то есть перенаправлять свое тело, ум и сердце в разные стороны, а не быть заложником только тех игр, которые организовали другие, в этом есть выгода. Я уверен так, что человек, который не умеет перенаправлять себя, который всегда является только актором в чьей-то игре, ну, слушай, ему всегда не понравится то, что с ним произойдет. Всегда.
1: То, что происходит с ним, да. Как бы, да, не под его волей.
2: Ну, конечно. То есть кто-то организовал игру, и он оставил всем, кто придет играть в эту игру, ну, какой-то результат, который не понравится тем, кто придет в эту игру. Хотя им сперва будет нравиться, что они играют, они будут увлечены, но потом они обнаружат, что тот, кто организовал игру, он получил все результаты, а те, кто подключился к игре, ну, у них травинка, чтобы не сдохнуть с голоду. Поэтому лидер — это тот, который либо осознанно, либо бессознательно это чувствует, или уже даже понимает. Вот. Власть над самим собой — это высшая власть. И лидер это интуитивно иногда и осознанно чувствует. Поэтому, конечно, лидером быть выгодно. Лидируй свою жизнь. Это простой, но очень мощный лозунг Игоря Рыбакова. Ну, если не ты лидируешь свою жизнь, кто-то лидирует твою жизнь, и тебе явно не понравится то, как он залидирует твою жизнь. Вот и все. И я считаю, это важно знать людям прям с молодости. Не то чтобы знать, а лучше оказаться среди тех, кто предлагает тебе воспитание такое, чтобы ты, ну, стал лидером, чтобы ты стал предпринимателем самого себя, чтобы ты мог отправлять свое тело, ум и сердце в такие сюжеты безопасные, ну, не где ты разбиваешься в усмерть, да, а безопасные сюжеты, где ты можешь проявляться как лидер. Это очень важно.
1: Глубоко. Немножко вот в ту же степь. Интересная идея была про то, что в целом, как бы, предприниматели — люди достаточно эгоцентричные, на мой взгляд, да, в большинстве своем. И в целом это нормально и закономерно. Человек, который как раз и хочет быть лидером, который хочет создать, он, как правило, это делает там, из детства еще эго свое подкрепить. Только потом за этим раскрываются какие-то смыслы. Но одна из идей, которая мне у вас понравилась, что как бы люди, опять же, когда они пытаются получить какой-то результат, они слишком большую честь и значение отдают самому себе и как, вот, как одному человеку. И гораздо важнее комбинация. И именно правильная комбинация, а не один человек как личность, определяют тот результат, который ты, по сути, на выходе получишь. Так вот, понимая это, все-таки доля и значение одного конкретного человека, конкретного предпринимателя во всей этой цепочке, во всей этой комбинации, она какая остается? Она большая или это совсем маленькая просто какая-то песчинка?
2: Ну, человек так устроен, он сперва вынужден познать свое эго. Человек, не познавший свое эго, ну, вряд ли способен построить суперэго, то есть над эго. Поэтому все предприниматели, познав свое эго, ну, могут в нем зависнуть. Вот, познав свое эго, мы можем надолго в нем оказаться, отращивая гордыню. Вот когда нам кажется, это я заработал, я достиг, я... Вот. Но потом неожиданно выясняется, наблюдая за другими, предприниматель видит, что предприниматели, которые выходят на некий другой уровень, становятся, ну, давай так скажем, социальными инженерами, они как будто бы работают в другом уровне. То есть они как будто бы вышли из вот этого эго, и они становятся социальными инженерами. То есть в их поле много кто может проявляться. Поэтому я бы так сказал, одного не будет без другого. Никто, кто не познал эго, не сможет пойти и построить организацию, которая... ну, реализует подход суперэго. То есть, в конце концов, смотри, тот, кто уже мастер суперэго, то есть тот играет в игры мастера, в игры грандмастера, но он приглашает людей проявиться в их эго. То есть, грубо говоря, человек, который сам когда-то реализовался в эго, пойдя на другой уровень, может приглашать на свой этаж тех, которые еще пока не реализовался в эго, но сейчас реализуется. Сложно мудрено?
1: Ну, сложно мудрено, но я...
2: Просто если ты остался в эго, смотри, ты вряд ли станешь привлекательным для других людей, кто хотел бы реализовать свое эго, смотри. Но если ты остаешься в эго, то вы соперники. И он к тебе не придет в партнеры, в, ну, в компанию и так далее. А так ты покидаешь этот уровень, уходишь в суперэго, становишься полем логических причин для того, чтобы он реализовал свое эго. И вот у тебя 10 партнеров.
1: Одна из таких важнейших вещей, которая в том числе определяет таких людей, как Джек Ма, и, ну, не только, таких людей, как там, вы с партнером, например, да, это умение в какой-то момент времени, рано или поздно, на каком-то этапе, вот, кстати, будет интересно, на каком этапе, очень четко понять свои сильные стороны и понять свои слабые стороны, что тоже важно. И слабые стороны опустить вниз, как раз подкрепить их командой, а сильные стороны культивировать вверх максимально, то есть возвести их в такой эталон. Да, возможно, есть 10 вещей, 9 из них ты делаешь плохо, но одну ты делаешь лучше всех. Вот насколько мое как бы, восприятие мира, оно близко... тому, как это у вас получилось сделать. Что была обнаружена какая-то суперсила, культивировав которую в абсолют, вы начали получать кратно больше результатов, чем все остальные. Или это иллюзия моя?
2: Ну, я слышал неоднократно такой подход советников, которые рекомендуют найти сильные стороны, слабые, усиливать или использовать сильное. Там,
1: усиливать сильное, да.
2: Да, ослаблять слабое или... компенсировать слабые. Ты знаешь, мне не близок такой подход, сразу скажу. И он у меня... Я его пробовал, но у меня он никогда не работал. Я как практик могу сказать, я его неоднократно пробовал применить, у меня ни разу он не сработал. А я же не спорю, какой подход там лучше, хуже. Я, я скорее коллекционирую разное, применяю, смотрю, которые у меня ну, срабатывают чаще. То есть мне иногда кажется, что те люди, которые страстно желают детерминировать, что у них сильное, что слабое, забывают о том, что аксиома мироздания звучит, как только что я сказал, что твой потенциал проявляется талантом в конфигурации людей. То есть контекст определит, что у тебя проявляется. И ты если ты берешь и ставишь себе диагноз, или, не дай бог, впускаешь в свою жизнь какого-то диагноста, который ставит тебе диагноз, а ты соглашаешься с этим диагнозом, ну, это достаточно глупо.

0: Гуманитарий. Ну, гуманитарий — это значит не технарь, со всеми вытекающими. И вот этот ребятенок, помня этот вердикт, родители его помнят и так далее. Смотри, он идет там в какой-то институт гуманитарный и так далее, мучается всю жизнь. И потом лет в 45 вдруг познает, что, да, слушай, его там математика, его инженерные науки всегда интересовали, а он всю жизнь про... Почему так получается? Ну, покачину, потому что ну, в каком-то контексте, да, отвечая на какие-то вопросы, в каком-то контексте, живой человек, да, ну, проявлялся так, как ну, тест зафиксировал, а ему этот диагноз дали и так далее. Это очень сильно описанная проблема так называемая медикализация диагноза. То есть, когда диагноз, есть констатация того, что проявляется у человека в определенном контексте, становится теперь определяющим по его личности. Угу. И все. Исковерканная судьба.
1: Хотя это, по сути, просто ситуативная история. Ситуативная, какая-то была, да.
0: Поэтому, когда ты сказал сильные и слабые стороны, это тоже ситуативно. И в другой конфигурации людей у тебя будут совершенно другие проявленности. А ты используешь те. И, ну, это не очень бережливо по отношению к человеку как минимум. И иногда достаточно, ну, сдерживающий фактор, я не назову это, типа, там, глупо и так далее. Нет, нет, это просто небережливо и очень, ну, нерационально.
1: Угу.
0: Очень. И как пример уже так финализирую, скажу. Ну, например, вот в Диполе с Сергеем Колесниковым я больше такой, ну, поиск, вижен там, экспериментирование, да, Сергей, например, больше такое структурирование, система и так далее. У меня есть другой партнер, Андрюха Яшунский. Так вот...
1: Это в каком бизнесе?
0: В бизнесе по финтеку. Uh-huh. Финтек, финансовый сервис. Смотри, там наоборот, я больше такой система построения, а Андрей больше такой поиск там, комбинирование и так далее. Удивительно, да? Ну, ничего удивительного. Просто относительно Андрюхи, да, вот его вот эта поисковая там, да, способность, смотри, ну, я со своей поисковой способностью, я как системоид. Но относительно, например, если мы с Сергеем Колесником, да, то я это такой визионер-поисковик, а Серега это такой строитель систем. Поэтому, видишь, все очень контекстно, и все плавает. Поэтому ты очень здорово определил, что ситуативный замер, когда становится диагнозом на всю жизнь, это коверкает судьбы. Но это же верно для любой комбинации, когда мы в компании, знаешь, начинаем комбинировать и считаем, что вот этот человек, получивший шильдик там такого додика, что не-не, вот этот додик, ну там, как-то по ярлыку начинаем судить о человеке, да? И это неверно и небережливо. Ну, по отношению к человеку там приклеивать ярлык. Ну и ты, если ты мастер комбинаторики, ты постоянно немножко лучше бы проверил, да? Как проявится этот человек вот в такой конфигурации, в такой, да? Если ты ярлыком пользуешься, ну, ярлык — это некое раннее измерение, то ты можешь ошибаться или недоиспользовать потенциал конфигурирования. Мастер конфигураций, он каждый раз конфигурацию как бы заново собирает. И каждый раз ее измеряет, ну, непосредственно, не беря во внимание, как раньше проявлялись компоненты на предыдущих сюжетах. И кажется, что это сложно, но это сложно только для тех, кто админ, кто положил эту, ну, человека в какую-то полочку, значит, типологию ему
1: присвоил. Клише навесил, клише. Да.
0: Но это абсолютно несложно для тех, кто социальный инженер. И кто верует, ну, верует, я так скажу, в подход, что человек ситуативен, что опыт человека формируется в контексте событийном, в контексте сюжетов, в которых есть человек. И он, как бы, знаешь, если возникает новый какой-то сюжет, новая ситуация, он не использует те клише, он не использует опыт общепринятого, потому что общество всегда содержит клише по-любому человеку. Вот персона — это вот состав клише.
1: Да, сейчас об этом поговорим, хочу тоже здесь обсудить.
0: Вот. Поэтому социальные инженеры, они такие, выглядят иногда как безбашенные комбинаторы. Но именно эта безбашенность позволяет Илону Маску реализовывать то, что рядом с ним реализуется. Или Джек Ма, ну и так далее. Слушай, все люди, которые построили великие

0: бренды, они, в смысле комбинаторики, они выглядят как просто безбашенные комбинаторы. И это круто.
1: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбеси». Яблоко богато кверцетином, это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт, знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Если вы сдаете недвижимость, я расскажу вам неприятную вещь. В 2026 году владеть недвижимостью в России станет дороже на сотни тысяч рублей в год. Я разберу с вами, как государство усилит контроль, что даже легализация и оплата налогов не помогает. Сначала зафиксируем главное. Почему государство взялось за недвижимость именно сейчас? Когда экономика замедляется и государству нужны деньги, оно идет за теми источниками, которые невозможно спрятать. Бизнес может уйти в тень, доходы граждан могут уменьшиться, но квартира в собственности остается на одном месте, в Росреестре на ваше имя. Это самый прозрачный, самый учтенный, самый легко контролируемый актив из всех существующих в стране. И когда вокруг этого актива выстраивается цифровая инфраструктура, банки, операторы связи, мессенджеры, налоговая, Росреестр, собственник недвижимости становится самым удобным объектом для пополнения бюджета. А потенциал там огромен. По данным статистики, только 10% арендодателей работают в белую. В перспективе пополнение бюджета от налоговых поступлений может составить до 200 миллиардов рублей в год. Это лакомый кусок для властей. А с 1 сентября начинает работать система, которая увеличит эффективность поиска нарушителей в десятки, а может быть сотни раз. Это просто новая реальность, в которой вы, как владелец недвижимости, должны принимать решения с другим уровнем осведомленности, чем 3 года назад. Первая мера самая коварная, потому что ее маскируют под помощь. Государство уже несколько лет уговаривает арендодателей легализоваться. Придумали патент «плати 40 тысяч рублей в год и сдавай недвижимость сколько хочешь». К сожалению, не сильно помогло. Потом создали институт самозанятости со ставкой 4%. Заходите, регистрируйтесь, платите копейки и спите спокойно. И многие на это смотрят и думают, звучит логично, чего я как дурак рискую. И вот тут начинается самое интересное. Самозанятость – это не статичный режим, это режим с лимитом. Лимит 2,4 миллиона рублей дохода в год. Если вы в Москве сдаете двушку за 80 тысяч и однушку за 60, это уже 1 680 000 еще в лимите. Добавили третий объект, повысили арендную ставку на инфляцию, вылетели из лимита. И в момент превышения вы автоматически становитесь обязаны платить либо НДФЛ 13% со всей суммы, либо переходить на ИП. Дальше. Налог на самозанятых пересматривается практически каждые 2 года. Сегодня 4%, завтра обсуждают повышение до 6%, потом до 8%. И главное, отыграть назад уже невозможно. Один раз засветили адрес квартиры в системе самозанятости, она навсегда в базе как объект коммерческого использования. Государство теперь знает, что вы здесь зарабатываете, и забыть этого уже не сможет. И вот это ключевой момент, который большинство арендодателей не учитывает. Вы соглашаетесь на сегодняшние 4%, но привязываете себя к любым налоговым изменениям, которые произойдут в следующие 10-20 лет. А они произойдут, потому что государству нужны деньги, и оно эти ставки точно будет двигать вверх. Те, кто сейчас перешел на самозанятость от страха, через 3-5 лет могут оказаться в ситуации, где платят 10-12% с тех же сумм и уйти из этого режима уже не могут, потому что вся история деклараций как на ладони. Это удар по доходности вашего капитала на длинной дистанции. Не один год минус 4%, а 20 лет постепенно растущей налоговой ставки, от которой вы не сможете уклониться. Вторая мера. Сейчас будет неприятно тем, кто сдает квартиру десятилетием по проверенной схеме. Большинство арендодателей в России работает по одной и той же модели. Заключают договор аренды на 11 месяцев. Не на год, не на два, а именно на 11. Логика простая. По Гражданскому кодексу договор аренды дольше года обязательно регистрируется в Росреестре, а договор до года нет. И вот эта схема 11 месяцев и пересоздаем десятилетиями была золотым стандартом серых арендодателей. Вы не светите квартиру в Росреестре как сданную, налоговая официально не видит факт аренды. Все чисто. В 2026 году эта схема перестает работать. И вот почему. Налоговой больше не нужен зарегистрированный договор. Ей вообще не нужен никакой договор. У нее есть три вещи. Первое. Данные банков о ежемесячных одинаковых поступлениях на ваш счет. Второе. Данные Росреестра о вашей собственности и о том, что вы там не прописаны или не проживаете фактически. Третье. Данные операторов о геолокации, которые подтверждают, что вы живете в другом месте. Этого достаточно для возбуждения проверки. Договор на 11 месяцев или на 365 дней не дает вам никакой защиты, потому что налоговая сегодня работает не по договорам. Она работает по денежным потокам. И вот тут самый болезненный момент. Если вы много лет сдавали по схеме 11 месяцев в серую, у налоговой могут быть к вам претензии за весь срок, который они смогут доказать. По общему правилу, это 3 года назад. 3 года ежемесячных поступлений по 60 тысяч рублей – это 2 миллиона 160 тысяч дохода. Налог 13% – 280 тысяч, плюс пени, плюс штраф 40% от неуплаченного налога – еще 112 тысяч. Итого претензия на 400-450 тысяч за то, что вы делали как все. И в этом самая неприятная особенность данного удара. Он бьет ретроспективно. Не с этого момента платите, а за все, что вы делали раньше, заплатите. И еще один важный момент, о котором я обязан вас предупредить. Если вы думали, что у налоговой просто не хватит ресурсов проверить каждого гражданина по банковским переводам, у меня для вас плохая новость. С 1 сентября 2026 года налоговая запускает систему на базе искусственного интеллекта, которая будет автоматически мониторить операции каждого человека в режиме реального времени. Эффективность такой проверки вырастет в десятки, а по некоторым операциям и в сотни раз. То, что раньше требовало от инспектора недели ручной работы, ИИ делает за секунды. Поэтому моя рекомендация одна – работать сугубо в правовом поле. Избежать выявления нарушений в этой системе будет практически невозможно. И теперь самая болезненная, третья мера. Это та ловушка, в которую попадают именно правильные арендодатели. Те, кто все легализовал, все оформил, все платит. Объясню. По обычным правилам, если вы владели квартирой больше 5 лет, продаете ее без налога вообще. Если получили в наследство или дарение, больше 3 лет. Это базовое правило, которое спасает большинство собственников. Купили квартиру в 2017 году за 8 миллионов, продаете в 2026 за 14 миллионов, никакого налога на 6 миллионов прибыли. Льгота, заработанная сроком владения. Но если налоговая признает, что квартира использовалась в предпринимательской деятельности, а сдача через ИП или превышение лимита самозанятости – это и есть предпринимательская деятельность по умолчанию, правило сроков владения для вас не работает вообще. Вы продаете квартиру за 14 миллионов и обязаны заплатить налог. Не с прибыли, не с разницы, не с 6 миллионов, а со всех 14. Если у вас упрощенка 6%, это 840 тысяч рублей. Если упрощенка 15%, это 2 миллиона 100 тысяч. С квартиры, которой вы владели 8 лет и которая по обычным правилам продавалась бы вообще без налога. И самое неприятное, большинство ИПшников об этом узнает только в момент продаж, когда уже ничего не сделать. Зашел в режим, вышел из льготы по сроку владения. Точка. Я лично знаю несколько кейсов, когда люди легализовались на самозанятости несколько лет назад, чтобы спать спокойно. А сейчас при продаже узнают, что налоговая считает их квартиру коммерческим объектом и хочет налог со всей суммы. И вот теперь главный вопрос инвестиционной стратегии. Что для вас выгоднее? Платить 13% как физическое лицо, иметь больше расходов сейчас, но сохранить льготу по сроку владения при продаже? Или платить 4-6% сейчас, экономить на текущих платежах, но потерять миллионы при выходе из актива? Это считается индивидуально по вашей ситуации, по сроку владения, по планируемой цене продажи, по количеству объектов. Универсального ответа нет. Зависит от ваших цифр. Но факт в том, что в 2026 году выбор схемы легализации – это не формальность, это инвестиционное решение, которое влияет на ваш капитал на годы вперед. И большинство арендодателей принимают это решение по совету бухгалтера или по аналогии с соседом, а это самые дорогие способы выбора стратегии в недвижимости. Соберем все три момента в одну экономику. Первое. Если вы сдаете квартиру, посчитайте полную экономику легализации именно под вашу ситуацию на горизонте всего срока владения. Не принимайте решение по принципу «у соседа самозанятость, и я оформлю». Считайте, сколько вы заработаете на аренде, минус налоги, минус потенциальный налог при продаже. Часто оказывается, что физическое лицо с 13% выгоднее ИП с 6% на дистанции. А часто и наоборот. Зависит от ваших цифр. Второе. Если вы планируете покупку квартиры в 2026 году специально для сдачи, на этапе покупки решайте, на кого оформлять. На физическое лицо, на ИП или на компанию. Это разные налоговые режимы и разные последствия при продаже. Изменить это потом сложно, иногда невозможно. Третье. Если вы планируете продажу квартиры, которой владеете больше 5 лет и сдавали ее, проверьте свой налоговый статус минимум за 3 года до сделки. Возможно, нужно сменить режим заранее, чтобы при продаже сохранить льготу. И четвертое. Раньше недвижимость считалась ленивым активом. Купил, сдал, забыл. Сейчас это не так. В 2026 2026 году владение недвижимостью требует осознанной налоговой стратегии, иначе ваш капитал будет терять доходность каждый год, и вы этого даже не заметите. Подведу главную мысль. Государство в 2026 году не идет за вами лично, она решает свою системную задачу. И недвижимость для него самая логичная цель, потому что объект нельзя спрятать, а денежные потоки вокруг него теперь прозрачны. Это неплохо и нехорошо, это новая реальность. Вопрос не в том, как избежать налогов, этого варианта в 2026 году у вас уже нет. Вопрос в том, как сохранить максимум доходности своего капитала в этих новых условиях. Это уже инвестиционная задача, и она решается индивидуально для каждой ситуации.
0: Юридическая рубрика

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог-ФМ.
1: Жил-был мальчик по имени Рин. Рин всегда был любопытен к миру вокруг него и искал ответы на большие вопросы жизни. Однажды он услышал о мудром мастере Дзен, который жил на вершине самого высокого холма в деревне. Решительно настроенный учиться у мастера, Рин поднялся на холм и нашел храм Дзен, где обитал мастер. С горящими глазами и полным надежды сердцем Рин подошел к мастеру и спросил: «Мастер, как мне найти Дзен?» Мастер, добрый старик, с искоркой в глазах, улыбнулся энтузиазму Рина. 10 лет, — ответил он спокойно. Решимость Рина только окрепла, но он спросил: «А если я буду работать еще усерднее, мастер, как скоро я найду Дзен?» Тогда мастер на мгновение замолчал, прежде чем ответить: 20 лет. Сбитый с толку, но не сломленный, Рин продолжал: «Мастер, а если я полностью посвящу себя практике, сколько это займет?» С мудрым кивком мастер ответил: 30 лет. Дух Рина упал, и он не смог скрыть своего недоумения. «Мастер, я не понимаю. Чем больше я обещаю трудиться, тем дольше это занимает. Почему?» Мастер посмотрел на Рина с безмятежной улыбкой. «Когда один твой глаз прикован к цели, у тебя остается только один глаз на пути», — объяснил он мягко. Рин задумался над словами мастера на мгновение, осознавая скрытую в них мудрость. Он понял, что сосредоточение только на конечном результате не приведет его к истинному пониманию. Вместо этого нужно принять само путешествие со всеми его взлетами и падениями. Представь, что ты взбираешься на большое высокое дерево, твоя цель — добраться до вершины, чтобы сорвать спелый, сочный плод, который там ждет. Но вот в чем дело. Если ты все время смотришь на плод и думаешь, какой он будет вкусный, когда ты его, наконец, сорвешь, ты можешь потерять равновесие и упасть. Вместо этого сосредоточься на каждом шаге, который ты делаешь, поднимаясь вверх. Обращай внимание на то, куда ставишь руки и ноги. Почувствуй шершавую кору под пальцами и вдохни свежий воздух вокруг тебя. Наслаждайся процессом подъема, зная, что с каждым шагом ты приближаешься к своей цели. В жизни все так же, как с этим деревом. Если ты слишком сосредоточен на награде в конце, ты можешь упустить само путешествие. Поэтому учишься ли ты чему-то новому, оттачиваешь ли мастерство или работаешь над целью, помни, сосредоточься на усилиях, которые ты прикладываешь на этом пути. Наслаждайся процессом, учись на нем и радуйся каждому шагу вперед, который ты делаешь, потому что иногда настоящая награда в самих усилиях.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог-ФМ.

0: в Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: Каждый третий предприниматель совмещает бизнес с работой в найме. Это обеспечивает финансовую подушку и карьерный трек, а свое дело дает личную свободу и отсутствие жестких регламентов. Об этом аналитики рассказали газете.ру. Среди опрошенных 43% развивают исключительно собственный бизнес, а 26% ведут деятельность только в статусе самозанятых. При этом значительная доля респондентов, а их 31%, совмещает гибридный формат, продолжая совмещать свое дело с работой в найме. По данным исследования, 28% предпринимателей открыли свое дело из-за того, что хотели больше свободы, без контроля со стороны руководства и строгого графика. При этом желание больше зарабатывать мотивировало лишь пятую часть опрошенных, а еще 19% увидели в предпринимательстве возможность реализовывать и построить свою карьеру.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Все результаты этого мира можно разделить всего на две вещи. Первое, хотят что-то иметь, дом, машину, бизнес и так далее. Либо хотят кем-то быть, учителем, космонавтом, пилотом, бизнесменом, инвестором и так далее. Все, все хотелки этого мира состоят из двух вещей. Что-то иметь, либо кем-то быть. Так вот, и в случае, чтобы что-то иметь или чтобы кем-то быть, вам нужно что-то делать. Почему вам нужно делать? Потому что все ваши хотелки являются продуктом вашей эффективной деятельности, то есть побочным продуктом. Соответственно, вы должны что-то делать. А чтобы что-то делать, нужно не просто делать, а делать это эффективно. А вы никогда не сможете ничего эффективно делать, если вы не планируете. Без плана у вас будет бардак. Соответственно, если у вас бардачный план, неправильный план, неправильно выстраивающий приоритеты, то вы ничего не сможете сделать. Соответственно, у вас должен быть эффективный план. Хорошо, чтобы теперь быть эффективный план и эффективно планировать, нужно понимать, а что планировать. И здесь проблема тайм-менеджмента в том, что тайм-менеджмент, я считаю, ложная наука, которая вводит людей в заблуждение. Тайм-менеджмент звучит как управление временем. Слушайте, вы управлять временем не можете. У всех людей 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Разница только в том, что у одного человека есть много энергии, у другого человека нет энергии. У вас время может быть, вы еще живой, но ничего не можете сделать, потому что вы в депрессии, у вас нет желания, у вас апатия, у вас нет мотивации. А мотивация тоже происходит от энергии. Соответственно, нужно управлять не временем, потому что тайм-менеджмент стремится к тому, чтобы в единицу времени запихать как можно больше дел. А это в конечном итоге приводит к депрессии и срыву. Если ты правильно управляешь энергией, то ты выполняешь огромное количество дел. Если у вас нет эффективного планирования энергии, то практически вы ничего в этом мире добиться не можете.
0: Мысли вслух.

0: Про экономику. Дискуссии с ведущими экономистами, учеными и представителями власти. Про экономику. На Диалог FM.
1: Три главные темы. Реинкарнация ИП. Почему закрыть ИП и открыть новое больше не спасет от повышенных налогов, ну, в том числе и НДС. Протокол ФНС по бумажному НДС. Методичка налоговая о том, как компании попадают в эту зону высокого налогового риска. Новый тренд государства. Чаще стало признавать сделки антисоциальными и забирать не налоги, не прибыль, а просто все деньги. Итак, реинкарнация ИП. Народ начал регистрировать массово ИП. У нас уже 5 миллионов индивидуальных предпринимателей. При этом в первом квартале 2026 года зарегистрировано 278 тысяч новых ИП. И 236 тысяч всего лишь закрылись. И бизнес активно пересаживается из формы ООО на формат ИП. Рынок живет в режиме постоянных открытий и закрытий, смены режимов и оболочек. То бишь...
2: Ну, условно говоря, подобрались вы к заветному лимиту в 20 миллионов рублей. Немедленно закрываете ИП, открываете ИП на жену. Или просто закрываете и на себя открываете новое.
1: Да, некоторые месяц ждут, на себя же новое открывают.
2: Да.
1: Поэтому далеко ходить
2: не надо. То, что НН не меняется, никого не смущает.
1: Ну, там у нас все по новой. Перепрописался, налоговую поменял, и вроде как жизнь...
2: Да, регионы меняют, это тоже модно.
1: Да, но что было интересно? Интересно то, что прокатывало. Вот, поэтому так и делали. Но налоговая не дремлет. Собственно, смотрит за всеми, следит. Биг дата и искусственный интеллект ей в помощь. И больше... Так не работает. Логика такая. Смотрит совокупный доход по спецрежимам, смотрит, где ИП работала, как работала, на какой территории, какие сотрудники, где стояла касса, аренда, если один и тот же адрес, цифровой след, домен сайтов, кабинеты, маркетплейсы, IP-адреса.
2: Откуда бухгалтер выходил.
1: Да. И все это вместе сопоставив, понимают, что...
2: Есть попытка страшного преступления.
1: И если мы посмотрим вообще какого-нибудь известного ресторана типа Новикова, то мы увидим, что на нем висит сотня юрлиц. В общем, раньше это прокатывало. И вообще Питер прокатывало и в магазинах, и в маркетплейсах, и везде. И где-то даже сейчас прокатывает, где налоговый еще все алгоритмы включить не может. Но семимильными шагами идет процесс легализации и обеления экономики. Друзья, в общем, от того, что у вас много касс, много ИП, вы ИП закрываете, открываете, что-то пытаетесь как бы химичить, налоговая видит все. И в определенном моменте...
2: Они дожидаются 2,5 года, то есть, ну, максимальный срок допустимый, а дальше возбуждаются, ну, чтобы накапали проценты, чтобы вы 2 раза не сдали декларацию за отчетный налоговый период. А дальше будет все, прилетает гиря.
1: Да.
2: К сожалению.
1: Чек-лист для вас. Вот первое, посчитайте совокупную выручку ваших ИП, ООО, аффилированных лиц, работающих на одной территории.
2: Дробление бизнеса, опять же, сейчас массово стали приходить письма от налоговой о том, что, ну, допустим, у вас есть фирма, вы в ней еще генеральный директор или учредитель, а еще у вас есть своя ИПшечка, и вы с этой фирмы на эту ИПшечку регулярно денежку кидаете. Приходит вам письмо и говорит налоговая: гражданин, усматриваем.
1: Я вот разбирал сейчас кейс в Краснодарском крае, когда всем компаниям, у которых либо сократился персонал больше, чем на 30%, либо выручка на компании в сфере услуг и торговли, допустим, больше, чем там, 5 миллионов на человека, которая работает. Всем пришли вызовы в налоговую объяснить, почему так мало людей или почему сокращение, а как вы такую выручку перевариваете таким маленьким персоналом.
2: И вообще, почему у вас выручка такая большая, а прибыль такая маленькая. Вы знаете, мы считаем, что прибыль у вас должна быть больше. Мы такие истории тоже видели. Имейте в виду, большой брат действительно следит за вами и все видит.
1: Так, давайте, да, чек-лист. Посчитайте свою выручку совокупную. Не по каждому ИП отдельно, а по всей цепочке. Старые ИП, новые ИП, плюс ИП на родственников, ООшки ваши, которые тоже где-то на родственников или на номиналов, если они реально обслуживают ваш бизнес. Если у вас больше 20 миллионов рублей, то готовьтесь к НДСу. Лучше, если у вас до 60, просто откройте ИП на ОСН. Это пока возможно, это пока законно. Посмотрите на мотивацию перерегистрации, если главная причина — подошли к лимиту, решили закрыться и открыть новое, это красный флаг. Оцените непрерывность бизнеса, менялся ли адрес, команда, продукт, клиенты. Если нет, это аргумент для налоговой, что перед ней одна и та же деятельность. Заранее моделируйте жизнь с ЭДС. Ну, собственно, от НДС еще никто не умер, просто надо наценку на товары и услуги сделать больше.
2: Ну, и переосмыслить, возможно, продукты, клиентскую аудиторию, которую вы предлагаете, потому что, да, ну, не секрет, да, что с НДС уже очень часто компании из бюджетного сегмента перескакивают в средний, а из среднего в элитный.
1: Вы когда в магазин приходите и видите на полке те же товары по новым ценам, вы не думаете, что там кто-то 7 пядей во лбу...
2: Озолотиться на вас решил. Да. Просто, помидоры-то те же.
1: Просто налоги переложили в цену. Вместо того, чтобы ходить на поклон в налоговую, как бы бизнесмены, уже такие прошедшие жизнь, они просто повышают цену, и в случае, если народ перестает брать, просто сокращают издержки. Ну, людей, склады, магазины. Подумайте о смене формы. ООО, может быть, вам выгоднее будет с НДСом, чем... ИП. Вот. И не забывайте, самое главное, что ИП у нас отвечает всем своим имуществом. ИП – это у нас физическое лицо, по большому счету, а не юридическое.
2: Да, с особым налоговым режимом.
1: Да. Тема 2. Протокол ФНС по бумажному НДС. Не так давно было громкое уголовное дело. По всей России Следственный комитет выпиливал замки из квартир неких людей, из офисов неких компаний, где какие-то люди просто перекладывали бумаги. С полки на полке, были компьютеры, были бумаги. По данным, которые обсуждались в связи с этим делом, крупнейшая площадка бумажного НДС включала более 4,8 тысяч компаний, ну, то есть, понимаешь, это технички, однодневки, которые просто показывали, что они сдают
2: отчетность. Это только верхний слой.
1: Через эту сеть 23-25 год было сформировано вычетов на 1,2 триллиона рублей. Пользователи площадки были более 37 тысяч предприятий. Ну, давай для обывателя расскажем, как это все выглядело. Вот решили вы обналичить деньги через ИП.
2: Не надо так делать.
1: Все, в ладоши хлопаете, но НДС-то у вас по этой сделке не списался, и вы думаете, так, куда бы мне, чтобы этот НДС лишний 22% не платить, чтобы не сделать. И тут появляется некий из ларца гонец, решает все вопросы и говорит: вот вам десяток ООО под ваши виды деятельности, чем вы там занимаетесь? Вот тебе под эти виды деятельности 100 юрлиц, на них кидай отчетность, даже не деньги, просто отчетность. Угу. И у нас пройдет встречка по НДСу, налоговые их схлопнет, и у вас эти налоги будут считаться как ушедшие к зачету. Проплату при этом по этим услугам никто не делает, ее как-то взаимозачетом закрывали. Почему на это в течение 3 лет закрывала глаза налоговая? Вопрос очень даже риторический и открытый. Налоговая четко видит все транзакции по банку. Она видит, что бумажно НДС закрыт, то есть акты, счета, фактуры, а проплаты фактически не было. Потому что все эти компании по факту деньги не принимали. Они принимали только наличными проценты. Ну, то есть такая услуга по рынку стоила там от 1 до 5% кэша. Не знаю, где я это слышал. С учетом системы взаимодействия банка и налоговой невозможно было, в принципе, провести. Как это делали? Еще на такую сумму, ну и, по сути, аффилированные, связанные юрлица с единой бухгалтерией, с едиными офисами, у меня остается больше вопросов, чем ответов. Ну и, естественно, как обычно в таких делах бывает, поймали курьеров, наладчиков компьютеров и кассиров, да, которые вообще не понимали, что делали. Вот. Почему важен не только сам кейс, но и протокол ФНС? В мае 26 года акцент сместили с организаторов схемы на ее клиентов. Сотни компаний начали вызывать на рабочую группу в налоговую. По сообщениям в СМИ, очереди на такие встречи тянулись буквально до входа в инспекцию. Ну, то есть, представьте, 37 тысяч компаний. Посмотрели все их списания, что вот они работали с этой цепочкой фирм. И сейчас говорят: ребята, ваш НДС с книги покупок и продаж слетел. У вас два варианта. Заплатить сейчас НДС.
2: Плюс штраф.
1: Плюс штраф и пени. Или мы вам еще накрутим налог на прибыль.
2: А это уже уголовка. Учитывая объемы, гадалки не ходи. Я хочу сакцентировать внимание, что речь идет уже не о тех, кто это организовал, а о тех, кто просто платил им.
1: Те, кто
2: кидал, да, условно говоря, этот НДС. То есть, если вы таким образом НДС списали, поздравляем, вы стали участником уголовного дела.
1: Да, те, кто, что называется, организовывал, они уже сидят. Ну, или те, кто оказался...
2: Да, им там.
1: Да. А вот те, кто платил, они обычно как? ну, слетали с этой темы и вообще не парились, как бы. На этом фоне и появился протокол признаков высокого налогового риска. По сути, документ в 4 страницы, где налоговая описывает правовую базу претензий к участникам таких схем, напоминает о сути уголовного дела против организаторов площадки, перечисляет признаки, по которым цепочка операций может получить статус высокорискованный, показывает бизнесу, какие именно обстоятельства будут толкать компанию к выездной проверке. Я вам простыми словами объяснил, что НДС списывать на помойки нельзя, тем более помойки, которые вообще фактически занимаются бумагой. Тема старая. Третий признак – отсутствие пояснений. Налоговый задает вопрос, а компания отвечает формально. Ну, фактически, вы же услуги эти не покупали, компании эти в глаза не видели, на которые списываете этот НДС. И, естественно, нормально и внятно что-то ответить вы не можете.
2: И документы, скорее всего, у вас в сканах.
1: Да. Четвертый признак – бездействие после сигнала от ФНС. Ну, это классика, да. То есть ФНС что-то прислал, вы что-то отписали и сидите, ждете. Вот, все будет хорошо. Ну и вам, как правило, еще на той стороне ваш исполнитель говорит, все будет хорошо, я все решаю. Если компания, на которую вы ставите бумажный НДС, даже деньги за реальные выполненные услуги, вот у меня был кейс, ребят 100 миллионов почти отправили за поставку оборудования через тендер даже. Но компания эти деньги фактически обналичила, как-то через крипту заказала, привезла им товар, отгрузила его.
2: Причем мы все понимаем, да, что сейчас это делается не от хорошей жизни, а потому что да, полмира нам как бы не сильно что-то отгружает.
1: Прошло уже 2 года, и им прилетает, что, коллеги, заплатите, пожалуйста, НДС за эту контору, она ничего не заплатила, деньги вывела, компанию бросила. Нужно проверять контрагента, чтобы компания была рабочая, учредители белые, НДС платился. По прошлым сделкам, посмотрите, если были такие компании, то их потихонечку из книги покупок и продаж убирать и работать только с нормальными контрагентами.
2: Ну и сопоставить вообще документы с экономической логикой, потому что если сделка на бумаге, и условно говоря, она вообще вашему бизнесу никак была не нужна, то вы не поверите, вам тоже зададут вопрос, а зачем вы в Тулу заказали эшелон самоваров?
1: Да, это вопрос, на который, как правило, нет ответа. Поэтому не ищите схемы. Вот все эти вещи, типа обнал, НДС за честь и же с ними, это все бомба отсроченного действия. Она обязательно рванет через 2 года, через 3. А люди, которые вам обещали и говорили, что все будет хорошо, их, как правило, уже либо не будет, а они будут за границей, либо будут в местах не столь отдаленных, либо просто трубку, ну, телефон выкинут. Как правило, это скакари, которые долго не работают.
2: Да, и что, то есть вот здесь, опять же, нужно понять, что документы могут быть идеальные, но если у компании делового следа никакого нет, если она нигде не рекламируется, если у нее нет своего нормального сайта с контактными телефонами, по которым берут трубки, вы не поверите, вот из налоговой тоже отлично умеют звонить.
1: Друзья, тема номер 3. Государство чаще стало признавать сделки антисоциальными и забирать весь оборот. Критерии антисоциальной сделки. Что доказывают суды? Согласно сводной позиции определения КС от 08.06.2004 аж, постановление Пленума номер 25, пункт 85, и актуальной практики 24-25 года суды устанавливают следующие совокупность признаков. Заведомо противность цели основам правопорядка, целевая направленность на уклонение от конституционной обязанности платить налоги, вывод активов из страны, обход антисанкционных ограничений, картельные соглашения. Ну, то есть, простыми словами, если вы хотите деньги вывести за рубеж, если дочерняя компания где-то даже за рубежом финансирует что-то против России или говорит даже что-то против России, то все это вместе взятое, и мы видим по практике,

0: Друзья, здесь вопрос, что пересекается законодательство и политика. И эти вещи в финансовой стороне вопроса очень негативно влияют. Поэтому своих контрагентов нужно хорошенько проверять. Бывает так, что вы просто в цепочке где-то или владели какой-то небольшой долей, а арестуют у вас абсолютно все, и изымут тоже все. И мы таких случаев видим все чаще и чаще. Причем вот эти решения, если мы говорим о национализации, ну там диво можно, ну там решение на одной странице.
1: А самое главное, что здесь что? Надо понимать, что нет презумпции невиновности, потому что это вы будете доказывать, что вы невиновны, а во-вторых, что, по сути, нет реальных сроков исковой давности. Почему? Потому что в течение срока исковой давности по статье 169 они исчисляются с момента, когда стало об этом известно.
0: Надо понимать, что здесь рискуют не только люди, напрямую владеющие долями или компании своими средствами, здесь рискуют даже контролирующие должностные лица. То есть, если сотрудники компании говорят, что мы делали это...
1: 10-15 лет назад и по строгому... Действовал по указанию капитана
0: вот,
1: рейда.
0: Да, то вот он нам говорил, что делать, то у этого тоже все изымут. Чек-лист, что делать с этим бизнесом. Глубокий анализ контрагентов. Стандарт ФНС требует проверки деловой репутации, платежеспособности, реальной возможности исполнить обязательства. Необходимо формировать и сохранять досье контрагента с результатами проверки. Любой признак технической компании, риск иска по 169 ГК. Документирование деловой цели. Любая крупная или нестандартная сделка должна сопровождаться бизнес-обоснованием. Ну, у вас его всегда и в налоговую могут запросить. Налоговая оговорка. Статья 431.2, 46.1 ГК РФ. Включение в контракты условия о возмещении убытка, включая налоговые начисления. Ну, собственно, это если вас начнут где-то из-за этого контрагента привлекать, чтобы вы могли переписать все это на него. Отказ от сомнительных схем как единственная надежная защита. Итак, государство и правообладатели все чаще смотрят не на отдельную формальность, а на реальную экономическую и деловую суть происходящего. Если бизнес растет, ему все сложнее жить за счет серых решений, временных схем и формальной смены вывески.
2: Про экономику. Дискуссии с ведущими экономистами, учеными и представителями власти. Про экономику. На Диалог FM.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Мне нравится бросать людям вызов. Поэтому хочу предложить нашим зрителям провести 7-дневный эксперимент. Как вы считаете, над какими установками подсознания следует работать прежде всего? Может, переосмыслить что-то, изменить какие-то реакции, научиться отбрасывать определенные мысли, чтобы по истечении 7 дней увидеть значимые изменения, начать ощущать себя более здоровыми, живыми и любимыми? Какие 3 вещи, на ваш взгляд, стоит изменить прежде всего?
2: Большинство из нас просыпается, проверяет мессенджеры и соцсети, пустит что-нибудь, едет на работу привычной дорогой, делает одно и то же каждый день. По сути, мы живем в программе и лишены свободы воли. Попробуйте начать день с простого вопроса. Насколько продуктивным я способен быть сегодня? Задайте себе этот вопрос. Теперь, если вы прислушаетесь к своему телу и услышите «тебе нужен кофе, ты устал», вы скажете «так-так-так, тело, погоди». Здесь командуешь не ты, а я разум. Ты получишь свой кофе и все остальное, но прямо сейчас мое время. Поэтому ты будешь сидеть здесь и подчиняться мне. Понимаете? Теперь решайте вы, а не ваше тело. Каждый раз, когда оно хочет отвлечься, а вы осознаете это и возвращаетесь к своему занятию, вы одерживаете победу и что-то в себе меняете. Регулярно задавайте себе вопросы. Запишите 4 мысли, которые у вас часто возникают. «Я не могу», «Это слишком сложно» и так далее. Осознав их, вы поразитесь, что не замечали их весь день и недели до этого. 4 вещи, которые вы хотите изменить. Мысли, слова, поведение. Может, вы жалуетесь, обвиняете, ищете оправдания, жалеете себя. Это сознание жертвы. Какими эмоциями вы живете? Может, вы так привыкли жить с ощущением вины, что не можете отделить себя от него? Позволяете ли вы себе терять жизненную энергию? Осознайте эти состояния тела и разума и скажите себе «таким я был раньше». А затем спросите, какие мысли в своей голове я хочу культивировать? И просто начните их культивировать и ощущать изменения. Какими будут мои реакции сегодня? Какой выбор я сделаю? Повторяйте это каждый день как мантру, чтобы установить нужное железо в системе ваших нейронов. Со временем оно станет программой, и вы начнете мыслить и действовать соответствующим образом, не задумываясь. А теперь самое сложное. Можете ли вы эмоционально настроить свое тело на те ощущения, которые сопутствуют желаемому будущему? Не сдавайтесь, пока у вас не получится прочувствовать желаемое будущее. Попрактикуйтесь в этом несколько дней. Поучитесь удерживать это ощущение, и вы увидите, как много возможностей вам вдруг начнет открываться. Мы называем это явление синхронистичностью. Второе. Каждый вечер, перед тем, как лечь спать, выражайте благодарность за свою жизнь. Приучайте свое тело ощущать благодарность. Знаете, эмоциональное переживание благодарности. Мы благодарны за то, что мы получаем. Если вам дают что-то ценное, вы говорите «спасибо», потому что действительно ощущаете благодарность. Так ведь? То есть вы что-то получаете и выражаете благодарность. Таким образом, благодарность — это самое логичное и естественное состояние получающего. Человек воспринимает и впитывает только те мысли, которые соответствуют его эмоциональному состоянию. В состоянии благодарности каждая ваша мысль буквально прорастает в ваше тело. Если вы повторяете «я здоров, я богат», а ваше тело запрограммировано на отрицание, оно будет говорить «нет, не здоров, нет, не богат», и ваша мысль просто не пойдет дальше. Благодарность — состояние более высокого и продуктивного порядка. Когда вы ощущаете благодарность, в организме запускается около 1200 восстановительных химических реакций. Это подтверждают данные исследований. Ощущайте благодарность всем сердцем хотя бы по 10 минут в день. Результат гарантирован. Третий момент. Очень важный. Находите время в течение дня, неважно когда именно, чтобы просто сесть, закрыть глаза и начать осознавать пространство вокруг себя. Ощущайте это пространство, изучайте его и осознавайте себя его частью. Повышение осознанности приводит к снижению гормонов стресса и синхронизации мозговых ритмов. Я это делаю прямо сейчас. Это просто дело практики. Чем больше вы практикуетесь, тем лучше у вас получается.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Всем привет! Меня зовут Михаил Кучмен, и я почти 30 лет занимаюсь бизнесом. Я зову на честный разговор своих коллег, владельцев и управленцев больших компаний. Мне интересно, какие вызовы перед ними стоят и как они с ними справляются. Как мыслят люди, управляющие огромными компаниями, и что мы с вами можем извлечь из их опыта. Ребят, у нас сегодня очень интересный выпуск, потому что он будет про индустрию, которая касается каждого из нас. Это индустрия жилой недвижимости. И нам всем сегодня повезло, потому что у нас в студии уникальный гость. И я хотел представить Антона Елистратова, генерального директора и совладельца компании «Самолет». Чем еще интересна очень компания «Самолет», что это не просто строительная компания, а технологический холдинг. И вот, мне кажется, задача Антона будет как раз с нами поделиться таким вот долгой такой историей, как, собственно говоря, из строительной компании построить даже не просто технологический холдинг, а целую экосистему сервисов вокруг жилой недвижимости. Привет, Антон.
2: Привет. Всем привет. С удовольствием попробую поделиться.
1: Вот я прям зачитываю цифры. Выручка 297 миллиардов. Ну, это для нашей аудитории вообще, чтобы понимали масштаб. Чистая прибыль 34 миллиарда. А в 2024 году вы планируете ускорить темп роста, увеличить продажи до 2,7 миллиона квадратных метров. Это вот в квартирах сколько вы продали в 23-м и продадите в 24-м?
2: Ну, у нас средняя квартира где-то там 40-42 метра сейчас. Uh-huh. Соответственно, я думаю, что это получается там 60-65 тысяч квартир мы продали за год.
1: В 23-м году,
2: да? Да.
1: А сколько вообще рынок России вот новостроек, сколько всего квартир?
2: Приблизительно в России продается где-то, наверное, 30, в этом году, в 23-м продали приблизительно 35 миллионов квадратных метров. Из них приблизительно треть, наверное, это Москва плюс Питер. Еще две трети – это остальная Россия. В терминах квартир, то есть это, наверное, где-то приблизительно 800 тысяч квартир в прошлом году. Это намного больше, чем в 22-м, и сопоставимо там с 21-м и 20-м годом.
1: Как выглядит ценовой сегмент, в котором вы работаете?
2: Сейчас у нас портфель более диверсифицированный. У нас появляются и бизнес-класс, и премиум, и даже элитные проекты с ценой метра там, от 3 миллионов за квадрат. Но большая часть нашего портфеля – это доступное жилье в классах эконом, комфорт, комфорт плюс, бизнес.
1: А вот вопрос, как у тебя формируется расходная часть? Что влияет на твою экономику и от чего зависит цена на недвижимость, собственно говоря? Можешь как-то вот на такие основные факторы разложить?
2: Ну, смотри, там получается, есть строительная себестоимость, когда есть стандартная бетонная монолитная коробка, есть стандартные сети, есть стандартная отделка, и мы понимаем, сколько это сейчас стоит. Для целей нашего упражнения, вот предположим, что вот это все стоит там условно 60 тысяч рублей за метр. И, значит, арматура может подорожать, бетон может подорожать, но для нас, с точки зрения себестоимости, это даст там 5-7 тысяч рублей на квадратный метр. А вот где на самом деле идет большой рост, помимо вот этих 60 тысяч, у нас есть затраты на социальную инфраструктуру, школы, садики. У нас есть затраты на дорожную инфраструктуру. Мы тратим в каждом нашем ЖК приблизительно там те же 5-7 тысяч рублей на квадратный метр на строительство внутриквартальных дорог.
1: Это, скажем так, требования уже к вам от города, к застройщику, правильно?
2: Ну, так как мы занимаемся в основном проектами комплексного освоения, то мы все строим сами. Сами строим школы-садики, сами строим дороги, сами строим сети, сами строим котельные. И все это с точки зрения себестоимости дает нам не меньше, чем строительное. И в тот момент, когда...
1: То есть это еще плюс 60 тысяч за метр?
2: Приблизительно. Есть финансовые расходы, есть коммерческие расходы, есть административные. В тот момент, когда мы улучшаем продукт или меняются требования какого-нибудь региона к продукту, они очень незаметны. Например, кто-то говорит, давайте у нас будет обеспеченность парковками не 0,2 машины места, а 0,4. И половина из них будут подземные. Для нас это в терминах экономики может обозначать рост себестоимости на 10 тысяч рублей на метр. Об этом никто не знает. Или кто-то говорит, давайте у нас на школьника, в нашей стандартной школе, на 1000 посещений, которые мы строим, будет, например, не 10 метров, а 12. Это значит, что себестоимость строительства школы вырастет там, на 20% и даст нам еще там, 2-3 тысячи рублей на квадратный метр. Из таких маленьких, незаметных, но важных вещей складывается наша полная себестоимость.
1: Угу. То есть у тебя, получается, есть расходы на стройку 60 тысяч, социалка 60 тысяч, стоимость финансирования, какие-то общие административные расходы, расходы на маркетинг, на продажу. Да. Что-то еще мы забыли, какие-то есть еще важные статьи, которые формируют твою...
2: Это вот ключевая история.
1: Да, себестоимость. Как вот маленький застройщик может конкурировать с такими гигантами, как самолет? Что бы ты посоветовал такой компании?
2: Слушай, ну тут может быть несколько ответов. Первый ответ – с нами не обязательно конкурировать. Нам критично не хватает какого-то доверия и взаимодействия на нашем рынке. Да? Мне кажется, что если бы мы больше сотрудничали, в том числе с другими крупными компаниями, с точки зрения отстаивания своих интересов и интересов отрасли, с точки зрения того, чтобы обмениваться информацией, с точки зрения того, чтобы обмениваться какими-то интересными наработками, то на самом деле мы от этого бы становились только эффективнее. Я учился в свое время там, в теории игр, и знаю, что как бы, те, кто сотрудничают, но они всегда побеждают тех, кого не сотрудничают. Это та тема, в которой нам еще предстоит стать лучше. И для маленьких девелоперов и застройщиков мы проводим экскурсии по нашим объектам. Мы предлагаем им воспользоваться системой 10D, это наша софтвер-система управления стройкой, которую мы за деньги даем маленьким девелоперам. Мы предлагаем им закупать через нашу тендерную площадку. И у нас есть больше 10 клиентов, кто с нами уже так работает. Наш проектный институт, наверное, крупнейший и самый профессиональный в России по жилому строительству, проектирует для многих и крупных, и средних, и маленьких застройщиков. Это просто дешевле и эффективнее.
1: Ну, то есть, по сути, ты говоришь так, что любой маленький застройщик, он может как раз пользоваться вот всеми конкурентными преимуществами самолета, и да. Для него, скорее всего, это будет самый простой способ повышения эффективности.
2: Именно так. А с точки зрения конкуренции, конкуренция в жилой недвижимости, она очень геолокационная. То есть есть какой-то небольшой район, где ты конкурируешь с теми проектами, которые там есть. Если говорить про этот вид конкуренции, никто из маленьких или средних застройщиков и даже из крупных не сможет построить дешевле, чем мы. Никто не сможет построить быстрее. Никто не сможет закупить дешевле, чем мы. Что может сделать такой застройщик? Первое, он может уйти в класс выше.
1: В другой сегмент, правильно?
2: Да.
1: То есть он может конкурировать продуктом.
2: Да.
1: По сути, сделать какой-то такой уникальный продукт.
2: Да. Он может делать либо уникальный, либо какой-то нишевой продукт, либо просто классом больше. Вот. Второе, чем он может конкурировать, мы про высокую эффективность, у нас высокая маржинальность, он может конкурировать, увеличивать сроки реализации проекта, жертвовать частью своей маржинальностью, но делать тоже востребованные проекты. Потому что, то есть, например, у нас есть проекты, которые продаются условно там темпами больше 10 тысяч метров в месяц. Соответственно, если в этой же локации кто-то встанет и будет продавать по 1000 метров в месяц, он может цену поставить значительно выше.
1: Ну, тогда скорее не жертвовать маржинальностью, наоборот, растянуть как бы срок, может быть, там возврат на инвестиции вырастет, но
2: маржинальность тоже NPV вырастет. Упадет, да, да, если проект большой. Угу. Если проект маленький, можно так реализовывать.
1: Окей. Ну, то есть, и, насколько я знаю, у вас еще есть такая партнерская модель, когда можно, если у кого-то есть земля, потому что, мне кажется, как раз ты сам говоришь, что конкуренция, она такая локальная. То есть, в принципе, наличие хорошего какого-то эксклюзивного участка – это тоже конкурентное преимущество. И маленький девелопер, он может получить какой-то вот эксклюзивный лот, и, возможно, ему будет более эффективно с вами по какой-то партнерской модели сделать там, да, совместный там какой-то бизнес и вместо своей земли получить потом на выходе метры, но уже ваши метры построены с вашей эффективностью, правильно?
2: Да, это то, на чем самолет вырос. В начале нашего пути, там, в 2012-2018 году у самолета было не так много свободных денег. И большую часть площадок, которые мы приобретали не за счет того, что мы платили деньги сразу, а за счет того, что мы входили либо в партнерство, либо расплачивались метрами, которые мы строили на тех участках, которые приобретали. Uh-huh, uh-huh. Эта модель, она хороша для тех, у кого мы приобретаем, потому что они получают значительную долю прибыли проекта, до 50%. Она хороша для нас, потому что она помогла нам создать самый большой земельный банк, не заплатив за это, не взяв большой долг, не заплатив за это много денег. Соответственно, сейчас этот земельный банк стоит там больше 700 миллиардов рублей.
1: Ну, то есть это ваш как бы такой очень не просто как бы актив, а это фактически ваше тоже долгосрочное конкурентное преимущество, наличие этого земельного банка. Хотел еще у тебя узнать, что происходит с арендой. Потому что я думаю, вопрос тоже, который всех волнует. Вот тоже пишут, что там аренда подорожала, там будет еще дорожать, много там факторов. И один из факторов называют то, что ипотека стала менее доступна, но и те люди, которые были бы готовы купить вот при там старом условном уровне ипотеки, сейчас они все-таки как бы на паузе, вот, и, ну, соответственно, не высвобождаются, так бы они вот купили новое жилье, там, а так они живут в арендованной квартире, поэтому предложения на рынке мало. Я так понимаю, спрос он сейчас существенно выше предложения. Вот можешь нам дать какое-то свое понимание, что происходит на рынке аренды?
2: Слушай, мое понимание, что у этого рынка огромный потенциал, очень интересный рынок. Мы много лет, честно говоря, очень просим начать системную реформу этого рынка для того, чтобы у людей реально был выбор, чтобы ты мог либо купить квартиру, либо арендовать квартиру, получая высокий уровень комфорта. Что значит высокий уровень комфорта? Это значит заключить легальный договор с контрагентом, который, если тебя обманет или подведет, ты сможешь подать на него в суд и что-то с него взыскать. Это значит, это, скорее всего, какая-то фонд или корпорация, или компания, или какой-то системный предприниматель. А сейчас этот класс арендодателей на рынке отсутствует. Отсутствует по той причине, что если ты покупаешь квартиры, даже с большим дисконтом, дальше начинаешь сдавать их в аренду и платишь те налоги, которые есть, то у тебя доходность будет скорее ближе к нулю, ну, то есть между нулем и 5%. То есть, да, то есть ты берешь свои деньги и размещаешь, у тебя альтернатива на депозит или сюда, вот на депозите сейчас 16, а здесь доходность будет 4, например. А тем не менее мы развиваем, у нас есть свои фонды арендного жилья, мы пробуем, смотрим. Я уверен, что к этому все придет. Когда мы смотрим профиль наших клиентов, мы понимаем, что есть значительная часть людей, она, по нашим подсчетам, составляет там больше 70% людей, для которых с точки зрения профиля безопасности неприемлемо жить в арендованной квартире. Есть какая-то травма, это травма, скорее всего, 90-х, когда все сгорело, все обнулилось, и только квартиры оставались тем самым местом, тем убежищем, где можно было спрятаться, когда шел дождь, когда нету работы, когда нечего делать, можно сдавать, можно смотреть телевизор, можно спать, можно что-то хранить.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане 3 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
0: Делегация Дагестана во главе с временно исполняющим главы региона Федором Щукиным принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, где представлен инвестиционный туристический потенциал республики. Стенд Дагестана объединяет культурное наследие с современными технологиями. Центральная композиция в виде орлиных крыльев символизирует единство народов Дагестана. В экспозиции представлена зеленая энергетика, туризм, промышленность и прорывные проекты. Стекольный, плодоовощной, каспийский и транспортно-логистический кластеры, Новолакская ВЭС, склад Озон, а также макет Лазурного берега, спортивные достижения и серебряные изделия Кубачинского комбината. Завершает композицию подвесной арт-объект в форме облаков, символ мира и духовности. Делегация проводит деловые встречи и подпишет соглашение о товарно-экономическом и научно-техническом культурном наследии. Особое внимание уделяется транспортной инфраструктуре, цифровизации и экспорту. Ожидается, что по итогам форума будут достигнуты новые договоренности по инфраструктурным, промышленным, образовательным и цифровым проектам.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.